0: это математических выкладок. Нет этому экспериментального подтверждения. И оно не нужно нам. Но есть реальная жизнь, когда Бог, Творец неба и земли, сотворивший нас по своему образу и подобию, присутствует в нашей жизни силой своей и всемогуществом своим. Вот поэтому Илия говорит, давайте испытаем, какой Бог реален. Давайте посмотрим, какой Бог услышит мои молитвы или ваши молитвы. Он говорит такие слова. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваалы, и рассекут его, и положат дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть реальный Бог. Мы знаем, чем эта история закончилась. Мы знаем о том, как пророки Ваалы целый день прыгали вокруг жертвенника, истошно кричали, надеясь, что Бог Ваал их услышит. Резали себе вены, но результата это не дало. Тогда пришла очередь Илии. И он сказал, хорошо, давайте сделаем следующую вещь. Чтобы не уличить меня во лжи, давайте возьмем и мой жертвенник, который я построил, обольем водой. Мне всегда было интересно, при том, что 3 года не было воды, в дождя не выпадало, откуда они взяли воду, чтобы облить жертвенник? Единственный источник воды мог быть только в море. Вы можете себе представить, здесь, с вершины этой горы, я с трудом вижу, на горизонте синеется Средиземное море. Но люди пошли. 3 года засухи, 3 года бесполезных молитв к Ваалу заставили людей искать. Они пошли. Для того, чтобы наконец убедиться. Для того, чтобы в конце концов узнать, где же истинный, реальный Бог. Мы знаем, что произошло дальше. Когда вода наполнила и даже ров вокруг жертвенника, Илия обратился к Господу. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог». Господь есть Бог.
1: Земля обетованная.
0: Понимаем ли мы сегодня, кто таков наш Бог? Очень часто мне приходится встречаться с людьми, которые заявляют о том, что веруют в Бога, и с другой стороны утверждают, что мир был сотворен в течение миллионов и миллиардов лет. К сожалению, сегодня человечество очень плохо понимает, кто есть наш Бог. А если бы было бы не так, то Иоанн в своей книге «Откровение» не написал бы это предупреждение, записанное в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Сотворившему небо, землю, море, все, что в них, сотворившему человека по своему образу и подобию. Поклоняемся ли мы ему сегодня? Об этом предлагаю сегодня задуматься.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Здравствуйте! Сегодня мы снова на программе «Пит-стоп». Сегодня мы снова в этом замечательном месте. И вместе с нами наши друзья Егор, Лена, Милена. Сегодня мы поговорим о страхе. То есть вообще тогда получается, страх – это хорошо, бояться – это классно. Но чем больше боишься, тем больше сохранишься, получается, да?
4: Ну, просто я сама себя заперла в комнате, чтобы перебороть страх. В темной комнате сидела вот так вот, и такая, тут ничего нету, тут ничего нет.
3: Потому что ты привык все время бояться, ты уже даже не понимаешь, с чем связан твой страх, но постоянное вот это вот патологическое чувство беспокойства. Вы боитесь?
5: Мне кажется, все боятся.
3: Не, ну я имею в виду сейчас, вы боитесь?
5: Сейчас?
4: Сейчас нет.
3: Хорошо, первый вопрос такой. Почему вообще мы боимся? Почему люди испытывают страх?
5: Потому что мы люди.
3: О, да.
5: Ну, все люди чего-то боятся. Ну, это, не знаю, физиология, психология.
6: Это инстинкты, заложенные в нас природой. Если бы не было страха, мы бы давно умерли, мне кажется.
3: Почему?
6: Ну, если бы ребенок, допустим, не боялся наказания или не боялся там подойти близко, например, к обрыву или, ну, такие вот опасные для жизни какие-то действия не боялся совершить вообще человек или даже животные, они же тоже, мне кажется, боятся, это их инстинкт, вот, то это опасно просто для жизни.
3: То есть это на уровне... физиологическом уровне каком-то человек боится, и отчасти страх
6: он защищает его.
3: Спасает людей от того, чтобы не совершить какие-то там глупости, какие-то вещи, в результате которых он, человек может погибнуть, повредить себе здоровье и так далее, и так далее. Да? А вообще тогда что такое страх?
4: Чувство.
3: Чувство.
6: Ну, исходя из этого предложения, то страх — это защитная функция, наверное.
5: Самосохранение.
3: Защитная функция самосохранения. Это инстинкт, это чувство, эмоция или какой-то физиологический процесс там в организме.
4: Ну, вырабатываются же вроде определенные гормоны. Поэтому
3: наверное.
4: Это, наверное, физиологический процесс, то есть он происходит, и нам страшно. И во время же, когда человек испытывает страх, вырабатываются еще другие гормоны, которые позволяют его победить, ну, если... нужно, там, допустим, адреналин начинает вырабатываться, если это какая-то физическая угроза. Поэтому, скорее всего, это физиологический процесс, который, ну, нам не подвластен, скорее всего.
3: Ну, выражается он уже, наверное, в каком-то инстинкте или эмоции, там, и так далее, по-разному, да? То есть, а что, у страха получается только одна функция – беречь человека и... то есть, вообще тогда получается, страх – это хорошо, бояться – это классно. Но чем больше боишься, тем больше сохранишься, получается, да? Да, или есть какие-то другие вообще предназначения у страха?
4: Сложно.
3: Ну, скажите, пожалуйста, вообще страх мешает жить?
4: Ну, да. Иногда да.
3: Так вот, а если страх мешает жить, как же он положительный?
5: Не, ну некоторые страхи все равно положительные. Например, если ты боишься летать на самолете, а тебе надо куда-нибудь полететь, и ты туда не полетишь, тебе надо туда полететь. Но это, понятное дело, страх, но он не нужен этот.
3: Отлично.
5: И его надо побороть.
3: Угу.
5: А если, я не знаю, ты боишься змеи, и там впереди тебя змея. И ты ее обойдешь просто. Вот, пожалуйста, страх, который тебе сохранил жизнь.
3: Замечательно.
5: Ну, грубо говоря.
3: То есть, получается, есть страхи... то есть мы шагнули дальше, и мы увидели, что есть страхи, так скажем, положительные, ну, как скажем, положительные, которые полезны для нас, для нашего самосохранения, для нашей жизни. А есть страхи, которые нам мешают жить.
5: Ну, да.
3: Ну, давайте поговорим немножко об этом. Как отличить одно от другого? Какие страхи можно назвать, там, скажем, полезными, а какие мешающими жить?
4: Ну, у многих есть. Ну, мы все испытываем страх там перед экзаменами или еще перед чем-то. Вот. с одной стороны, он хороший, с другой стороны, он плохой. Он хороший, потому что тебе страшно, что ты не сдашь, ты можешь начать готовиться. Но с другой стороны, он может вывести тебя в то, что тебе будет так страшно, что ты думаешь, не, я вообще не буду готовиться. Типа, мне так страшно, все равно все будет плохо. Поэтому, я не знаю.
6: Наверное, нужно найти золотую серединку. Как-то понимать, анализировать.
4: Угу.
6: Для чего этот страх нужен? Почему он у меня возникает? Ну, спрашивать себя.
3: Что надо спрашивать себя?
6: Например, если, как Лена сказала, ты боишься экзаменов, то как этот страх нейтрализовать? Нужно начать готовиться. И тогда страх сам постепенно будет отступать. Чем больше
5: не ты факт, будешь... что он будет отступать.
6: Даже если не будет...
3: Вот и я про то же.
5: Не факт, что он будет отступать. Если он будет усилиться, то уж когда ты начнешь готовиться, ты будешь, вот эта тема.
6: Да.
5: А как я ее выучу? А потом следующая тема, она еще сложнее.
6: Ты будешь понимать, что все равно ты что-то делаешь. Ты делаешь все от себя возможное.
5: Ну...
3: И даже когда ты все выучил, и все вообще знаешь наизусть, ты приходишь...
5: И преподаватель спрашивает у тебя другой вопрос.
3: И, нет, и ты все равно боишься.
6: Ну, это да. Страх другого рода. Так. Что у тебя что-то не получится. А если ты вообще не готовился, и ты приходишь, ты боишься просто потому, что и уже ничего не изменишь.
3: А некоторые не боятся?
6: Ну...
3: Ничего не учат и не боятся.
5: И сдают, и сдают.
3: Ну, все-таки как? Вот давайте попробуем.
6: О, у меня так было. Я вспомнила, что один раз у нас был экзамен по литературе, я не прочитала ничего из списка, там было 42 пункта. И на экзамене, ну, я как бы не хотела испытывать вот этот страх, и когда учительница спросила, кто будет первым отвечать, я сказала, давайте я. Она спросила меня любой номер, от 1 вот до 42, я выбрала номер 2, и мне нужно было, в общем, под номером 2 была Библия, мне нужно было рассказать краткое описание Библии, вот, и, естественно, я это, ну, с легкостью это сделала, не знаю, просто повезло.
3: Угу.
6: Вот. Но это нехорошо, так не нужно делать всегда.
3: Ну вот если мы коснулись немножечко Библии, давайте попробуем с библейской точки зрения ответить на вопрос, когда человек впервые начал бояться?
6: После грехопадения.
3: Что произошло? Почему? Что случилось?
6: Ну, Адам испугался Бога, его реакции.
4: Потому что они сделали то, что он просил их не делать.
5: Я там думал то, что Бог ему сейчас а-та-та. Нельзя так было делать.
3: И что дальше?
5: Ну, он из-за этого испугался, спрятался. Ну, Бог все равно его нашел. А Адаму было все равно страшно. И когда их Бог изгнал уже, дальше уже как бы, ну, в жизни появился грех и, соответственно, страх.
3: То есть грех... породил страх. Точнее, страх впервые человек испытал после того, как согрешил. Ну, то есть до грехопадения человек не боялся.
5: Нет.
3: А...
4: Уважение включает в себя страх потерять кого-либо. Ну, то есть ты уважаешь человека, потому что ты боишься, что он уйдет. Я думаю, страх был, но именно такой. Есть же страх Господень, или как это правильно говорится?
6: Страх Божий,
4: да? Да. То, что, мне кажется, Адам с Евой испытывали страх, но именно хороший, в плане того, что они боялись делать. Они же боялись подойти к дереву, потому что Бог им сказал так, потому что они его уважают и любят. То есть страх все-таки, может, был и до этого.
3: Они боялись подойти?
5: Мне кажется, они не боялись
3: или
5: подойти.
3: Или им было запрещено подходить?
5: Им просто Бог сказал не подходить, и они не подходили.
3: Они же подошли к нему.
5: Они слушались.
4: Они перебороли свои страхи.
5: Ну, не страх больше, наверное, был.
3: Интересная ситуация получается. Мы сказали о том, что страх в определенных, как бы сказать, в моментах он защищает человека от зла. С другой стороны, мы сказали, что страх появился, ну, такой вот, скажем, неуважение, да, а вот именно страх, вот каким испугался Адам, Бога тоже в том числе, он появился только после грехопадения. Как это совместить? Получается, страх – это плохо? С другой стороны, страх – это хорошо? Как?
6: Ну, вообще, вот Лена сказала, что страх – это чувство, эмоция, как бы. Вот. И любая эмоция, мне кажется, она может быть хорошей, а может быть отрицательной. То есть даже, например, гнев, он в некоторых ситуациях необходимо его проявлять, потому что, ну, это физиологическая, как бы, потребность человека испытывать эту эмоцию. Вот. И то есть страх тоже нам необходимо испытывать, без него, ну, опять-таки, мы бы, наверное, не прожили долго. Вот. С другой стороны, нужно, ну, как-то, наверное, с мудростью понимать, когда страх этот актуален, когда он необходим, а когда нужно от него избавляться.
3: Ну, хорошо. Мы как бы опять вернулись к тому, с чего начали.
6: Ну да.
3: Я, предположим, испытываю страх. Так скажем, страх больше такой патологический, которого не должно быть. Ну, а, кстати, какие примеры можно привести патологического страха? Ну, который несозидательный, который разрушает человека, мешает ему жить.
5: Страх ездить в маршрутке, может, кого-то есть. Он боится то, что он заразится бактериями, которые остаются на поручне. Угу.
6: Грубо говоря. Есть такое.
5: Ну, есть такие по-любому люди. И они просто не ездят в маршрутках и ходят пешком, допустим. Хорошо. Это, конечно, полезно.
3: Страх ездить в маршрутке. Какие еще бывают страхи?
4: Страх смерти.
3: Страх смерти. Да. То есть такая тоже как навязчивая идея, да? Да. Если ты постоянно живешь с этим чувством, это действительно мешает жить. Страх замкнутого пространства, да?
6: Угу.
3: Страх высоты. Страх, что что-то, чего-то произойдет. Иногда вообще просто уже даже...
6: Страх страха.
3: Из-за того, что привык все время бояться, ты уже даже не понимаешь, чем связан твой страх, но постоянное вот это вот патологическое чувство беспокойства. Как от этого избавиться? Что бы посоветовали людям, которые в той или иной области испытывают подобные страхи?
6: Не бойся.
5: Попробуй перебороть свой страх. То есть, например, если ты боишься ездить в маршрутке, ты поедешь в маршрутке и поймешь, то, что...
3: Но у вас не было разве подобного? У вас не было никогда?
5: Не, ну в детстве, например...
3: Момент, когда вы боялись вот не в тему.
5: Ну, например, в детстве боишься темноты.
6: Угу.
5: Когда ты более взрослый, ты понимаешь то, что ну, монстров в темноте нет. Ты этот страх переборол.
4: Есть! В смысле?
3: Только ходят по улице, да?
4: Нет, ну ты даже когда вырастаешь, все равно... Просто я сама себя заперла в комнате, чтобы перебороть страх. В темной комнате сидела вот так вот. И такая, тут ничего нету. Но иногда ночью все равно ты отвлечешься, и ты вот сидишь один там за компьютером и такой... Точно никого нет. То есть он, я не скажу, что он ушел навсегда из моей жизни. Mm-hmm. Вот, но
5: нет, да, все равно уже... ты его переборола.
4: Ну, сау-сау, да.
3: Это что, усилие воли, работа над собой? Или это требует вообще, может быть, какого-то лечения?
4: Мне кажется, зависит от страха. Потому что, допустим, если мы говорим о каком-то вот таком детском страхе, да, с чего начал Егор, они чаще всего проходят, когда мы вырастаем. Вот. При определенных обстоятельствах мы же выходим на улицу, мы делаем что-то, мы общаемся с другими людьми, и наши страхи пропадают. Но вот, допустим, боязнь замкнутых пространств, это чаще всего именно, ну, либо у человека была травма, либо еще что-то. Ты не сможешь вылечить себя, если ты зайдешь в это замкнутое пространство, если это связано с, то есть с какой-то травмой или еще с чем-то. Что ты застрял, он не мог выбраться, допустим, 12 часов, а потом такой... Как бы, конечно, тебе обратно туда не хочется, потому что ты знаешь, что ты там был. Вот. Поэтому, мне кажется, страхи тоже бывают легкие, тяжелые, что какая-то классификация.
3: Вот интересный момент. Страх и травма. Получается, что ну, человек не рождается со страхами, с определенными, да? Он их приобретает в процессе какого-то своего опыта, в процессе того, что с ним происходит, может быть, в детстве, может, еще что-то, да? Mm-hmm. Как получается? Ну, вот у меня тоже, например, в детстве было, я посмотрел один фильм, я уже не буду сейчас говорить, какой. Вот, после этого фильма, это не фильм ужасов был, но фильм там, про действительность, в общем, так скажем. И я потом некоторых вещей очень сильно боялся, реально долго боялся. Вот, получается, что...
5: Какие-то обстоятельства повлияли на то, что вы теперь будете бояться?
3: Нет, сейчас уже как бы не боюсь этого.
5: Ну, раньше.
3: Если боялся. Просто кино. Да, определенный фильм, он повлиял на мою психику. Получается, что мы можем сами провоцировать страхи в своей жизни и жизнь себе портить этим. Да как не спровоцировать? Что бы вы посоветовали, например, людям, которые могут испортить себе жизнь, спровоцировав в своей психике какие-то расстройства, связанный со страхом. Что нужно избегать или как, если это...
4: Если это не что-то глобальное, они могут попробовать, как фильм всегда говорит, да, То, что, ну, как бы он постоянно отказывал. Если, ну, там, я знаю, многие, если брать какие-то такие банальные страхи, там, кто-то, допустим, боится кого-то позвать на свидание, да? Это тоже страх, то есть человек в себе не уверен, ему страшно, тоже он, ну, такое испытывает. Я бы посоветовала такому человеку, наоборот, идти и приглашать кого-то там, знакомиться с кем-то.
5: Ну да, тоже страх пропадет.
3: Перешагнуть.
4: Да. Да, ну, то есть это будет не сразу, это работа, это усилие какое-то, но это может помочь. Uh-huh. Вот. Как, или, ну, как страх сцены. Чем чаще ты выходишь, тем он пропадает. Ну, как бы, uh-huh. возможно, он никогда полностью от тебя не уйдет, но как минимум ты чувствуешь себя uh-huh. уверенней. Вот. Еще очень помогает, когда ты делишься с кем-то, и другие люди тебе помогают. Ну, как и со многими вещами. Потому что... Или если ты знакомишься с людьми, у которых есть похожие проблемы, вот, советы от людей, которые прошли через то, через что ты проходишь. Это тоже помогает.
3: Какая-то, да?
4: Угу.
3: Ну, а если все-таки страх обоснованный, и его нужно, ну, пережить, преодолеть, да? Вот такая тема – страх и Бог. Бог каким-то образом помогает справляться со страхами?
6: Конечно.
3: Каким образом?
6: Бог прогоняет страх.
3: А можно поподробнее?
6: Ну, просто в Библии текст мне сейчас вспомнился, что совершенная любовь изгоняет страх.
3: Uh-huh.
6: А Бог — это любовь.
3: Uh-huh.
6: И вообще человеком по жизни движет либо страх, либо любовь. Ну, uh-huh. в любом действии. Вот, поэтому если мы будем просить у Бога, чтобы он нам помогал в этом, то он действительно способен помогать бороться со страхами.
3: Uh-huh. Спасибо, Милена. Кто-то хочет свой вариант предложить? Ну вот лично мне помогает такое явление или такой момент, как доверие Богу. Если, например, я чего-то не знаю в будущем, чего-то я, может быть, чем-то переживаю, это же тоже определенного рода страх, да, то когда я свой страх доверяю Богу, ну, предположим, я не знаю, как вот пройдет то или иное мероприятие, или как вот разовьются обстоятельства там и так далее. Потому что я доверяю. И получается, что когда ты доверяешь Богу, то сердце, оно успокаивается. Да? И это можно сделать и в молитве, можно сделать, ну, как бы просто помолчав там перед Господом там, и так далее.
5: Это опять же вопрос именно доверия. Если ты правда веришь и доверяешь, а если, да. например, ты неверующий человек, то... Тебе изначально все равно еще надо в это поверить. Это еще один возможный страх.
3: Да. Страх поверить Богу. Да.
5: То есть это...
6: Довериться очень бывает сложно.
5: Тоже сложно именно довериться.
3: Угу. Да, действительно, порой довериться сложно, но доверие, оно реально исцеляет. Да? Когда дети доверяют родителям, боишься, что ты пришел мама с папой, да, мама с папой пришли домой, и все, и страх пропал, потому что они рядом, и ты им доверился. Ну что, друзья, спасибо большое за ваше размышление. Мы искренне хотим, чтобы все страхи, которые вы испытываете в жизни, чтобы они были вам назидание, как некий такой полезный опыт. И все страхи, которые вам мешают жить, чтобы вы их смогли побороть. И чтобы в этом всем нам помог Господь. Доверие Богу. Спасибо за то, что вы были с нами.
4: Пока! Пока.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Я расскажу одну историю, которая произошла в моем пасторском служении. В одной церкви мы организовали только-только что встречи для новообращенных. То есть это люди, которые крестились на евангельских встречах. Вот. И мы для них стали проводить отдельно богослужение. Почему мы это делали? Потому что в той церкви, где я был пастором, люди были очень такого сурового нрава, консервативные верующие, очень строгие во многих вопросах. Вот. Ну и, соответственно, переживая о том, что новые люди еще не совсем все понимают, верят как нужно, вот, и как-то их немножечко оградить. Видите, как получается, иногда новых людей нужно ограждать от, скажем так, от святых, которые уже в церкви давно, вот, обезопасить их от них. Мы стали вот эти отдельные встречи проводить. И вот в конце такого служения для новых людей ко мне подошла одна женщина. Я ее видел впервые, но я так понимаю, что она немножко, видимо, уже была знакома с какими-то азами или основами христианской веры, и она мне задала вопрос, действительно ли обязательно возвращать Богу десятину? Вот, действительно ли это обязательно делать? И вы знаете, я не успел открыть рот, я даже не заметил, откуда появилась эта сестра из этой церкви. Как она вообще проникла в здание церкви и на наше именно богослужение? И она таким суровым, строгим голосом сказала: «Мы обязаны платить Богу десятину. И если мы не будем платить, то мы воры». Вот в этот момент я готов был провалиться сквозь землю, если честно. Я попытался, как мог, исправить ситуацию, объяснить все-таки, как я понимал этот вопрос. Но она ушла расстроенная, и с тех пор я ее не видел больше. Тема моей проповеди – «Я не хочу жертвовать деньги». И мы с вами сегодня попробуем рассмотреть причины, почему я не хочу жертвовать деньги. Я назову 4 причины. На самом деле их гораздо больше. И если вы готовы будете сказать другие причины, которые я не назову, то оставьте, пожалуйста, их в комментарии под видео, да, если вы будете просматривать повторно эту проповедь. Либо если вы нас уже смотрите сейчас, то, пожалуйста, напишите, на ваш взгляд, какие есть причины, почему человек не желает жертвовать деньги. А мы попробуем в этом вопросе разобраться. Ну и, конечно, я хотел еще раз предупредить, что мы все-таки говорим откровенно о том, что в реальности есть. Причем есть не только в нашей церкви, а вообще во всех деноминациях. Потому что, ну, вообще религия, она существует за счет добровольных пожертвований. Да, и всегда ставит вопрос, что нужно что-то пожертвовать и так далее. То есть это неизбежно. Но мы говорим честно, и мы пытаемся вникнуть в нас, в наше сердце, в наше состояние, в наше понимание вообще вопросов пожертвований. Не для того, чтобы кого-то осудить вот в том, что мы что-то делаем не так, а с тем, чтобы мы, заглянув, увидели свои ошибки и могли их исправить как можно быстрее. Да, чтобы мы были мотивированы верно. Итак, давайте назовем эти причины. Первая причина – это изначально неверная мотивация. Но я уже говорил об этом много раз, какие существуют мотивы или мотивации, которые используют, к сожалению, в религии. Первое – это страх, это чувство вины, чувство долга. Ну, иногда, если в плане денег, то это корость, обогащение. Что иногда верующие люди говорят тем, кто пришел только недавно? Вот если ты будешь Богу возвращать ему положенное, то что? Бог тебя благословит, да? Все, вот ты попробуй, проверь его, испытай, и сразу пойдут благословения. Знаете, это не совсем так, и это неправильно. Либо мы как-то людей запугиваем, по крайней мере, вот как в этом примере, который я в самом начале рассказал, чем попыталась женщина мотивировать другую женщину принести обещанный Богом? Чем? Долг? Здесь может быть даже и страх. Если ты не принесешь, то ты кто? Ты вор? Все. Но как вообще это вкладывается, в голове укладывается? Неверная мотивация. Она изначально человека, который только-только приходит к Богу, другие верующие люди, неважно какой вообще деноминации, конфессии, начинают мотивировать тем, что, чем сами мотивированы, чем сами были научены. Возможно, это чувство вины. Человек испытывает, что он виноват, что не всегда отдает, и поэтому это надо. И вот он начинает говорить, вот, Господь Иисус за нас умер, кровь свою пролил, а тебе что, жалко какие-то деньги свои ему принести? Да? Он там на кресте, посмотри на него, весь в крови мучается, а ты... Ну, и понимаете, вот она началась, религиозная уже пропаганда в выманивании денег. Иногда в Америке бывает очень

долларов. Господь даст вам 1000. Ну и так постоянно это как бы работало, да, деньги приходили на это телевидение, естественно, канал развивался и процветал, ну и, конечно же, богател и телепроповедник, да, вот. И вот однажды в прямом эфире был такой звонок, когда один человек позвонил в эфир вот этому проповеднику и предложил свою идею. «А почему бы вам не пожертвовать мне $100?» Чтобы Господь благословил ваше телеслужение и дал вам 1000 баксов. Правда, да? Логично. Почему бы тебе не раздавать другим людям деньги, и Бог тебя благословит 1000? Ну нет, видите, здесь работает наоборот. Это вот простой пример, классический пример неверной мотивации, когда людей побуждают жертвовать деньги, либо заманивая их хорошей приманкой – подай Господу как можно больше, и Он тебя большим благословит, да? Или давай, если ты этого не сделаешь, то Господь проклянет тебя, ты будешь под проклятием, и Он отвернется от тебя и не будет больше внимать твоим молитвам, закроет все благословения от тебя, и вся жизнь у тебя пойдет на смарку. Ну, примерно в этом, конечно, ты в этот момент что? Кто хочет, чтобы такое было с ним, да? Поэтому тут, я думаю, отдашь все последнее, что есть в кошельке, да, или на банковской карте, лишь бы только благословение бы уже не пережить. Братья и сестры, это все не шутки, это на самом деле серьезно. Но я считаю, что мотивация в принесении Богу пожертвований лишь либо десятина, либо приношение, неважно. Если это страх, если это чувство вины, если это чувство долга или какая-то корость, это неправильный мотив, и он вообще должен быть исключен. В конце я скажу, какой нужен, чтобы был. Это не то. Поэтому, когда люди постепенно начинают приходить в себя и осознавать, и видеть, как их побуждали жертвовать средства, они потом говорят: «Не, я теперь поумнел, меня уже научили, и меня просто так не проведешь. Не, теперь не получится». Все, и человек перестает жертвовать деньги, потому что он увидел вот эту спекуляцию или манипуляцию в плане финансов. Вторая причина, которая вытекает из первой, это разочарование в убеждениях или в ценностях. Именно в духовных, христианских ценностях. Да, когда человек столкнулся вот с таким напором, когда его вот так вот либо с кафедры, да, об этом говорили постоянно. Знаете, как интересно, да, в Библии есть определенные тексты, которые вроде бы об этом говорят. Например, в книге пророка Малахии, вы знаете этот текст все наизусть, правда ведь? Помните его, что там? Да, принесите все десятины в дом хранилища, и чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом, что испытайте меня. Видите, я даже наизусть уже цитирую. Как вы думаете, почему я это делаю? Потому что это, очень часто об этом и говорили, да? Не залю ли я для вас благословений до избытка? Помните, да? А выше там что было? Вы, мой народ, что делаете? Обкрадываете меня. Вы же уже знаете все это наизусть. Почему вы это знаете? Потому что об этом постоянно говорилось. И почему-то брался именно этот отрывок, когда нужно было смотивировать людей на жертвенность. И это неправильный вообще подход на самом деле. Библейский текст не должен быть кнутом. Я не должен библейским текстом хлыстать по людям, по их совести, по их разуму, по их чувствам. Это вообще недопустимо. И люди, которые этим занимались, это страшные люди на самом деле. Я бы сказал, это манипуляторы. Манипуляторы чистой воды. Это не должно быть. Мы, когда читаем Священное Писание, особенно книгу пророка Малахии, почитайте ее внимательно. Там шесть речей. Это Бог спорит со своим народом, который вышел из плена. Вообще народ, забывший свои ценности, забывший убеждения, забывший Бога, ему нужно было восстанавливаться. И там, как народ завета, Бог начинает разрешать эту проблему, которая была в умах и сердцах людей, в том числе именно это. Поэтому, естественно, человек придет к разочарованию. Он разуверится во всем, когда так делается –

Он потеряет веру и перестанет приносить. Потому что современный человек умнеет, взрослеет, становится грамотным. Так или не так, братья и сестры? И уже теперь нас не проведешь, правда ведь? Потому что сколько мошенников еще теперь появилось, да? И мы уже теперь становимся очень бдительными. Каждую копеечку бережем и смотрим в оба, чтобы чего-чего, не дай бог, не случилось. Третья причина, почему мы перестаем жертвовать деньги. Или не перестаем, да, не хотим, но и как следствие, естественно, перестаем. Это неосведомленность, с одной стороны, то есть мы не знаем, куда они идут, потому что в какой-то степени в каких-то церковных организациях или деноминациях это не совсем прозрачная система, и люди не могут понять, куда они пожертвовали, на что, куда эти деньги ушли, сколько пожертвовали и так далее. Либо вторая к этой причине, либо неосведомленность, либо недоверие к церкви, недоверие к духовным лидерам. Знаете, я однажды слышал такую интересную фразу. Есть священники от Бога, а есть священники «не дай Бог». Да? Вот примерно так. Священники от Бога и священники «не дай Бог». Ну, можно также отнести пасторы от Бога и пасторы «не дай Бог». И, к сожалению, это так. Когда мы видим, что служитель церкви не выполняет своих обязанностей, да, за которые ему идет вознаграждение, так ведь? Конечно, я начинаю думать, а с чего это я должен возвращать ему пожертвование или десятину, с какой стати, когда я не вижу, что человек выполняет надлежащим образом то, что он делает. А может быть, мы узнали про какого-то человека, какого-то лидера, который там нагрешил, набрал кучу денег из церковной казны, да, например, или прелюбодействовал, а может быть, пил, курил или еще чем-то занимался и тому подобное, вымогал у бабушек квартиру, чтобы они подписали на него. Таких случаев во многих церковных организациях и религиях очень много. И когда люди видят это, что делают лидеры, которые наделены властью, вместо того, чтобы открывать людям Бога и вести к их нормальным отношениям с Богом, когда они видят такое, конечно, они скажут: «Ну, не, все, адио амиго, я не буду больше ничего приносить в эту церковь, потому что я не верю в то, что здесь надлежащим образом будут распределены финансы». Так или не так? Я бы тоже не стал бы такое делать. Зачем? Когда я знаю, что деньги утекут вообще куда-то налево, непонятно, что с ними произойдет. Но когда мы знаем, куда мы жертвуем, когда мы слышим, сколько пожертвовали, на что пожертвовали, да, как цель эта была достигнута и так далее. Когда мы видим, что служители живут действительно потому, как они говорят и так далее. Тогда, да, у нас появляется доверие, мы хотим принести Богу, безусловно, Богу, да. То же самое это можно и вспомнить, например, в книге пророка Малахи, да, когда Бог полемизирует со священниками, которые... жертва, о том, что они говорят, что жертва слишком, ну, вообще недостойна этого, да, и так далее. Но, тем не менее, все равно Господь, обращаясь к народу, говорит, чтобы они тоже выполнили часть своего завета и принесли в Божий дом средства, да, даже несмотря на то, что священники там начали вовсю пренебрегать своими обязанностями. Тем не менее, есть определенная грань, и я понимаю, что она непростая. Четвертое. Четвертая причина – это смена духовных ценностей на материальные. К сожалению, нужно признать, что мир меняется, и меняется мировоззрение человека. Мы говорили в одной из наших тем о секуляризации. Да? Помните, как постепенно мышление человека становится светским, ну, мирским. Как бы человек уходит из-под влияния или власти Бога, перестает доверять церковным организациям, более становится таким независимым и индивидуальным, и его искание Бога, и пусть даже искание каких-то духовных вопросов происходит лично для него, то есть не в сообществе каком-то. Он развивается по-другому, ищет Бога по-другому, по-своему, как он это понимает, как он это видит. Но, тем не менее, есть и другая тенденция, которую я наблюдаю в обществе, которая есть, это материализм, так ведь? Эпоха потребления, материальные ценности, они начинают полным ходом развиваться в нашем сознании. Мы начинаем ценить действительно
что-то более такое комфорт, удобство, благо, да, благополучие. Мы начинаем это ценить, мы за этим гонимся. Да, мало телевизора, надо пошире экран, да, нам мало дивана, надо, чтобы диван был еще покруче и тому подобное. Мы начинаем жить этими ценностями постепенно. Это происходит незаметно для наших глаз, но она происходит, эта подмена. И невольно, приходя даже в церковь, мы начинаем понимать, знаете, как-то жалко уже, правда ведь, отдать. Жалко уже. Лучше в себя вложу, правда ведь, в свое удобство, в свой комфорт, в свое благосостояние, нежели в какую-то там непонятно духовную какую-то цель, да, кому она пойдет, куда и тому подобное. У нас поменялись эти ценности. И именно поэтому мы уже не хотим жертвовать. И это факт. И я расскажу одну историю. Просто это притча еврейская. Рабби Зуся жил очень бедно, скромно и отличался бескорыстием. И был у него один тайный покровитель, который время от времени незаметно подсовывал цадику, ну цадик в иудаизме – это праведник или святой, да? Вот, и он подсовывал цадику несколько монет. Ну, то есть незаметно, чтобы тот мог этим пользоваться. Но и дела у этого человека стали процветать. И тогда он подумал, если этот бедняк Зуся может столько для меня сделать, почему бы мне не сходить к его учителю, то есть тот, кто его наставлял, да? От этого будет еще больше пользы. Ну и он приносит пожертвование рабби другому, да, который был учителем рабби Зуси. Но начинает замечать, что у него дела ухудшаются только. Хуже стало. И тогда он не понимает, в чем дело, и он приходит к рабби Зуси и говорит: «Рабби, вот как быть? Я когда тебе тайно денежки подкладывал, меня Бог благословлял, и дела шли в гору. А я решил воспользоваться тем, что, может быть, раввин, твой учитель, раз тебя так научил, и я ему тоже помогу, значит, тогда и меня Бог еще больше благословит. А почему-то дела не заладились». И тогда рабби Зуся сказал: «Пока человек одаривает других, да, пока человек одаривает других, не делает между ними различия. Не делает различия и Бог. Но как только человек становится привередливым, Всевышний поступает точно так же и с ним». Понимаете мысль? Когда человек тихо, незаметно вот этому бедняку, бескорыстному человеку, скромному, просто помогал, не думая о какой-то прибыли, а жертвовал, потому что он хотел помочь, просто потому что желал этого, да, ценил, уважал этого человека и просто хотел ему помочь. Он не думал о благополучии, поэтому Бог его благословлял. А когда он подумал: «А, классная идея, я ему буду давать, Бог мне будет больше, да, ну, пусть даже и другому раввину». И я таким образом как бы с Богом такой, знаете, бизнес сделаем с Богом, да, классно, я ему 10%, а он мне сколько? Ну, так же мы хотим, да, ведь мы же с Богом-то в такую коммерцию играем, мы думаем, что Бог – это такой банкир, которому я десятинку-то вернул. Ну что, где проценты, Иисус? Давай. Друзья, Бог не банкир. И возвращаясь именно к правильной мотивации, это очень важный момент. Давайте мы еще раз озвучим, почему я не хочу жертвовать деньги. Первое. Потому что изначально у меня была неверная мотивация. Второе. Потому что я разочаровался в убеждениях и ценностях. Третье. Потому что либо я не знаю, куда идут средства, на что, либо я перестал доверять, может быть, и Богу, и церкви. По причине я уже назвал. Да? И четвертое. Потому что у меня поменялись духовные ценности на материальные. Я стал действительно человеком, который больше думает о земном,
нежели о духовном. Да, это уже моя беда. Вот оно так может произойти. Забылись, стерлись эти ценности. Я начинаю с Богом уже играть в такое, знаете, дашь на дашь. Я тебе, ты мне, да? Вот, началось партнерские отношения. Да, бизнес. Ничего личного, да, с Богом у нас. Только бизнес. Нет. Давайте мы подумаем вот на чем. Что же все-таки должно быть в основе, когда мы что-то приносим? Знаете, интересно, я вам расскажу просто три текста, коротко. Мы попробуем их открыть, посмотреть. Может быть, даже так по памяти, потому что я что-то в последнее время вижу плохо, и боюсь, если я буду читать, что-то не то прочту. Да, потом мне скажут, у пастора Александра какая-то не такая Библия, что-то он не то читает. Вот. Вспомните случай и историю из Бытия 14 главы, где Авраам пошел выручать своего племянника Лота. Помните? Он вынужден был отбить Лота и все его имущество у царей, которые захватили его в плен. И он пошел его выручать. И он победил. Так ведь? Он победил. И вот когда он собрал добычу, навстречу ему выходит кто, вспоминаете? Навстречу ему выходит Мелхиседек. И Мелхиседек благословляет Авраама. Да? И он ему, помните, что говорит? «И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И что произошло дальше? Авраам дал ему десятую часть от всего. Это очень важный момент. Никакой не было заповеди и никакого не было повеления приносить десятину. Вы со мной согласны? Не было. Чья была эта инициатива? Это была инициатива Авраама. И более того, вообще вот этот принцип или этот подход в десятине, он существовал задолго до иудаизма. Он был в языческих многих религиях. В древности, древних, которые еще существовали задолго. Поэтому здесь ничего в десятине такого, что это божественное повеление, нет. Это принцип, который люди делают тогда, когда они видят, что их благословил Бог. Вот в данном случае Бог благословил Авраама, и Авраам принес. Если мы посмотрим на другой случай, и в 28 главе рассказывается эта история о том, как Иаков убегает из дома. Помните ее? Он обманул своего брата. Он обманул своего отца. Обманом завладел благословением и первородством. Помните эту ситуацию? И вынужден теперь бежать. И вот когда он ночует в пустыне, где-то в пустынном месте, голова под подушкой у него камень, да? Ой, под головой у него камень вместо подушки, и ему вдруг открывается Бог. И меня поражает то, что когда ему открывается Господь, Господь ни слова не говорит ему о том, так, я не понял, ты что натворил? Ты вообще что наделал? Ты почему так поступил с своим отцом? Ты почему поступил так с твоим братом? Ни одного слова. Бог открывается ему, он видит лестницу, и по ней кто ходит? Ангелы вверх-вниз. И Господь начинает ему обещать, что он его благословит. И смотрите, что обещает Иаков. «И я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе что?» Десятую часть. Так вот, в этих двух историях, братья и сестры, заложено потрясающее основание, почему человек приносит Богу дары, пожертвования в виде, неважно, денег это или какого-то имущества и так далее. Знаете почему? Он приносит. Потому что он столкнулся с Богом, который ему открылся и который его благословил. Вот только тогда, когда Бог открывается человеку, когда Бог действительно человека благословляет, когда человек видит в своей жизни Божью щедрость, Божью благость,
Божью доброту, вот только тогда он, действительно понимая и переживая на своей шкуре эту Божью благодать и милость к нему, приносит. Потому что это малость того, чего он, чем хочет Бога, просто что? Поблагодарить. Вот и все. Вот суть любого приношения. Это благодарность Богу, который открылся тебе. Если ты пережил встречу с Богом, а что значит пережить встречу с Богом? Это когда, это такое событие и момент в твоей жизни, когда Бог открывается тебе не таким, каким ты про Него думал, а таким, какой Он есть. Вот когда Он тебе открыл себя, вот в этих жизненных обстоятельствах, может быть, они были стесненными, трудными для тебя, может быть, это было какое-то испытание, или вообще просто твоя жизнь была не такой, но Бог в этой жизни тебе открыл себя и показал, как Он к тебе относится. Явил свою милость, благословил тебя, несмотря на то, что ты там начудачил и натворил, но Он тебя благословил. И единственное, что есть в твоем сердце, ты хочешь сказать Богу не просто спасибо, да, но ты просто приносишь Ему как дар. Господи, прими от меня этот скромный дар. Вот он. Именно эта любовь лежит в основе. Благодарность в основе любого пожертвования, которое я делаю в церкви. Не жажда что-то от Бога получить. И не потому, что я боюсь Бога, что Он меня не благословит. И не потому, что я испытываю чувство вины. И я испытать быстрее принесу деньги в церковь, чтобы мне легче было чувство вины быстрее сбросить. Тяжкий этот гнет в своей душе. Нет. И не потому, что я хочу с Богом сыграть в бизнес. Нет, братья и сестры, только это. Только благодарность в ответ на то, что делает и совершает Бог в твоей жизни. И вот когда ты живешь этой осознанностью, что Бог благословляет, Он щедрый, Он может хранить, оберегать, и вот тогда в твоем сердце рождается это желание приносить. Пусть Господь благословит, братья и сестры, нас, что если мы вдруг видим в себе вот эти четыре, одну или из четырех причин нашего нежелания, разрешите эти проблемы. Да? Помолитесь Богу снова. Не просите, что, Господи, я там тебе принесу кучу денег, только лишь бы ты меня. Нет, не надо. Просто скажите: Господи, открой мне себя снова, если я вообще забыл, кто ты. Открой. Покажи свою силу, покажи свою благодать, свою милость, свою щедрость. Дай это увидеть, если я ослеп, если материальные ценности заглушили мое сердце. Да? Или если я разочарован, что я не доверяю теперь всем этим пасторам и непонятно, что они там делают. Дай увидеть истинную картину, правильную картину. Дай увидеть мир и всю ситуацию твоими глазами, как ты на это все смотришь. Покажи. Ответь, откликнись. Я думаю, что Бог на живую молитву, на эту искреннюю просьбу ответит. Как Он вот это же сделает, я не знаю, это Ему решать. Ничего обещать не буду. Но если вы переживете, вот только тогда, когда вы переживете, это и будет чудесным благословением для вас. И в первом послании к Коринфянам Павел, в заключении прочитаю, отражает очень интересный принцип, где он говорит о том, что пожертвования, которые я приношу в церковь, ну, Павел именно об этом говорит. Это 2 Коринфянам 8 глава. Почитайте ее дома, она очень интересна. Дело в том, что, к сожалению, в греческом тексте одно и то же слово используется, харис, которое переводится как благодарность и как благодать. А в синодальном тексте, к сожалению, одно и то же слово стали переводить по-разному, и его, оно не видно. Но когда апостол Павел говорит, например, «уведомляем вас, братья, о благодати Божией», да, то в 4 стихе он говорит о том, что они весьма убедительно просили нас принять дар, то это слово «принять дар» – это слово «благодать». Они, понимаете? Павел хочет сказать, что когда верующие люди испытали на себе благодать, то они готовы тоже дать что?
тоже дать благодать, только эта благодать становится вот такой материальной, потому что это же слово «харис», оно переводится как и «благосклонность» или «благорасположение». Когда Бог ко мне расположен, я тоже расположен к Нему. И Павел говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Вот она, принцип любого пожертвования и принесения пожертвований в Божий дом. Благодать Божия. Испытал на себе Божию благодать, значит, Господь и расположит твое сердце эту благодать и принести так. И оно будет только в этом случае, оно будет действительно для тебя благословением. Помолимся Господу. Господь наш, прости нас. Мы манипулируем Тобой. Хотим от Тебя много всего получить. Играем с Тобой, чтобы Тебя разжалобить, чтобы Ты нас благословил, а мы бы радовались. Но мы просим Тебя, Господи, и о том, чтобы Ты исправил и мотивы наши. Боже, я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, каждого человека, который здесь стоит и кто нас будет смотреть. Господи, исправь и освободи его от неверной мотивации. Удали страх, ибо Ты сам сказал, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Господи, удали чувство вины и удали чувство долга, и также удали корость. Господь, помоги, чтобы в нашем сердце была настоящая любовь к Тебе, подлинная. И помоги, Господи, нам пережить эту благодать снова в своей жизни. Ради Иисуса молимся. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Страх смерти несет с собой массу проблем и влияет на все сферы в нашей жизни. Кто-то живет в этом страхе, а кто-то находит путь, как избавиться от него и жить свободно. И сегодня у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Эгизарян. Эдуард Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам.
2: Спасибо за приглашение.
1: Я вижу вас, и у меня ассоциации такие, что вы человек очень умиротворенный, спокойный, позитивный, добрый.
2: Неужели... Может быть, не всегда.
1: Неужели у такого человека, как вы, мог быть вообще страх смерти?
2: Ну, видите как, вопрос в том, что я родился в семье неверующих людей. И наступает, наверное, момент, когда человек сталкивается уже в каком-то осознанном возрасте. Каждому это приходит ведь в разные периоды времени. Однажды вот мудрец Соломон в своей книге «Экклесиаст» написал о том, что живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И мы очень часто в церкви, когда решаем какие-то догматические вопросы, когда у нас происходит какая-то догматическая полемика с людьми, которые верят, ну, может быть, не так, как мы в отношении состояния человека после смерти, мы очень часто обращаем внимание на вот эту первую, вернее, на вторую, так скажем, вот эту фразу «живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают». И мы говорим о том, что мертвые ничего не знают. Но вопрос ведь в том, что живые знают, что умрут. И возникает вопрос, а что сказать людям или что сказать ребенку, который в определенный момент времени вот очень четко и ясно это осознает, когда вокруг нет ни одного человека, который разделял бы какие-то христианские ценности, христианские убеждения, связанные вот как раз с состоянием человека после смерти, с божественным каким-то замыслом в отношении того, что происходит с человеком после смерти. И поэтому вот, когда никто это не может сказать, когда никто это не может принести ребенку и рассказать очень красиво, очень глубоко, очень мудро, по-библейски и грамотно, тогда начинается проблема. Или она может начаться. Во всяком случае, для меня эта проблема, она обозначилась в 9 лет. Мне было 9 лет.
1: А что произошло? Что вы испытали?
2: У меня умерла прабабушка. Я очень хорошо помню эту женщину, замечательную, добрую. Она была портнихой, она обшивала меня и моего брата. Мы все время ходили в каких-то новых костюмчиках, рубашечках и так далее. Я ее очень хорошо помню. И вот ее не стало. И вот на тот момент времени мне было 9 лет, и вот... Собственно, ребенку это открывается, а окружение, оно не может принести какого-то мира, какого-то покоя. Оно не может дать какого-то глубокого знания, касающегося природы смерти. И, в общем-то, для меня это было серьезное такое потрясение в том смысле, что вот, ну, если прабабушка умерла, если мы все взрослеем, то мы когда-то умираем, а не хочется, потому что это ужас. Как это так? Вот человек есть, он живет, он наслаждается жизнью, а потом его нет. Ну просто нет и все. И нет на время никогда. Ну, то есть на время, что он никогда больше ничего с ним не произойдет. Он не обратится вновь в жизнь. Вот. И поэтому как вот с этим знанием теперь? Живые знают, что умрут. Как с этим знанием жить ребенку? Mm-hmm. Вот для меня это было серьезным потрясением. Оно превратилось в какую-то, знаете, жесточайшую фобию, которая, в общем-то, таким образом действовала, что я не мог оставаться один дома. Это приводило меня к каким-то истерикам. Вот, хотя я был вроде бы уже взрослый ребенок. Да. Вот, да, поэтому как-то вот оно так проявлялось.
1: И родители ваши нашли выход? В то время было очень популярно отводить, ну, у кого какие-то проблемы, да, психосоматического характера, да, отводили к знахарке. Да. И, собственно, ваши родители поступили так же, они отвели вас к знахарке.
2: Да, меня повели к бабке, как говорилось, да. Вот, она, эта женщина, сняла с меня этот страх. Я уже сейчас не буду говорить, что из себя представлял этот ритуал, но, тем не менее, она вот как-то... Она сказала о том, что я испугался человека в какой-то черной одежде. По-видимому, речь шла не только о смерти моей прабабушки, но мы жили вот в одной из закавказских стран. Я родился в городе Баку, это Азербайджан. Очень часто происходили какие-то похороны мусульманские, вот с такой мусульманской традицией. И вот мне сказали, что вот я испугался мусульманских похорон. Вполне возможно, вполне возможно, что это вот одно на другое как-то наложилось и вот дало вот такую реакцию. Вот. Тем не менее, после этого, собственно, все эти страхи сошли на нет. Но все-таки периодически уже во взрослом состоянии я к этим вещам возвращался, как-то пытался от себя это гнать, но, тем не менее, вот это непонятное состояние, как ужиться с вот и как примириться с той мыслью, что вот ты есть, и никто не знает, когда тебя не станет. Ты сам не знаешь. И что ждать после этого, непонятно. Все превращается в какую-то пустую, абсолютно бессмыслицу, потому что какой смысл вообще во всем? Ну, то есть это какие-то экзистенциальные вопросы, которые, в общем-то, я сам себе задавал, и поверьте, что это как-то повергает человека в какую-то... безумную какую-то, знаете, вот,
1: и
2: бессмыслицу.
1: По сути, можно сказать, что вот поход к знахарке, он не решил проблемы.
2: Нет, абсолютно. Он ничего не решил, потому что, ну, как-то, каким-то образом, да, сняли с меня вот это вот. Но, тем не менее, вопрос в том, что сама по себе проблема-то, она не решена. Проблема смерти для меня, во всяком случае, на каком-то личностном уровне, она не была решена. Потому что я прекрасно понимал, что ну, вот, вчера умерла прабабушка, но наступит ведь момент, когда будет кто-то, наверное, еще из родных и близких. Вот это серьезная проблема, это серьезное переживание.
1: Да, и вот как раз тема, связанная с жизнью в Баку, в тот период как раз возник межнациональный конфликт между армянами и азербайджанцами. И вы психологически также ощутили всю вот эту атмосферу, да, и вот человек в темном, возможно, ассоциативно как-то и повлиял, да, на ваше вот психосоматическое состояние.
2: Ну, да, вполне возможно. Конечно, вот этот межнациональный конфликт – это уже дела, так скажем, дело гораздо более позднее. Но, тем не менее, ведь вопрос здесь в том, что, наверное, я вот, когда сейчас, будучи уже там, получив образование и прочее, имея какой-то опыт в духовной жизни, обращаясь, так скажем, ну вот, к таким переживаниям, я думаю, что, может быть, Господь допускает эти вещи для того, чтобы просто иногда показать бессмысленность земного по сравнению с небесным. И поэтому вот в том числе и конфликт, который... так скажем, произошел между двумя народами, между двумя странами, он привел к тому, что произошло какое-то движение масс, и люди стали мигрировать, стали куда-то уезжать, куда-то подались, те, кто остались в живых, куда-то уехали, пытались для себя и для своих детей, для своих семей решать проблему дальнейшего какого-то бытия, жизни. Но вместе с этим возникает все-таки вопрос, а почему все это происходит? Вот. Ну и, собственно, наверное, здесь Господь меня, так скажем, вот, как говорится, подкараулил. Потому что все вот эти вопросы, они, собственно, вот, например, наша семья, мы переехали в Москву. Вот, и здесь вот начался в Москве какой-то духовный поиск.
1: Давайте вот как раз духовного поиска и начнем. Здесь очень интересный момент, когда вы в Москву переехали в 1992 году.
2: Нет, 89-й.
1: Переехали в 89-м, да. А в 1992-м вы попали на проповедь известного проповедника Марка Финли.
2: Да.
1: Была очень сильная проповедь, очень вдохновляющая.
2: Очень.
1: И она вас впечатлила. Это происходило в Москве, в Кремле. Туда было достаточно сложно, я думаю, попасть, потому что народу было очень много.
2: Угу.
1: И для многих это было, ну, просто вот новшеством каким-то, да, попасть на это мероприятие. Вам удалось...
2: Вы знаете, это какая-то комичная даже где-то в каком-то смысле история, как я туда попал. Потому что вначале, конечно, я увидел вот этот, знаете, реклама такая «Библия в Кремле». Но это что-то невероятное, потому что где Кремль и где Библия, это вообще разные какие-то миры. Вот. И я подумал о том, что было бы неплохо туда попасть, на эту программу. Потом как-то еще один день я ехал вечером тоже в метро, и какая-то бабушка зашла, я стоял возле двери, она мне вручила этот буклет рекламный, там тоже вот была фотография Марка Финли. И я как-то понял для себя, что вот мне нужно туда попасть. А каким образом? Вот однажды февральским днем каким-то, очень морозным, очень таким лютым, ехал я с работы. И как будто бы, знаете, меня как будто бы что-то вот вытащило из метро. Я знал, где я... Откуда это знание, непонятно. Но вот я знал, что есть недалеко от Большого театра в Москве есть такой ларек, театр, стадион. И я подумал, что я, наверное, там смогу купить билет. Вот. Я подошел туда, спрашиваю, есть ли у вас на «Библия в Кремле» билеты. А, и мне сказали, да, есть. Сколько стоит? Вот. А тогда была очень интересная система, когда какие-то билеты не продавались, давали что-то в нагрузку. Вот. И мне сказали, билет стоит 5 рублей, но в нагрузку дается билет в цирк. И, ну, соответственно, за билет в цирк тоже надо заплатить. Вот. То есть проход в Кремль стоил 5 рублей, а в билет в цирк еще 20. Ну, в общем, я взял 2 билета, значит, на Марка Финли, заплатил 50 рублей по тем деньгам в 92-м году, когда уже многое обесценивалось. Ну и, собственно, я вот стал ходить вот на эту программу замечательную. Вот, и для себя много... И я для себя открыл целый мир.
1: Что вы почувствовали?
2: Вы знаете, вот... Оно было, в общем-то, каждый день, там, за исключением, может быть, каких-то одного-двух выходных. Но вот один вечер, я помню очень хорошо, это был вечер, когда Марк Финли пригласил весь зал к покаянию, к тому, чтобы отдать свое сердце Иисусу Христу. И после того, как это произошло, я шел домой. И то ли с мамой я был, то ли еще с кем-то, я не помню. Я шел домой, и у меня было очень четкое осознание того, что вот да, мне надо завтра идти на работу, которую я не любил всем своим существом. Мне надо завтра идти на эту работу, но я знал четко, что с этого дня моя жизнь полностью поменяется. В какую сторону она пойдет, чем я буду заниматься? Ведь на тот момент времени мне, собственно, было 19 лет. Я был молодым человеком, который когда-то недавно приехал с другой, в общем-то, теперь уже страны, потому что страна распалась в 91-м году в декабре, как мы знаем. Теперь это уже была другая страна. Возврата туда, в общем-то, не было. В 90-м году январские события, когда полностью все, так скажем, конфликт, он, наверное, дошел до своего апогея. Понятно было, что мы уже не возвращаемся. Вот. И чем я буду заниматься, что мне эта жизнь готовит, какой дальше путь. Я вот отдал сердце свое Иисусу Христу, и что Он будет со мной делать, я не знал на тот момент времени. Нужно было еще чуть-чуть время для того, чтобы Господь открыл это.
1: У вас же все равно внутри вот этот страх смерти, он присутствовал. И можно ли связать вот этот страх, ощущения, да, которые периодически к вам возвращались, с потребностью в Боге?
2: Безусловно. Эти вещи, они вот взаимосвязаны. Потому что, знаете, в 90-х годах очень много, поскольку религия стала доступной, и вот этот духовный голод, который был у граждан нашей огромной страны, он, в общем-то, восполнялся тем, что различные церкви, различные деноминации, они стали свободно проповедовать, распространять литературу, буклеты и прочее. Мне в руки попадалось очень много таких рекламных буклетов там, христианской направленности. И я вот это вот все читал. Но как только я доходил до того, что, значит, верующие пойдут в рай, неверующие пойдут в ад, я вот это закрывал, потому что мне это, я это воспринимал как что-то неправильное. Как какую-то, знаете, вот это какая-то плохая сказка какая-то, потому что, ну, гореть вечно в аду, что это такое? Это помимо того, что у меня есть страх, вот эта фобия, связанная со смертью, здесь еще вопрос в том, что мало того, что ты умираешь, еще и душа твоя,
1: страдает,
2: причем вечно, это не неделя, не месяц, это не год и не 10 лет, это вечно, и поэтому это просто происходило из-за этого какое-то отторжение. Поэтому вот эта Библия в Кремле, оно притянуло, потому что вот как только Марк Финли рассказал о том, что есть библейское учение о смерти, вот все пазлы, как будто бы, знаете, они сложились. Все стало предельно понятным. Вот человек умирает, потому что он грешный, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем, как апостол Павел написал. И поэтому все сложилось. Понятно, почему человек умирает. Понятно, почему он живет. Он рождается для того, чтобы познать Христа. Как только он познал Христа, его жизнь качественно меняется. Он просто изменяется качественно. Соответственно, его путь к Богу, он уже, так скажем, ну, он уже осознанный. Это уже не на ощупь ходить, как слепой. Знаете, это уже ты понимаешь, вот, что от тебя требуется, куда ты идешь. Ты знаешь, уже знаком со Словом Божьим, ты его читаешь, ты понимаешь, к кому надо обращаться. Ты понимаешь, что он тебя слышит. И качественно, в духовном смысле, это другая жизнь уже. И поэтому и для смерти здесь совершенно другое вот место она занимает.
1: Вот мне интересен момент, для вас открылось понимание, что значит смерть, да, для верующего. И вот вы это нашли именно вот как теолог, да, поскольку вы изучали слово, смотрели, или же вы больше обращались в молитве и открывали вот этот свой страх?
2: Ну, сначала как, скажем, рядовой член церкви, который, ну вот, знакомится с библейским учением, а потом, естественно, и как священнослужитель, потому что любой пастор, он имеет с этим дело, хочет он это или нет, он имеет с этим дело. В церкви огромное количество людей, много есть пожилых, они умирают, их надо посетить, надо сказать, найти какие-то, иногда это очень тяжело сделать, найти какие-то слова, посочувствовать человеку, провести весь ритуал, весь обряд, связанный с похоронами, сказать проповедь, найти какие-то тексты в Священном Писании для того, чтобы обратиться к людям. Это нужно не для умершего, это нужно для живых. Для особенно для тех, кто еще не во Христе. Особенно для тех, кто еще свою жизнь не отдал Господу. Чтобы, вот, как Павел сказал, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, мы вот эту надежду должны дать. И поэтому сейчас, когда понимаешь, что да, у тебя был период в жизни, вот такой, можно сказать, вот это, я иногда называю соседка, которая тебя сопровождает, потому что смерть – это соседка, знаете. Вот есть соседи, с которыми тебе хорошо, есть соседи, с которыми тебе плохо. Вот, не дай бог, да, таких иметь соседей. Как бы. Но вот как бы смерть – это то, что всех нас сопровождает. Причем она многолика, она многогранна, она по-разному себя ведет. Я прошу прощения, но есть смерть сексуальная, когда человек взрослеет, стареет и прочее, когда он не способен к детородному уже процессу. Есть смерть профессиональная, когда человека увольняют, и он чувствует свою невостребованность. Смерть профессиональная. Все, ты для науки, для деятельности, которой ты там мог десятилетиями заниматься, ты никто. Тебя не ценят, тебя ни во что не ставят. Профессиональная смерть. В конце концов, есть смерть каких-то отмираний, каких-то органов, которые, так скажем, просто приводят к тому, что ты становишься как овощ, знаете, там, ты ничего не помнишь, ты не помнишь, вот, кто тебя окружает, ты не знаешь этих людей, ты каждый день вынужден с ними знакомиться. Вот, потому что что-то происходит в твоей жизни, отмирание каких-то клеток головного мозга и прочее, вот, что приводит к такому состоянию. Поэтому она многогранна, и вот священнослужитель периодически вот с людьми имеет дело, сталкивается. Что им сказать, что им, я не знаю, посоветовать?
1: Эдуард Михайлович, а вот в таких ситуациях, вот действительно, какие слова вы находите? Потому что эта ситуация очень сложная для близких. Как вы их поддерживаете?
2: Вы знаете, вот в этом смысле это такой непростой вопрос, потому что Христос сказал: «Плачьте с плачущими». Бывают сложные, такие сложные ситуации, когда погибает или умирает ребенок. У меня был случай, когда у меня просто ноги не шли, знаете. Ноги просто не шли. Я просто молил Бога, чтобы этот день быстрее закончился. Потому что у одной сестры из моей церкви, я был пастором вечером, она пришла утром на богослужение в субботу. Утром проводила свою семью. Они ехали в Санкт-Петербург, она проводила свою семью. Вот они приезжали на новогодние каникулы. Вот, дочь, зять и внучка. Она пришла на богослужение, вечером мне звонят и говорят: вот вся семья погибла. Как идти на эти похороны? Что им говорить? И поэтому они иногда во все... И человек иногда ищет причину там, где не надо ее искать, потому что это сверх... Все это сверх наших каких-то... Сверхразумения нашего. Вот такого повседневного, знаете, потому что мы просто живем в греховном мире и в греховном естестве. И поэтому что им говорить? Иногда надо просто обнимать и молчать, и плакать вместе с ними, все, больше ничего. Вот, потому что все эти слова, они воспринимаются как, знаете, как попытка просто... дать какое-то нелепое совершенно, неуместное, абсолютно неуместное утешение, которое не помогает никак. Поэтому слова в этом смысле, они играют крайне, такую, знаете, роль второстепенную, даже иногда негативную роль.
1: Эдуард Михайлович, как раз вот касаемо лично вашей семьи, да, вот у вашего брата был такой случай, когда ребенок оказался при смерти. И вы, узнав это, также пришли к ним, и вы посоветовали обряд или помазание.
2: Да.
1: Вот расскажите поподробнее, вот что за обряд, и что с помощью этого обряда обрели родственники?
2: Вы знаете, да, действительно, там просто спасали мать, а потом выяснилось, что вот ребенок, оказывается, жив. Вот. Но у ребенка собиралась вода в головном мозге, не отходила. И как-то врачи приняли решение, что они будут делать операцию. вот, чтобы спасти ребенка. Ну вот, Священное Писание говорит о том, что болен ли кто из вас, пишет апостол Яков, позовите пресвитеров, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем, и молитва веры исцелит болящего. И действительно, вот мы пришли, я попросил священнослужителей, своих хороших коллег, вот, я попросил, чтобы вот с нами разделили вот такое вот переживание. Мы пришли в больницу, совершили обряд. Это не лекарство, это не какой-то магизм, это не магия, это ритуал или обряд, посредством которого мы демонстрируем, что мы отдаем в данном случае больного человека, в данном случае ребенка, мы отдаем в руки Божьи. При согласии родителей в данном случае, потому что ребенок не может, новорожденный, верить. Вот. По согласию родителей, по их вере мы молились, мы помазали елеем. Вот. И случилось так, что операция не понадобилась. Операция не понадобилась. Вот, ребенок, слава Богу, выжил. Сегодня девочка симпатичная, взрослая уже.
1: Слава Богу. Да. Вы также сказали вот в этой ситуации брату своему, что если ребенок умрет, он спасется.
2: Ну, в общем-то, да, потому что мы ведь верим в то, что все те дети, которые умирают, к великому сожалению. Тем не менее, всем этим Бог руководит. Мы не должны думать, что мы добрее Бога. Господь умер за каждого человека, отдав своего Сына Единородного Иисуса Христа в жертву за каждого из нас. И поэтому мы верим, что в тех случаях, когда умирают дети, которые не успели еще выбрать в этой жизни, следовать за Богом или нет, не успели обрести веру, они просто спасаются, потому что таков Бог, потому что Он их спасает. Такова природа Божества. Господь есть милостивый, любящий Господь. Поэтому Аминь. Он их спасает.
1: Также в одном интервью вы сказали, что для вас непереносима смерть и уход близкого человека. Сейчас вы как относитесь вот к этому ощущению, когда вот, ну, может быть, мысли вас посещают или какие-то ощущения вот на этом фоне? Бывает ли такое?
2: Ну, вы знаете, да. Дело в том, что вот был такой реформатор и богослов Мартин Лютер. Лютер однажды сказал: «Мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем им запретить свить гнездо у нас на голове». Да? Поэтому действительно, ну, эти мысли они периодически посещают. Оно не то чтобы, да, не то чтобы непереносимо, а периодически ты с этим имеешь дело, вот ты об этом думаешь, вольно или невольно. Просто понимаете, в чем вопрос? Смерть родных или близких – это... Я это воспринимаю как разрушение мира, вот, внутреннего мира, то есть того социума, того мира, который там на протяжении многих-многих лет существовал, потому что каждый человек тебе как-то по-особенному дорог. С каждым человеком выстраиваются какие-то отношения, они могут быть разные совершенно, в зависимости от того, вот, о ком идет речь. В семье даже. Но, тем не менее, это есть мир какой-то. И поэтому уход любого человека – это трагедия, это катастрофа. И поэтому для меня это такая, в этом смысле болезненная вещь. Я думаю, что для любого человека.
1: Конечно,
2: для абсолютно. Любого человека. Потому что, ну, мы ведь живые, правильно, мы...

0: преодолена, все, что связано со смертью, все последствия, связанные со смертью, боли, страдания, болезни, плач, угнетение, все-все-все, но все будет удалено. И больше никогда не вернется на память никому. И поэтому вот это то, что сегодня человека, если он является христианином, оно его утешает. Если человек не является христианином, так напротив, это даже мы видим, что это то, что может человека утешить. И поэтому Христа надо принимать, потому что Христос преодолел смерть. Христос показал нам пример. Он сказал, вот смотрите, вот он воскрес, и у нас такой же путь. У нас такой же путь. Вот смотрите, как Господь называется в книге Откровения Альфа и Омега, да? Вот Альфа, мы пришли ко Христу. Омега – это то, что Христос придет во второй раз. Что там между ними, знаете, это две буквы греческого алфавита, там еще целый алфавит есть, да? Вот. Но мы не знаем, что будет в нашей жизни. Но мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что смерть – это не то, что является окончательным каким-то, знаете, рубежом или каким-то окончательным вердиктом. Потому что Господь придет, потому что Он благ и милостив, потому что Он нас воскресит.
1: Очень такие слова, которые вдохновляют и позволяют мыслить иначе уже по этому поводу. Абсолютно. Я абсолютно согласна с вами. Я думаю, что каждый должен осознать и понять, что это очень важно, вот принять вот эту истину в свое сердце и последовать за Богом. Эдуард Михайлович, а вас сейчас, вот понятно, что да, с помощью изучения слова и становясь все ближе с каждым днем к Богу, в познании Бога, вот все-таки что движет вами больше? Жажда жизни или вот этот страх смерти?
0: Нет. Я думаю, что сейчас уже никакого страха смерти нет. Ну, понятно, что вот мы там можем провожать там каких-то родных, близких. Вот я одел сегодня галстук, мне его подарил мой близкий друг, которого не стало буквально в прошлом году. Мы вместе выросли. Он мне однажды показал фотографию и говорит, она какого-то 1920-х годов. Говорит, ты здесь кого-то узнаешь? Я говорю, нет, кто это такие вообще? И он мне говорит, вот это твоя прабабушка, а вот это моя прабабушка. Они дружили вместе, понимаете? Вот, и вот как-то вот этот уход, он был тяжелый какой-то, знаете, потому что человек болел. Он узнал, что у него четвертая степень рака. Вот, и как-то сопротивлялся, боролся. Но не смог одолеть. Господь его успокоил. Вот. Но вопрос в том, что, знаете, вот я, может быть, опыт расскажу. В последний день, когда он уже, ну, видно было, что все уходит, он как-то ему было уже тяжело вот сидеть, там, лежать, все, и он как-то сидел и вздремнул. После этого просыпается, говорит, к жене, говорит, Катя, скажи, пожалуйста, а вот эти вот бригада уже ушла? Она спрашивает, какая бригада, дорогой? Ну, говорит, 6 человек, говорит, приходили из больницы в белом, все одетые, и они, говорит, постелили постель мне. Они, говорит, уже ушли. Она говорит, никакой бригады не было. И вот Господь через это показал, что ты не должен переживать. Ты не должен волноваться. Тебе приготовлено место, где тебя утешат, где ты отдохнешь просто. Поэтому вот Писание нам, вот знаете, пытается до нас достучаться, что человек умирает, и, может быть, люди там страдают, плачут, там истерику у кого-то. Господь говорит, а многие даже не подозревают, что праведник от земли восхищается. Вот. Праведник от земли восхищается. Был такой в V веке Иоанн Златоуст, известный патриарх константинопольский. И он осуждал людей, которые, вот знаете, были христианами вроде бы все. И он говорит, они идут вот этой толпой

0: во время похоронной процессии эти женщины и мужчины одеваются во все черное, они рвут на себе волосы, они вот истерики какие-то, такое впечатление, что они неверующие. Поэтому нет, сегодня нет вот этой смерти. Переживание от того, что от тебя уходят какие-то близкие люди, да, потому что твой мир разрушается, но он земной, потому что наступит момент, когда он будет воссоздан и уже по другим принципам. Поэтому нет, сейчас нет этого, сейчас есть жажда жизни. Я иногда Отлично. Студентам говорю, что я по жажде жизни дам вам форму.
1: Эдуард Михайлович, хотел еще вот один момент вспомнить с вами. В одном из путешествий на надгробии вы увидели фразу «Это только до тех пор, пока он не придет».
0: Да.
1: Когда вы эту фразу увидели, что вы испытали и что вы осознали?
0: Вы знаете, это вообще фантастический момент на самом деле, потому что я действительно был в путешествии и находился уже долго, почти месяц. Говорил на чужом языке, не на русском, с людьми, которые вот вообще с других мест, с другого конца мира. Вот. И вот это путешествие, ты приезжаешь в какой-то очередной город, монастырь, кладбище, церковь, музей, и вот все такое, только в разной последовательности. И вот мы приехали в город, который назывался Абернети. Это в Шотландии. Вот. И мы приехали рано утром, какие-то тяжелые какие-то тучи висят, знаете, такое настроение какое-то уже домой хотелось. Вот. И привезли на кладбище. Ну, кладбище старое. Ну, я стал по нему ходить, что-то фотографировать. И вдруг увидел вот это надгробие. Оно сломано уже было. Даже не видно было, какой там, кто похоронен. Оно лентой желтой было перетянуто, и вот по-английски было написано «dangerous», «опасно». Вот. Я стал смотреть на эту могилу и увидел, по-английски было написано «It is only till he come». Это только до тех пор, пока он не придет. Вы знаете, это такое было вот удивление и какое-то вот... Я Господа прославил, я стал людей звать, которые рядом вот находились. Идите посмотрите, что происходит. Это могила, по-моему, там какого-то или 17 или 18 века. Уже не видно вот этих фамилий, имен. Она уже заросла, уже сломалась, это надгробие. Но вот это «It is only till he come», это только до тех пор, пока он не придет, оно уже там 300 лет говорит. Оно говорит к тем, кто... живой, кто ходит, кто смотрит, кто поминает, кто приносит цветы. Вот, хотя на это кладбище уже, наверное, давно никто цветы не приносил. Но вот это чувство, что христиане проносят эту веру свою христианскую в скорое пришествие Христа, в то, что когда Он придет, все эти могилы, они откроются, и люди выйдут все с другим телом, как Павел говорит, вдруг во мгновение ока, понимаете, все преобразуется. Вот это то, что согревает, утешает, дает радость. И просто ты понимаешь, что все, это тебя ничто теперь не может вот, привести к такому состоянию, которое было в 9 лет.
1: Эдуард Михайлович, огромное вам спасибо за это интервью.
0: Слава Богу, спасибо вам, Аня.
1: Страх смерти может навсегда уйти от нас, если мы полностью откроем сердце Богу. И в нашу жизнь обязательно придет надежда и радость.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – религиозные реформы от Екатерины II до Александра I. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Мы оставим в стороне век дворцовых переворотов и обратимся непосредственно к эпохе Екатерины II. Вы знаете, в Петербурге есть замечательный памятник, которому огромное гениальное произведение посвятил солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, «Медный всадник» так называемый. И вот на нем дарственная надпись «Екатерина II Петру I». Так, словно после Петра I сразу была она, и не было никаких дворцовых переворотов, интриг и прочее. Вот есть ли какое-то преемство у Екатерины II по отношению к Петру I? И вообще могли бы вы очертить нам исторический фон этого времени?
2: Хорошо, Александр, сейчас мы скажем об этом. Но я думаю, что для начала все равно следует нам зачитать текст Священного Писания.
1: Давайте.
2: Согласитесь, чтобы...
1: Я никогда не против.
2: Это же здорово, когда Слово Божие, оно находит свою реализацию, свое воплощение в жизни человека, в разных культурах, включая этот период, о котором мы будем с вами говорить. Один маленький текст, записан в книге «Деяния апостолов» и 8 стихе. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Мы, Александр, в прошлой теме говорили, встреча наша, что Слово Божие, оно не только изменяет человека, давая возможность ему приобрести спасение в Иисусе Христе, но оно также этого человека и его окружение меняло. Культуру меняла, давала ему толчок в развитии, в каких-то исследованиях, в образовании, в науках. Так мы говорили в прошлом.
1: Да, раз. Да. Культуру.
2: Та эпоха, о которой мы сейчас будем с вами говорить, это Слово Божие также было обращено к человеку. Те люди также желали, находились в этом слове утешение, надежду и желая исследовать его.
1: Чем особенным была эта эпоха отмечена?
2: Знаете что, я хочу один момент сказать относительно Екатерины II. Урожденная София Августа Фредерика Ангальд-Цербская. Это немецкая принцесса. Так?
1: Прусская, да?
2: Прусская, да. Смотрите, уже позже, пошутил так Петр Вяземский. Смотрите, как он сказал. «Как странная наша участь». Русский Петр I силился из нас сделать немцев, а немка Екатерина хотела переделать нас в русских. Парадокс, да? Что самое интересное, так в истории произошло. Действительно, мы с вами говорили, что Петр I, он всячески способствовал тому, что как-то вот эта модель европейской жизни, как-то вот ее привить к русской жизни. Действительно, Екатерина II, она была, приняв православие, к этому она серьезно готовилась, зная, что она станет императрицей российской, и немало, конечно, но в свое внимание, сил, стремлений, желаний уделяла того, чтобы действительно как-то возродить, может быть, сказали бы, русскость. Да? То, что вы упоминали памятник, конечно, между Петром I и Екатериной II, даже как-то по счету, да, Петр I, Екатерина II.
1: Да.
2: Такое впечатление складывается, что между этими людьми больше других не было монархов. Так?
1: Даже щели какой-то нет.
2: На самом деле, после Петра I еще было, если не ошибаюсь, 6 императоров и императриц. Это период дворцовых переворотов. Александр, может быть, мне не хотелось бы останавливаться интригах политических, потому что мы потеряем очень много времени.
1: Петра I к
2: мы хотелось, да. Но
1: Екатерине II.
2: Она тем самым подчеркивала, что великие люди — это Петр I, а следующая эпоха — это она. И тем самым Петра I к Екатерине II.
1: Числительное первый, и за ним числительное второй.
2: Да, то есть в этом была такая идея у нее. Это однозначно. Кстати, этот глыба-камень, который в Санкт-Петербурге находится и поставлен памятник Петру Первому.
1: Медный всадник.
2: Да, называется Гром-камень. Ну, по преданию, где-то возле Санкт-Петербурга после там ударной молнии раскололся там глыба, она упала. И в том, чтобы переместить эту глыбу-камень вот в Санкт-Петербург, участвовал один из инженеров, протестант. Я даже вот выписывал для себя его. Юрий Фельтен.
1: Юрий Фельтен.
2: Тоже немецкого происхождения. Вот, то есть тот инженер, который спроектировал, придумал вот систему этого передвижения. Там какие-то специально из специального металла высококачественно шарики какие-то изготавливались. Зимой это перевозили, чтобы не просела в грунте вот эта глыба. И тем самым вот так вот перемещали ее. Вот. Это эпохи просвещения, екатериновское время. Вы, наверное, знаете, что она была увлечена философией, французской философией. Более того, ее посещал сам Вольтер. Она общалась с Вольтером. И вот эта эпоха просвещения...
1: В раннее царство свое, да.
2: Ведь уже даже мы бы сказали, что там конец 17-го столетия, 18-го, да. Это вот эпоха в истории не только нового времени. Это еще вот начало зарождения, продолжения вот этой эпохи просвещения, начавшейся там в Англии, затем продолжавшейся во Франции, в Германии. Так? И в частности у Вольтера вот это была идея такого, идея монарха просвещенного абсолютизма. То есть не в плане, что монарх должен занимать престол как... образованный там просто человек, получивший образование. Конечно, но он не исключал того. Но вот идеи там права свободы, там парламентские системы. Там,
1: либеральные реформы.
2: Либеральные реформы, которые должны были воплощаться в государственной жизни.
1: А вот насколько верно то, что был уже проект во времена Екатерины II по ликвидации крепостного права? Который был реализован Александром II.
2: Идеи, по крайней мере, были, но не реализовалось.
1: Не
2: реализовалось это уже спустя 1861 год, 19 февраля. Да, только придет освобождение крестьян от крепостного, крепостной зависимости. Нужно сказать, что вот кроме идей эпохи просвещения, которые очень влияли на мировоззрение Екатерины II, увеличивается территориально это государство. Угу. Присоединяются западные территории.
1: Три раздела Речи Посполитой.
2: Территории, белорусские земли, украинские земли вошли в состав России. Но уже потом при Александре I в состав входит России Польское царство, Финляндия входит. А это люди разных культур. А это люди разных религиозных убеждений. Если говорить о белорусской территории, говорить о украинской территории, то там проживает очень много евреев. В одном документальном фильме прозвучало очень интересное, что не евреи пришли в Россию, а Россия пришла к евреям, когда их присоединили. Очень тоже огромное оказали влияние на вот культуру евреев. Но это не наша сегодняшняя тема. Вот. Хотя она достойна.
1: Но все равно вот вливаются и обогащают русскую восточную христианскую культуру иудеи, евреи, католики. Это Польша.
2: Католики
1: тоже. И протестанты Белоруссия и Украина. Финны протестанты. То есть это все равно ведь изменение христианского мира.
2: Конечно, конечно, Александр. Кстати, при Екатерине II было согласие утвердить епархию католической церкви. И центр этой епархии был, знаете, где это город был, находился? Я вам скажу, белорусский. Восточный. Догадаетесь?
1: Белорусский восточный город?
2: Областной ныне.
1: Возможно, вы Могилев имеете?
2: Да, Могилев. Вот представьте, в период Екатерины II, вот епархия католической церкви от Могилева до Владивостока, это включало вот в себя вот эта епархия. По сей день, наверное, в Белоруссии глава католической церкви в Беларуси, он так и называется, Могилевский и Минский.
1: Наверное, архиепископ. Это не суть важно. Да, это не нас суть. Сегодня.
2: Просто, то есть, огромное пространство, включая разных людей, разных убеждений.
1: Это обогащает.
2: Обогащает, конечно. Хотя была утверждена черта оседлости при Екатерине относительно к евреев. Вот, и они не могли даже перемещаться на восток, кроме вот обозначенной этой черты. Но в то же время вклад был огромный. Но хотелось бы сказать...
1: А ведь часть евреев принимает христианство.
2: Часть
1: евреев. И...
2: Были, конечно, случаи были таковы. В некоторой степени и пропаганда была. В плане того, чтобы и льготы получали, понимаете, христиане. Поэтому в какой-то степени даже это было выгодно. Но
1: одни так, а другие по-разному. И мировоззренчески могли.
2: Кто-то по убеждениям своим внутренним, переосмыслению, чтению, рассмотрению, изучению Священного Писания, конечно, становились христианами. Где-то, может, каких-то других желаний. То есть по-разному было. Но с Екатериной II начинаются большие еще перемещения из Европы.
1: Угу.
2: После Семилетней войны, которые проходили вот в Европе за колониальные территории,
1: угу.
2: Она пригласила к себе в Россию выходцев из Европы. И, по крайней мере, два указа уже во второй половине 19 столетия были изданы ею, чтобы могли приезжать, поселяться. Ну, чаще всего это было это Поволжье, южные губернии.
1: А, и кто?
2: Чаще всего это были немцы, были вновь немцы. Это за какой-то там небольшой период это приехало на территорию России десятки тысяч немцев. Ну, вот даже выражение «поволжские немцы», да, которые долгое время исторически жили на этой территории. По крайней мере, было где-то организовано 117 колоний. 117 колоний даже при первых
1: поселениях. Слово колония может иметь другое значение.
2: Колония, да, может такое...
1: Поселение,
2: да, лучше сказать поселение. Сначала вот эта цифра где-то была около 25 тысяч.
1: Угу.
2: Вот, и понятно, что эта цифра
1: увеличилась.
2: Конечно, растет. Вот, и ну, по статистике, так, да, две трети вот, приезжих этих людей, это были лютеране-протестанты.
1: Mm-hmm.
2: Ну, включая там были голландцы, кальвинисты, вот, других национальностей люди. Но это были в большинстве своем протестанты. Они имели привилегии. То есть, во-первых, они получали подъемные деньги, это 500 рублей, mm-hmm. чтобы приехать, обустроиться, начать жизнь. Потому что Екатерина, ну, не понаслышке знала, кто такие протестанты, кто такие европейцы,
1: ну,
2: их отношение к труду, культуре возделывания земли. То есть приехали менониты с Голландии, то есть такое тоже движение протестантское, которое было, вот, вот такой пацифически настроенных. Она знала их отношение к труду. И, в принципе, они поднимали целину.
1: И довольно непростые территории.
2: Конечно. Естественно, это было не так все просто. Но это было все заметно, и это было результативно. Естественно, ну, экономический и уровень жизни повышался с учетом того, что это понятно, что это не в первый год сразу все так стало хорошо. То есть нужны были годы, естественно, обрабатывать землю. Это не все так просто. Но в то же время они занимались земледелием, вот этой аграрной жизнью. Соответственно, конечно, они получали какой-то урожай. Соответственно, это приносило какой-то доход. Соответственно, казна пополнялась государственно. Конечно, в соответствии и государство в этом плане там улучшалось, включая их труд. А уже в дальнейшем вот эти поволжские же немцы, именно там, вот в этих южных губерниях, появляются потом мануфактуры, появляются первые заводы. Это люди предприимчивые, это люди, готовые не только там жизнь как-то нравственно, да, этим Словом Божьим, но еще и воплощать. Это те места, очаги, где появляются вот в среде вот этих менонитов духоборы, молокани. Можем даже сказать, это даже не просто извне пришедшее, может быть, в какой-то степени благодаря тому, что поселение этих людей, но все равно же где-то вот в этой среде, также русской, старообрядческой, возникают какие-то идеи, какие-то там прогрессивные взгляды на Священное Писание. Либо были такие движения, которые, наоборот, как-то, может быть, говорили, что мы достаточно просвещены духом, как вот духоборы, и нам этого достаточно там в пене. То есть разные были течения, но, по крайней мере, подчеркивает важность вот поиск этой религиозной мысли,
1: вот.
2: Воплощение в своей жизни, соответствие со Священным Писанием, понимаете? Mm-hmm. Это происходит в этот период. Если говорить об Александре Первом это тоже прогрессивный человек.
1: Вот который... чуть-чуть перед Александром Первым. В общем, как в одной из наших встреч мы говорили, от союза Ильи Ильича Обломова и Андрея Штольца выигрывают оба.
2: Обязательно.
1: Так вот здесь и было. А Александр Первый тоже вот идет по стопам бабушки как-то?
2: Да. Во-первых, нужно учесть, что закончилась война, так? Великая Отечественная, французская.
1: 1812 года.
2: Ведь это тоже переживание.
1: Русская компания.
2: Русская компания. Это тоже переживание, это тоже потери, это тоже трудности. И вот в силу, может быть, каких-то своих внутренних вот этих переживаний, в силу вот этих каких-то трудностей, он понимает, что вот в жизни должно быть Божье провидение. В жизни народа, в жизни царя, как и думал сам Александр Первый. В 1812 году появляется первое на территории России библейское общество. Mm-hmm. При такой поддержке англичан, который приезжает и предлагает Александру Первому открыть первое библейское общество. Президентом этого библейского общества становится князь Голицын. Mm-hmm. Прогрессивный человек. Да. Начинается проект по переводу и изданию Священного Писания.
1: Целью существования и открытия библейского общества был перевод Библии на родной национальный русский язык.
2: Конечно.
1: То есть еще в начале 19 века не существует Библии на русском языке.
2: Есть церковнославянский.
1: Но на русском языке не существует Библии.
2: На русском языке, вот чтобы... как мы сейчас с вами взяли...
1: Полной Библии на русском языке не существует.
2: То есть можно себе представить...
1: За это дело берется...
2: Вот в этом вопросе, насколько вот запоздало было все. То есть если взять вот европейскую практику, то есть 16-е столетие перевода национальные языки благодаря тому, что реформация принесла эту идею переводить Библию, читать человеку. Насколько вот это вот здесь вот некая была стагнация, которая...
1: 1488 год чехи издают первую Библию на чешском языке. 1488 год.
2: А уже на Руси все были предпосылки для этого. Да. Мы говорили о Франциске Скорыни, Острожской Библии, Заветинской Библии. Были эти возможности. Но... Мы не упоминали, даже при Иване Грозном уже были все типографии.
1: А вот Глюка мы вспоминали.
2: Глюка. При Петре. На латышском языке была уже им переведена Библия. Он занимался тоже переводом на русский язык, но по версии, либо она была утрачена, либо она была сожжена. То есть вот в этом была, конечно, потеря.
1: И вот Александр Первый старается, понимая необходимость, нужду русского народа в Слове Божьем на его собственном языке, он пытается восполнить вот эту лакуну, образовавшуюся учреждением библейского общества, российского библейского общества.
2: Абсолютно верно, Александр, конечно. Хороший старт. Уже, если не ошибаюсь, в 1822 году был издан Новый Завет.
1: Новый Завет,
2: уже стал готовиться Пятикнижие. Потом стал готовиться перевод ветхозаветных книг. Потом, после смерти уже Александра Первого...
1: Но это уже, наверное, не тема нашей
2: встречи. Это уже не тема нашей встречи.
1: Будет сожжен весь тираж.
2: Да, мы уже будем потом говорить об этом. Вот. Ну, по крайней мере, проект этот остановился на несколько десятилетий, который он будет уже восстановлен только во второй половине 19-го столетия. И Библия, в конце концов, выйдет только в 1876 году. И то, что благодаря тому проекту мы сегодня пользуемся этой Библией. Вот она, синодальная, 1806.
1: Московский митрополит года. Филарет Дроздов.
2: Ой, это достойный тоже человек. Ну, давайте, можно было об нем говорить.
1: Давайте все-таки, может, мы как-то осветим. Вот в целом фон мы обрисовали происходящее, прогрессивные идеи Екатерины II, Александра I. А вот, может быть, на ком-то конкретном мы остановимся? Человеке, верующем, впитавшем в себя лучшее как с Востока, так и с Запада, человеке патриотически настроенном. Вот есть кто-нибудь?
2: Я думаю, нельзя здесь не упомянуть очень достойного человека. Человека, который внес огромный вклад в филологии, в лингвистике. Я думаю, всем известен этот человек Владимир Иванович Даль.
1: А Владимир Иванович Даль немец?
2: Нет, он не немец. Он датчанин.
1: Подождите, но вы же говорили, что и датчане, и голландцы, и все остальные, они все немцы.
2: Ну, образно
1: говоря. Вы так говорили?
2: Да, я так говорил.
1: Говорили, немецкая слобода, что все были немцами.
2: Вы правы.
1: Подождите, он датчанин?
2: Он датчанин,
1: но он
2: по национальности.
1: Он немец.
2: Он немец, если мы говорим общим названием. То, что, ну, как мы говорили, почему немец?
1: Но он русский.
2: Он русский.
1: Он русский немец датского происхождения, получается.
2: Он русский немец датского происхождения.
1: Вот, вот мы
2: разобрались. Это человек-патриот. Помните, как его вот классический труд назывался?
1: Толковый словарь живого великорусского языка. Это дело всей его жизни.
2: 53 года ушло на создание этого словаря. Без программы, который, ну, он получал какие-то дотации, понимаете? Без, ну, я бы сказал бы, даже единомышленников. Друг его был, знаете кто? Лучший друг, который, в принципе, от Владимира Ивановича Дали умер на руках.
1: Александр Сергеевич.
2: А, конечно, чтобы вы не знали.
1: Конечно, чтобы я не знал.
2: Один, но тоже есть некоторые интересные моменты. Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года.
1: Угу. Чуть помладше он будет,
2: Александр 10 ноября
1: Сергеевич.
2: Родился в этот же день. Родился Мартин Лютер. Для него это было значимо, для Даля. Он прошел вот с этой идеей всю жизнь. То есть вот, ну, как некий промысел Божий, да, некое провидение в жизни его.
1: Это русский лингвистический Лютер.
2: Да, можно так сказать. А Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в немецкой в Слободе.
1: Немецкой
2: прадеда.
1: Да.
2: Некогда крестил сам Петр Первый.
1: Ганнибал Петрович.
2: Ганнибал Петрович, да. Авраам Ганнибал. Ганнибал, да. Вот, смотрите, интересный момент. О себе Даль говорит. Угу. Ведь он же понимал, что вот корни его оттуда, да, вот с Дании. И у него была возможность попасть однажды в Данию, может, даже не однажды, но об одном из случаев так говорит, что когда вот он приближался, ну, к этим землям датским, да, к этой стране, он пишет, что «я ожидал, что меня хватит вот этого чувства ностальгии вот по родной земле». Он думал, что датская родная земля, да. И я в своей жизни, ну, что-то вот будет ощутимо мне, что некое желание вернуться сюда. Но когда он приехал в Данию, он говорит, что ровным счетом ничего не испытал. Ну что, то есть всей душой.
1: Он русский всем своим человек, сознанием. Владимир Иванович Даль.
2: Всем своим сознанием этот человек, он чувствовал себя русским человеком. То есть какой труп, представляете, не вкладывалось денег вот в этот проект. 200 тысяч слов.
1: За 53
2: года. 30 тысяч пословиц, загадок, каких-то афоризмов.
1: Как фольклорист он же здесь уже выступает.
2: Он знал 8 языков. Кстати...
1: Дай бог каждому школьнику так.
2: Конечно, хотя бы как минимум один или два.
1: Нет, ну семь.
2: Кстати, хорошая возможность Священное Писание параллельно еще читать, может быть, с каким-нибудь английским языком.
1: Конечно.
2: Вот хороший
1: повод. И Владимир Иванович, давайте...
2: Владимир Иванович, как он попал, кстати, в Россию? А вот как раз-таки он попал в Россию по приглашению Екатерины II, его отца Ивана, ну, Иоганна.
1: Иоганна.
2: Его отец тоже был лингвист. Он знал 8 языков.
1: А прошу прощения, по профессии Владимир Иванович преподаватель русского языка и литературы. По профессии он, ну, лингвист, собирал пословицы,
2: он
1: слова.
2: Врач. Он известный хирург. Но его увлечение, и мы знаем все же, что человек это не мировой практик хирургических там, каких-то там операций. Хотя он был в этом талантлив.
1: Еще, это другое время.
2: Но это человек, который занимался исследованием все же вот, ну, лингвистики, слова. Да, то есть какой огромный труд совершил. Мама его, Юлия, ну, супруга Иоганна, тоже была лингвистом. Тоже была полиглотом. Знала 5 языков. Поэтому, конечно, вот это родительское вот такое опекунство, воспитание, вот эта хорошая традиция, она, естественно, дала свои вот такие плоды их положительно, да, в жизни Владимира Даля. Так вот, очень Хорошими друзья были они с Пушкиным, очень хорошими друзьями. Вот. Были, конечно, и трудности у Дали, когда он написал свою там первую книгу, я даже название могу и не вспомнить, потому что оно было большое, со сказками. Его обвинили, что он подстрекает, он даже какое-то время сидел. Жуковский вмешался в эту ситуацию, который помог там ему.
1: Жуковский был очень важным деятелем.
2: Затем, как он познакомился с Пушкиным, он почитал часть этих сказок, и все, это стали не разлей вода, там два человека. После дуэли, легенда гласит, что он умер буквально Пушкин на руках Дали. Mm-hmm. И тогда он остановил часы, вот эту минуту, это час, минуту и час смерти Александра Сергеевича. Поэтому мы можем говорить и о других каких-то людях, но в то же время...
1: Подытожьте все.
2: Интересный момент. Ведь включая Дали или других каких-то людей... Они свои религиозные убеждения не меняли.
1: Он оставался лютеранином.
2: Хотя было бы больше бы возможностей бы для этого, если бы он становился бы православным. Mm-hmm. То есть это был человек убеждений своих, основанных на Священном Писании. Но в то же время люди, вообще, которые читают Священное Писание, это всегда дает возможность какого-то роста, какого-то исследования и какого-то продвижения и прогресса. Поэтому, если мы говорим, конечно, в этот период России, то есть благодаря весе каким-то реформам, каким-то явлениям, каким-то перемещениям, оно дало какое-то дальнейшее развитие в какой-то в религиозной мысли, в зарождении там целых движений в России, которые потом еще дальше какое-то дало движение, потом евангельских христиан-баптистов, евангельских христиан-адвентистов, уже потом в конце 19-го столетия. То есть... Благодаря тому, что Слово Божие было доступно. Mm-hmm. Не так оно доступно, а, по крайней мере, давало возможность читать. Ведь, не запрещалось, Екатерина II не запрещала. То есть они были наравне вместе с православной и получали все права вероисповедания, чтобы жить своими этими убеждениями религиозными.
1: Спасибо большое за интересную историю о царствовании Екатерины, Александра и за экскурс в жизни Владимира Ивановича Даля. Дорогие друзья, вы видите, как можно прекрасно сочетать глубокую, настоящую любовь к России и при этом оставаться человеком другого вероисповедания, христианином-лютеранином. Пусть в вашей жизни любовь к Слову Божьему вместе с глубоким патриотическим чувством всегда соседствует. Не разделяйте это. Будьте любимы, любите Бога, любите людей, любите Родину, и вы увидите, как расцветет ваша жизнь. До свидания. Всего доброго.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И эта передача будет посвящена вопросу секса до брака. Об этом мы будем говорить со специалистом в области семейных отношений, с консультантом и психологом с большим стажем Людмилой Федоровной Верлан. Добрый день, Людмила Федоровна.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Сегодня в обществе существует такая тенденция. Молодежь, достигая определенного возраста, начинает вести активную половую жизнь. И это считается абсолютной нормой в современном обществе. Христианство однозначно осуждает такую практику. Не кажется ли вам, что в этой связи христианство как-то утратило свою актуальность и, может быть, не стоит придерживаться таких строгих правил?
2: Я бы сказала, что, к большому сожалению, и в христианстве тоже начинают появляться такие мысли, что ну как же не попробовать, а вдруг не получится. Столько разводов, почему бы не попробовать сначала пожить немножечко вместе, а потом уже видно будет, если все получится хорошо, значит, тогда можно дальше строить какие-то серьезные отношения. К большому сожалению, да, действительно, сейчас быть целомудренным не модно. Считается, что это чуть ли не пережиток прошлого. И достоинство, может, даже подчеркивается или даже коллекционируется количество молодых людей девушками, а молодые люди коллекционируют количество девушек, с которыми они могли иметь какие-то отношения.
1: Ну да, и это влияет на их самооценку.
2: Совершенно
1: то есть,
2: верно.
1: Чем больше, тем лучше.
2: Да.
1: Что плохого тогда в интимной жизни до брака?
2: Действительно. А давайте мы подумаем, что плохого в этом. Но в первую очередь надо помнить о том, что даже если два листика, просто бумаги, чистой бумаги, приложить друг к другу, просто приложить друг к другу, некоторое время вот так подержать, а потом посмотреть под микроскопом, и можно будет увидеть частички одного листика в молекулах листика другого. Потому что ничего не проходит бесследно в жизни человека. И тем более, если происходит интимная связь, если люди отдаются друг другу. И это сказывается и на физиологическом строении человека, на его внутренних каких-то чувствах. Ну, элементарно можно, естественно, получить какое-то заболевание довольно неприятное, которое передается только половым путем. И сколько разрушенных жизней и судеб было из-за этого, потому что люди не могли потом ничего сделать, то есть вылечиться даже не могли. Тем более мы все знаем, что такое СПИД, который тоже передается только половым путем. Мы знаем, что такая безразборчивость в интимных отношениях, она чревата шлейфом всевозможных заболеваний, множество проблем. Тем более, что, как правило, особенно у подростков, у молодых людей, эти интимные связи, они происходят в таких не очень-то удачных местах. Это может быть где-то в скамеечке, где-то под кустиком, где-то еще в каких-то антисанитарных таких условиях. И много потом болезней, много проблем из-за этого происходит. Поэтому то, что Бог говорит, что все это самое хорошее, самое замечательное нужно дарить только одному мужчине, только одной женщине, оно до сих пор, хотя, может быть, не модно, но оно остается в силе.
1: Но вы знаете, сегодня все чаще молодые люди и даже некоторые специалисты говорят о том, что воздержание вредит здоровью. Так ли это?
2: Да, к большому сожалению, мы можем встретить достаточно много вроде бы как научных высказываний, которые утверждают то или иное, допустим, лекарство как очень полезное. Потом мы видим, что это просто вопрос рекламы и чисто финансовый какой-то вопрос. Есть врачи, которые пропагандируют вино для укрепления здоровья до сих пор, говорят об этом. Хотя ученые четко сказали, что любое вино, любой алкогольный напиток – это яд, и который не приносит ничего хорошего. Да, виноградный сок, он приносит пользу, вино разрушает. И точно так же и в этих отношениях. Пока еще от невоздержания никто не умирал, никто не заболевал от этого. Есть целый ряд таких, можно сказать, упражнений или действий. Наверное, люди в поле старшего поколения помнят, как Челентано боролся с этими проблемами, он колол дрова. То есть можно в душ встать, и много всевозможных приемов, которые просто дают возможность угаснуть этой, может быть, сильно гормональной такой встряски. Потому что это гормоны, это чистая физиология. Когда мы говорим о невоздержании или там о какой-то такой вот большой страсти и сложностях у молодых людей, это просто работа гормонов, которую можно успокоить очень хорошо и очень быстро. Многие даже говорят о том, что ну, это же как голод. Но человек проголодался, имеет право поесть. А вроде как это тоже такое же ощущение, как голод.
1: И ну, в принципе, есть... да. Сегодня, да. Сегодня как-то ассоциируют потребность в интимной близости, голод, потребность выспаться. Это все ставится на одну полку. Вы считаете, что это не так?
2: Да, к большому сожалению. Сводится все чисто просто к физиологическим потребностям человека. То есть сводятся интимные отношения и желание интимной близости просто к физиологии. К большому сожалению, это далеко не так. Потому что если человек удовлетворяет чувство голода, да, это действительно это физиологическая потребность организма в еде, потому что организм может существовать без еды. Если человеку нужно выспаться, потому что тоже чисто физиологическая какая-то потребность человека, то потребность в интимных отношениях – это намного больше, чем просто физиология. И отношения, которые происходят не так вот без разбора, только лишь потому, что вот хочется просто, вот захотелось, и вот понравился человек, и вот захотелось с ним иметь интимные отношения, это приводит к большим да, потом всяким последствиям нехорошим. И, как правило, человек, даже если он пылал как, вот страстью такой неземной, вот хочется молодому человеку увидеть, получить девушку, девушке ли хочется там действительно вступить в интимные отношения с молодым человеком, то это оставляет глубокий след и очень много боли. Интересно, что вот вы как священнослужитель, вы можете сказать о том, как Библия говорит об этом. Вспоминаете ли вы какие-то случаи библейских героев, которые, в общем-то, пострадали из-за того, что вели отношения до брака?
1: Ну, конечно, такие случаи есть. Библия однозначно запрещает любые отношения до брака и вне брака. И один из таких самых распространенных примеров – это пример царя Давида, который, поддавшись страсти, он заполучил ту женщину, которую хотел, и, в принципе, это запустило в его жизни целую цепь проклятий. Одно из них касалось смерти ребенка, который был в результате этой связи. Более длительные последствия – это утрата авторитета его как царя. Еще одно самое, пожалуй, неприятное последствие – это его дети, которые, в общем-то, в нем утратили авторитет отца как духовного лидера, как ну, некий образец. И, конечно, мы, ну, читая библейскую историю, мы видим, что у Давида с детьми были очень существенные проблемы. Ну, в да, том числе и в сексуальной сфере.
2: И очень показателен пример Амнона, его сына, который говорит о нем, что он настолько полюбил свою сестру, ну, сводную сестру, о том, что он даже заболел. Настолько он ее сильно ее полюбил, что он ее ну, просто заболел от этой большой любви к этой своей сестре. И так как он не мог, и так почему-то не получалось у него официально с ней поговорить, вдруг ему подал совет притворись больным, пригласи свою сестру к себе, и потом, в общем-то, сможешь сделать с ней то, что ты посчитаешь нужным. И так Амнон и сделал. У него все вроде хорошо получилось. И очень четко в Библии написано, что после того, как он получил то, что он хотел, он, в общем-то, возненавидел Фамарь. И возненавидел еще даже более лютой ненавистью, чем он ее любил. То есть вот эта страсть, которая получила удовлетворение, хотя Фамарь говорил, ты мне закона попроси, не надо, не насилуй меня, попроси закона в мои руки. Но ему захотелось именно здесь и сейчас. И после вот этой такой бурной удовлетворенной страсти появилась ненависть. И зачастую так и происходит.
1: Но вы хотите сказать, что эта же закономерность работает и сейчас?
2: К большому сожалению, да. То есть хотя прошло несколько тысячелетий после этого случая, и сейчас другие нравы, и вроде как другое более цивилизованное общество, но зачастую вот бурная такая страсть, она перерастает в ненависть. И молодой человек, получив, заполучив то, что он хотел, он, в общем-то, потом, зачастую бывает, он просто даже с отвращением смотрит на девушку, которая вот ему подалась. И очень часто получается так, что молодые люди просто перестают уважать таких девушек. И даже если потом женятся, вот удивительно, что современные психологи, семейные консультанты никак не могут понять, в чем здесь суть, почему. Вроде бы такие были хорошие отношения до брака, вроде все было хорошо, все замечательно было, и хорошие были отношения, но почему-то, поженившись уже, вот, ну, фактически уже на своей жене, после женитьбы эти молодые люди начинают относиться к своим женам очень плохо.
1: И что, современные специалисты до сих пор не могут ответить на этот вопрос?
2: К большому сожалению, да. Не могут понять, в чем происходит, что такое, почему теряется уважение к женщине, если она вот так вот вне брака отдает себя. Хотя мужчины клянутся вечной любви, естественно, что много чего говорят, много чего сулят, но, получив желаемое, теряется уважение к женщине. Она считается как разменная монета. То есть нет той, как бы, восхищения женщиной, как бы преклонения перед женщиной. Она остается доступной.
1: В последнее время мне стали доступны некоторые исследования, которые утверждают, что возраст вступления в брак среди россиян растет. Это некое повторение тенденции Запада. Не связываете ли вы увеличение возраста вступления в брак и такую бурную половую жизнь, которую сейчас принято вести среди молодежи?
2: В какой-то мере, наверное, да, потому что зачем, в общем-то, вступать в брак, когда можно получить удовлетворение? Некоторые сравнивают это со стаканом воды, а другие вот с приемом пищи, там, утолением голода. Когда, в принципе, можно получить удовлетворение от физиологической потребности, не связывая себя с узами брака, можно делать свободно карьеру, не нужно обременять себя детьми, какими-то там еще обязанностями. Вот поэтому достаточно часто как раз вот это является таким вот мотивом, чтобы продлить.
1: Угу. Ну, хорошо. Мы говорили в основном о физиологии. Хотелось бы перейти немножко на другую сторону, на сторону психологии. Так вот, среди современной молодежи бытует такое устойчивое мнение, что девственность — это не модно, это не популярно. И молодой человек или девушка, которые каким-то образом сохранили себя, они высмеиваются, они выставляются как непрогрессивные, как люди, которые отстали от жизни, и они испытывают очень серьезное давление со стороны сверстников вот именно по этой причине.
2: К большому сожалению, действительно, это такая печальная действительность. У меня есть подруга, врач-гинеколог, которая говорит о том, что уже целыми классами девочки проходят профосмотры, и среди них, в лучшем случае, одна-две, а есть действительно школы, где нет ни одной девственницы уже. Это начиная где-то 6-7 класса девочки уже теряют девственность. И, к большому сожалению, это данность, и очень такая печальная данность, потому что девственность – это Божий подарок, который Бог дал людям для того, чтобы они могли подарить этот подарок одному единственному и одной единственной. Мне очень нравится высказывание Эда Уита, врача и писателя. Он говорит так.

0: когда просто так вот человек, мужчина или женщина, они теряют свою девственность, потому что мужчина тоже девственник, пусть у него нет такой явной видимости, но он тоже теряет свою девственность, если он раздает себя направо и налево первой попавшейся.
1: Ну хорошо, женщине. Давайте попробуем поставить себя на место молодого человека или девушки, на которую оказывают давление сверстники. Как быть молодым людям, учитывая то, что они все-таки испытывают это давление со стороны сверстников, ну, касательно своей половой жизни, вернее, отсутствия половой жизни?
0: Дело в том, что мне очень нравится решение, вот молодая одна девушка говорила о том, что я хочу себя подарить одному единственному. И это, как ни странно, вызывало уважение. Потому что она говорит, я хочу подарить себя. Это правильно, она правильно говорила. А молодому человеку сказали, что он белая ворона. Он говорит, да хоть белая, хоть черная, хоть синяя, хоть полосатая. Но я хочу оставаться здоровым и хочу быть счастливым. То есть молодые люди, если они хотят подарить себя друг другу, они найдут, что сказать и что ответят. И как раз вот это переживание в начале пути, в начале брачных отношений, он действительно освещает брак и ставит как бы печать, что вот они подарили друг другу. То есть это явно девственность, она говорит о том, что девушка, она первому отдалась молодому человеку, и это закрепляет этот союз, который становится нерушимым, святым и очень значимым, как для мужчины, так и для женщины. Не зря, в общем-то, молодые люди, они с удовольствием меняют девушек, но жениться-то хотят на девственницах. И очень часто вот как раз и очень долго, это как раз одна еще из причин того, что молодые люди могут продлить свой брачный возраст, потому что ищут девственницу. Потому что хочется все-таки жены заполучить одну единственную.
1: Да, но парадокс в том, что чем старше становится молодой человек, тем меньше шансов у него найти девственницу. Поэтому здесь молодой человек попадает в какую-то ловушку.
0: Ну, нужно об этом, что он помнил заранее и выстраивал свои отношения с девушками, помня о том, что если он хочет найти одну единственную, он должен тоже быть одним единственным.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Конечно, тема сексуальной жизни до брака, она далеко не исчерпана, поэтому мы продолжим говорить об этом в нашей следующей программе. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся буквально ненадолго.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях пастор, магистр богословия Раннев Евгений Леонидович. Продолжим нашу тему о гражданских браках. У нас остались кое-какие неразрешенные вопросы, но для начала, я думаю, стоит напомнить, о чем мы говорили в первой передаче на эту тему. Мы затрагивали вопросы требований Божьих, требований гражданского закона относительно заключения брака. И мы также рассматривали некоторую статистику того, чем оканчиваются те браки, то есть зарегистрированные и незарегистрированные браки, насколько это влияет на взаимоотношения. И вот остался такой непонятный, не до конца разрешенный вопрос, который, я бы сказал, не убедили, по поводу того, что же все-таки Бог от нас требует. Я так понимаю, вы об этом говорили, что Бог требует, чтобы мы были в повиновении у гражданских властей, потому как все власти от Бога. Но ведь гражданская власть не обязывает и не требует от нас регистрации наших семейных взаимоотношений.
1: Ну, надо сказать, что, в общем-то, и Бог не обязывает и не требует нас быть верным Ему. Он призывает нас к этому. Точно так же и в этом случае, если можно провести такое сравнение, гражданские власти не требуют, но рекомендуют. Соответственно, вывод простой. Если ты следуешь этим рекомендациям, которые дает Бог и которые дают гражданские власти в этом вопросе, не противоречащие рекомендации самому Священному Писанию, то это хорошо. И здесь скорее стоит тогда сказать о том, что какие есть вообще преимущества от того, что ты этому следуешь. Если эти благословения, которых мы с вами частично в прошлый раз упомянули, и вообще, насколько это важно. И вот я хотел бы подчеркнуть несколько моментов. Наверное, в течение передачи мы сможем это сделать. Как минимум первое. Когда человек ставит этот так называемый штамп в паспорте, как сегодня это принято называть, то это в первую очередь не просто, скажем так, обязанность его, потому что здесь у него есть свобода делать это или нет, это его преимущество. В чем заключается суть преимущества? Во-первых, она заключается в том, что он, как верующий человек, и вообще как человек, он не находится в некой дисгармонии внутри себя. А в чем суть дисгармонии? Потому что, когда он не имеет этой печати в паспорте, он имеет документы соответствующие, и все эти документы основаны на том, что у него есть в этом паспорте. Он вводит в заблуждение людей, которые вокруг него. Это и государственные власти, это и люди вокруг него, которые воспринимают этого человека, прежде всего, как человека неженатого. Во-первых, это ложь. И в этой лжи он находится в внутренней некой дисгармонии.
0: Ну, видите, как получается, что если я подаю какой-то паспорт в соответствующую службу, есть необходимость, мы все с этим документом ходим, и там проверяют и смотрят, видят, штампа нет, наверное, не женат. Если этот вопрос, почему я сюда пришел с этим документом, действительно касается моего социального статуса, то я могу вполне пояснить и сказать, вообще-то я женат, у меня, может, даже дети есть, но просто я воспользовался своим правом и не зарегистрировал этот брак, поэтому нет там штампа. Вот. Таким образом, я и не солгал. Вот вы обвиняете в том, что ложь получается. Да нет, в принципе, никакой лжи. Я просто воспользовался правом.
1: Ну, если вы так считаете, что вы не солгали, можно даже, наверное, сказать, что, в общем-то, мне нет дела до людей, что они обо мне думают. Я человек свободный. Мне главное моя семья, чтобы там было все хорошо. Но давайте тогда перейдем к следующему моменту. Каждый вправе считать, лжет он или нет в данном случае. Я считаю, что все-таки лукавит. Но надо сказать о том, что есть и другие последствия. Дети, которые рождаются в таком браке.
0: Ну, а что дети? Они в любом случае, если это брак крепкий, если там существует взаимоотношение, существует взаимопонимание, существует любовь, ведь этот штамп не изменит наших взаимоотношений, он не изменит моей любви к семье и к детям, то, соответственно, они не будут обделены ничем. Они будут и будет проявляться по отношению к ним всяческая забота, и воспитание, и все остальное. То есть,
1: но надо признать, что все-таки дети будут фактически без отца. То есть они будут юридически без отца, хотя фактически он с ними присутствует. Это накладывает определенные последствия, это социальные некие преимущества будут потеряны, это одно. Второе, некий психологический дискомфорт, потому что ребенок будет понимать, что папа, он как бы мой, но он как бы не мой. У меня как бы он есть, у меня как бы его и нет.
0: Ну, почему же? Для ребенка практически никаких последствий там нет, потому что у него в свидетельстве о рождении будет прописано «мать вот, отец вот, все». И наличие или отсутствие у родителей свидетельства о браке практически не на его жизни не будет сказываться. Если ему нужно будет, он, пожалуйста, он показывает свое свидетельство о рождении, там четко указано, кто мать, кто отец. И в дальнейшем это даже не влияет на его выбор, заключать ему брак и официально его регистрируют или нет. Вот. Что же касается психологических каких-то последствий, ну, вы знаете, да гораздо больше других причин для каких-то психологических последствий на ребенка. И поэтому доказать, что у ребенка из счастливой семьи, которая просто не зарегистрировала брак, страдает психика, потому что они этот брак не зарегистрировали, но это доказать, по-моему, практически нереально. Если и есть какие-то там психологические проблемы у этого ребенка, они наверняка связаны с какими-то другими вещами.
1: Ну, можно и так предположить. Пусть будет даже так. Предположим, все эти моменты не столь убедительны, но у меня все равно остается вопрос, который, мне кажется, достаточно обоснованно звучит. А что, собственно, мешает зарегистрировать брак? Это же не столь хитрая процедура, не требующая никаких особых финансовых затрат, не требующая много времени, сил и прочее. У меня возникает вопрос, почему человек не решается на это все? Почему вообще встает вопрос о регистрации, нерегистрации брака? И почему так много о нем говорят везде? Почему столько дискуссий об этом вопросе? Если зарегистрировать брак, в принципе, ничего плохого из себя не представляет. Почему бы этого не сделать?
0: А зачем?
1: А в чем мотив того человека, который считает нужным это не делать? Вот вы знаете, я скажу такой простой момент. Есть люди, которые платят налоги и ищут возможности, как заплатить, да? Потому что от них это ожидается. Это хорошо, это правильно, быть честным в этом вопросе. Угу. А есть люди, которые ищут пути, как этого не сделать. Можно привести аргументы. Государство не всегда честно по отношению ко мне. Мне там не заплатили, здесь меня обманули или еще что-то. Но принцип остается принципом. Ты не выполнил свое обязательство. Ну, вопрос, что является мотивацией для того человека, который не хочет регистрироваться?
0: Видите, как получается. А если говорить вот с этим примером с налогами, он не совсем корректен. Если я уклоняюсь от налогов, не плачу там, где я должен, я нарушитель закона. В данном случае я не являюсь нарушителем закона. Если я пользуюсь своим правом на какие-то налоговые вычеты или на какие-то налоговые льготы, то, во-первых, это мое право. И единственное, что мне порой придется немножко попотеть для того, чтобы выяснить, какие эти у меня права есть, какие льготы у меня есть. Может быть, немножко придется побегать и принести какие-то подтверждающие документы, какие-то заявления сделать для того, чтобы все-таки получить эти вычеты или льготы. И это не делает меня нечестным гражданином, который не хочет платить налоги. Это делает меня человеком, который просто хочет получить то, что, в принципе, государство ему предоставляет, те льготы, которые государство ему предоставляет. И да, естественно, я буду искать пути для того, чтобы платить меньше налогов, но законные пути для этого. Если мне полагаются вычеты, пожалуйста, я буду это предоставлять для этого документы. Если мне полагается там, освобождение от налогов в той или иной сфере или там, до определенного процента, я, естественно, буду пытаться это получить все. И это не делает меня незаконопослушным гражданином.
1: Я сейчас не скажу, что незаконопослушным, но если есть цель не платить, если есть цель не ходить на зеленый свет светофора, ходить на красный, мотивация этого человека
0: так в чем заключается? Вот как раз
1: в том... Тем более, что мы говорим с вами, что мы христиане.
0: Вот как раз в том и получается, что те вещи, которые меня государство обязывает делать, я готов делать. Вот. И да, они мне могут не нравиться, но я понимаю, что есть такой закон. Он не противоречит закону Божьему, он просто так или иначе установлен государством. Для порядка или для моей ли безопасности, или еще для чего. Я, естественно, должен повиноваться и повинуюсь этим законам. Здесь же государство выдает мне свободу в этом вопросе. Почему я? Да, но, может быть, рекомендует с какой-то своей точки зрения. Мы бы хотели знать, сколько у нас семей. Ну, узнают они чуть больше, узнают они чуть меньше.
1: Но все-таки вопрос остается неотвеченным. Что является мотивом? Почему человек не принимает решение регистрировать свой брак? Что он что является причиной для этого? Это несложно сделать.
0: Ну. А почему должен быть обязательно мотив? Может, это просто проявление своей свободы?
1: Не знаю, свобода ли это или нет, проявление это свобода или нет, но на данный момент наблюдается как раз то, что человек, который регистрирует брак, отнюдь не свободу боится потерять, а он боится ответственности, которая за этим лежит. И, как правило, дело в том, что вы говорите о теории, я говорю в первую очередь о практике, потому что сталкиваюсь с этим реально в общении с людьми. И когда я вижу, что, как правило, в основном мужчина, но бывает и женщина, бывают и оба, не хотят регистрировать свой брак, я замечаю, что в их отношениях, очевидно, есть недостатки. Это заметно сразу и бросается в глаза. И основная причина, основной мотив чаще всего заключается в том, что молодые люди или немолодые люди, они не готовы взять на себя определенную ответственность.
0: Ну, вы знаете, это совершенно...
1: Почему? Потому что они любят.
0: Это совершенно другой вопрос, параллельный этому. Это вопрос взаимоотношений в семье и ответственности. И то, что они пойдут и зарегистрируют сейчас этот брак, не добавит им ни любви, ни ответственности.
1: Нет, это не
0: этому,
1: добавит.
0: Этому надо учить где-то в другом месте, в другое время и гораздо раньше.
1: Вопрос не в том, добавит это любви и ответственности им, а вопрос в том, почему они не хотят этого сделать, хотя это рекомендуется государством и, в общем-то, никак не противоречит Священному Писанию, если не христиане. Почему они не хотят этого сделать? Вот в чем заключается вопрос. Это не добавит ничего, когда уже есть решение это сделать. Но когда нет решения этого сделать, это говорит о том, что есть какая-то мотивация, причина, почему это не делается. И причина, как правило, заключается именно в том, что люди не готовы довериться всецело друг другу, не готовы взять ответственность за это. И социологический опрос, тот самый пресловутый социологический опрос, который привожу, некоторые говорят, статистика условно, на самом деле она вещь упорная, и с ней трудно поспорить. Она говорит о том, что эти люди не берут ответственность в этом браке дальше, они не хотят его регистрировать из-за ответственности, и как следствие в семьях у них проявляются эти последствия. То есть они не полностью благополучные семьи, дети не полностью благополучные, и, в общем-то, распады семьи чаще. Вот вам и круг, который замыкается и показывает, в чем настоящая причина нежелания зарегистрировать полноценно брак.
0: Ну, хорошо. Допустим, этот человек говорит, ладно, нет проблем, пойду зарегистрирую. Но что это изменит?
1: Что это изменит?
0: Да.
1: Это изменит, как мы с вами говорили ранее, о свидетельстве. Он заявит и своей жене, если это мы говорим о мужчине, он заявит и своим детям, и знакомым, и близким, и в целом людям о том, что этот человек взял на себя ответственность. Он не просто готов в любой момент, не связанный с чем, с другим человеком, уйти от него, как только ему что-то не понравится, родится ребенок, чаще всего именно на этом этапе браки распадаются, становится тяжелее жизнь, за ним нужно ухаживать, ночами вставать и так далее, и мужья чаще в этот момент бросают своих жен. Так вот, он не строит себе отступные пути заранее в этом браке, а он берет на себя ответственность. И этим он заявляет всем окружающим об этом. И в церкви, и вне церкви, и родственникам, родным, и своей жене, будущей жене. И самое главное, своим детям. Вот у меня здесь на руке сейчас кольцо обручальное. Это не украшение, я не воспринимаю это как украшение. Я воспринимаю это как некий знак того, что у меня есть жена. Я взял за нее ответственность пред Богом, пред людьми. Я эту ответственность готов нести. Можно назвать это просто каким-то непонятным знаком, не знаю, зачем он тут у меня находится. Но каждый раз, когда на него смотрю, я знаю и помню еще раз о том, что я женат. Я знаю и помню о том, что у меня есть определенная ответственность перед людьми, которых Господь мне дал. А вот когда я не хочу эту ответственность взять на себя, я буду придумывать множество причин, отступных путей. Но это на самом деле самообман. И в этом заключается главный вопрос в нашей дискуссии сегодня.
0: То есть вы утверждаете, что если я зарегистрирую брак, допустим, у меня есть какая-то семья, которую я хотел бы там создать, или она у меня уже есть, то банально то, что мы пойдем в ЗАГС, зарегистрируемся, это делает меня тут же сразу и исполнителем закона, и счастливым человеком, и гарантируется то, что дальше у меня с семьей будет все в порядке.
1: Нет,
0: в конце концов, кольцо я могу нацепить и не регистрируя брак.
1: Я не говорил, что это гарантирует. Это не гарантирует. Гарантирует, прежде всего, мой выбор, мое последующее отношение с женой в семье и так далее, и так далее. Это все, прежде всего, это гарантирует. Но я начал с правильного пути. Начал с правильного выбора. Вот что самое главное. Если я заранее заложил неправильный выбор в эти отношения, недоверие и неготовность взять на себя ответственность, в том числе социальную, и психическую, и прочую, и физическую, за своих детей и за жену, то я заранее построил эти отношения неправильно. Их фактически, грубо говоря, в полном смысле этого слова нет. То есть я готов всегда уйти, как только возникнут проблемы. Вот. А когда это основание заложено правильно, тогда гарантии больше. Я тогда приводил в первой передаче пример второго и девятого этажа. Может быть, не совсем он был понятен, но суть его заключается в том, что когда человек, скажем так, заключает гражданский брак, есть шанс, что эти отношения будут долгими, но шанс не столь велик, как когда эти отношения оформлены правильно, с определенной ответственностью, социальной, психической, физической, финансовой и прочее. Вот это мои убеждения.
0: Итак, я так понимаю, что все-таки выгоднее получается пойти на это, потратить там сколько месяцев или сколько нужно для того, чтобы зарегистрировать этот брак, и все-таки заключить этот брак и поставить этот штампик в паспорте, так?
1: Вопрос не только стоит в выгоде. Вопрос стоит в том, насколько это правильно. Насколько,
0: ну, раз вы
1: это
0: говорите,
1: честно,
0: что это добавляет чуть-чуть гарантий счастья в будущем.
1: Я сейчас говорил не только о том, что это выгодно. Это слово «выгода» здесь как бы оно имеет место быть, и это, наверное, применимое сюда слово, но в первую очередь это правильно, честно. Правильно и честно по отношению ко второй половине твоей, правильно по отношению к будущим детям, правильно по отношению к окружающим людям, в том числе и к государственным чиновникам, правильно по отношению к своим христианским убеждениям, если ты не хочешь лгать миру, если ты хочешь не вводить людей в заблуждение. Вот когда все это вместе, о чем мы говорили, мы проанализируем внимательно, то стоит один просто вопрос – это честно. Это правильно пред Богом и пред людьми. Вот это является основной мотивацией, почему это надо делать.
0: Спасибо вам, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, из всего сегодня услышанного вы можете сделать свой выбор. Главное, чтобы вы оставались честными перед Богом, перед людьми и перед своей совестью.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: До свидания, ребят. До свидания, Надя.
2: Как это до свидания, Марк? А ты куда собрался?
1: В поход хожу. Зашел предупредить, что не смогу вести программу вместе с тобой.
2: А к чему такая спешка? Тебя что, друзья ждут?
1: В том-то и дело, что никто меня не ждет. Поэтому мне и надо быстрее идти.
2: Ничего не понимаю.
1: А что тут понимать? Если я сейчас не пойду, то Сашка с Витькой займут мое место.
2: Ну и пусть займут, а ты к ним потом присоединишься, когда программа закончится.
1: Не хочу я к ним присоединяться, я один пойду.
2: Марк, ты ведешь себя как эгоист.
1: Что? Я эгоист? Да я вообще ни в чем не виноват. Это Сашка банку с компотом разбил, на меня потом все свалил.
2: Подожди, какую банку? Марк, расскажи все по порядку.
1: Ну, значит, сидим мы у меня дома.
2: Кто сидим?
1: Ну, кто-кто? Сашка с Витькой и я.
2: Ну?
1: Тут Витька предложил в поход пойти. Мы все, конечно, обрадовались. Я рассказала про свое любимое место. Угу. А Сашка сказал, что я должен взять с собой бинокль, с которым мама ходит в театр, ну, чтобы дорогу искать.
2: Угу.
1: И папин фотоаппарат. Я сказала, что не могу брать без спроса. Родители будут ругаться.
2: Ну, правильно, без разрешения нельзя.
1: Ну вот, Сашка обозвал меня трусом и сказал, что трусы они в поход не берут. А за то, что я не взял бинокль и фотоаппарат, они забрали банку с клубничным компотом. Она как раз на столе стояла. Угу. Я пытался банку выхватить, вот она и разбилась. Тут пришла мама. Сашка сказал, что это я банку разбил и сразу...

0: убежал.
1: А Витька?
0: А Витька ничего не сказал. Он просто вместе с Сашкой убежал.
1: А мама что?
0: Ну, я маме рассказал, как все было. Она для меня даже достала банку с вишневым компотом. Она не хотела ее раньше открывать, потому что для гостей берегла.
1: Да, нехорошо получилось.
0: Ну что, я пошел?
1: Марк, подожди. Давай хотя бы историю вместе расскажем библейскую. А то я одна не смогу.
0: Ладно, так уж и быть. Только быстро.
1: Сегодня у нас продолжение истории про Иосифа. В прошлый раз мы остановились на том, что братья продали Иосифа в рабство.
0: Они так сделали, потому что позавидовали ему.
1: Сейчас мы узнаем, что же было дальше.

0: долго шел караван по пустыне и, наконец, прибыл в Египет.
1: Самим купцам Иосиф был не нужен, но они смогли на нем хорошо заработать. Иосиф был молод, и его купил себе в рабы Потифар, начальник дворцовых стражников.
0: Караван пошел своей дорогой, а Потифар скоро заметил, что Иосиф очень умен и трудолюбив, поэтому он доверил ему управление всем своим домом.
1: Все было бы хорошо, если бы не жена Потифара. Она захотела изменить своему мужу и потребовала от Иосифа, чтобы он повиновался ей.
0: «Как я могу обмануть своего господина и совершить такое зло перед Богом?» – ответил Иосиф.
1: Потом Иосиф ушел, а жена Потифара очень сильно разозлилась. Чтобы отомстить, она позвала своего мужа и обвинила Иосифа в разных грехах, которых тот на самом деле не совершал.
0: Потифар поверил своей жене и бросил Иосифа в темницу.
1: В темнице Иосиф встретил двух бывших слуг фараона – Виночерпия и Хлебодара.
0: Мы уже говорили, что у Иосифа был дар толковать сны.
1: Да, фараоновым слугам приснились сны, а Иосиф их истолковал. Что он сказал, то и сбылось.
0: Хлебодар был казнен, а Виночерпий был возвращен во дворец.
1: Прошло много дней, и вот как-то фараону приснился такой сон. Из реки вышли 7 тучных, то есть полных, здоровых коров, а вслед за ними вышли 7 тощих коров, и они съели тучных.
0: Потом фараон увидел, что на поле выросло 7 полных, хороших колосьев, но затем выросли худые, тощие колосья, и они съели колосья полные.
1: Фараон очень встревожился. Он велел собрать мудрецов со всего Египта. Мудрецы пришли, выслушали его, но никто не смог разгадать сон фараона.
0: Вдруг из толпы выступил Виночерпий. Он рассказал, как когда-то в темнице встретил толкователя снов по имени Иосиф. Услышав об Иосифе, фараон приказал привести его из темницы, и приказание сразу же было выполнено.
1: «Я слышал, что ты можешь истолковывать сны», – сказал фараон.
2: «Не я, а Бог. Это он дает мне знания», – ответил Иосиф.
1: И потом Иосиф объяснил. 7 коров и 7 колосьев полных – это 7 лет изобилия. А 7 коров и 7 колосьев тощих – это 7 лет голода, который наступит после.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить начальника над Египтом, который построит большие хранилища. В эти хранилища 7 лет будет собираться зерно, и когда наступит голод, люди смогут брать это зерно и питаться им.
1: Фараон понял, что Бог дал Иосифу особую мудрость и поставил его начальником над всем Египтом. Так, проданный в рабство, а потом оказавшийся в темнице, Иосиф стал правителем большой страны.
0: А случилось это потому, что он верил в Бога и никогда не унывал.
1: Мне кажется, Макс, что эта история чем-то похожа на твою.
2: Ну и чем же?
1: Ну смотри, Иосифа тоже обвинили в том, чего он не совершал. Но Бог все равно о нем позаботился. Так что никогда не надо отчаиваться.
2: А я не отчаиваюсь. Ну что, я пошел?
1: Подожди, Марк. У меня есть идея. А что ты говорил там про это место?
2: А, место? Это возле школы, за гаражами.
1: Понятно. А ты хотел бы в настоящий поход пойти, ну, там с костром, с палатками?
2: Что, прямо в лес?
1: Конечно, прямо в лес.
2: Да за что, меня мама не пустит?
1: Ну, одного, конечно, не отпустит. А вот если ты пойдешь со старшими, например, со мной, да еще друзей с собой возьмешь, то я думаю, что отпустит, я с ней поговорю.
2: Что, взаправду?
1: Взаправду.
2: Ну что, я готова идти в поход.
1: Ребята, а вы готовы? Тогда вперед!

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня нашли время и возможность, чтобы открыть Слово Божье вместе со мной и углубиться в библейское повествование, потому что сегодня мы будем говорить на очень популярную или как бы, ну, вроде бы известную тему, но не думаю, что до конца раскрытую. Вы наверняка видели значок «рыбка» на багажнике у многих автомобилей, и иногда задаются вопросом, а что означает вот эта рыбка, знак, и почему там написано «ихтис», что это может означать для нас, и какое это вообще им играет роль и значение. Я хочу сказать, что действительно, если взять историю, то мы находим следующее, что Новый Завет, он связывает символику рыбы с проповедью учеников и ученикам еще времен Христа, потому что многие из них были рыбаками, именно рыболовами, и Христос называет своих учеников ловцами человеков. Я хочу как раз вот с этого текста начать, это 4 глава Евангелия от Матфея. И здесь он говорит с 17 стиха интересную мысль. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». То же самое мы найдем в Марка 1:17, где он говорит, и сказал Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Как бы он из рыбаков сделал апостолов, но сделал это очень интересным образом. Как бы он позволил им прожить некую переквалификацию. И вот эта идея ловли, как бы вообще все, что связано с рыбой, с рыбалкой, она достаточно как бы идея интересная, потому что во-первых, всегда на рыбалке много курьезов происходит. Ну и вот я недавно прочитал одну интересную такую историю, когда девушка пишет, мой дед заядлый рыбак. И когда мне было 5 лет, он взял меня на рыбалку с ночевкой. Вечером он расставил сети, а утром я упросила его взять меня с собой, чтобы снимать эти сети. Мы сели в лодку и поплыли. Дед складывал рыбу прямо в лодку, и пока он не видел, потому что сидел спиной ко мне, я, очень добрая и сердобольная девочка, всю рыбу из лодки выпускала обратно в реку. Уж очень мне показалась печальная участь рыб, поэтому я решила поступить по совести. А вот выражение лица деда на берегу не забуду никогда». Ну, конечно, рыба на суше, она выглядит печально, да, вот этот опущенный уголки рта, как-то такое скромное, плачевное зрелище. Но курьезы на рыбалке еще из-за чего? Очень часто из-за того, что там собираются и идет распитие, как бы так называемый отдых, да, ну и, соответственно, когда человек начинает употреблять спиртное, он теряет адекватность, теряет много чего, теряет и в буквальном, и в переносном смысле, и начинается то, что наполнено всевозможными, скажем, сегодня YouTube пестрит этими историями на рыбалке. Но, вы знаете, не просто так и это есть, потому что сатана всегда все доброе хочет испортить. Так вот, новоапостольская эра в Новом Завете, когда уже на арену служения вышел Иисус и призывал учеников, заметьте, первых, кого он находит, это были рыбаки. Это были простые люди, они фактически были труженики, потому что не такая уж и простая ловля была, ну, скажем, рыбы в то время. Это не современные средства, это именно тяжелый физический труд. Так вот эти люди, они как раз-таки очень хорошо были подготовлены, что для того, чтобы поймать рыбу, нужно обладать определенными знаниями, умениями и навыком. Так вот, почему Христос именно с этой категорией нашел себе учеников? Потому что им было потом проще объяснить, а как же ведет себя сатана? Ведь он тоже ловец, он тоже ловит души человеческие в свои сети, в свою волю. И вы знаете, я поражаюсь, сколько сегодня, казалось бы, уже в 21 веке идет все-таки на эту тему разного рода, ну, недомолвок. И вообще сатана продолжает убеждать людей в каких-то магических вещах. Там, если хочешь, чтобы у кого-то не было денег, надо занять, не отдавать, сказать какое-то заклинание. И люди в это верят, и люди это делают. И вы знаете, оно действительно работает, потому что сатана еще есть на этой земле. Но Христос называет его князем мира сего, в который во Христе не имеет ничего, и он изгнан будет вон, и в итоге он погибнет, потому что сатана обязан погибнуть, как зачинщик всякого рода греха. Все грехи людей, они будут сняты с человека, с любого из людей, они будут Христом перенесены с них, как бы сняты по пророчеству, по как раз-таки прямой евангельской идее, которую Бог открыл людям, что грех с человека должен быть снят. И сделать это может только Иисус, благодаря тому, что человек принимает его как спасителя в свое сердце. И перенесен на дьявола, на сатану, который потом будет раз и навсегда убит, повержен, и больше никогда во всей вселенной не будет подниматься эта идея греха и вообще обсуждаться. И даже, как написано, и вспоминаемы не будут, пророк Исаия об этом пишет. Но что хочу сказать. Вы знаете, мне недавно в комментариях кто-то написал, по-моему, женщина одна написала, что как я могу не верить сегодня в бессмертие души или да вот в эти вечные муки в аду, которые как бы вроде бы есть в Писании. Но вы знаете, друзья, я понимаю, что этому нужно уделить отдельную тему, почему мы не можем сегодня верить на основании Писания, что у любящего Бога, который сотворил эту землю, но которая впала в грех, у него нет ни мысли, ни желаний, ни вот таких садистских каких-то склонностей к тому, чтобы не дать человеку умереть. Ибо что может быть хуже для человека потерять то, что ты мог бы иметь? Эти муки, почему они не придут на память больше? Потому что там, где все красиво, да, даже неприлично говорить, вот как мы говорим часто, за столом, неприлично о чем-то говорить за столом. Почему? Потому что вот эти мысли, даже мы просто поговорим, они навевают, возбуждают воображение, и мы начинаем о чем-то неприятном думать. А когда мы кушаем, у нас должны быть самые лучшие ощущения, вкусные. Почему еда должна быть красивая, вкусная и полезная? То есть это тоже очень важно для здоровья человека. И поэтому, говоря на эту тему сегодня, хочу сказать, что действительно Бог не будет больше напоминать о грехе, ни о поступках греховных, ни о каком огне, ни о каких-то других вопросах, связанных с тем, что нам может вызвать очень неприятные ощущения. Но обратите внимание на то, что Он, когда нашел учеников, говорит им: «Идите за Мною». Вот эта идея 19 стиха: «Следуй за Мною». «Наступай туда, куда я наступаю, иди по моим следам, следуй за мною, и что? И я сделаю вас ловцами человеков». Вы заметите, что эта идея, она евангельская, она принадлежит Иисусу, о том, что человек, который проповедует Иисуса Христа, проповедует спасение, он является ловцом, как и рыбак. Так же, как сатана ловит, скажем, свою добычу. Вот сегодня мы говорим, парень связался с плохой компанией. В результате, вот свежие новости, да, две девочки, вожатые, естественно, выпивали, хотя это неестественно, но я имею в виду последствия, которые произошли, это в результате пьянства, которое я лично терпеть не могу и, не переношу, потому что в нашей семье никто никогда не пил, но когда я пришел в армию, я увидел пьянство во всей ее красе, вот этой, скажем, злой судьбы такой, да, ведьмы дьявольской, то понятно, это страшно. И две молоденькие девочки, да, они там выпили, к сожалению, это плохо, но начали спорить, какая из них лучше вожата, и одна убила другую. Прервалась жизнь в расцвете лет, еще, скажем, как многие бы сказали, еще не жили, еще только начали. Вопрос, почему? Потому что есть вот эта беда, грех. И поэтому он здесь интересную вещь говорит: я сделаю вас ловцами. Сатана своих ловит, да, в свои сети, а Господь своих детей, своих людей спасает, именно вырывая их из сетей сатаны. И поэтому интересно то, что вот этот знак рыба, или ихтис, или ихтус, там по-разному, скажем, можно говорить, оно означает следующее. Вот. Оно означает, это как бы такая первые буквы акроним или монограмма, которая, скажем, имеет очень важное значение. Почему? Потому что, сейчас я скажу подробнее, почему и как это выглядит, но дело в том, что ученики 1-2 века, они, конечно, были преследуемы Иродом, они прятались, никакого возможности засвидетельствовать, нарисовать или что-то об Иисусе не было. И тогда был придуман вот этот, как бы, такой скрытый логотип, назовем его, да? И что мы здесь находим? Первая буква «йота», она означает «Иисус» по-гречески, да? Вторая «хи», что означает «Христос» по-гречески, «помазанник». Получается «Иисус-помазанник», вот это слово «ихтис», да? И третья «тета», она означает «теу» или «теос», родительный падеж, то есть «бог». Следующая «ипсилон», эта буква тоже означает «иос», это «сын», и «сигма», буква от «сатер», отсюда слово «сотериология», «наука о спасении». Получается «Иисус, помазанный Бог», да, или, скажем, «Бог», «сын, Божий сын», который является спасителем. Это очень интересно, да? Они в нем увидели все. И Иисус для них, как бы вот в этом значке, он был для них надеждой, потому что он не просто так, а он помазанный для чего? Для того, чтобы спасать. Главное слово «спасать». Поэтому, когда мы смотрим на вот эти слова, что «я сделаю вас ловцами человеков», ключевое понятие – спасать, а не куда-то втягивать. К великому сожалению, сатана сумел добиться своего, что он все доброе он испортил, понимаете? И когда он это сделал, что мы в итоге находим? Мы находим то, что любое доброе превращено в злое. Брак, например, хорошая семья. Сегодня есть люди, которые вообще не считают, что нужен брак. Ну и почему? Потому что люди плохо живут в браке. Но ведь и то, что люди плохо живут в браке, это тоже результат греха. Это равносильно, как, знаете, девочка убила девочку. Вот плохая девочка. Нет, алкоголь сделал ее такой. Алкоголь, когда она не понимала, что она делает. А когда она пила, она думала, что все будет хорошо. Все было как бы ради, ну, по приколу, как говорит молодежь. Так, ради, ну, веселья какого-то, да. Конечно, никакого приличия там и близко не было. Так вот, что обидно, что когда мы начинаем видеть, что Христос говорит, вы будете все идти в погибель, люди, если не обратитесь. Вот это слово «обратитесь». И когда мы читаем здесь, что он начал проповедовать слово «покайтесь», вот 17 стих 4 главы от Матфея, оно и означает «развернитесь на 180 градусов». То есть получается, что земля идет к своему завершению, земля идет к погибели. Люди, которые не обратятся, не повернутся спиной к погибели и лицом к Спасителю, они погибнут. И поэтому он говорит: «Я сделаю вас ловцами человека, вы будете им рассказывать обо мне». О том, что я сделал для человека, о том, как я прощаю, и вы будете их спасать, то есть как головню из огня, да, выхватывать. Но что интересно еще вот как раз-таки на эту тему, это то, что когда мы смотрим о истории вообще, где, если так, знаете, сделать бы маленький, ну, я не знаю, викторину, да, давайте вспомним, где мы вообще в Библии находим сказанное о рыбе. Ну, вот так, навскидку. Давайте, вы вот там, там, где вы находитесь, по ту сторону экрана, я здесь. Давайте попробуем вместе вспомнить, где же мы находим рыбу. Ну, во-первых, первое, да, наверное, если по порядку хронологически идти, в книге «Бытие» написано, Бог говорит уже тогда Адаму, что ты будешь владычествовать над рыбами морскими. Да, тоже верно. Что еще мы находим? В другом месте написано, Христос говорит, сейчас мы, кстати, подойдем, что Царство Небесное подобно неводу, которое вытаскивает рыб всякого рода, а потом на берегу идет сортировка, то есть... Это тоже, кстати, очень интересная, важная истина вообще о спасении, что Христос не просто какую-то рыбу ловит специальную, а он всех рыбы как бы, да, вытаскивает, а потом идет сортировка. О чем это говорит? Это говорит о том, что спасение доступно абсолютно для всех людей. Но что такое сортировка? Сортировка – это как раз-таки, как написано самим Христом, что это ангелы будут отделять злых из среды добрых. То есть это получается очень интересная вещь, да, что человек – сам несет ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за то, что он считает хорошо и плохо, сверяет ли он это с тем компасом, который Бог оставил, или не сверяет. Но что еще мы можем вспомнить? Ну, например, в Новом Завете Христос накормил большое количество людей благодаря тому, что мальчик поделился, и у него было 5 хлебов и 2 рыбки. Я помню, как-то рассказывал детский рассказ, и там были 2 девочки, двойняшки, по-моему, такие красивенькие. Я как раз, я просто готовил детскую историю перед проповедью. И когда рассказывал, как раз так получилось, что у нас сидело 5 мальчиков и 2 вот эти девочки, худенькие такие, маленькие. И так и получилось, 5 хлебов и 2 рыбки. Вот, они еще так запомнили эту историю, что так вот бывает символично совпадение. Но так вот, что интересно, что когда вот Христос умножил это, да, люди насытились. Еще что мы находим? Например, в Евангелии от Матфея, в 17 главе. Петру когда-то Христос тоже позволил пережить очередное чудо. Кстати, между прочим, у Петра много было с ним связанных чудес. И получается, что один из них, опять же, одно из них из чудес, связано с несдержанностью Петра с одной стороны и с милосердием Христа с другой стороны. Это история о том, что Петр погорячился, когда отвечал на вопрос людей, которые были достаточно хитрыми, и они сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы», то есть двойной драхмы? А он говорит: «Да». И когда вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», что означает, кстати, 4 драхмы, да? «Возьми его и отдай им за меня и за себя». То есть, почему Христу не надо было платить вот эту подать на храм? Потому что это и есть его. Понимаете, что важно понимать? Не просто чье-то, и он там что-то в чьем-то пытается выяснить, а это и есть его. Поэтому он говорит: ты сам себе налоги не платишь, поэтому, Петр, ты погорячился, ты не понимаешь истинной сущности моего предназначения. Но я не хочу их соблазнять, не хочу тебя оставить в неловкое положение, я буду очень мудрым в этом вопросе. Но посмотрите, что Петр переживает. Он не просто говорит: ну, возьмешь свои там такие монетки и пожертвуешь. Как бы монеты появились, Петр не платил, Иисус не платил. Как это произошло? Благодаря чуду. Я могу себе представить, Петр, бывалый рыбак, идет рыбачить, и вдруг он обнаруживает, что у рыбы во рту деньги, которых достаточно для того, чтобы можно было заплатить вот согласно его быстро выскочившему из уст слову. Так вот, что интересно, когда мы начинаем вот больше вникать, что действительно рыба — это символ плодовитости, и поэтому он говорит, вы как бы будете питаться, и многие вот библейские сюжеты там, где рыбу кушали. Ну и плюс ко всему, она дает огромное потомство, что тоже символично, потому что ученики, они распространяли Евангелие очень сильно. Из 12 человек, из которых один был предатель, 11, один отрекся, уже, да, скажем, из таких прям верных, Фома засомневался, те двое боролись за первенство. Если внимательно, как сказать, придраться к ученикам Иисуса, ну, там не было на кого опереться, чтобы, вот знаете, интернета нет, своего канала нет, чтобы сказать: СМИ, первый канал, там он наш, и Христос начал вещать. Ничего подобного нет. Плюс все говорят на разных языках, нет никаких тебе там школ и прочего, чтобы можно было там уже как бы, как сегодня, налажено. Им надо было разнести весть Евангелия. Конечно, вот этот символ рыбы очень сильно подходил под это событие. И поэтому, когда мы смотрим на христианство сегодня, да, оно разрослось, более 2 миллиарда человек по земле. И вы знаете, этим людям не надо, в принципе, объяснять, что есть Бог. Хотя, кстати, вот этот символ, да, рыбки, он дарвинистами или людьми, которые исповедуют теорию эволюции все-таки. Они тоже вот одни лепят рыбку, приклеивают на багажник, а те тоже придумали такой же знак, только сделали и маленькие ножки и написали внутри не ихтис, а Дарвин. То есть как бы рыбка, которая пошла, потом у нее что-то там отпало или выросло наоборот и так далее. Но, конечно, это тоже, ну как, не очень хорошо, когда идет вот такое противостояние, но оно неизбежно, потому что сатана...

этого короткого достаточно евангелиста, ну, Евангелия, который евангелист Иоанн записал. Так вот, тут тоже речь идет о рыбе, и вот какая интересная история. Она, кстати, очень перекликается с историей с 5 главы Евангелия от Луки. Только там в начале служения, а здесь в конце служения. И вот интересно, написано так. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы и двое других из учеников его». Обратите внимание, какие были люди. Симон Петр – это тот самый горячий Петр, который часто, даже разочаровывал Иисуса, то сомневался, то он просит, чтобы Христос не страдал, то он идет по воде, то он на вечере просит, чтобы его скупали там целиком, а не только ноги, или вообще его не трогали, не умывали ему ног, ну и так далее. Фома, да, называемый близнец. Нафанаил, помните, да, когда он еще был под смоковницей, и так далее. Сыновья Завидеева, это те, которые спорят между собой, кто больше. То есть, посмотрите, какая аудитория вокруг Иисуса, а это горячие люди. И Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли, и тотчас вошли в лодку. И не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, это Иоанн, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, на земле лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. И вот интересно, да, как Иисус вот ведет учеников своих к убеждению, к очень твердому убеждению в истине настоящей, чтобы они не колебались умом. Поэтому вот это очень важно как бы для нас. Иисус Христос – Божий Сын Спаситель. Ихтис. Давайте это запомним, что для нас нет другого Спасителя. Просто не существует. Своими делами мы никогда не спасемся, потому что, во-первых, не предусмотрена такая модель спасения. Во-вторых, это физически невозможно. Мы спасаемся только благодаря милости и любви Иисуса. Поэтому сегодня, когда есть, вот мы смотрим на учеников, они и рыбаки, они и рыба. Точно так же и мы сегодня, мы можем быть и рыбой, и рыбаками. Либо нас кто-то поймает, либо мы можем кого-то спасти, поймав, да, скажем, в сети Евангелия, что очень символично, потому что кажется, что, ох, Евангелие это накладывает сеть на человека. Но на самом-то деле совершенно по-другому. Оно освобождает от тех сетей, которые сатана сегодня, которыми он опутывает людей. Посмотрите на Иисуса. Он и священник, он и жертва. То есть он тот, кто приносит жертву, и он тот, кто кого приносит жертву. Ну и так далее. То есть у нас очень много. Поэтому хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте продолжать учиться у Иисуса. У нас постоянно будут в жизни происходить чудеса. Мы, возможно, не будем замечать этого. Потому что мы хотим какого-то сверхчуда. А на самом деле, когда мы встаем с молитвой и заканчиваем день молитвой, Бог не перестает для нас делать чудеса. Так же, как это было для Петра. Так же, как это было в конце их служения, да, его, когда он уже воскрес. И они боялись даже спросить, ты ли это, Господи, потому что они помнили, как Иоанн однажды разочаровался, да, засомневался даже в темнице, что, опять же, почему, у меня есть проповедь, посмотрите, если кто-то не смотрел, не так давно я ее как раз-таки говорил о том, что ученики Иоанна поселили в него это сомнение, что почему Иисус тебя не спасает. Но мы видите, что происходит. Иисус один раз Петру говорит, закинь, и ты не будешь в неловкой ситуации. Закинь удочку, поймаешь рыбу. Здесь говорит, у вас нет рыбы,
Они говорят, нет ничего. У вас нечего кушать? Нет. Тогда бросьте.

0: по правую сторону. И они поймали так много рыб, что они начали их считать. Представьте, 153 большие рыбы. Даже если вот такую рыбу считать большой, я уже не буду говорить вот такие, вот она, допустим, вот такая. Но 153 рыбы, это тоже хороший улов. И опять же чудо, сеть не прорывается. И опять же, утром, днем, да, ну не ловится рыба так обильно днем. Всю ночь люди ничего не поймали. Христос показывает, я над законами вот этой природы. Если вы будете со мной, меня слушаться, законы природы будут работать на вас, даже если это будет казаться невозможным. Это было во дни Авраама, когда он родился. Это было во дни Ионы, когда его поймал кит и спас ему жизнь в той пучине бушующего моря. Это было много-много раз. Это было Даниил, когда... Вы помните, не поклонились его друзья в дни Даниила на поле Дыры, брошены были в огненную печь. Это был Даниил во рву, когда львы и тигры не позволили, да, скажем, прикоснуться к Божьему человеку. Богу не трудно для нас делать чудо, поэтому Он его обязательно для вас сделает. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы вот научились у Иисуса тому, чему Он учил, чтобы мы были покорными, именно спокойными, принимающими настоящую библейскую истину. Поэтому пусть Господь нас благословит. И если у вас что-то не получается, друзья, ну не расстраивайтесь от этого, доверяйте Богу, более горячо молитесь, скажите: «Господи, я не знаю, ну не ладится, ну не получается, помоги мне, дай мне силы, дай мне мудрости». И Господь непременно ответит на такую молитву. Я в это верю. Я много видел опытов и случаев того, когда это происходило с людьми и это работало. Пусть Господь и вас благословит такими же особыми благословениями. Хочу помолиться вместе с вами. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты представил такую интересную для нас сегодня мысль из Евангелия о том, что каждый человек Тебе дорог, и сатана хочет сделать так, чтобы весь мир погиб. Но только благодаря покаянию, благодаря обращению можно повернуться лицом к Спасителю и не погибнуть в этом мире. Благодарим Тебя, Господи, за учеников Твоих, которые сделались вот теми самыми ловцами человеков, которые спасали людей, обреченных на погибель, потому что сатана уловил их в свою волю. Помоги же нам никогда не бояться того, что мы сегодня являемся Твоими детьми. Мы пойманы в эти евангельские сети доброй вести о том, что грешник не будет мучиться вечно, о том, что грешник не будет страдать вечно, а ему, покаявшемуся грешнику, будут прощены все грехи. Благодарим Тебя за это Евангелие. Прошу, Боже, благослови тех, у кого проблемы. Сегодня это так часто. Опять пандемия. Начинает какие-то сильные заболевания набирать силу. Мы, Господи, в Твои руки себя доверяем и молим: защити и благослови нас. А Тебе да будет слава вечному Богу. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Некоторые слова меняют свое значение в зависимости от эпохи. Так, раньше слово «синий» означало «сияющий» и описывало скорее желтый цвет. Изменение значения относится и к такому слову, как «воздержание». В наши дни мы воспринимаем это понятие как устаревшее, изжившее себя и даже забавное. Однако, если разобраться хорошенько, то принцип воздержания – это никогда не устаревающий принцип осторожности. –

Скажите, пожалуйста, с чем у вас обычно ассоциируется вот это вот понятие воздержания? Как что-то негативное, да? И часто мы воспринимаем воздержание как некое ограничение свободы. Если мы говорим, что воздержание, ну, начнем с этого, ограничение свободы. Но в чем же мы понимаем свободу, если вот в этом смысле говорить? В чем мы понимаем свободу? В чем заключается невоздержанность в определенных вещах? Откуда берется ее природа? Мне бы хотелось, чтобы вначале мы с вами обратили внимание на то, как устроен наш головной мозг. Но очень много можно о нем говорить, потому что мозг — это центр.

нашего организма. Но мы не будем с вами разбираться во всех отделах головного мозга. Просто мы выделим два основных уровня в этом центре. Два основных уровня. Первый уровень, который отвечает за высшие силы нашей нервной системы, к которым относятся разум и воля. И низшие силы нашей нервной системы, к которым относятся чувства и эмоции. Странно было бы представить человека, у которого нет чувств, который не испытывает эмоции, робот такой, да, это ненормально. Мы все испытываем чувства и эмоции, но другое дело, на каком месте у нас стоят эти чувства и эмоции, да? По сути дела, почему они низшие? Потому что они должны подчиняться разуму, и они должны подчиняться воле. И вот эти вот центры высших сил нашего мозга, они находятся, помните, мы упоминали, лобной доли нашего мозга. Там есть центры, которые отвечают за это. И, кстати, есть немало примеров, когда у людей происходило повреждение именно этих отделов, лобных долей головного мозга. И потом человек, не теряя такого интеллекта своего, тем не менее, очень менялось его отношение к жизни, его характер менялся. Очень часто сегодня мы видим как раз наоборот, да? Как живет, ну, я не буду говорить большинство, не большинство, мы с вами не считали, но многие люди по какому закону живут? Я хочу. Что такое «я хочу»? Это чувство, это мое желание, которое ставится на первое место. Почему так получается, что вот эти низшие силы, они становятся на первое место? Получается, что вот эти вот высшие силы, разум и воля, они каким-то образом ослабевают. Ослабевают, и на первое место, естественно, вылезает то, что внизу. Давайте мы с вами вот как раз об этих веществах сначала поговорим. Какие вещества обладают подавляющим влиянием на лобные доли нашего мозга? Их много, мы просто некоторые выделили. Запрещенные медикаменты. Что значит запрещенные медикаменты? Не то, что они запрещенные вообще, но имеется в виду для широкого распространения они запрещены. Это группа снотворных препаратов, успокаивающих препаратов. И хочет человек или не хочет, но такое подавление работы мозга, оно происходит. Так называемые разрешенные наркотики. Это алкоголь, кофеин и никотин. И даже в классификации Всемирной организации здравоохранения эти вещества называются наркотическими. Наркотическими. Почему они разрешенные, я думаю, вам понятно, да? Потому что это разрешено в широкой продаже и в свободном употреблении. И более того, это не просто разрешено, но еще и рекламируется. Как вещества, которые нужны для того, чтобы человек испытал радость жизни и свободу от жизни. Увы, увы. Алкоголь снижает способность правильно мыслить. Теряется способность различать добро и зло, и снижается способность делать правильный выбор. Это вот как раз то влияние, которое проявляется при действии на лобной доли нашего мозга, то есть те отделы, которые отвечают за контроль. Что еще обладает такой вот способностью подавлять работу нашего мозга? Вопрос переедания. И кажется, что вроде бы, но я не пью, я не курю. Но если у меня проблема с перееданием, то мой мозг не способен будет работать нормально. Не способен будет работать нормально. Это относится к пище любого качества, в том числе к здоровой пище. Телевидение может быть очень полезным для нас. Но если мы с вами не контролируем этот процесс, если мы с вами не воздержаны в этом, не воздержаны, то, к сожалению, мы попадаем в зависимость от этого. Я однажды пришла к одной женщине, ну такая пожилая женщина, верующая, и я пришла в то время, когда закончился там сериал какой-то. Ну, у нее было такое хобби. И чтобы вот начать разговор, я ее спросила, что было в серии последней, вот этого сериала. Она мне говорит, что, ты знаешь, была очень напряженная серия. Были такие серьезные события сегодня, и у главного героя был кризис там какой-то. И она говорит, я смотрю, там проблема нарастает, ничего не получается у него, прям, ну, вообще, ну, катастрофа назревает. И она говорит, я сижу и молюсь за него. Господи, помоги.

0: ему. И она говорит: ты знаешь, все было хорошо. Все разрешилось благополучно. Бог ему помог. Вот знаете, есть такое выражение: было бы смешно, если бы не было так грустно. Да? Вот этот пример показывает, как может слиться жизнь, вот реальная, виртуальная, вот одно в другом. И человек даже не различает, что к чему относится. Еще один момент – невоздержание. Мы можем быть очень невоздержаны в наших словах и поступках. Есть очень такой хороший текст Библии. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Если мы с вами не контролируем себя, то мы беззащитны перед любой ситуацией. Любой может вывести нас из себя, любой. То есть сказали что-то не так, не в том духе, не в том тоне, и все, и мы уже вышли из себя. То есть легко это сделать. Мы, получается, в зависимости от других людей. И это, получается, наша проблема. Итак, давайте мы скажем о том, что же такое воздержание. Воздержание – это, по сути дела, если мы подытожим, это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Умеренность. Все полезное, если мы начинаем это делать неумеренно, оно становится тоже вредным. Возьмем с вами сон, возьмем с вами прием пищи и все остальное. Да? То есть воздержание – это не просто вот такое ограничение с негативным смыслом, но это ограничение, которое приносит нам фактически здоровье. Вы, например, садитесь кому-то в машину. Представьте себе, что водитель вам говорит: ты знаешь, я ужасно устала от правил дорожного движения. Они мне так надоели, они меня ограничивают. Они ограничивают мою свободу. Я вот хочу поездить без правил. Поехали без правил. Как вы? Ну, риторический вопрос, правда? Никто с таким водителем не сядет, и никто не захочет встретиться с таким водителем. Мы можем думать, что наша свобода ограничивает. Но на самом деле эта свобода вот в этих рамках, она является настоящей свободой, потому что мы тогда не заходим на территорию, где нам будет нанесен вред. Вот это как раз вопрос воздержания, такого настоящего воздержания. И когда мы говорим о воздержании, это ограничение нас не от того, что... Вот было бы хорошо, но этого нельзя. Но это ограничение нас от плохого в нашей жизни, от того, что приносит вред нашему здоровью и нашей жизни. Это держит нас, знаете, как детей в детском садике, да, держит за определенной оградой. Они тоже могут сказать, что их ограничивают, но от них требуется послушание, потому что по-другому их жизнь будет под угрозой. Взрослые это намного лучше понимают, чем сами дети. И часто мы можем думать как дети, к сожалению.
1: Воздержание или самоконтроль – очень полезное в жизни умение, но дается оно непросто. К примеру, я решаю быть умеренной в финансовых тратах. Захожу в магазин с этой замечательной мыслью, а там распродажа, скажем, юбок, скидки. Как раз тогда, когда я решила стать мудрой в тратах, решено. Юбку я покупаю, а на сэкономленные на скидку деньги возьму еще одну. Раз уж я решила быть экономной, лучше сэкономить два раза, чем один. И только вечером, в спокойной обстановке, я понимаю, что вполне могла бы обойтись без пополнения в гардеробе. Ведь одна юбка на мне плохо сидит, а вторая явно залежалась на полках из-за нестандартной расцветки. Наши желания легко обманывают нас. Чаще всего женщины сталкиваются с этим парадоксом, пытаясь ограничить себя в еде. Что же делать, когда не получается победить себя волевым усилием? Надо искать обходные пути. Например, попробуйте красиво сервировать еду. Это помогает быстрее наедаться, потому что насыщение начинается уже тогда, когда мы наслаждаемся видом пищи. Об одном продукте, который тоже помогает контролировать аппетит, пойдет речь в следующей рубрике.

0: Этот фрукт когда-то считался дорогой восточной редкостью. Его завозили в Европу как экзотику. Апельсины были таким явным признаком роскоши, что король Франции Людовик XIV отправил в заключение своего министра из зависти к его великолепным апельсиновым деревьям. По-китайски апельсин означает «золото». И сегодня мы увидим, сколько роскошных свойств заложено создателем в этот золотой фрукт. За оранжевой кожурой скрывается настоящая кладовая аскорбиновой кислоты. Этот витамин – сильнейший антиоксидант. Он сохраняет клетки от старения. Особенно это важно, если вы живете в большом городе или часто подвергаетесь атаке сигаретным дымом. Апельсины поддержат ваше самочувствие в стрессовых ситуациях. Дело в том, что витамин С необходим для переработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Поэтому апельсины помогают быстрее успокоиться и улучшают настроение. Апельсины – очень полезный фрукт. Ограничить их употребление стоит только при аллергии на цитрусовые и при язвенной болезни. Во всех остальных случаях они принесут только пользу. Одно из его полезных свойств – это способность улучшать пищеварение и очищать кишечник от шлаков. Этим свойством цитрусы обязаны тому, что они в изобилии содержат пектиновые вещества. Ешьте цитрусы во время праздничного застолья, и неприятные последствия из-за смешения блюд будут меньше. Тем более, что эти фрукты помогут контролировать аппетит и не переедать. После апельсина чувство сытости сохраняется до 4 часов. Апельсин – идеальное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии. Израильские ученые выяснили, что сок свежих апельсинов снижает уровень холестерина. А врачи из Кливлендского кардиологического центра обнаружили, что апельсиновый сок снижает артериальное давление. У тех больных, которые в течение 6 недель выпивали по 2 стакана сока в день, артериальное давление в среднем упало на 10 мм. Кроме того, фолиевая кислота, которой богаты апельсины, сохраняет эластичность и молодость сосудов. Фолиевая кислота, содержащаяся в апельсинах, полезна также для тех, кто планирует завести ребенка. Очень важно, чтобы это вещество в достаточной степени присутствовало в организме беременной женщины. Ведь именно витамин В9, как еще называют фолиевую кислоту, предотвращает развитие врожденных пороков у плода и помогает ребенку родиться здоровым. В цитрусовых есть уникальные вещества, так называемые лимоноиды. Они обладают мощным оздоравливающим действием. В лабораторных условиях концентрированные лимоноиды блокировали размножение злокачественных клеток мощнее, чем синтетическое лекарство. В естественном состоянии они, конечно, не так эффективны, зато они способны поддержать иммунитет. Кроме того, лимоноиды защищают хрусталик глаза, сохраняя его прозрачность. Тем самым они предохраняют нас от катаракты и даже слепоты. Даже сам цвет и запах апельсинов способен принести пользу. Он вернет бодрое настроение и поможет ощутить вкус к жизни. Несколько апельсинов в вазе на столе поднимут настроение даже в хмурый зимний день. В странах, где выращивают апельсины, из их плодов делают огромные статуи, которыми украшают улицы. Украсьте свой день этим царственным фруктом и помните, что удовольствие может принести пользу.
1: Все знают о пользе фруктов. Именно их мы покупаем заболевшим и стараемся почаще давать детям. Но даже полезные продукты могут стать вредными. Чтобы наслаждаться пользой фруктов и не приносить себе вреда, посмотрите следующую рубрику.

0: Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. Именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка? Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е284. Под этим номером скрывается борная кислота, которой в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелые отравления после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем. Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого красителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отделения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты. Вас никогда не удивляло, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить? Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона созревания. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго. Будьте внимательны. И здоровы.
1: Когда начинаешь что-то изменять в своей жизни, главное не разочароваться и не опустить руки. Для этого не ставьте себе сразу слишком далекие цели. Начните с малого, с того, что вам будет не так трудно добиться. И тогда вы увидите, как это здорово побеждать, и это будет вам поддержкой. А начать можно с чего угодно. Например, с привычки регулярно заниматься физкультурой.

0: Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Сегодня мы хотим предоставить вам несколько комплексов упражнений, которые помогут вам улучшить ваше зрение. Регулярная тренировка для глаз очень важна для того, чтобы сохранить ваше зрение, улучшить и для профилактики различных заболеваний. Первый комплекс, которым я вам продемонстрирую, это для улучшения зрения. Он очень простой. Первое упражнение – движение глаз в горизонтальной плоскости. Посмотрели вправо, влево, вправо и влево. Так 6 раз. Следующее упражнение – движение глаз уже по вертикали. Вверх, вниз. Старайтесь при этом, чтобы голова вам не помогала. Не надо движения головы, должны работать только глаза. Следующее упражнение – это круговое вращение сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. По 6 раз в каждую сторону. Следующее упражнение – это сжимание, как бы разжимание глаз. Сжали, разжали, сжали, разжали. Старайтесь это делать в достаточно быстром темпе. Следующее упражнение – смотрим по диагонали. Сначала смотрим в правый нижний угол, потом переводим взгляд в левый верхний, вниз, в левый нижний угол и переводим в правый верхний угол. Хорошо. Следующее упражнение. Сводим глаза в одну точку. Для этого можно помочь пальчиком к носу и смотрим на кончик пальчика. Свели глаза в серединку. Хорошо. Также повторяем где-то 5-6 раз. Следующее упражнение – частое моргание. Быстро моргаем. И последнее упражнение – это работа глаз на расстоянии или упражнение на аккомодацию. Очень удобно будет, если вы подойдете к окну и будете смотреть на какой-то близко расположенный к вам предмет. Может быть, вы заметите царапинку или капельку на окне, и тогда сконцентрируйтесь на ней. Где-то 3-5 минут внимательно разглядывайте ее. После этого переведите взгляд вдаль и постарайтесь разглядеть дальний предмет. И также где-то 3-5 минут разглядывайте его. И так повторяйте. Переводите взгляд на ближний, на дальний. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Принцип воздержания, которому посвящена сегодняшняя программа, это отказ от вредного и умеренность в полезном. Освободившееся в результате время, ресурсы, нервы и, конечно же, здоровье стоит перенаправить на то, чего вам всегда хотелось. На творчество, построение отношений, карьеру, путешествия. На что угодно, тогда самоограничение не будет вас тяготить, ведь тогда становится понятно, что именно оно и способно дать человеку свободу. Здоровья, счастья вам и вкуса победы в ваших больших и малых начинаниях!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библию читать было запрещено.
4: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
5: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
1: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
6: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
1: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные, гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
6: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
5: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. Красноармеец был простой русский парень, явно что из деревни. И понятно, что в деревне он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целуют, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
7: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот, большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот, и советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библию в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма, и протестанты. Некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа». Была такая 58-я статья известная. Вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
6: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали. Его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношении к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
1: Шухов лег головой к окну. А Алешка на той же вагонке через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявление, или не доходят, или в жалобе отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет.
7: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше, критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то, вот, подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 1925 год, «Библию для верующих и неверующих». И эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге, и они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами. Потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
7: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения. Вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе, они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно, держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде,

0: Опыт хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который она мне задает: «А вам зачем?» Я говорю: «Ну как зачем? Хочу почитать Библию». «Нельзя». Я говорю: «Почему нельзя?» «Нельзя. Мы не выдаем Библию». Я спрашиваю: «А у вас есть Библия?» «Есть». И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот. Она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю: «Так дайте мне почитать, почему я не могу, я записан в библиотеке, почему я не могу ее почитать?» «Мы не выдаем Библию. В этом читальном зале я могу взять ее здесь и почитать?» «Тоже нельзя». «А почему?» И она мне говорит: «Мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания». Было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками. Вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем, и все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
1: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения ни к никакой церкви, ничего не знали о Библии. Правда, кое-что они все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, это лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
0: Перестройка, вот эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
1: Главной задачей библейского общества это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки, а текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя, возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно, и покупали вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но

0: Не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
1: Я вспоминаю советские годы, а я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога, но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод, и однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел представитель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит: ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. Он говорит: Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не-не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга: вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит: нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит: с чего начать? Он говорит: с Евангелия от Иоанна. Представитель парткома приходит себе домой, читает. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит: Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. И христианин говорит Ивану Ивановичу: да, конечно, говорит, сложное слово. Но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То, говорит, хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тот говорит: вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает. Встал на колени и сказал: Господи, прошу тебя, объясни, что это такое твое слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел, говорит: я тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
2: Три брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. Ступайте, говорит, дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громады темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло, храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на шести ступенях у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Что вы вспоминаете, когда слышите имя Ивана Сергеевича Тургенева? Несомненно, вы представляете себе внимательный взгляд прекрасных глаз Аси, самоотверженность Елены Стаховой, душевную чистоту Лизы Калитиной, холодную улыбку Анны Сергеевны Одинцовой. Вспоминаете отрицавшего все Базарова, нерешительного Дмитрия Рудина, способного на все ради Родины Инсарова. Вспоминаете тепло и уют вечеров дворянских усадеб. Тургеневу нет равных в изображении любви, нет равных в изображении дворянских гнезд, прекрасных сельских пейзажей. Все это так. Но для меня Иван Сергеевич Тургенев не просто автор любовных романов. Когда я думаю о нем, то представляю себе почтенного старца, жизнь которого осталась за плечами. Это пожилой человек, медленно гуляющий по аллее и устремляющий свой взгляд то высоко в небо, то внутрь себя, иногда останавливающийся и снимающий шляпу перед семейкой воробьев, весело прыгающих по дороге. Это человек, жизнь которого со всеми ее невзгодами уже позади. Нет, это не пылкий юноша, способный на любовь. Это человек, который размышляет, который анализирует. Человек, остро ощущающий свое одиночество, чувствующий себя никому не нужным. Это автор философских стихотворений в прозе. И именно об этих произведениях мне хотелось бы поговорить сегодня. Стихотворение в прозе – постскриптум, итог жизни и творчества писателя. Он даже не хотел публиковать их при жизни, но, к счастью, сделал это. О чем же он писал? О приближающейся смерти, о безвозвратно ушедшей любви, о творчестве и о многом другом. Но для меня в стихотворениях Тургенева важно то, как автор понимает предназначение человека, в чем он видит смысл человеческой жизни, что он говорит о способности человека любить, жертвовать, отдавать свое сердце другим, отдавать его все, без остатка.
1: Духовное наследие.
0: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, грязный старик. Воспаленные глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне свои красные, опухшие, грязные руки. Он стонал. Он молил о помощи. Я стал шарить у себя в карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я пожал эту грязную, трепещущую руку. «Прости, брат, нет у меня ничего, брат!» Нищий поднял на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы ухмыльнулись, и он, в свою очередь, пожал мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. И это подаяние, брат. Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Добрая улыбка, протянутая рука. Иногда этого бывает достаточно, чтобы подарить человеку надежду, наполнить его жизнь смыслом. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, говорит Христос. Тургенев видит смысл человеческой жизни в том, чтобы помочь кому-то, поддержать, сделать твоего ближнего лучше. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из огромных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но хваля и умиляясь, я не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем на воспитание племянницу-сироту в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние гроши на нее уйдут. Не на что будет даже соли купить, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика. Это стихотворение называется «Два богача». Тургенев говорит о том, что самопожертвование возвышает обычного человека над теми, кто имеет богатство и власть. Мужик, способный отказаться от последней роскоши, которую он может себе позволить, ради маленькой девочки становится в глазах Тургенева настоящим богачом. Да и что это за роскошь? Соль. Какой символический смысл. Вы – соль земли, говорит Христос. А если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве только выбросить ее вон, на попрание людям. Хочется молиться, чтобы такая соль никогда не потеряла свою силу.

Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Мы продолжаем исследование нашей темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять вопрос исторического плана. Но это очень важный вопрос. Вопрос того, является ли Божьим провидением тот факт, что на протяжении, что, в общем-то, евреи существуют, ну, если так разобраться, как нация, уже на протяжении 3500 лет. Вот. В принципе, такой довольно исторический рекорд. Есть ли в этом что-то от Бога? Или это случайное совпадение? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю в связи с тем, что, начиная со второго века нашей эры, многие отцы христианской церкви исповедовали теорию, которая можно охарактеризовать или назвать современным языком как теология замещения. В чем здесь дело? Вот мы возьмем, например, трактат одного из первых христианских мучеников. Его звали Иустин. В католической традиции его считают чуть ли не одним из самых первых римских епископов и даже называют некоторые первым римским папой. Иустин, само, у него есть два разных, как говорится, прозвище. Вот его называют Иустин мученик, а также его называют Иустин философ, потому что он действительно был философом, римлянином, и обратился в христианство, и у него есть трактаты различные, и один из его трактатов носит название «Диалог с Трифоном против иудеев». Трифон – это один из эллинизированных евреев, который, не по словам Иустина, вот он его убеждает, тот не хочет принимать Иисуса. И в конце концов Иустин как бы, выходит из себя и начинает писать против иудеев, какие они упрямые, какая у них шея негнущаяся, да, жестоковыйные на старорусском, да, и вот то, и другое, и третье, и приходит к выводу, что вот Бог отверг вас, а на вашем месте Он воздвигает новый Израиль, церковь. Подобные мысли, они идут, как я уже сказал, в произведениях многих отцов церкви. Если так посмотреть на римскую традицию, то идея церкви как нового Израиля очень хорошо прослеживается в трудах Августина, который в частности говорит и обосновывает этой идеей создание храмовости. То есть раз церковь – это Израиль, вернее, наоборот, Израиль – это церковь теперь, то у нас и храмы есть израильские, и левитское священство нам принадлежит, и первосвященник у нас есть. Кстати говоря, титул Папы Римского – это первосвященник. И вот это все, оно зиждется на августиновской теологии замещения. Ну, подобные мысли, они всегда были популярны в протестантизме. И в этом плане протестанты делятся на две группы. Одни протестантские богословы и направления именно вот так и исповедуют замещение, то есть Бог отверг Израиля, а другие проповедуют два стандарта и два пути. Вот путь Израиля ко спасению, а вот путь язычников ко спасению. И вот в этом заключается проблема. Фактически, на сегодняшний день мне приходится наблюдать столкновение этих двух экстремальных позиций. Либо Бог полностью евреев убрал на мусорку истории, либо евреи остаются избранными особой высшей расы, и у них есть свой путь ко спасению. Проблема в том, что, в общем-то, Библия ни о том, ни о другом не говорит, и мы это в предыдущих с вами лекциях хорошо увидели, что всегда вот библейская позиция, она-то посередине где-то находится, а этой середины-то у нас зачастую не хватает. Давайте именно поэтому я и хочу показать вам немножечко некоторые аспекты истории еврейского народа после разрушения храма. Почему я это делаю? Потому что для многих верующих известны факты того, что на протяжении, ну, как минимум, 1800 лет иудеи подвергались серьезным гонениям, особенно в Европе. Ну, например, иудеям запрещалось иметь землю. Что им разрешалось? Им разрешалось иметь дело с деньгами. Просто другого ничего не оставалось делать. Поэтому, в конце концов, вышли такие банкирские дома, как Ротшильды и так далее. Не потому что, знаете, я часто такое слышу, а евреи, они такие умные, вот все так, это не потому что они умные. Причина того, что евреи создали банки, было две. Первая причина – им ничем другим, им разрешалось заниматься буквально двумя вещами – за пределами гетто, потому что их вообще не разрешали ни селиться с христианами. То есть города-то были как устроены, да, цехи. То есть цех сапожников, цех портных, цех кузнецов. Евреев не брали. Так, то есть, соответственно, ну и селиться нельзя. Евреев селили всегда в гетто. Земли нельзя взять, туда тоже не пускают. То есть тот, кто в пределах гетто, он же и сапожник. То есть он только шьет для своих. А что мог еврей делать за пределами гетто? А он мог заниматься обычно законы той же Франции средневековой, Англии средневековой. А две вещи – медицина и финансы. Вот. А почему финансы? А потому что они, оказывается, быстро, ну, то есть, допустим, идет торговля, да, идет купец что-то закупить, он берет с собой золото, чтобы расплатиться, его по пути встречает шайка разбойников и золото отбирает. А потом вдруг обнаружили, что если этот купец придет к еврею и договорится с ним, еврей напишет письмо, да? Авраам из Гамбурга напишет своему родственнику Хаиму из испанской Севильи или с египетской Александрии письмо. Если к тебе придет вот этот вот Джон Смит, то ты ему, пожалуйста, отпусти товара на сумме такой-то, такой-то. Понимаете, это были вот таким образом возникли первые банки. Встречает разбойник этого Джона Смита, давай золото. А нет у меня золота, у меня только бумажечка, и только мне по этой бумажечке отпустят. Понимаете, вот так оно все возникло. Но возникало это все не на пустом месте. Например, одалживать деньги надо. Христиане не хотели одалживать и под проценты заниматься. Евреям отдали. Пусть еврей мучается, пусть еврей будет плохой, когда он будет одалживать под проценты. И вот таким образом развивался вот этот вот стереотип еврея, как что-то такое вот. Поэтому, в общем-то, было известны факты гонений на евреев. И вот многие христианские богословы пытались эти гонения как-то библейски объяснить. И вот часто приходится читать вот нечто подобное и объяснение. «Если не будешь», – это Второзаконие, 28 глава, – «если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного, страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, наведет на тебя язвы египетские, которых ты боялся, всякую болезнь, всякую язву Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Этот текст применяется очень многими христианскими богословами как объяснение того, что вот евреи страдали, они страдали, потому что не послушались Бога, не приняли Иисуса. А вот, оказывается-то, Голокост пришел, истреблен вот это вот исполнение, понимаете? Ну, мы уже видели, к чему приводятся тексты вне контексте, поэтому давайте задумаемся, а действительно ли Бог намеревался уничтожить евреев? То есть, если мы мыслим рамками теологии замещения, что евреев больше нет, Израиля больше нет, а вместо него церковь, то как так получилось, что прошло с момента отвержения евреев Богом, так называемого отвержения евреев Богом, уже почти 2000 лет, а они все еще есть. Как это им так удается? Такие хитрые, что и Бога могут обхитрить. Ну, давайте приведем несколько примеров, в которых мы явно видим, как Бог реализует свои намерения. Но давайте посмотрим, например, вот такой народ аммонитяне. Кто они такие, многие знают, да? Это потомки Лота в результате его инцеста с одной из его дочерей. И большой любовью к Богу они не отличались. Более того, были всегда враждебно настроены Божьему народу. Ну и когда Иуда ушел в плен вавилонский, то они, конечно же, были очень рады этому. В частности, аммонитяне, они явились катализатором диаспоры. Если вы почитаете книги пророка Иеремии, то там интересно рассказывается, что произошло в Иудее после разрушения храма. Когда Навуходоносор ушел, он же всех в плен не забрал. Он оставил народ земли и поставил Гадолию губернатором. То есть Навуходоносор не планировал оставить Иудею полностью без евреев. Он просто, ему надоели эти цари, которые с Египтом все время в союз ходят и так далее. Понимаете, он забрал еще народ в плен, убил этого Сидекию, а потом разрушил Иерусалим, поставил Гадолию там в раме и сказал: пожалуйста, управляй, и народу земли раздал землю, все. Нет, если вы читаете дальше, там был один из царских родственников, его подкупили аммонитяне, тот пришел, Гадолию убил, поднял восстание, а другие военачальники иудейские испугались, что опять придет Навуходоносор, и они ушли, увели весь народ, оставшийся, в Египет. То есть так образовалась египетская диаспора. То есть аммонитяне к этому напрямую причастны. И поэтому Иезекииль говорит эти слова: скажи пророчество сыном Амоновым, слушайте слово Господа, как говорит Господь, за то, что ты о святилище моем говоришь, ну, правильно сказать, ха-ха, то есть насмехаешься, потому что оно поруганное, земля Израилева, что она опустошена, то вот я отдам тебе в наследие, тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут пить, есть плоды твои, пить молоко твое, сделаю раву стойлом для верблюдов, а сынов Амоновых пастухами овец. И узнаете, что я Господь. Вы где-нибудь аммонитянина не встречали и не встретите? Все, что от аммонитян осталось, это то, что мне лично удалось проскапывать. Там вот столько-то кирпичика от этих городов аммонитских. Понимаете? А то, что написано «будут овчарни», так это я очень хорошо себя знаю, я бываю. Что такое Хашимитское королевство Иордания, я очень хорошо знаю, я там не раз бывал. И как оно образовалось, я тоже знаю. что это было до 1918 года, это была пустыня, по которой ходили бедуины с верблюдами. И там таки живут коренное население Иордании – это бедуины. И столица Иордании – Амман. Она таки была стойлом для верблюдов. Пока не пришли англичане, там была проблема в Саудовской Аравии, в Мекке. И он забрал Хашими, отца короля Хусейна и нынешнего короля Абдалы, англичане забрали его в Иорданию, и вот выбрали это место, это поселение бедуинское, там построена была столица Амман. То есть пророчество исполнилось в точности, и сегодня в Иордании живут, на территории сынов Амоновых живут бывшие арабы из Саудовской Аравии, бедуины и палестинцы. Никаких амонитов. Ну, может быть, вы встретили кого-то по национальности филистимлянин? Все, что мне приходилось увидеть, это вот в районе Ашкелона, в районе Кирьят-Гата, это израильские города сейчас, там раскопки, там сейчас собирают все, что от филистимлян остались. Осколки посуды, явно греческих форм, показывающих их происхождение с островов Эгейского моря, там плуги, всякие другие орудия труда. Но ни одного филистимлянина живого я не видел, только скелеты видел. Кости, вернее, разбросаны. И вот вам пророчество. Написано: «Я простру руку мою на филистимлян, истреблю критян, уничтожу остаток их на берегу моря, совершу над ними великое мщение, наказаниями яростными узнать, что я Господь». Филистимляне после нашествия Навуходоносора на Иудею, от них ничего не осталось. Ну, может быть, вы видели вавилонян живых? Вот что будет с вавилонянами сказано. «И Вавилон, краса царств, город халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и даже аравитянин своего шатра там не раскинет. Будут там обитать звери пустыни» и так далее. Единственное, кого вы можете встретить, это людей, которые называют себя ассирийцами. Но это никакого отношения к вавилонянам не имеет. Неправильное название. Ассирийцы – это потомки сирийских христиан, разговаривающих на арамейском языке. Отношение к царям там Тиглату-Пилезару или Ашурбанипалу у них никакого нет. Поэтому ни ассирийцев, ни вавилонян, злейших врагов Израиля, сегодня днем с огнем вы не найдете. Эти народы не существуют. Ну, вы меня спросите, а что, Бог их просто вот изничтожил и истребил? Нет, никакого геноцида не было. Есть очень простой процесс, называется ассимиляция. Вот, посмотрите, например, на, ну, возьмите любых жителей американского континента. Я не говорю про США, я говорю любую страну возьмите Перу там, или Колумбию, или Мексику, или Венесуэлу. Спрашиваешь мексиканца, ты что-то знаешь о своих предках? Ну, кто-то там в каком-то году, 1500 каком-то, приехал из Испании, а потом какие-то индейцы, а потом то, другое, третье. Все! Понимаете? Он испанец? Нет, он не испанец, он мексиканец, но все те народы, которые там, они ассимилировались, понимаете? А через что они ассимилировались? Что такое мексиканская нация, а есть там и все-таки местные индейцы в Мексике? Оказывается, очень легко увидеть. Ассимиляция происходит через религию. То есть тот, кто католик, тот и мексиканец. Пусть у него там есть индейцы в роду, кто угодно. А вот те, кто в деревнях там живут, индейцы, так у них и верование соответствующее. Понимаете, в чем дело-то оказывается? То же, что я вам говорил с 10 коленами Израиля, они ушли в этот плен, так как они уже были язычниками, то никакой связи уже с Богом они не имели, а, соответственно, что ему мешает жениться на соседке, которая там верит в какого-то Мардука? Поженились, стали, поставили себе дома какого-то Ваала там, Мардука, вот там поклоняются их дети, пошло, что будут помнить? Ничего помнить не будут. Религия, вера отцов является основным фактором, с помощью которого человек либо ассимилируется в окружающие народы, либо продолжать будет существовать в своей идентичности. В чем проблема с стихом, который говорит нам об истреблении еврейского народа? Возьмем Второзаконие 28:61, где якобы написано: «Пока не будешь истреблен», и посмотрим Римлянам 11 глава. Вы видите, что необычно? Обычно люди рассуждают так: «Ага, в Ветхом Завете евреи были избранными, в Новом Завете они не избраны». А посмотрите здесь, Ветхозаветная книга говорит, будешь истреблен, а Новозаветная книга, Павел говорит, неужели Бог отверг народ мой? И отвечает, нет. И дальше подчеркивает, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Так вопрос возникает теперь. Какова же роль еврейского народа сегодня, если он еще существует? Это совпадение или как эти исторические факты и пророческие исполнения интерпретировать? Об этом в следующей части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок. На 8 марта, да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы созависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение, я уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И вот с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще,

лечиться, и тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую, мне не втерпёшь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку, на площадку выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через три. Я не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние два года это был кошмар, да, последние два года у меня не было имени. Я знаю закон помоек, я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да, только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, мне было, я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность. Вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да, страшно стало. Стало страшно, любимый ушел за очередной порцией льдины, да, вот последние два года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд, есть нечего, пить нечего, на ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот... Когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Дома есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит. Это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот увидал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж. Приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Давно никто не смеялся. Но меня никто не кричал. Я вообще не могла говорить, да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да, у меня там мат один.

0: Здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. Я не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме «Надежда на горе», да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома «Надежды на горе», потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой две статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, ну, я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как «левиафан» описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким левиафана змея прямо бегущего, и левиафана змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
5: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Проблемы экологии с каждым днем становятся все актуальнее. Многие видят и понимают, что творится на планете, и не могут остаться равнодушными в этом вопросе. Но как я могу спасти природу? Каждый год происходят экологические катастрофы, которые чаще всего являются последствием деятельности человека. Вырубка лесов, разрушение озонового слоя, загрязнение воды, сокращение видов животных и растений, нефтяные загрязнения и многое другое. Причин, к сожалению, много, и при таком раскладе кажется, что помощи одного человека будет недостаточно. Но это не так. Проблемы экологии касаются каждого, меня и тебя. Поэтому, если ты начнешь с себя, этот мир станет чуточку лучше. Но что именно ты можешь сделать? Переработка мусора. В природу ежегодно поступает более 50 миллиардов тонн отходов. Все эти отходы являются источником загрязнения окружающей среды, вместо того, чтобы быть источником для производства вторичной продукции. Есть страны, где сортировка мусора обязательна, но в некоторых люди этого не делают, просто потому что так не принято. Неудобно сортировать мусор, когда во дворе один бак для всего. Но эти проблемы, возможно, решатся не скоро, а вот состояние нашей планеты стремительно ухудшается. Поэтому для сортировки отходов очень удобно иметь дома специальное мусорное ведро, которое имеет несколько отсеков. Такие мусорные ведра разработаны, и их можно приобрести в магазинах. Они могут легко подойти под ваш кухонный гарнитур и станут отличным началом. После вам нужно найти в вашем городе пункты, принимающие отсортированный мусор. Волонтерство. Существует много волонтерских движений по защите экологии. Ты можешь поискать в интернете и вступить в эти клубы. Это отличное занятие, которое принесет пользу и станет примером для окружающих. Самоконтроль. Следи за тем, что ты выбрасываешь и куда. Как ты относишься к окружающему миру. И самое главное, сортируй то, что у тебя внутри. Все твои мысли и то, чем ты живешь, влияют на окружающую природу и на людей вокруг тебя. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова вместе с нами на передаче «Небо на земле». И у нас опять в гостях Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, и Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем нашу тему о грехе, о переносе греха. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что грех переносится во святилище. И также сказали, что он будет оттуда вынесен на истинного виновника, возложен на истинного виновника. А как же это будет происходить в реальности, вот в нашей жизни? Будем ли мы это наблюдать или да? Как вообще это происходит?
2: Ну, позвольте, я начну отвечать на этот вопрос. Первое, о чем нужно сказать, и о чем мы не говорили в прошлых наших передачах, то, что было связано с повседневным служением Иисуса Христа в небесном святилище и с повседневным служением священника в израильском святилище. Это очень важное действие священника, повседневное действие, которое относилось к первому отделению святилища, к святому, где стоял предмет, который называется жертвенник курения. Жертвенник курения – это интересный предмет, потому что возле него совершалось определенное действие священника, связанное с заступничеством перед Богом за народ Божий. Священник наполнял кадильницу, которая была у него в руках, наполнял углями, которые он брал с жертвенника всесожжения, который находился во дворе. И на эти угли возлагалась специальная смола, специальный фимиам, который воскурялся перед Богом. И этот фимиам фактически символизировал заслуги Иисуса Христа. Потому что мы не можем сами обрести какое-то оправдание. Для нас это делает Христос, благодаря тому, что Он умер на кресте. И благодаря Его заслугам Господь вменяет нам Его праведность. Но вместе с тем, что происходит? Священник в определенный день, который называется в Библии Днем Искупления, или по-еврейски Йом-Кипур, когда происходило очищение всего израильского народа, он совершал это же самое служение, потому что ежедневное служение совершалось каждый день, в том числе и в праздники. И вот что происходит? В книге Левит в 16 главе мы читаем с 12 стиха. «И возьмет горящих углей в полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонное мелкоистолченное курение, полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая пред ковчегом, над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою 7 раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его то же, что делает с кровью тельца и покропит его на крышку и пред крышкою. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. То есть, иными словами, священник совершает очень важное служение для, и очень важное мероприятие для очищения всего общества Господня, жертвенника, потому что к жертвеннику приносились жертвы за грех. Он очищает и жертвенник, очищает скинию собрания, очищает весь народ, очищается сам, принося козла в жертву за грех. И после этого, после всех этих мероприятий, мы видим, что грехи возлагаются на другого козла, который называется козел для отпущения. И мы читаем в этой же самой главе, с 20 стиха, «И совершив очищение святилища, скинии собраний и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и положит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню, и войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ». Иными словами, грехи всего народа собирались, возлагались на козла отпущения, который символизировал собой сатану, и он уводился с определенным, с нарочным человеком, он отводился в пустыню и там погибал. Вот это символическое или образное ветхозаветное описание того, что фактически должно в реальности произойти с реальными персонажами. То, что произошло со Христом, потому что здесь фигурирует козел для Господа, который символизировал Христа, который взял на себя грех всего общества. Но в конце концов речь идет еще и о сатане, который в конце концов будет назван реальным и действительным вот этим вот существом, который начал великую борьбу на небе и который является зачинщиком всякого греха и преступления и нарушения закона Божьего.
0: Далее в программе.
3: И вот кровь Христа способна очистить даже нашу совесть.
2: Здесь это видение пронизано фактически языком святилища.
3: Привязывает суд ко второму пришествию и, соответственно, и уничтожение греха.
2: Срок 490 лет, он отрезан для твоего народа, для еврейского народа. Эта часть суда оканчивается вторым пришествием Христа.
0: Небо на земле.
1: Вот остается вопрос, когда это будет происходить в реальности и как это будет в реальности происходить. Потому что то, что мы читаем, мы уже говорили о том, что это символы реального, вот, реальные на небесах. Как это будет на небесах или на земле, где это будет происходить и как?
3: Ну, здесь, видимо, следует обратиться сначала к Новому Завету, чтобы посмотреть, что Новый Завет по этому вопросу говорит. Потому что пока мы читаем книгу «Левит», мы читаем о том, как это должно было происходить в Израиле. Угу. И до тех пор, пока мы не находим новозаветной связи с Новым Заветом вот в этом вопросе, то, конечно, всегда судить об этом сложно. И многие христиане, к сожалению, такой связи не находят. Хотя в послании к евреям очень четко говорится о том, что небесное святилище, то есть истинное святилище, святилище Нового Завета, в котором ходатаем и первосвященником является Иисус Христос, в котором Его кровь является тем, что дает нам примирение и освобождение от грехов. Вот в этом святилище также совершается этот, назовем его этот праздник, праздник Йом-Кипур, только уже во вселенском масштабе, не только применительно к народу израильскому, но применительно ко всем спасенным. Об этом говорят нам две главы, 8 и 9 главы послания к евреям, хотя более основательно, конечно, говорит об этом последняя часть 9 главы. В 8 главе мы лишь читаем о том, что Иисус Христос стал первосвященником, стал ходатаем завета, утвержденного на лучших обетованиях, то есть завета нового, лучшие обетования, потому что они основаны на лучшей жертве, на лучшем первосвященнике. И Христос вошел в небесное святилище и вошел со своей кровью. И вот в 9 главе, после того, как сказано, что Иисус вошел во святилище и приобрел вечное искупление, как бы внимание читателя обращается назад, на Ветхий Завет, на израильское служение в ветхозаветной скинии. И в 13 стихе, в 9 главе говорится так: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Здесь и в одном, и в другом случае говорится об очищении. Если кровь очищает, то и тем более кровь Христа, непорочного, это подчеркивается, может очистить нас, и причем не просто нас, а очистить даже нашу совесть. Вот этот акцент на совести в послании к евреям очень важен. Например, в 9 стихе 9 главы говорится, что жертвы Ветхого Завета не могли сделать в совести совершенными приходящих. Обратите внимание. То есть оправдание люди получали, прощение грехов получали, но что касается совести, то есть мотивов, по которым совершались грехи, изменение характера, мышления, образа мысли, образа восприятия. Вот в этом отношении вот эти ритуалы были недостаточными. Нельзя сказать, что они вообще ничего не делали. Все-таки, конечно.
1: Люди менялись, конечно, да.
3: Да, человек может поменяться и в результате вот тех ритуалов, потому что они оказывали очень сильное впечатление на сознание людей. Но сам Новый Завет говорит о том, что они были недостаточными. И вот кровь Христа способна очистить даже нашу совесть. Даже она решает вопрос, связанный с мотивами наших поступков и с какими-то внутренними побуждениями. Почему? Потому что лучший первосвященник, лучшая жертва, все лучшее вот в этом случае, когда мы говорим о небесном святилище. И чуть ниже, в 9 главе, говоря и сравнивая вот эти два завета и, соответственно, два святилища, апостол Павел подводит как бы некоторый итог и говорит: «Итак», 23 стих, «Итак, образы небесного должны были очищаться сими». Он не конкретизирует, что он имеет в виду, но понятно, что имеется в виду жертвы
1: которые,
3: буквальные, да, жертвы в виде животных. «Самое же небесное лучшими сих жертвами». Он использует даже множественное число «жертвами», хотя и перед этим, и после этого он говорит об одной жертве, о жертве Иисуса Христа. И дальше продолжает свой вывод делать. Он перед этим сказал «Итак», а следующий стих начинается со слова «Ибо», то есть он дает обоснование своему тезису, что небесное должно очищаться лучшей жертвой. «Ибо Христос, — говорит он в 24 стихе, — вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала. Он же однажды, к концу веков, и дальше очень важная фраза, явился для уничтожения греха жертвою своею». Обратите внимание, здесь уже мы читаем не об очищении от греха, мы здесь видим не перенос греха, о чем мы говорили и уже в наших передачах. Мы здесь встречаемся с понятием уничтожения греха. Это более сильное определение, которое подразумевает окончательное уничтожение греха в такой мере, что о нем уже невозможно вспомнить. Как говорит Библия, и грехи их уже не воспомяну более. То есть это окончательное уничтожение. Причем оно происходит жертвой, опять-таки той же самой жертвой Христа. Если в книге Левит мы читаем, что для этого специальный козел выбирался, то есть как бы их много, этих жертв, и специальный козел для очищения святилища, то здесь все та же жертва, жертва Иисуса достаточно. И дальше он объясняет, когда же это произойдет. Хотя в 26 стихе все говорится в прошедшем времени, явился для уничтожения, как бы это уже произошло на время апостола Павла, который писал послание. Но ниже он поясняет, когда же это произойдет. 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих», снова идея переноса, подъять, то есть взять на себя грехи многих, «во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Ну, выражение «для очищения» здесь курсивом в нашей Библии. Это означает, что таких слов в оригинале нет. Здесь идея какая? Что во второй раз явится не для решения проблемы в том смысле, как он ее уже решил.
2: Искупление.
3: Не для искупления.
1: Не для искупления, греха. Да,
3: скорее такое выражение. То есть он уже это сделал, когда принес себя в жертву. Он уже поднял эти грехи. Но он явится уже для ожидающих его во спасение. А что значит явиться для ожидающих его во спасение? А явиться для ожидающих – это то, что он сказал перед этим. Суд. Суд. То есть явиться для ожидающих во спасение – это значит прийти для того, чтобы совершить суд. И как бы окончательно, как Павел и сказал перед этим, решить вот эту проблему греха. Окончательно уничтожить грех. То есть если хронологически рассматривать то, о чем говорит послание к евреям, то мы здесь видим сравнение ветхозаветного святилища небесного, показывается превосходство небесного. Затем Павел из этого всего делает вывод, что небесное также очищается, как и очищалось земное. И Христос уже вошел в святилище, но он говорит, что он вошел, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. То есть, когда он писал это послание, он понимал, что на данный момент Христос в роли предстоятеля. Предстоятель – это скорее такой термин, связанный с ходатайством, да. То есть с постоянным служением, которое Христос
1: почему
3: совершает.
1: Почему же он тогда пишет, что он уже явился для уничтожения
3: греха? Вот как раз дальше. Он вошел, чтобы предстать. Ага. И дальше он говорит как раз об уничтожении греха, говорит об этом в прошедшем времени, но явился, это не значит, что он это совершает. Явился – это такой глагол, который подразумевает, что началось служение, которое в конечном счете приведет к уничтожению. Угу. Понимаете? То есть слово «явился», возможно, потому и используется апостолом Павлом, что он не хочет здесь подчеркнуть, что служение уже совершилось. Он хочет показать, что началась,
1: как мы говорим, пришел для того, чтобы что-то сделать. Пришел в прошедшем времени,
3: процесс,
1: но еще пока не сделал.
3: Да, начался процесс в том смысле, что Христос уже предстоит, святилище начало свое функционирование, то есть Христос вошел в него, о чем он многократно писал перед этим. Но что касается того, когда произойдет окончательное очищение, он говорит чуть позже, как раз говоря о суде и о втором пришествии своем. То есть он привязывает суд ко второму пришествию и, соответственно, и уничтожение греха тоже привязывает ко второму пришествию. То есть, другими словами, вот этот самый ветхозаветный Йом-Кипур – это то событие, которое хронологически, с точки зрения времени, привязана как раз к последним временам, к последней эпохе, эпохе второго пришествия.
0: Небо на земле.
1: Как-то более точно можем мы узнать, или это не открыто, когда этот, вот этот суд начинается?
2: Но, видите, мы являемся протестантами. Для протестантов очень важен принцип «Библия толкует сама себя». И поэтому в Священном Писании мы находим вот эти принципы толкования, которые нам помогают прийти к выводу, когда же все-таки начинает очищаться небесное святилище, когда вот наступает вот эта точка, когда, собственно, мы можем говорить о том, что Христос к его служению ежедневного добавляется еще и ежегодное служение, когда начинается суд, когда начинается очищение небесного святилища. И для понимания этого и раскрытия этого мы фактически должны открыть 8 главу книги пророка Даниила. В этой главе пророку показано очень важное видение, и начинается это видение с того, что борются два животных, это овен и козел, где овен символизирует Медоперсидскую империю, а козел символизирует Грецию. И, в принципе, для Даниила нет проблем для понимания вот этих исторических перипетий, потому что у него уже были до этого видения, связанные с тем, как будут сменяться империи мировые, так скажем, на мировой политической арене. Но вот это видение, которое нам представлено в 8 главе, оно фактически все построено таким образом и описано таким языком, чтобы мы поняли, что речь идет не просто о какой-то политической борьбе. Здесь это видение пронизано фактически языком святилища. Здесь используются мотивы, связанные со святилищем, поэтому мы должны понять, что речь идет, и мы должны обратить внимание не столько на политическую сторону вопроса, сколько на духовную сторону вопроса. Хотя, в общем-то, и когда говорится о святилище, речь тоже идет о борьбе, потому что есть некоторые силы в мире, которые пытаются это служение Иисуса Христа не спровергнуть. И, может быть, у нас получится какую-то одну тему посвятить и одну передачу посвятить этому вопросу, чтобы более детально раскрыть какие-то вещи. Но вот что интересно. Фактически ангел спрашивает у Господа, на какое же время, до какого же времени будут происходить события, о которых здесь в этом видении идет речь. И ему сказано о том, что на 2300 вечеров и утр, и тогда после этого святилище очистится. То есть, иначе говоря, у нас есть конечная точка, но в 8 главе еще пока что не обозначена начальная точка, с какого времени нам нужно отсчитывать вот эти продолжительные 2300 вечеров и утр. А мы понимаем, что в пророчествах это не какие-то буквальные дни, это годы. Поэтому 2300 вечеров и утр, это, кстати говоря, тоже терминология святилища, потому что утром и вечером приносились жертвы всесожжения на жертвенники, и это было частью ежедневного служения священника.
1: Я так понимаю, что буквально мы их не можем воспринять, хотя бы по той причине, что Даниил-то в плену находился в Вавилонском, которым 70 лет было, верно. И храм был разрушен, и там не могло вообще никаких служений совершаться.
2: То есть мы не можем эти дни толковать буквально, потому что речь идет о пророчествах, в которых вот переносится вот этот язык, он должен быть перенесен на буквальные годы. Поэтому 2300 лет должно пройти от персидской эпохи, и мы пока что не знаем, с какого года начать отсчет. Должно пройти 2300 лет, и тогда начнет очищаться небесное святилище. И вот здесь как раз Даниил немного в замешательстве, потому что он рассчитывает на то, что в 70 лет они будут в плену, а ему говорится 2300, и он понимает, что речь-то идет о годах, и никак не может понять, о чем же все-таки идет речь. И вот когда в 9 главе приходит ангел Гавриил и начинает ему объяснять, он говорит, вот в 9 главе мы читаем о том, что в 23 стихе: «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего». И он говорит о том, что вот от этого огромного отрезка в 2300 лет...
1: То есть он расписывает этот
2: отрезок? Он расписывает, он объясняет и говорит, что буквально здесь определены, можно перевести вот этот глагол «хатак» еврейский, можно перевести как «отрезанный». Угу. Первый вот этот срок, 490 лет, он отрезан для твоего народа, для еврейского народа. И вот с этого момента дальше он говорит о событии, с которого необходимо вести вот этот отчет. И он говорит, «Итак, знай и разумей» в 25 стихе 9 главы, «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмины, 62 седьмины и так далее».
1: То есть он дал точку отсчета.
2: Он дал точку отсчета. Он говорит, с того момента, когда выйдет указ о восстановлении Иерусалима, с этого момента надо вести отчет. И действительно, подобно тому, как в 8 главе, в предыдущей главе, когда он видит огромное видение, фактически это видение началось с того, что он видит вот этого овна, который бодает, и это образ мидо-персидской державы. Фактически с этого периода, с мидо-персидской державы, и должен начаться период. И вот здесь говорится о том, что этой точкой отчета является указ о восстановлении Иерусалима, который вышел в 457 году до нашей эры, который подписал известный персидский царь Артаксеркс Лангеман, и в 457 году фактически этот год стал точкой отчета, с которого мы отчитываем 2300 лет и приходим к 1844 году, во время которого или со времени которого начинается на небе суд Божий, начинается очищение небесного святилища. Причем мы даже знаем конкретную дату, и по календарям, еврейским в том числе, когда евреи праздновали начало Йом-Кипура, мы можем выяснить дату. Это 22 октября 1844 года. Вот именно эта дата, благодаря исследованию пророчеств, нам известна, и мы понимаем, что именно с этого момента начинается

0: о том, что фактически оно, это часть суда, который Христос совершает для избранных и для верных, эта часть суда оканчивается вторым пришествием Христа, во время которого фактически происходит наше полное и абсолютное оправдание, когда Христос приходит на землю, совершается воскрешение из мертвых праведных, и Христос их забирает к себе. Вот этим заканчивается вот эта первая часть суда, которая совершается для избранных и верных, которые внесли свои грехи в небесное святилище.
1: То есть день начала суда нам известен, день пришествия нет. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо вам, друзья, что оставались с нами. Мы еще будем говорить о суде в следующих передачах. Оставайтесь с нами и дальше.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы много и часто говорим с вами о том, что молитва за родных, за детей, за родителей, за друзей своих всегда будет принята Богом, если мы с вами молимся с верой и упованием на Бога. Апостол Иаков в послании говорит такие слова. В 5 главе, в 16 стихе он говорит, что многое может усиленная молитва праведна. Так произошло и в жизни, в истории Татьяны Дзюбы из Рязанской области. Мы возьмем с вами ее письмо и прочтем, о чем она пишет. «Это было давно, лет 10 назад, но я запомнила этот случай на всю оставшуюся жизнь. Тогда была ночь, Татьяна спала, но вдруг она проснулась от того, что душа наполнилась каким-то беспокойством непонятным. В чем дело? – подумала она. А в голове у нее возникла мысль – молись за Игорька. Кто такой Игорек? Игорек, как пишет Татьяна, это мой горячо любимый и единственный племянник. Татьяна долго молилась, просила Господа сохранить ее племянника от всякого рода зла. И заснула она только к утру, доверив племянника своему любящему Господу. С этого момента, после этой ночи, прошло примерно с полгода, прежде чем Татьяна вновь увиделась со своим племянником, с Игорем. Татьяна уже к тому времени забыла про ту ночь, забыла, как она молилась о своем племяннике. Но когда они встретились, он начал рассказывать ей о своей жизни в общежитии, об учебе в Московской академии Московской области, и говорит ей: «Смерть была близка ко мне, но я остался жив». «Как?» – спросила Татьяна. «Что произошло?» И тогда Игорь рассказал, что однажды он пришел с учебы. Хотел на плите разогреть еду. Воткнул вилку в розетку, а провод был оголенный, за который он держался. Игорь резко дернул за провод, штепсель выскочил из розетки. Все это длилось какое-то мгновение. И только потом он осознал, что держал смерть в своих руках и жив остался лишь чудом. Татьяна спросила, а когда это было? И когда Игорь ответил ей, она сопоставила время своей ночной молитвы и ту историю, то время, о котором рассказывал ей Игорь. Действительно, Господь побудил молиться ее о своем Игоре в тот момент, когда он нуждался в защите. Татьяна восклицает в конце своего письма: «Чудная, чудная Божья любовь». Татьяна Дзюба, поселок Придорожный, Рязанская область. Расскажу я вам сегодня еще одну историю. Наверное, многие, как и я, боялись бы оказаться в ситуации, когда твое доброе имя может оказаться запятнанным подозрением, например, в нечестности. Но бывает, что обстоятельства складываются так, что невинному трудно доказать свою невиновность. А еще чаще люди неверно толкуют мотивы друг друга. И тот, кто хотел сделать добро, оказывается в глазах окружающих чуть ли не злодеем. Как защищать свое доброе имя, если у тебя нет никаких доказательств правоты, хотя в действительности это так? Один из библейских авторов, псалмопевец в 3-м псалме, говорит такие слова: «Но ты, Господи, щит мой, слава моя, и ты возносишь голову мою».
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Библейские герои всегда считали, что именно Бог заботится об их чести и об их достоинстве. Ему они доверяли восстановление своего доброго имени, если оно оказывалось запятнанным несправедливыми подозрениями или обвинениями. Так же поступила и Татьяна Богданова из города Витебск. Вот что из этого вышло. Давайте мы откроем и прочитаем ее письмо. Татьяна пишет: «Ранней весной мы с нашей соседкой поехали на дачный участок посеять редиску. Домики у нас еще не были построены, но у меня был сарайчик. И соседка сняла верхнюю одежду и положила у себя на участке на пенек. Вдруг начался дождик, и Татьяна пригласила ее, то есть свою соседку, в сарайчик спрятаться от дождя. Соседка взяла одежду с пенька, пришла в сарайчик и тут вспомнила, что когда раздевалась, положила поверх одежды часы, а теперь их не было. Татьяна с соседкой пошли искать часы. Но обследовав буквально каждый сантиметр того участка, где они могли упасть, ничего не нашли. В траве они не могли затеряться, так как ее еще не было. Взять их тоже было некому. Так что, кроме Татьяны и ее соседки, никого рядом не было. Выходило, что взяла их Татьяна, а Татьяна их не брала. Соседка очень переживала об этой потере, так как эти часы ей очень нравились. Но Татьяна стала молиться Господу, чтобы он указал ей, куда могли подеваться часы, чтобы с нее было снято подозрение. Но прошло 3 летних месяца. Татьяна продолжала об этом молиться. И вот однажды она пригласила на дачу работника выкопать саженку. Когда они работали, вдруг прилетела сорока и прямо к ее сарайчику стала так стрекотать, что работник обратил на нее внимание и спросил, чего это она так интересно раскричалась. Татьяна ответила, что никогда прежде не слышала, чтобы сороки так кричали. Но когда наступило время обеда, они вместе с работником опять пошли к этому сарайчику и вдруг увидели, на тропинке лежат часы. Татьяна подняла их, завела, и они пошли. Татьяна рассказала работнику историю о том, как эти часы пропали. И мужчина подтвердил, сороки любят блестящие вещи. Они могут что-нибудь унести, но чтобы они обратно возвращали, такого он еще не слышал. Вот так дивно Господь услышал молитвы Татьяны и снял с ее души тяжесть и подозрение с нее снял. И, наверное, это действительно он повелел сороке вернуть часы, которые она утащила 3 месяца тому назад. Таким простым образом Бог восстановил доброе имя Татьяны, и причем при свидетелях. И будьте уверены, что у него много путей и возможностей, к тому же достаточно сил, чтобы заботиться о вашей чести и о вашем достоинстве. Когда мы предлагаем сверхчеловеческие усилия и тратим много нервов и думаем о том, правильно ли нас понимают другие люди, как мы выглядим в их глазах, не подумают ли они о нас неверно и превратно, то это больше похоже на борьбу за место под солнцем. Но главное, чтобы наша совесть была чиста перед Богом, а все остальное пусть будет в Его руках.
3: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Олег Криворотов.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хоразине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хоразина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник — это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, семь лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, Он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю часть на 6 равносторонних треугольников вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины, потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества, а сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в Скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записанной в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди семи светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди семи светильников. Семь светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня очень важная тема, потому что вы услышите весть второго ангела. Это не моя весть. Это весть, которая записана в Слове Божьем. И мы, население нашей земли, должны придать особое значение этой вести. Если бы ученые сегодня написали, что инопланетянин летит над планетой и провозглашает что-то, многие бы обратили внимание. Но 2000 лет тому назад в Библии записаны эти слова. И сегодня многие узнают истину так, как она есть, и, может быть, изменят свою судьбу, изменят свою жизнь, потому что узнают и увидят Бога, который помогает им в устранении проблем, связанных с памятью, со здоровьем, в семье, потому что Он – Бог истины, о котором говорит Священное Писание, Бог, дающий спокойствие и уверенность, дающий нам добро. И мы можем всегда и сегодня вспомнить о Нем и в молитве «Отче наш». Вы ее прекрасно знаете уже, может быть, кто-то с детства научен, но эта молитва, она всегда актуальна. «Ибо есть Его Царство». Сила и слава вовеки. Он Бог, творящий чудеса. Сегодня у нас с вами очень простой закон улучшения памяти, закон, которым мы пользуемся и хотим, чтобы он был безграничен. Этот закон называется законом торможения. Мы часто что-то учили, потом забрасывали, но вот в том-то и беда, что мы оставляем на очень долгое время. Но действительно, всякая информация должна отстояться. И поэтому существует этот закон. Долго что-то учите, остановите на мгновение, отдохните. Может быть, даже день, может быть, и неделю. Но потом с новыми силами беритесь за то, что вы изучаете, чтобы укреплять вашу память. Но одно мы не должны забывать. И в одном не должны применять этот закон торможения. Это то, что касается закона Божьего. Общество забыло закон Божий, поэтому есть разные конфликтные ситуации и в семьях наших, и в обществе. И сегодня мы тоже поговорим о том, на компромисс ли идти, на подстраивание, как быть с нашими близкими, которые конфликтуют с нами. Если бы все соблюдали закон Божий и не забывали его, конфликтов бы не было на планете Земля. И Господь говорит о тех людях, которые себе взяли за принцип «меньше знаю, отвечать буду меньше». Дорогие друзья, речь там в притче Христа идет о талантах, а не о знании. Потому что иначе было бы противоречие между текстом Библии о талантах, что раб дано было, которому меньше, отвечать будет меньше. А речь идет о знаниях книги пророка Осии. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты открыл ведение, знание, не хочешь знать, так и я тебя отвергну. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Давайте подумаем опять о важности закона Божьего. Потому что в этом благополучие грядущего века, грядущего потомства, которое обязательно придет на смену нам. И поэтому, дорогие друзья, люди забыли закон Божий, и что же вместо этого выросло? Клятва, обман. Убийства, прелюбодейства крайне распространились на планете Земля, потому что забыли этот святой закон. И поэтому сегодня вы услышите ответ на вопрос, а кто же изменил 10 заповедей Божьих? Кто дал их миру уже в искаженном виде? Вместо субботы помнят либо пятницу, либо день воскресный. Кто-то никакого дня не признает. И эта тема является преддверием к теме, очень таинственной такой. Это число 666, о котором заговорил сегодня весь мир. Что же это за загадочное число? И чтобы нам понять это, нам нужно углубиться в тему вести второго ангела, потому что закон Божий действительно разрушен. И вместо 10 заповедей Божьих в сердцах людей находятся разные идолы. И Господь говорит, доколе тебе хромать на оба колена? Потому что сердце не будет пустым. Сердце обязательно будет занято всякими пороками. И Иисус Христос сказал, молитесь, чтобы не бежать вам зимой или в субботу. Это не символическая просьба, это реальная просьба, потому что будет великая скорбь на земле. И Господь Иисус Христос, Он ожидал, что через 40 лет после Его вознесения, когда храм Иерусалимский будет разрушен римлянами, нужно будет исполнить его повеление «не бежать зимой или в субботу». Но почему же воскресенье? Вы знаете, когда на Западе я была, то очень видела распространенные вывески в богослужебных собраниях по воскресеньям, и мне как-то резко бросалось в глаза «Сандэй». Вы понимаете, что «сана» — это солнце, день — это день, и я понимала, что солнцу поклонялись в древней Вавилонии как главному божеству. И я думала, почему же это пришло в христианство? Дорогие друзья, многие берут текст Писания и говорят, вот Христос после 8 дней пришел и сказал «мир вам», а явился вечером в первый день недели, тоже сказал «мир вам», но он явился вечером. По Писанию солнце садится вечером, наступает другой день, а после 8 дней никак не может быть опять воскресенье. Это не есть основание для соблюдения воскресного дня. Откуда же это пошло? Тем более, что Христос не изменил заповеди, говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вы видите щиты ограждения заповеди, вот эти все 10 заповедей. Не будет надежной охраны, если какое-то ограждение вырвано, какая-то заповедь уничтожена. Правда твоя, правда вечная, и закон твой есть истина. Вы видите еще, что ангел по небу несет особую весть, и весть о том, что закон Божий не устранен. Весть о Вавилоне. Сегодня будем говорить об этом. И нам нужно понимать, что заповедь Божья и законы Его – это есть знамя Божье, чтобы люди знали, что есть Бог не только Творец, но освящающий их. Человек может не воровать, не красть, но святости нет. Святость приходит через соблюдение субботнего дня, потому что так написано: «И благословил Господь день субботний, и освятил его. Будьте святы, как я свят, сказал Господь». И это есть знамение между Богом и человеком. Итак, Господь конкретное дает указание: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от него, потому что вы должны соблюдать заповеди Бога вашего». И Господь сам говорит: «Не нарушу завета моего, не переменю того, что вышло из уст моих». И Иисус Христос подчеркнул, что «я не изменил закон, потому что даже небо и земля бы перестали существовать, а закон мой будет существовать». Он вечный, этот закон, и он нужен вам. В синагоге и всему городу апостолы проповедовали по субботним дням. Итак, дорогие друзья, весть первого ангела говорила о суде, о том, что суд будет и суд идет над умершими в Господе именно по принципам нравственного закона Божьего. Закон Божий вечен. Но давайте обратимся. Есть 3 книги. Книга природы, через которую познаем Господа и понимаем, что за 6 дней Он сотворил мир. Книга Библия и есть уроки истории. Вот 3 чудесные книги, какие Бог дал человеку. И формула чуда: верь в Бога, действуй в правильном направлении, соблюдая закон Божий. А потом ты говори: Господи, вмешайся и соверши чудо, у меня вот такая-такая проблема. И чудеса будут происходить в вашей жизни по воле Его. Итак, Священное Писание – это особая книга. И Господь не просто сказал «читайте», а сказал «исследуйте». Не на каждый на свой лад, подделывая Библию под себя, а себя подделывая под Священное Писание. Потому что иногда бывают смешные вещи. Во что вы верите? О, я верю в то, во что верит моя церковь. А во что ваша церковь верит? А мы верим в одно и то же. Нет, апостол Петр сказал: знайте и умейте, как дать отчет каждому, кто спросит отчет о вашем уповании. Потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Итак, 3 книга «Уроки истории». Они совмещены с Библией, потому что Библия предсказывала эту историю наперед, и Господь от начала возвещал, что будет в конце. Давайте полистаем эти 2 книги. Слово Божие и история говорит о том, что действительно был Вавилон. Библия говорит о Вавилонской башне разрушенной, и произошло смешание языков. Само слово «Вавилон» – это смешание. Потом уроки истории говорят нам также о том, что был Вавилон, Вавилонская империя, где тоже было поклонение языческим богам. И, конечно же, современное существует язычество. Мы говорим: о нет, мы христиане, к примеру, да, мы не язычники, нет, нет, нет, мы их осуждаем. Но апостол Иоанн на острове Патмос, когда увидел отступление в христианстве, он был шокирован, потому что в одни его языческий Рим гнал христиан, Тысячи христиан отдавали жизнь свою за Христа, свидетельствовали о своей вере через свою кровь, через свою смерть, через разлуку с детьми. И когда он увидел, как эта христианская церковь отступила от закона Божьего, он написал удивительные слова. «Тайна! Вавилон великий! Я этого понять не могу! Как же так?» Сатана приспособился, противник Божий. Да, он не через спиритизм только идет к людям, а он говорит, да ты иди к небу немножко не тем путем, ты же все равно погибнешь. О, дорогие друзья, вы поймите, первоапостольская святость, чистота, вера в Иисуса Христа и закон Божий, вера и дела. И вдруг языческий Рим прекращает свои гонения, а хороший план придуман. Пусть христианство будет облечено в одежды веры в Иисуса Христа, пусть они теперь провозглашают Богом Его воскресшим из мертвых, но мы немножко изменим заповеди, и пусть они погибнут. И возникает другой символ, открытый в Священном Писании. Жена, сидящая на звере багряном. Женщина в белом – символ апостольского вероучения. Христово вероучение. Женщина, облеченная в драгоценные одежды, в украшения, сидящая на звере, символ отступления в христианстве. Не думайте, что придет страшный зверь. Зверь – символ власти в Библии. И вот какая-то власть и церковь объединятся вместе. И она уже не опирается и не стоит на луне. Это чистая церковь. Она сидит на звере. Мало того, держит чашу, наполненную блудом, вином блудодеяния ее. Дорогие друзья, что такое блуд? Блуд – это измена мужу, а здесь измена Иисусу Христу. В чем же эта измена? Христос сказал, суббота для человека, не человек для субботы. Он не отменил субботу, он наоборот подчеркнул, я дал вам субботу. Я не дал вам среду, я не дал вам воскресный день, потому что самое драгоценное для меня – это вы. Вы должны понимать меня, вы знать должны мой характер. Ибо Сын Человеческий установил эту субботу, святую, как время для общения с Ним. Светите субботы мои, потому что это знамя моего грядущего царства, которое придет на эту планету Земля, желают этого люди или нет. И что же будет соблюдаться на святой обновленной Богом планете Земля. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше, говорит Господь. И тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу. Исаия 66 глава. Читайте, пожалуйста. Все христиане любят эту главу. Будет приходить на поклонение ко мне всякая плоть, не евреи, всякая плоть будет приходить из субботы в субботу на поклонение. В субботу можно добро делать, пожалуйста, но если вы могли это сделать в течение 6 дней, потому что добро и содержать свою семью, а Бог говорит, не работай в этот день, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, но в исключительных случаях, чтобы помочь в какой-то катастрофе или в чем-либо нуждающемуся человеку, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сатана изменил направление в христианстве. Зверь такой страшный, Римская империя, которая пришла на смену греческой империи, она представлена четвертым зверем. Запомним время появления отступления в христианстве, во время Римской империи. Распавшегося Рима на 10 европейских народностей выходит из моря, и на нем уже сидит жена. Церковь, да? И мы с вами знаем, что на земле настал судный день. Об этом говорила первая весть ангела. Вторая ангельская весть звучит, что пал Вавилон, город великий. А он давно был в падении и в запустении, когда было это видение дано апостолу Иоанну. Почему он пал? Он вином отступления напоил, научил все народы. Вы знаете, одна женщина, когда она услышала объяснение этой вести, она схватилась за голову и сказала, а как же миллионы людей доверяют тому, что не помни день субботний, празднуй другой день субботний. А Господь говорит, не оставайся в этом Вавилоне, выйди из него. Не реформируй ту конфессию или ту религию, из которой ты выходишь. ты выйди сам из нее, потому что Господь говорит, срочно убегайте из этого Вавилона. У Бога есть овцы не сего двора, и тех надлежит мне привести. И будет один пастырь и одно стадо, но не на основании беззакония, к чему стремится привести дьявол всех людей, всех вероисповеданий, и положит печать свою и начертание свое. И будут стремиться и облекать в красивые фразы о мире, ну а Господь грядет, и Он нелицеприятен, и скажет, а ты забыл закон мой? Если лекарство полезно, но немножко яда, конечно, это будет беда. Давайте посмотрим, как на этом пророческом отрывке числовом 2300 вечеров и утр развивалась христианская церковь. В 1934 году, когда весть пошла к язычникам, первый период христианской церкви, о котором говорит книга Откровения, 2 глава, там написано, что это желанная церковь, потому что были сильнейшие гонения, и люди не считались ни с чем. Они настолько верили в пришествие Иисуса Христа, соблюдали Его истину, заповеди, что отдавали свою жизнь за Христа. И никогда не думайте, что святые мученики нарушали субботу. Нет, дорогие друзья, потому что до 350 года христиане соблюдали субботний день. Так говорит об этом история. Потом наступает второй период церкви, Смирна, особо тяжкие гонения. Потом наступает вот этот век отступления, пергамский, возвышенное. Сатана решил одеть в одежды религии, идите, но идите немножко неправильно. Соединил язычество с христианством. И наступает четвертый период, темное средневековье, с которым мы знакомы по учебникам школьным даже еще. Здесь уже остаток жертвы, Фиатира, уже не языческий Рим, а христианский Рим гонит своих же, называя их еретиками. В 2000 году Папа Римский каялся и просил прощения у человечества у стены плача за 50 миллионов только сожженных на кострах. Сегодня известны другие потрясающие цифры. Крестовые походы, но нет покаяния за нарушение субботнего дня. Дорогие друзья, а как же научены люди? Чему они научены верить? Но Бог не оставил без милости. Наступает эпоха реформации. Радостное пение, сардис, период церкви, когда Библия переводится на языки других народов, становится достоянием людей. Потом наступает период ожидания пришествия Христа, потому что исчислили пророчество Даниила. Но была некоторая ошибка, потому что не вся истина открывается сразу. Но мы будем слышать с вами нечто интересное. Оказывается, об этом разочаровании было предсказано. И названы эти люди, людьми мудрыми и особыми людьми. И в этом таится название церкви. Итак, наступил этот период, в котором мы живем, и восьмого не дано. Народ суда. Потому что на небе начался судный день. Судный день начинается в посте и в плаче. И на земле была группа разочарованных, которые плакали и молились, и взывали: «О Господи, почему же ты не пришел?» И эти же события увидел апостол Иоанн в других символах. И все это совершилось, дорогие друзья, и осталось только пришествие Иисуса Христа. Обратимся к той первой лекции об этом историческом истукане, о разделенных стопах этого истукана, частью из глины и из железа, и 10 рогов этого четвертого зверя. Почему? Это очень важно, потому что не нужно обвинять конкретно кого-то, что кто-то изменил закон Божий. За многие века до новой эры было предсказано, Даниила 7 глава 25 стих, выучите этот текст наизусть. Оказывается, появляется маленький рог среди 10 распавшейся Римской империи, маленькое государство.

священнику римскому. И он, вкушая эту власть, он идет далее и истребляет три арианские народности. С 538 года он называется папой, отцом этой Римской империи и священником вместе. Жена на звере, церковь и государство. И получается очень интересное. Возмечтает отменить праздничные времена и закон. Дорогие друзья, можно мечтать, но отменить этот Божий закон невозможно. Но хотя на длительное время и отменился этот закон Божий, заповедь о субботе, и пришли традиции вместо закона Божьего. И это очень печально. И надо же, что вином блудодеяния напоены все народы. Об этом еще пророк Захария говорил. Жена, которая была принесена в долину Синар, римское правительство и церковь. Уникальное, нет на земле такого. Чтобы это было и государство, и церковь. Иисус Христос не поддерживает соединение церкви с политикой. И он говорит, церковь – это моя церковь, это мое наследие. Здесь же вы видите, что они сами, богословы, свидетельствуют, что апостольская церковь держалась чистоты истины, пока пришел этот компромисс с язычеством. Потому что император Константин, он был язычником. А как ему укрепить империю? Он хорошо. Давайте будут символы наши, праздники наши, а названия христианские. Таким образом, достопочтенный день Солнца стал днем в честь воскресения Иисуса Христа. Откройте любую энциклопедию, вы увидите это. И претензии к энциклопедиям, к Библии, но не ко мне или к тем, кто несет и проповедует трехангельскую весть. Итак, вы видите, что здесь произошло невероятное, что Римская империя, она несла эту весть дальше. И уже в искаженном виде христианство пришло на Русь. Уже не было заповеди «помни день субботний». Да, Кирилл и Мефодий перевели правильно «помни день субботний». Но само учение, оно представляло другое, что служба все-таки основная должна идти по воскресеньям. И забыли люди о печати Божьей. А Господь говорит даже ангелам, держите ветры мировых столкновений, человеческих страстей, пока я не запечатлю искренних. Бог не ищет толпы людей. Он ищет тебя, Он ищет меня и говорит, убойся меня. Я же написал свой закон, а люди отменили. И ты поразмысли, потому что я хочу положить печать на чело твое, чтобы ты помнил, кто есть твой Творец. Крещение младенцев, дорогие друзья, учение в этой чаше Вавилона. Иисус Христос сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать, и я с вами. Ребенка нельзя научить, вы прекрасно это знаете. И невозможно ребенку учить дальше соблюдать Слово Божие. Откуда это пришло? Открывайте энциклопедию Тристана Аноньена, к примеру, такая небольшая энциклопедия, компактная энциклопедия. И там написано, что крещение младенцев было перенято у монтанистов и в V веке, по сути дела, введено в христианство. Итак, дорогие друзья, вы видите, что не Христос ввел крещение младенцев, а вот это смешание язычества с христианством. И так легче распространять веру. И человек крестящийся, он должен верить в смерть и погребение и воскресение Христа. Ребенок не может сделать это. Поклонение Деве Марии и мощам. Посмотрите, как интересно говорит энциклопедия, что теперь к лику святых могут быть причислены даже иногда случайные люди. Жанна д'Арк, которую сожгли на костре во время осуждения ее католической церковью, потом ее же канонизировали, теперь она святая, и люди кланяются мощам. А Господь в слове сказал своем, нельзя прикасаться к костям, нельзя кланяться даже к костям святого человека. Идет разночтение между Библией и учением. Инквизиция. Да никогда Господь, который написал заповедь «Не убивай», не хотел, чтобы во имя Его брали оружие. Нельзя этого делать. Но вы видите, что инквизиция, которая взяла власть в начале XIII века, она уничтожала людей, какие читали Библию. Известен рассказ о девушке, замурованной в стену, прямо с Библией.
уничтожались Библии. Библию не хотели дать в руки народа.

народа, а потому что там заповеди люди прочтут. И далее в искаженном виде катехизис. Дорогие друзья, вы видите корень всех зол. Это страшное отступление в христианстве. И апостол Иоанн уже не мог иначе это изобразить, как только написал «всадник», «смерть». В течение этого средневековья, время времен и полувремени, 1260 лет пророческих, до нанесения смертельной раны во время Французской революции, было вот это шествие отступления на земле. Далее написано, что это... Блудница, сидящая на звере, на политической власти, она упоена кровью святых. И вот инквизиция это подтверждает, упоена. Не просто одного кого-то в тюрьму отослали. Нет, дорогие друзья, реки крови лились по нашей планете Земля уже не от языческого Рима. И возмечтает изменить закон и пророки. Итак, эта схема, она действительно сходится из книги пророка Откровения Иоанна в книге Откровения и книга пророка Даниила. 42 месяца, 3,5 года, 1260 лет – это одно и то же. И еще что интересно, официальный цвет алый. Посмотрите, как все совпадает. И жена была облечена в багряницу, да, украшена. Посмотрите украшения этих церквей. Потому что сам дракон дал власть, силу и престол. Удивительно. Читайте книгу Откровения, 13 главу, и подумайте. Вы себя подделали под принципы Священного Писания или Библию подделали под себя? Но есть еще странное и интересное. В этой же энциклопедии Тристана Ананьена, что, оказывается, уже многие годы существует так называемый духовный Вавилон и коммунистическое движение. Вы скажете, что вы говорите? Вы против единства? Вы против мира? Нет. Я не против единства, я не против мира. Но мы должны трезво посмотреть на то, что совершается в нашем мире. И поэтому, дорогие друзья, не может быть единства между светом и тьмою. И вот это влияние к слиянию всех верующих. Да, конечно, мы должны, и мы обязаны хранить мир между собой, не конфликтовать, но изменять учение и на основании измененного учения совершать это единство, это называется отступлением. Я совершенно случайно купила на дешевом рынке, на брошенном таком, скажем, рынке, второй том Великобританской энциклопедии. Когда раскрыла раздел «Религия», я была шокирована. Это то, что меня интересовало всегда. Участвует ли истинная церковь в экуменическом движении? И должна ли она участвовать? Первоапостольская чистота, потом делится на западную церковь, римско-католическую, на восточную, армянскую, православную, сирийскую, коптскую церковь. Потом идет век реформации и деление на разные протестантские учения. И самое интересное, а теперь все в одном узле, все вместе, экумена. И только одна церковь стоит в стороне. Не осквернились женами, они будут спасены, дорогие друзья. Подумайте об этом. Не говорите, мы всех должны любить. Да, мы всех любим, но заблуждение не любите, грех не любите. Потому что тайно всегда Богу изменяли даже священники в Иерусалиме. Читайте книгу пророка Иезекииля. 70 священников сделали изображение и им кланялись. Поэтому меня, например, не шокирует это отступление. Оно предсказано в Священном Писании. Только главный вопрос – я там или я с Богом? И где моя семья? И где мои родные? Где мои друзья? И о чем я вообще говорю? И поэтому Господь говорит, вот древний Вавилон и современный – все идентично. А именно – что здесь особая непогрешимость, особая святость, намерение встать выше Бога, вместо Бога, преследование народа Божьего и поклонение Богу в день поклонения главному языческому божеству Солнцу. Сандей, день Солнца, зон так и так далее. О, дорогие друзья, ведь язычники поклонялись именно этому божеству. Мало того, политика, с нею блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния упивались живущие на земле. И посмотрите, что это совершается. Политики идут, просят благословения. О, дорогие друзья, они подумали,
что эта блудница, сидящая на водах многих, а воды – суть народы, племена, языки, очень много положительного делает, и просвещение несет, и гуманитарную помощь оказывает, но искаженное учение. Дорогие друзья, это маленькая капля яда в учении Иисуса Христа, она же принесет погибель. И Господь говорит, молитесь вам, чтобы вам не бежать зимой или в субботу. Итак, дорогие друзья, конфликтная ситуация возникла в религиозном мире. И в наших семьях бывают конфликтные ситуации. Но я рада, что теперь люди понимают, что за всеми конфликтами не только Бог, и обвиняют Бога. Да Бог вообще не причастен к конфликту, но понимают, что зачинщик всего этого – сам дьявол. Конфликт был уже у дверей Едемского сада. Авель был убит Каином. Самая, казалось, благополучная семья. На работах конфликты, в семьях конфликты. И вот первый способ – это избегание конфликта. Бог не пошел этим путем. Конфликт же остается. Он бы мог закрыть глаза на эту планету, да и все. Ведите себя до своего печального конца. Нет, конфликт нужно разрешать. И поэтому не закрывайте глаза на то, что что-то у вас конфликт с вашим сыном, а он говорит, а вот у моей соседки вообще еще хуже, да? Нет, дорогие друзья, это нехороший способ избегания конфликтов. Доминирование тоже. Вот Господь мог бы всю планету соблюдать субботу заставить. Но он же не идет этим путем. Он посылает дождь на злых и на добрых. И солнце дает и верующим, и неверующим. И поэтому, когда муж или жена говорит, все будет, как я хочу, конфликт же остается, это нехорошо. Подстраивание. Да, мы подстраиваться должны друг под друга, это точно. Но подстраиваться в добром, но никак в том, что является отступлением. И компромисс. То, что случилось между язычеством и христианством. Соединили языческие символы, языческие праздники с христианскими названиями, с христианскими событиями. Компромисс не может быть в наших семьях, если сын наш употребляет алкоголь, наркотики или муж, или дочь занимается не тем, чем надо, и мы должны все-таки думать, как выйти из этой проблемы. И очень хороший путь – это путь верности перед Богом. Конфликтная ситуация возникла у трех юношей в дни Навуходоносора в Вавилонской империи, но они остались верными. Они не пошли на сделку с совестью, за что были брошены в печь огненную. Может быть, и нам нужно проснуться, трезво посмотреть на себя, в какой я системе. И даже если это, как бы казалось, грозит мне чем-то, нет, Господи, я хочу быть Тебе верным, верной. А Ты избавишь меня от этих конфликтных ситуаций. Итак, мы приближаемся к величайшему конфликту, уже приблизились. Поклонение Иисусу Христу. И первоапостольскому учению принятие его в свою жизнь, в церквах наших, в нашей семье, либо поклонение власти человеческой, отменившей закон Божий. Итак, это наш выбор. Выбор за нами, либо Библию, закон Божий, учение Спасителя и истину и спасение, либо традиции, церковные постановления, предания и заблуждения. И поэтому актуальна эта весть. «Выйди из Вавилона, народ мой!» Однажды женщина услышала эту тему и говорит, «Я останусь в своей церкви, где мы соблюдаем воскресный день, я буду реформировать ее изнутри». Господь говорит, «Нет, убегай, потому что все это подвергнется язвам». Буквально, как страшно. Обезопасьте себя и свою семью, убегайте к Господу, сотрудничайте друг с другом. И хороший выход из этой ситуации – это сотрудничество. И думайте о том, какие вы фразы говорите тем, кто с вами в конфликте, особенно ваши дети. Есть хуже, есть лучше. Мы можем сказать, ты очень безнадежен, ты мне надоел и так далее. Вы должны подбирать слова, как и Бог подбирает к нам эти слова. Порой обличение, порой увещевание. И вы видите, что Господь не пошел на компромисс с сатаной. Он отдает Сына Своего, но Он благословляет это доброе сотрудничество. И нужно учитывать состояние психики. Когда я смотрю по телевизору о потерянных детях, когда они, хлопнув дверью, ушли, а потом родители разыскивают и пишут, ушел подросток из дома. Я всегда думаю, наверное, была конфликтная ситуация. Ему было неуютно в своем доме. И когда жена с мужем ругаются, дорогие друзья, вы подумайте, что психика человека очень слабая. Учитывайте состояние вашего мужа, вашей жены, ваших детей. И, пожалуйста, остановитесь в этих конфликтных ситуациях.
избирайте путь верности Богу. Отдавайте этот конфликт в руки Бога. А Господь наладит все и поможет вам выйти из этой конфликтной ситуации, как вышли эти юноши из горящей печи. И точно так и в вопросе выбора, соблюдать субботу или оставаться на этом звере багряном со всеми множеством. Это ваше право. Но ответственность очень большая. И поэтому, дорогие друзья, подумайте и не идите путем компромисса с грехом, когда мать, собирая последние денежки, бежит, чтобы купить бутылку водки своему сыну, который с ней иначе конфликтует и даже угрожает. А может быть, нужно найти мужество в себе и сказать: «Нет, дорогой, я не пойду путем отступления или путем угождения твоей прихоти, и, может быть, многое изменилось бы в наших семьях». Потому что любовь – это принцип, и принцип отсвечен вот в этом поклонении либо Богу, либо власти, зверю, число которого 666. Вы узнаете еще об этом. Потому что любовь, она долготерпит, и нет, и прощает, и покрывает все. И некоторые люди думают, что любовь – это вообще ничего не делание. Нет, дорогие друзья, отстаивание истины, верность за истину – это тоже любовь, потому что этим самым мы выражаем любовь к Богу. И нет той пропасти, через которую любовь не могла бы перекинуть мост. Не доводите конфликт до такого состояния, когда вы не сможете вернуть сына или дочь, или мужа, или жену. Пожалуйста, остановитесь, подумайте и сделайте то, что сделал Христос. Отдал себя в этом конфликте во искупление нашей планеты и открыл людям чистоту закона своего, праведность свою и милость свою, прощающую грешника. О, если б ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, заповеди поставлены на должную высоту. И, конечно, молитва. Прости нас в этом конфликте. Тот мудрый, кто первый говорит: «Прости, я виноват». И теперь я желаю вам всех Божьих благословений и особенно верности. Будь верен в малом, и поставлю тебя над многим. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Пусть драгоценная кровь Иисуса Христа и Святой Дух сохранит нас от этой великой лжи, охватившей весь христианский мир. Всего вам наилучшего!

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы говорим о поклонении Богу, и на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Семенюк. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я рада вас приветствовать в нашей студии. Итак, что Священное Писание говорит о поклонении Богу? Поклонение, что это такое? Это какой-то внешний знак. Что значит поклониться Богу? Упасть перед Ним на колени, пасть ниц? Или же это что-то большее, нечто большее?
3: Когда в Библии говорится о поклонении, там очень много говорится о поклонении. В Библии призываются люди к поклонению, поклониться Богу, Творцу, поклоняться. Вот то изначально, вот вы верно подметили, что само слово «поклониться», «поклонение», оно это и означает, что пасть ниц перед кем-то, и в древности оно так и означало, пасть ниц перед царем, вот перед ним склониться, поклониться, что означало свое признание его монархом, владыкой, властелином над тобою, что ты этим самым просишь милости вот у него. Конечно, когда Библия говорит о поклонении и о многих других вот вещах, как таких терминах отношений к Богу, то подразумевается большее, чем просто вот внешняя форма, внешнее действие. Потому что Бог, для Бога важно не столько, что мы делаем, сколько как мы это делаем. Это результат наших желаний, нашего искреннего вот какого-то побуждения, например, благодарности Богу, признательности, что все от Него, или это поклонение. Иногда есть тексты в Библии, встречаем, что Бог отказывается от поклонения людей, говорит, не нужно мне ваше поклонение, ваши жертвы, которые вы приносите, потому что они как раз-таки формальными стали, не из сердца исходили, не от отношений, любви, доброты, вот этой дружбы с Богом. Поэтому, когда речь идет о поклонении в Библии, то это особое действие, можно сказать, которое захватывает всего человека. Не только внешние действия его, но его мысли, разум, его чувства, которые тоже вовлечены в это. И человек, вот весь какой он есть, он предстоит перед Богом. И, конечно же, что-то, например, часто тоже тексты, такие слова в Библии есть – когда придите, поклонитесь Богу, принесите дар свой Ему. О дарах каких речь идет? Тогда дары были и жертвы приносились вот Богу, и какие-то дары благодарности, которые указывали на какое-то вот желание человека отблагодарить, признавая то, что у меня есть, и вот этот дар, это все от Бога, я зависим от Бога. Там поклонение – это, наверное, больше действие, выражение полной зависимости, абсолютной зависимости от Бога Творца, когда я признаю, что все, что у меня есть, это все от Него. И жизнь, и здоровье, и силы, и семья, и то, что я могу трудиться, что-то зарабатывать, или что я живу, это все от Бога. И поэтому, когда я признаю это, признавая Его авторитет надо мной, когда я где-то даже послушание Ему проявляю, это и есть вот все, можно сказать, что это поклонение. И к этому призывает нас Священное Писание, и в книге Откровения, в 14 главе, в 7 стихе мы читаем, ну, здесь с 6 стиха до 12 описывается особая весть, которую иногда называют весть трех ангелов, весть, которая призвана приготовить людей к жизни с Богом, ко второму пришествию Иисуса Христа. И вот здесь, в частности, в 7 стихе, ангел, вестник Божий, или вот эта весть, которая по земле звучит, призывает конкретно человека к определенным действиям. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу», в 7 стихе читаем, «ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Так вот здесь Господь призывает изменить жизнь, бояться Бога, это значит изменить жизнь, придавая Богу уважение, авторитет, воздать Ему славу практически о том же, и здесь призывается к изменению жизни. Почему? Потому что время менять жизнь, время решения, время принятия решений, потому что наступил час суда, и сегодня решается участь человека, И как он определит, так и будет будущее его, будет спасен или погибнет. И призывается к поклонению Творцу. И поклонитесь сотворившему. Что результатом вот определенных действий, вот этих вот признаний авторитета Бога, воздания славы, будет поклонение Творцу. Но когда здесь говорится о том, что нужно поклониться Творцу, Творцу, который сотворил небо и землю, и море, и источники вод, и вот эти слова, они объемлют все. Все существующее Бог сотворил. И меня, и все, что у меня есть. И призывает признать Его своим Творцом сегодня, в век, когда мало люди думают о Боге, тем более думают о Нем как о Творце, который имеет право на меня, на мою жизнь, на то, что у меня есть по праву творения, поскольку Он мне дал эту жизнь. Сегодня, когда и различные теории существуют, эволюционизм, и материализм, и даже, можно сказать, экономизм, все, что захватывает жизнь человека, забывая, отвлекая его от главного, от Бога, который дает ему жизнь, дает здоровье. Здесь предлагается в этой вести, напоминается нам, настоятельно напоминается и предлагается поклониться Творцу. Что еще имеется в виду, когда говорится о поклонении? Что нужно делать, когда поклоняемся Творцу? Для этого нужно понять, к чему нас обращает автор книги Откровения, в данном случае Иоанн, апостол Иоанн. Когда он говорит о Творце, когда мы говорим, зная Библию, о Творце, первое, наверное, что приходит на ум, связанное с Творцом, это творение. Это начало истории Земли, это книга «Бытие». Книга «Бытие», и вот первые главы ее, первая, вторая глава описывают как раз процесс творения, как Бог творил. Для того, чтобы нам понять, что значит поклоняться Творцу, нам нужно вспомнить об этих главах и о том, что там происходило, для того, чтобы увидеть, что подразумевается вот под этим поклонением Творцу. Потому что, как и многое, то, что оттуда изначально вышло, оно там было в идеальной форме. Так же, как и поклонение Богу тогда Адама и Евы до грехопадения, можно сказать, что было идеальным, потому что не было еще греха, который нарушил вот этой гармонии поклонения Богу. Поэтому посмотрим мы именно на первую и вторую главы книги «Бытие», где еще грех не пришел на нашу землю. Вот что описывается там. Первая глава и вторая главы, когда читаем их, то создается впечатление, что дважды, и в общем-то так и есть, дважды описывается история творения. Здесь присутствуют два рассказа о творении. Первый рассказ заканчивается во второй главе, в четвертом стихе, где говорится «вот происхождение неба и земли». А второй рассказ, начиная с пятого стиха, заканчивается в конце второй главы. Концом или кульминацией второго рассказа является брак. Бог создает брак, когда создает человека и мужчину, и женщину. И здесь вот эти слова, которые Адам произносит, они, между прочим, если первая, вторая глава идут в прозе, написаны в еврейском, то вот эти слова Адама, они в поэзии, поэтический язык используется. Вот когда он говорит, что вот жена, которую подарил мне Бог, и он, вот она от меня взята, как кость от костей моих и плоть от плоти моей, он поэзию здесь говорит, стихи, вот вдохновение его. Бог, кульминация второго рассказа – это брак. Бог создает брак в Едеме. И сегодня брак, который есть у нас между мужчиной и женщиной, он Богом благословен, и Бог его задумал еще из Едема. Поэтому и семьи могут быть счастливы только если будут прислушиваться к Богу о том, как жить в семье. Потому что Бог создал брак, и он знает, в каком случае он будет счастлив и благословенным для семей. Дьявол, зная это, борется против этого установления. И сегодня множество семей распадаются, разрушаются семьи. Почему? Потому что забыли начало. Забыли Творца, который учит, как нужно жить, чтобы быть счастливыми.
1: Открытая книга.
3: То же касается поклонения. Первый рассказ в книге «Бытие» начинается в первой главе и заканчивается в начале второй главы. Он описывает более подробно процесс, как он творил землю. И вот интересно посмотреть, что сам процесс творения описывается, и два есть ключевых слова там. Они будут по-русски звучать так, что Бог сначала творит форму из ничего, придает форму, делает форму, а потом наполняет ее содержанием. И в сотворении, вот в днях творения мы видим, как это воплощается. К примеру, в первый день Бог творит свет, А в четвертый день вот этот свет наполняет содержанием светила тварь. Во второй день Бог творит небо и воду, а в пятый день он творит птиц и морских животных, которые наполняют это вот пространство, которое Бог создает. В третий день Бог творит растительность, а в шестой день Бог творит животных и человека, которые будут вот этим наслаждаться и жить в этом. Но вот седьмой день творения, который описывается уже во второй главе книги «Бытие», вот со второго стиха по второй и третий стихи, здесь Бог творит, еще седьмой день был творение, оказывается. Вернее, седьмой день, который Бог создал, но в него Бог уже не творит ничего. Угу. Для чего Он создает? И вот здесь Бог создает опять-таки вот эту форму, время, седьмой день, и наполняет его содержанием. А какое содержание? Он и его общение с Адамом и Евой, отношения между ними. Вот это содержание, вот эта цель, для которой Бог создает седьмой день, вот тогда при творении. И здесь в третьей, во второй главе третий стих, второй и третий. «Бог совершил к седьмому дню дела свои, которые Он делал, почил в седьмой день от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, здесь мы смотрим, что Бог, когда завершил дело творения, говорится о том, что Он почил или отдыхал. И, кстати, еврейское слово «суббота» или «шаббат» и означает «покой». Отдых. Бог отдыхает. Но почему отдыхает? Устал ли он? Нет, у пророка Исаии написано, что Бог не утомляется. Не потому он отдыхает, что он устал. Другая причина. Он как художник, наверное, наслаждается вот и тем, что он сделал.
2: Произведением. Да, произведениями. Своих рук, так
3: скажем. И с другой стороны, вот дети всегда лучше всего учатся на примере. Можно, вот когда есть дети, у многих, и у меня есть дочка, когда можно целые лекции читать о том, что хорошо, что плохо, учить ребенка, но он очень мало из этого поймет. Но когда ты что-то покажешь ему и сам сделаешь, что он посмотрит, увидит и повторит, вот это будет лучший пример и лучше всего обучение именно такое. Что Бог и делает. Ему не нужен отдых, но он отдыхает, чтобы человеку дать пример отдыха. Он почил, и Адам и Ева отдыхают вместе с ним. А вот другой вопрос. А Ева и Адам, для чего им отдыхать? Они что, успели что-то особое сделать, что они устали? Они ничего еще не успели сделать. Они только первый день, седьмой, живут вот полный день их жизни. И чем этот день наполнен? Они наслаждаются тем, что Бог для них сделал. Они ничего не делают, но Бог делает для них. И они общаются с Богом. Этот день Богом создан и замыслен. Вот здесь как написано, он освятил его. Освящение в библейском понимании, это значит отделить и не только от чего-то, но для чего-то, для каких-то целей. Поскольку Бог освятил, для святых целей Бог предназначил этот день и отделил. И одна из самых главных целей святых – это общение человека с Богом в этот день. И когда мы дальше исследуем Священное Писание, Бог, кстати, Он и благословил этот день, Он его не только осветил, отделил, он еще почил этот день, и он также его благословил. Особые благословения для этого дня у Бога предназначены. И когда мы читаем дальше, Священное Писание исследуем, то в книге Исход, в 20 главе, Бог снова вспоминает об этом дне конкретно и связывает его с творением. С поклонением Творцу связывается именно этот седьмой день недели, который называется субботой. В 20 главе 4 заповедь из 10 заповедей Божьих, которые Бог сам пришел израильтянам, которые до сих пор были в рабстве более 400 лет, которые забыли Бога, которые представляли Бога уже вот как египтяне представляли себе богов в виде каких-то статуй, в виде животных, которым поклонялись, и потом в пустыне они себе делают там Бога в виде тельца. Почему? Mm-hmm. Потому что они привыкли видеть таких богов, религию такое воспринимать в Египте. Они забыли правильное понимание Бога, забыли о том, как служить, как поклоняться Богу. И там в пустыне, на Синае, Бог напоминает им о том, как поклоняться Богу. И произносит 10 заповедей. Между прочим, позже в книге Второзакония Моисей скажет, что Бог произнес 10 заповедей и больше ничего не говорил. Все остальное он передавал Моисею, Моисей рассказывал народу. А вот к народу Бог сам конкретно сказал только 10 заповедей. Это настолько важно для него. Вот эта конституция Бога, Божья конституция, конституция Вселенной, что он сам считает важным прийти, рассказать о ней людям, напомнить и на человеческом языке произнести эти заповеди. И вот здесь четвертая заповедь.
2: Это тоже часть поклонения Богу.
3: Это часть поклонения,
2: и это соблюдение Его закона.
3: Соблюдение Его закона. И когда мы книгу Откровения исследуем, там говорится вот этот стих, который мы сегодня читали с вами, 14 глава, 7 стих. «Убойтесь Бога». А бояться Бога, если посмотреть, что значит страх Божий, это удаляться от зла, ненавидеть зло и в то же время соблюдать Божьи заповеди в Священном Писании.
1: Открытая книга.
2: Эдуард, и вот они, Божьи заповеди. Вы начали говорить о субботе. Мне бы хотелось на это внимание обратить. Это конкретный день недели, суббота. Или это был тот единственный седьмой день, который Бог установил, сотворив Адама и Еву. И больше этот день не повторялся? Или же это суббота, день недели? Если вы говорите, что это седьмой день недели, мы привыкли к тому, что суббота у нас является шестым днем недели. Почему
3: такое происходит? По поводу вот того, шестой или седьмой день, сначала позволю ответить. Во всем мире, в основном, в календарях, суббота – седьмой день. Только у нас в России, и это случилось до революции, в России суббота тоже была седьмым днем. А во время революции, когда власти вот после революции боролись с тем, чтобы вообще вытеснить религию из жизни людей, вообще сделать всех атеистами, это был, вы помните, цель, да, из истории мы знаем, цель того времени, что люди должны быть... Религия – это костыль слабых, да? Она не присуща образованным людям, которые стремятся к социалистическому обществу, где счастье и гармония. Вот. И тогда как раз-таки, борясь с Богом, и была вот эта вот неразбериха с календарями. Была и пятидневная рабочая неделя у нас в стране, была и десятидневная рабочая неделя. И все для того, чтобы два дня, которые напоминают людям о Боге, чтобы их удалить, выбросить. Воскресенье, которое многие христиане почитают в честь воскресения Христа, и суббота, как памятник, вот, напоминающий о Творце. Поэтому седьмой день – это по Библии. Седьмой день – суббота. Сегодня она тоже остается субботой, хотя в нашем календаре она получается шестой. Ну, это вот из-за вот этих перемен, которые происходили. Но теперь вопрос того, та ли эта суббота единственная, или сегодня она остается этой субботой и для человека, живущего сегодня.
2: И что мы в таком случае должны делать по субботам для того, чтобы выразить свое поклонение Богу?
3: Когда Бог произнес свои заповеди на Синае, в 20 главе Исход, вот прочитаем эту заповедь, Бог конкретный день имеет в виду. И здесь имеется конкретный седьмой день недели, суббота. Он ее напоминает. И что Бог о ней говорит? С 8 стиха 20 главы Исход читаем. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Итак, Господь здесь в этой заповеди напоминает, что нужно выделить особый день для Него. Для Него вот седьмой день Господь называет суббота, чтобы не было у людей вот какого-то непонимания, недопонимания. Здесь не просто говорится суббота, любой праздничный день, а говорится седьмой день и называется суббота. Даже если в каких-то календарях, может быть, что-то получается по-другому, Бог говорит седьмой и называет на всякий случай его еще и субботой. Итак, Бог говорит, этот день выделять его в чем? Покоиться, как покоился Бог. Отложить все обычные дела, которые мы делаем в течение труда всей недели. Вся неделя у нас на то направлена, что мы трудимся ради себя. Мы работаем, работаем ради решения каких-то проблем, где-то даже, может быть, удовлетворения своих прихотей. А Бог говорит, а теперь остановись. Остановись от попыток изменить свою жизнь самостоятельно и позволь, чтобы я позаботился о тебе. Бог хочет, чтобы в нашей жизни был один день для особого опыта встречи с Ним, когда мы все откладываем в сторону и этот день посвящаем общению с Ним, молитвам, размышлениям, встрече с теми же людьми, которые так же, как и мы, хотят поклоняться Богу. И более того, когда Иисус пришел на землю, Он не отменил субботу, как некоторые считают. Он сказал, что Он не пришел изменить закон, а пришел его исполнить, показать, как его нужно исполнять. И вот как раз-таки Он показал истинный смысл субботы, что в субботу Он говорит, нужно делать добро. Суббота не для того, чтобы всю неделю ты ради себя работаешь, наслаждаешься, ради себя милого живешь, забыв даже о семье, весь день где-то на работе, пришел и уставший, опять хочешь время для себя отдохнуть, а дети остаются, жена без внимания. И Бог говорит, а теперь остановись. Всю неделю ты для себя трудился, может быть, даже для своей семьи, но больше для себя. А теперь остановись и потрудись для твоей семьи. Посмотри вокруг, может быть, кто-то нуждается в твоей помощи. Бог служит в этот день для нас. Он говорит, я хочу, чтобы и ты посмотрел вокруг и помог, сделал кому-то особое добро. Не как обычно в течение недели, а что-то особенное, чтобы ты сделал и принес радость кому-то в этот день. Бог желает, чтобы это был особенный из всех дней, отделенный для святых целей. Бог его освятил, значит, отделил для святых целей, чтобы он был для этого у нас предназначен, чтобы у нас был особый опыт богообщения, встречи с Богом в этот день. Когда мы весь день, мы к нему особо готовимся, ожидаем этого дня, и заповедь говорит, помни день субботний, еще до того, как он наступил, чтобы ты планов каких-то не строил на этот день, чтобы вдруг внезапно вспомнил, что у тебя, оказывается, какая-то деловая встреча назначена. Ты заранее подумай о том, что будет суббота, день встречи с властелином неба и земли, с Творцом неба и земли, которого он ожидает встречи с тобою. И здесь нельзя говорить о том, но мне удобнее другой день. Но тебе удобнее, но когда вот Бог, тот, кто выше меня, назначает мне этот день встречи, то я не выбираю, какой день. Я просто либо прихожу на свидание с ним в этот день, либо отказываюсь, игнорирую эту встречу и ухожу. Вот этот день – это конкретно Богом назначенный. Бог однажды сказал и никогда своего слова не менял. В книге Псалмов есть такие слова, что Бог говорит, «Я не переменю того, что вышло из уст моих». Эта заповедь, которую Бог сказал, она вышла из Едема. Тогда еще ничего, когда Бог сотворил субботу, с грехом не было связано. И она не напоминала о грехе, чтобы на кресте вместе с распятием, когда Христос был распят, чтобы получило свое завершение. Суббота не напоминала о будущем, а напоминает о прошлом, о том, что у меня есть Творец. И если я признаю, что у меня есть Творец, я хочу признаю его Творцом, хочу поклоняться как Творцу, тогда я буду признавать и выделять из всех им сотворенный и назначенный день для этих целей. И основание для этого не мое желание, не то, что кто-то об этом говорит, а то, что Бог сказал. А за мной выбор. Хочу я, чтобы у меня был каждую неделю особенный опыт встречи с Богом, его особого благословения, которое он для меня приготовил. Тогда я буду находить время для общения с Богом. Если я не буду находить это время, то, конечно, и те благословения, которые Бог желает особым образом в этот день для меня, приходя в пространстве навстречу со мною, хочет предложить, то я их потеряю тогда. Выбор за каждым человеком.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
2: Адам, где ты? Зачем ты скрылся от меня? И почему же?

где ты, Адам, где ты? Ты думаешь, что ты спасен там за кустом от пустоты, но листьями не спасен.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Зарядка – это хорошее средство взбодриться и улучшить настроение. Правда, Марин?
1: Да.
0: Сегодня мы продолжим разучивать комплекс упражнений с гимнастической палкой. Итак, пожалуйста, встаем и делаем разминку. Руки на поясе. Упражнение «Птичка чистит перышки». Хорошо. Теперь упражнение «Маятник». Правому плечу и к левому плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Хорошо. Упражнение «Сова». Крутит головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Хорошо. Упражнение для рук. Мельница. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И упражнение «Обними себя». И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, закончили. Теперь нам понадобится гимнастическая палка. Возьмем ее в правую руку, вот так посередине, и поворачиваем вправо-влево, вправо-влево. Мы тем самым разминаем кисти рук. Так, хорошенько, хорошо. Возьмем другую руку. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь мы возьмем палку обеими руками. Пожалуйста, поворачиваем ее. Здесь пошире немного. Так. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение «Поднимаемся на носки». Называется оно «Деревья стройные». Поднимаем палку вверх, поднимаемся на носки. Вдох, выдох, опустились. И вдох, выдох, просто на носочках. Вдох, выдох. Пошире, Юля, палку возьми. Вдох, выдох. Можно не смотреть на палку, но просто ее поднимать вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, выдох. Марина, не отставай. Вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Теперь отставляем ногу назад. Палку поднимаем вверх, прогибаемся, смотрим на нее. Назад нога. Опустили. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Смотрим на палку. Вдох, выдох. Еще по разу. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Хорошо. Теперь положили палку на лопатки. И наклоны вправо-влево. И раз вправо, влево. Вправо, влево. Вправо, влево. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Перехватили палку назад, взялись за нее, сзади, вот так пошире. Наклоняемся, смотрим прямо перед собой и руки прямые назад отводим. Раз, два, выпрямились, наклонились. Раз, два, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, хорошо, выдох, вдохнули. Выдох, вдох, выдох. Смотрим прям, хорошо. Следующее упражнение. Взяли палку вот так в локти. Локтями держим. Крепко держим. И повороты вправо и влево. И вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим прямо. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Закончили. Палку перед собой. Пружинящие движения. Вперед. 16 раз. И раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы. Приседания. Палка перед собой. Приседаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Не наклоняемся вперед. Прямо. Хорошо. Еще приседаем. Так. Замечательно. Угу. Закончили. И немножко расслабились. Потрясли ногами. Хорошо. Продолжаем зарядку. Палка у нас перед собой внизу. Перешагиваем через нее туда и обратно. Пожалуйста. Раз. Перешагнули. Назад. И еще. Так, хорошо. Еще перешагнули. И еще по разику. Туда и обратно. Хорошо. Палка вверху, над головой, махи ногами вперед. И раз, достаем палку. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь палка у нас также перед собой. И мы садимся, не касаясь пола руками. Пожалуйста, садимся. Аккуратно ноги вытянули. Хорошо. Встаем. Молодцы. Это нагрузка, конечно, солидная. Садимся. Вытянули. Встаем. Вот как Олег Резов это делает. Садимся. Хорошо, вытянули. И теперь мы ложимся на спину. И подтягиваем палкой колено к груди. И правую. Хорошенько. Так, вытянулись. Левая нога. Носочки тянем. Хорошо. Выдох, когда подтягиваем колено. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И закончили. Так, а теперь из этого же положения мы садимся и вытягиваем руки перед собой. Вот так. Руки за голову и садимся. Упражнение на пресс. Садимся. И последний раз. Хорошо. Легли. Немножко полежали, расслабились. Так, и становимся на колени. На колени, садимся на пятки, у нас гребля. Взяли палку пошире и, пожалуйста, раз, два, три, четыре. Хорошенько работаем плечами вперед. У нас напрягаются мышцы талии. Плывем, плывем. А ну-ка теперь быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы. Закончили. Встаем. Прыжки. Палка у нас вверху. Ноги в стороны. И прыгнули вниз. Ноги вместе. И, пожалуйста. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо. Теперь палка у нас впереди. И мы бежим с высоко поднятыми ногами. Пожалуйста. И Хорошо. Положили палку. Немножко восстановим дыхание. Руки вверх. Вдох. Опустились. Выдох. Повисели. Повисели. Ну вот, наша зарядка закончена, но только на сегодня. Мы очень хотим встретиться с вами завтра. Будьте с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды.

0: оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о трех лицах Божества и о том, как различаются их функции, их служение людям. Мы выяснили, что, оставаясь тождественными по своей природе, для достижения плана спасения на Божьем совете разные лица Божества приняли решение осуществлять разные виды служения человечеству. И в тех местах Библии, где и Отец, и Сын, и Святой Дух описываются вместе, рядышком, в одном контексте, в одном стихе, мы находим последовательно описание разных видов служения трех разных личностей. Посмотрим еще несколько примеров. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, посмотрим, что, согласно этому отрывку, какое служение для нас совершает Отец. Он благословил, Он избрал, предопределил, призвал. Сын описан с термином «слава», «слава Господа нашего Иисуса Христа». Он, придя, показал нам идеал, показал, каков Бог. И Дух Святой здесь описан с термином «освящение», через освящение Духа. Посмотрим также на послание Титу, 3 главу. Титу, 3 глава, стихи с 4 по 7. 3 глава, с 4 по 7. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Итак, Бог Отец описывается следующим образом. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас по Своей милости». Благодать, человеколюбие, милость. Дальше. «Сын» описан так. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа,

0: Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, и так далее. Благодать, Спаситель и оправдание – это действие Сына. Затем Дух Святой. Сказано «банию возрождения и обновления Святым Духом». Возрождение и обновление. Когда мы сравниваем то, что мы узнали вот в этих двух стихах и в трех отрывках во время предыдущей программы, где описываются все три лица Божества, мы видим, что Отец, Сын и Дух Святой, описываясь по-разному в смысле различий в служении по отношению друг к другу, тем не менее представлены одинаково. То есть Отец последовательно описывается такими словами, как предведение, любовь, избрание, предопределение, призвание, благодать и так далее. Сын последовательно описывается такими терминами, как окропление кровью, благодать, искупление, прощение, спасение, оправдание. И Дух Святой последовательно описывается такими словами, как освящение, общение, запечатление, возрождение, обновление и так далее. То есть мы видим, как они, совершая разные служения, достигают одной цели – спасти человека, восстановить его и вернуть ему утерянное место. Таким образом, существуют различия в функциях и служениях разных личностей Божества для осуществления плана спасения. Какова практическая ценность этих истин? Что на практическом уровне дает знание того, что служение разных лиц Божества для человека разнятся? Ответ – ценность чрезвычайно велика. Дело в том, что чем больше мы знаем своего рода специализацию лиц Троицы, тем яснее и четче наша картина Бога, тем предметнее наше понимание того, чего достигают разные лица Божества. И, пожалуй, первая сфера христианского или же духовного опыта, которая очень существенно может измениться в связи с осознанием и принятием этой удивительно прекрасной картины различных функций Божества, это сфера молитвы. Мы можем, зная, какое именно служение осуществляет для нас разные лица Божества, именно этого, именно того, что они и желают нам сделать у них, просить. То есть у Отца просить благословения и руководства, у Него просить мудрости и ведения, у Сына оправдания и спасения, у Духа Святого возрождения, обновления, освящения и так далее. То есть, зная, чем отличаются разные лица в Троице по своему служению, нам, зная, каких целей каждая из ипостасей достигает в плане спасения, мы можем лучше пользоваться всеми этими огромными преимуществами и в своей молитве обращаться к разным лицам Божества. Мы можем молиться напрямую Иисусу Христу, не только во имя Иисуса Христа Богу Отцу, но и Ему самому непосредственно, прося именно то, что Он по Священному Писанию больше всего желает совершить для людей. В книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 59 и 60, мы находим пример молитвы Иисусу Христу, Ему напрямую. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи 59 и 60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой! И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего! И, сказав сие, почил». Предсмертная молитва первомученика Стефана, который молился Господу Иисусу. Мы находим также еще в первом послании Тимофею, в первой главе, 12 стих. 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Павел благодарит Христа Иисуса Господа нашего». Он обращается к Нему напрямую. Таким образом, можно молиться Отцу, можно молиться Сыну. И эта молитва может быть совершенно разной, потому что разные личности Божества совершают разное служение человечеству. А можно ли молиться Духу Святому напрямую? Мы в свое время исследовали, является ли Дух Святой личностью, и выяснили, что у него есть разум, чувство и воля – все три главных необходимых составляющих личности. Дух Святой – личность как Бог-Отец, так и Сын, обладающая равной божественной природой. Соответственно, к нему, как к отдельной личности, можно обращаться так же, как к Богу Отцу и Богу Сыну. Более того, он назван Богом в книге Деяний апостолов в 5 главе в стихах 3 и 4, когда апостол Петр говорил Анании, что «ты солгал Духу Святому», затем говорит «ты солгал Богу». Дух Святой является Богом, является личностью, посему к нему можно обращаться как к Богу. И хотя в Библии не записаны образцы молитвы Святому Духу, но Библия говорит нам о том, как произносится хула на Духа, и вновь это личностные измерения Святого Духа. Дальше можно солгать Духу, с Духом Святым можно общаться. 1 Коринфянам 13:13 – общение Святого Духа. Как, например, можно общаться и с Отцом, и с Сыном? 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит «наше же общение» и как раз упоминает личности Божества. 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит «о наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». И также говорится об общении Духа. То есть Дух Святой, обладая личностной природой, может быть и лицом, к которому мы обращаемся в молитве. В христианстве есть очень неплохой образец молитвы. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий, Источник всего доброго и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой греховной нечистоты, спаси, милосердный, наши души. Это хороший образец молитвы Духу Святому. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Сегодня мы продолжаем цикл бесед об онкологических заболеваниях вместе с нашим гостем. Я рада приветствовать вас, Галина Васильевна, у нас в гостях. Сегодня мы говорим о раке желудка. Для начала хотелось бы выяснить вообще актуальность этой проблемы, насколько это заболевание распространено.
3: Эта проблема весьма актуальна.
2: Актуальна?
3: Актуальна, потому что рак желудка занимает первое место среди злокачественных новообразований и по заболеваемости, и по смертности, к сожалению. И объясняется это причинами поздней диагностики.
2: Ага. А вообще, все-таки это заболевание имеет специфику относительно того, кто больше болеет, мужчины или женщины?
3: Больше болеют мужчины, женщины болеют меньше. И это объясняется тем, что у мужчин больше вредных привычек.
2: Давайте перечислим, какие вредные привычки, что влияет на это заболевание.
3: Мужчины больше курят, употребляют алкоголь, хотя женщины сейчас тоже уже стремятся их догнать, к сожалению. Затем неправильное питание, сухомятка. И особенно сейчас еще этот вахтовый метод работы, когда они уезжают куда-то, и все это, естественно, сказывается на желудке, к сожалению.
2: То есть рак желудка в первую очередь имеет, его провоцирует именно питание неправильное.
3: Видите, когда начинали изучать рак, то была первая теория, это теория раздражения. Влияние там, где сужено больше, где больше прикасается с пищей там, или с какими-то вредными. И желудок, он, опять же, мы должны представить, как работает желудок, его функцию, его форму. И если мы посмотрим, то желудок имеет форму крючка, он имеет два сужения. Вверху это кардиальный жом, когда из пищевода пища попадает в желудок. И в конце желудка это антральный жом, когда желудок закрывается, и дальше идет 12-перстная кишка. И вот если мы скажем о процентном соотношении опухолей по локализации в желудке, то на первом месте стоит антральный отдел. Там встречается 50% раков.
2: То есть это наиболее узкое место, да, если
3: да,
2: как вы
3: это
2: говорили?
3: Наиболее узкое место. Дальше идет эта вот пищевая дорожка, которая идет к пищеводу. Там, где пища, опять же, имеет наибольшее прикосновение, там встречается 27% раков. А в кардиальном жоме 15% раков. А вот большая кривизна, где уже не такой контакт с пищей, там всего 5%. Это говорит о том, что, конечно, пища является причиной. И вот тот же бразильский ученый Рафо, он получил в эксперименте рак желудка у мышей, которых кормили перекаленными жирами. Вот поэтому мы отрицаем наличие жареной пищи. Вот это все играет роль.
2: Сюда же фастфуд, наверное, да, включается?
3: Да, и фастфуд играет роль здесь, и количество воды, употребляемое человеком. Все
2: сколько
3: играет
2: ее
3: роль.
2: Тогда?
3: Воду нужно пить из расчета 10 килограмм на 10 килограмм один стакан воды. Это самый простой расчет. А летом, это в прохладное время, а летом, когда человек потеет, можно пить и больше.
2: Вы уже сказали, что очень сложно диагностировать, я так понимаю, да? Соответственно, вы говорили о том, что, да, к сожалению, на поздних стадиях люди уже приходят, поэтому высока смертность, да, с этим заболеванием. Но все-таки как тогда это заболевание себя проявляет, да? Как человек может понять, что вообще у него что-то не в порядке?
3: Трудно диагностировать, потому что рак желудка может протекать под маской многих заболеваний желудка. Под маской гастрита, язвенной болезни, полипоза. И здесь, конечно, очень трудно сразу уловить просто так, по жалобам. Ну, а жалобы какие могут? Они могут быть однотипными. Чувство давления после еды, какие-то боли, какой-то дискомфорт. Это такие начальные жалобы. Но а когда человек обследуется, то ему ставят точный диагноз. Или язвенная болезнь желудка, или двенадцатиперстной кишки, или гастрит. Но гастриты тоже разные. Вот такими предраковыми гастритами считаются атрофический гастрит, когда слизистая атрофирована, она тонкий слой, или, наоборот, гипертрофический, когда складки слизистой высокие становятся. Но это устанавливается при гастроскопии или при рентгеновском исследовании. И для того, чтобы ранний рак увидеть, нужна именно фиброгастроскопия, когда специалист видит глазом подозрительный участок, когда он берет кусочек на исследование, и тогда уже морфологи нам конкретно дают ответ. Или это перестройка уже, которая идет, или это начальная стадия рака.
1: Живой источник.
3: И вот что удалось японцам. Японцы ставят 60%, 60% больных ставят первую стадию рака, когда поражается только слизистый и подслизистый слой на небольшом протяжении. А вот в США данные у нас это от 5 до 15%. Но а когда уже начинают вот эти яркие симптомы быть, когда закрывается выходной отдел и рвота, ну, может быть, такая симптоматика и при рубцовом стенозе. То есть здесь нужно применять все методы диагностики, чтобы уточнить. А если о ранних раках, то каждый человек после 40 лет он должен сделать ежегодно фиброгастроскопию. И все, это решается.
2: То есть я так понимаю, что после 40 это заболевание может угрожать человеку?
3: Пик падает на 50 лет. Вот. И дальше нарастает. А после 70 лет наступает спад этого пика. Или человек умирает, потому что у нас доживает, к сожалению, не каждый до 60-70 лет. Поэтому такая, может быть, еще такая статистика из-за этого.
2: То есть к 50 годам все наши неправильные привычки, все наше неблагоразумие, да, не хотим иногда просто Божьей мудростью руководствоваться, да, в своей жизни. Все это постепенно копится и дает такие результаты.
3: Рак – это длительный процесс. 10 лет проходит, чтобы опухоль достигла сантиметра или полутора сантиметров. Это 10 лет проходит. Это не мгновенное заболевание. Это именно хроническое заболевание образа жизни. Так назвали его.
2: Что ж, это очень даже неутешительно, потому что иногда хочется иметь волшебную таблетку, да, которую можно принимать, и все будет хорошо. А здесь нужно менять вообще весь свой образ жизни. Это очень сложно. И, ну, возможно.
3: Возможно, при желании.
2: Конечно. И тогда расскажите просто о тех методах, да, вот, которыми можно обнаружить болезнь у человека. Да, вы уже их назвали так, а некоторые, да, может быть, еще что-то?
3: Я просто говорю, что сейчас методы диагностики разработаны. Вот я начала работать в 60-м году, представьте. Тогда еще не было гастроскопа. Тогда еще рентгеновский метод, это для нас был чудом, чтобы все это хорошо исследовать. А сейчас мы можем сделать больному и рентген-исследование, и фиброгастроскопию мы можем сделать для выяснения, и ультразвуковая диагностика здесь применяется для того, чтобы мы имели возможность распространенности. Если мы видим в желудке изменения, мы смотрим и печень, мы смотрим и все внутренние органы брюшной полости, потому что мы знаем, что рак желудка метастазирует же. Прежде всего это в печень, это первый путь. И легкие исследуются, компьютерная томография подключается, сцинтиграфия для того, чтобы исследовать изменения в костях, когда радиоактивное вводится вещество, которое накапливает, чаще всего это стронций, который накапливается в кости, и мы видим, что там есть изменения. Поэтому дело все в том, что во-первых, человек не идет, многие терпят. Ну ладно, ну пройдет, ну это не идет. А потом еще вредные привычки наслаиваются. И поэтому бывают и врачебные диагностики, невнимательное обследование. Ну, все в жизни у нас есть. Но самое главное – это диспансеризация. Японцы, у них закон, у них каждый, учитывая генетическую расположенность к этому, у них каждый человек раз в год проходит. Они идут как...
2: Есть чему поучиться.
3: Да.
2: Согласитесь, что очень парадоксальная ситуация. Человек все больше и больше себя губит, губит свое здоровье, да, нарушая все принципы, о которых говорил уже давно-давно, говорил Господь, да. При этом Господь нам открывает новые методы, то есть открывает вот своей мудростью, да, те способы, как мы можем предупредить эту болезнь, как мы можем ее найти, и при этом мы опять отказываемся от помощи.
3: Да, мы отказываемся, и потом мы недисциплинированные люди, неисполнительные. И вот если бы мы увидели, как происходит пищеварение, это целая другая тема большая, то мы поняли, что это за чудо, как все продумано, как все сделано. И человек, ну, захотел пить, пьет, он не задумывается, надо ему сейчас пить или не надо. Он захотел есть, ест, он хочет в 11 часов ночи поест. Он хочет, что хочет он, то и делает. Но если бы он знал, как работает желудок, что желудок – это трудяга, который трудится в поте лица, и ему нужен еще отдых. Он 4 часа перерабатывает пищу, нормальную объем пищи и нормальную пищу по ее качеству. А если она жирная, если она... Это 5-6 часов нужно. Представьте себе. А потом он хочет отдохнуть, как мы все. После труда. Желудок тоже нуждается в отдыхе. Ему бы час, а лучше бы и два отдохнуть. Поэтому вот представьте себе, какие должны быть интервалы между приемом пищи. И сейчас вот, когда говорят, хотите похудеть, каждые полчаса ешьте и выпивайте стакан воды. Поешьте дробное питание, все. Но представьте, что это такое для желудка. Желудок – это равносильно, что вас будут дергать. Вы куда-то пошли, сказали, ну-ка вернитесь, скажите нам это. Вы пойдете туда, он скажет, ну-ка идите сюда. И вы скажете, да вы что, в конце концов. А наш желудок, он молча все это терпит, терпит. И в итоге потом он выдает нам программу.
2: То есть это, получается, один из методов профилактики рака желудка – правильное питание?
3: Вообще, желудочных заболеваний, потому что рак желудка на здоровой основе вряд ли будет развиваться.
1: Живой источник.
3: Если есть фоновое заболевание, вот полипоз желудка – это прямо облигатный предрак. Поэтому полипы убираются, если они одиночные. А если на определенном участке множество полипов, делают резекцию желудка, убирают этот отдел желудка. Это очень серьезно.
2: И человек вынужден менять свой образ жизни, все-таки,
3: ну,
2: как я понимаю, да?
3: Ну, образ жизни всегда нужно изменить и слушать. Нужно слушать всегда, что нам было сказано свыше. Говорит же Господь, «Сын мой, наставление моего не забывай». Господь нас наставил. Что нам есть, что нам пить, как себя вести. «И заповеди мои да хранит сердце твое, потому что это нам во благо. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Продолжительность жизни какая у нас стала? От почти что 1000 лет, когда жил Мафусал, а сейчас последний срок сказано – 70 лет твой век. А что выше, то уже подарок. Вот поэтому мы сами... Сейчас нам трудно. Я не говорю, что нам легко. Экология, качество воды, качество пищи, качество тех же зерен. Мы стараемся именно крупы купить. Все. Но опять же идет генная инженерия. И идет нитраты, которыми удобряются поля и так далее. Но все-таки из наибольшего зла нужно выбирать наименьшее. Нужно знать, как правильно приготовить пищу, как правильно ее съесть, как все. Это очень важно. И поэтому это является первой профилактикой. Ну, естественно, вредные привычки, которые у нас, к сожалению, укоренились очень и очень. И мы видим, что среднее употребление алкоголя на душу населения, сигарет, курение, наркомания – это все нас не оздоравливает, к сожалению.
2: Но здесь тогда уже конечно, становится понятно, насколько пагубны все привычки, да. И даже, кажется, довольно-таки безобидные. Угу. Любить покушать что-то жареного, острого, да, на самом деле как-то все постепенно сказывается на нашем организме. И чтобы уж тогда все точки над «и» расставить, да, давайте вот буквально в нескольких словах скажем, чтобы было понимание, какие нас ждут последствия, да, а какое ждет лечение ракового больного раком желудка?
3: Рак желудка лечится начальной стадии, вообще хирургическая, чисто в основном. Начальные стадии особенно, но если распространенный, там добавляется еще и химиотерапия. При верхних отделах и лучевая терапия добавляется. Но объем операций из-за запущенности рака – это полное удаление желудка. И у онкологов это самая частая операция. Полное удаление желудка и затем какое будет ощущение человека в зависимости от того, как соединится кишка с пищеводом, разные методики. И это очень тяжело. И эти люди уже, конечно, они имеют дискомфорт, хотя пищеварение полностью осуществляется в тонкой кишке. И хотелось бы, конечно, когда-нибудь рассказать, как же работает наша пищеварительная система, чтобы каждый понял. Потому что от раковой опухоли, если опухоль отграниченная, отступается на 7 сантиметров. А если она инфильтративная, на 10. Представьте, что такое. Значит, полное удаление желудка. Вот и этим заканчивается.
2: Звучит это, конечно, очень страшно. Да. И да. Не хотелось бы пугать, наверное, никого, да. Но предупрежден, значит, вооружен. Все-таки те правила здорового образа жизни, к которым мы относимся очень так безалаберно, да, частично, хотя мы еще и школьникам говорим, уже детям пытаемся что-то привить, но иногда своим собственным примером все отвергаем. И важно знать, к чему это все приводит. Я благодарю вас, Галина Васильевна, за эту беседу, за ваши советы. Спасибо, что были с нами. Спасибо, дорогие друзья, и вам. Это была программа «Живой источник». Пишите, звоните нам, оставляйте свои вопросы на сайте triangels.ru. Мы с удовольствием на них ответим. Бог вас очень любит и хочет, чтобы вы были здоровы. Мы хотим этого также, поэтому будьте здоровы. Божьих вам благословений.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.triangels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий, магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня в нашей студии гость, очень знающий, опытный человек, магистр теологии, религиовед Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что вы выбрали время и пришли к нам.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо и вам тоже.
2: Джабир Исмаилович, раз у нас такая тема – пророки в Коране, ну тогда сразу первый вопрос. Вот пророк – это кто?
3: Да, Бог или человек.
2: Ну да, Бог или человек, или там, ну, допустим, ну, бизнесмен, да, у которого есть какой-то план развития, который может заранее прочитать рынок, аспекты его, и говорит, вот я четко знаю, что у меня будет прибыль в этом году, если я продам вот то-то и вот это.
3: Он бизнесмен.
2: Не, но он же предвидит будущее.
3: Нет. Пророк, вы знаете, они были не только в Коране, они были в Священном Писании, в Торе.
2: Угу. Пророк... То есть пророки в священных книгах или пророки в религиях.
3: Да, в Священном Писании, но мы будем говорить пророков... О пророках будем говорить в Коране. И вы знаете, по-арабски пророк будет наби. А на арамейском языке будет нави, потому что языки очень братские, похожие. Это тот человек, который ведет соответственную жизнь. Жизнь в послушании Богу. Жизнь в поисках Бога. Жизнь о вопрошении всегда к Богу. И вот таковым людям Бог открывает свою волю. Волю на какой-то определенный момент.
2: Понятно. То есть пророк – это тот человек, который не просто ищет, потому что можно всю жизнь искать Бога, всю жизнь заниматься аскетизмом, жить где-то отдельно в какой-то келье или где-то в удивленном месте в пустыне. Но это тот, который получает ответ еще. А вот дальше с ответом. Что он делает?
3: Видите, Бог открывает пророку свою волю для того, чтобы он донес эту волю для людей. Для людей того времени, того места и того периода.
2: Ага, то есть, скажем так, пророк в пещере – это не пророк.
3: Он...
2: Пророк должен идти к людям,
3: конечно,
2: потом с этой вестью.
3: То есть, если он получил весть от Бога и прячется в пещере, то он может даже получить наказание от Бога, потому что Бог на него возлагает какую-то ответственную миссию донести до определенных. Может быть, это может быть один человек, может быть, семья, может быть, народ, может быть, город. Но есть весть от Бога у этого человека.
2: Понятно. А вот сколько вообще было пророков? Можете приблизительно сказать?
3: Вы знаете, написано, что 24 тысячи пророков было, более 24 тысяч пророков.
2: То есть это Коран говорит?
3: Да, это Коран говорит.
2: То есть фактически на каждое время был пророк. То есть не было времени, когда люди не могли ничего знать.
3: Видите,
2: о Всевышнем.
3: Чем отличаются пророки, скажем, Торы и Евангелия от пророков Корана? В Коране все те, кто общался с Богом, Коран их называет пророками. И вы знаете, может быть, в наших будущих передачах, когда мы будем называть чье-то личное имя пророка, так принято в культуре, так принято в исламских традициях, что нужно с почетом и с уважением относиться к имени пророку и желать ему добра или желать ему мира от Бога.
2: Да, то есть мир и благословение мой Всевышний.
3: Да, поэтому, может быть, мы сейчас пока говорим просто о пророках, но в будущем мы, когда будем говорить о пророках и называть чье-то личное имя, мы приемлем эту традицию и приветствуем, чтобы у каждого пророка был мир от Бога. Потому что в традициях исламской культуры
2: так положено
3: нужно, называть саллаллаху алейхи вассалям, или да будет с ним мир, или да будет с ним благословение Божие. Но я хочу точно сказать, что называя каждое имя пророка или его личность, мы будем иметь это в виду.
2: Спасибо. А можете перечислить хотя бы некоторых пророков, о которых говорится в Коране?
3: Да. Вот посмотрите. В Коране шестая сура Аль-Анам, 84-й текст. Аль-Анам переводится как «скот». Сура Аль-Анам 6, 84 аят. Здесь перечисляются следующие имена. «И дали мы ему Исхака и Якуба», имеется в виду Аврааму. Аврааму.
2: А можно тогда сразу какую-то, если они созвучны с библейским текстом, как-то...
3: Да, понял. Хорошо, я буду называть сначала восточное название, а потом буду говорить это. «И дали мы ему Исхака, Исаака и Якуба, Иакова, и всех направили по верному пути, а прежде мы стезю прямую Нуху, Ною указали, и из его потомства Дауду, Давиду, Сулейману, Соломону, Аюбу, Иову, Юсуфу, Иосифу, Мусе, Моисею и Харуну, Арону. Так воздаем мы тем, кто делает добро. И Закарии, Захарии, и Яхье, Иоанну, и Исе, Иисусу, и Ильясу, это Елисей, ведь они все из ряда правоверных. И Исмаилу, это Измаил, и Аль-Исаю, Юнусу, это Иона, и Луту, Лот. Их всех вознесли мы над мирами.
2: Слушайте, но это же перечисление фактически всех библейских героев в данном случае.
3: В данном случае абсолютно. Даже Лот назван как бы вот возвышенным над мирами.
2: Так, ну посмотрите, тогда вот взаимосвязь опять Библии и Корана в данном случае. Библия говорит, это великие люди, это пророки. Ну, может быть, о некоторых не говорится, что это пророки, но это патриархи, да? То есть это те, которые предводители, скажем, народа или семьи своей. Но Коран говорит о том, что это тоже великие люди.
3: Это люди, которые шли прямым путем.
1: Пророки в Коране.
3: Это люди, которые всегда искали этот верный путь. Вы знаете, первая сура Аль-Фатиха, она переводится как «начинающая», она состоит из 7 стихов. И в этой суре каждый день правоверный представитель ислама начинает обращаться к Богу и просит, ну, там первые 4 стиха, они возносящие и прославляющие, и хвалящие Бога, но самая суть, когда проситель обращается и говорит, «Сират аль-лазина анамта алейхим», «Сират, путь, укажи мне путь, прямой путь, по которому шли праведники».
2: Ага.
3: И вот здесь вот описано, кто эти праведники. И мы ясно читали, что Бог вел их прямым путем.
2: А тогда вопрос. Вот смотрите, каждый мусульманин ежедневно, минимум 5 раз в день просит «веди меня прямым путем».
3: Да.
2: Аллах говорит, вот пророки, смотри, пожалуйста. То есть их пример – это и есть прямой путь. Так получается.
3: Их жизнь.
2: Их действия.
3: Их отношение к Богу. Вот это является примером для всех, скажем, мусульман сегодня.
2: Вот интересно, вот это даже такая аллюзия своеобразная, вот прямой путь. То есть какой-то определенный знак, да, вот где Аллах показывает тут направление, туда иди, да. То есть вот есть знак прямая дорога, да, есть знак поворот направо. И вот, кстати, здесь может быть и вот развить эту дорожную тематику. А так или иначе, у Аллаха есть определенные знамения, да, которые он показывает. Вот так. Что сегодня еще может быть знаменем Аллаха?
3: Вы знаете, вот если мы коснулись дорожную тему, да, то эти знаки, которые Бог давал через своих пророков, он имеет в виду направление. Мы в наших передачах будем рассматривать, что у каждого пророка есть свое знамение, своя миссия, и каждый пророк призван, знаете, ну, как бы начальную работу закончить до, скажем, от Вышнего. Ну, вот, к примеру, если мы забежим немного вперед, Адам – первый пророк. Но он не справился с возложенным на него, миссией. Не справился. И вот теперь пророки нужны были для того, чтобы вести остальное человечество по прямому пути. И вот на этом пути нужны были знаки и знамения или какие-то подсказки,
2: Куда
3: вот для этого пророки нужны были, чтобы человечество искало этот прямой путь. Угу. Этот прямой путь. Вы знаете, многие делают, может быть, какую-то заведомо ошибочную, строят, может быть, какую-то теологию того, что те, кто не пошел прямым путем, это определенные уже на сегодняшний день известные люди. Знаете, вот в некоторых, скажем, переводах Корана указано, что неправедными уже являются те, кто сегодня есть. Угу. Я не хочу перечислять, я не хочу говорить, не хочу людей как-то направлять на то, что вот это неправильно. Просто когда идет речь о правильности пути, то есть там идет прошение, укажи нам праведный путь, но чтобы это был не путь неблагочестивых или не грешников, понимаете? Тут приводится две классификации людей. Праведные и неправедные, или падшие. И вот некоторые сегодня люди стараются указать, что падшие люди – это определенные сегодня живущие религиозные миры, понимаете? Это религиозные народы, что якобы Бог на них возложил какую-то ответственность,
2: а они не понесли.
3: Они не справились, и все.
2: Понятно.
3: Я думаю, что это... Вот,
2: ну, если мы так дальше пойдем, то, в принципе, у любого пророка были проблемы. Любой пророк, он просил прощения у Всевышнего за одно или другое или третье. То есть пророки были только знаками на пути. Если я еду, и я вижу грязный знак, я ж не возмущаюсь, что вы тут мне поставили. Да. Я смотрю все равно на стрелку, на направление, куда мне нужно двигаться.
3: Да.
2: Точно так же, наверное, и здесь. Если, допустим, и были проблемы, но это не значит, что это путь плохой. Это значит направление, вот туда дальше иди.
3: Это значит, что перед вами стоит испытание, но это испытание Бог вас уже предупредил. То есть ему интересно, чтобы вы прошли это испытание, но были, вот, сохранили свое достоинство, свои отношения с Богом. И вот этим пророки и были нужны народам, семьям, городам, для того, чтобы их спасти. Понимаете, как знаки нужны для того, чтобы спасти нам жизнь, так и пророки были теми, скажем, знаками от Всевышнего, чтобы спасти или народ, или город, или семью, или отдельно взятого человека.
2: Хорошо, а какая еще вот награда тем людям, которые, допустим, следуют за пророком? Ведь не всегда следование указкам пророка, ну, оно приносит тебе добро. Так или иначе, это подразумевает какое-то отречение. А так или иначе, подразумевает, что ты должен что-то сделать, что тебе не свойственно иногда. Ну, даже элементарно жертву какую-то принести. Может быть, там, жертвуя там, работой своей, там, или элементарно жертвуя деньги кому-то. И вот это вроде бы, с одной стороны, благое дело, но это же убыток для меня. А какое вознаграждение? Ведь не труден ли этот путь?
3: Видите, когда мы ожидаем благословения от Бога, сегодня мир настолько испорчен, что... Он ожидает благословения, в арабском языке это будет баракат, баракат Аллах. И вот люди ожидают, что вот эта барака или барака от Бога на меня изольется в качестве какого-то ощутимого богатства.
2: Ага, то есть какой-то такой подарок, что я двумя руками понесу.
3: Да, а может быть и не понесу, может быть поеду на этом подарке, понимаете?
2: И заеду в какое-то новое здание там.
3: Да, да, понимаете, вот... То есть сегодня мир настолько испорчен, что он считает, что благословение Божие, или вот барака Аллаха, баракат Аллаха, это ощутимые вещи, которые мы должны получить в своей жизни за какие-то наши благие деяния.
2: То есть хорошо заработал, хорошо получил.
3: Знаете, я вам что скажу? Вот это очень хорошо сказывается, когда человек становится уже пожилым и седым, и очень, скажем, человеком пожилых лет. Когда вы приходите в какое-то селение, заезжаете в какой-то город, приезжаете на какую-то улицу, и абсолютно незнакомые люди приходят, встречаются с вами, обнимают вас, кланяются, благодарят вас и оказывают вам уважение и честь. И вы удивляетесь. Вы говорите, за что мне такое? Я вас никого не знаю. И вы меня не знаете. А они говорят, нет, мы знаем вас. Откуда вы меня знаете? Мы знаем ваших детей. Или говорят, мы знаем вашего сына. Или говорят, мы знаем вашего внука. Он очень добрый человек. Он в нашем обществе уважаемый человек, потому что он делает добро нам. Мы его любим. Мы стараемся вот уважать его родных и близких. И вот мы сегодня узнали, что вы его отец. Вот это самое почетное место, будь то свадьба или какое-то мероприятие, вот это почетное место для вас.
2: То есть это не купишь ни за какие деньги.
3: Абсолютно.
2: Да, то есть ты это не возьмешь.
3: Сергей, если вы приедете даже на дорогом Мерседесе, знаете, будут уважать Мерседес, да, но не вас.
2: Да. А кто-то есть, на другом приедет.
3: Есть одна очень смешная история, когда человек приходит в костюме, сначала в одном старом костюме, потом в другом костюме, и его видят, что у него новый костюм и дорогой, его пускают, а потом он садится и начинает кормить свой костюм. Ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, я кормлю костюм. Почему? Потому что не я сюда пришел, а костюм мой сюда пришел, понимаете? А вот благословение, о котором я сейчас сказал, вы его не купите. Это плоды вашей жизни, которые вы посвятили ради Бога. И Бог никогда в долгу не останется.
2: Спасибо. Итак, оказывается, благословение – это доброе имя, это честь, это уважение, это незапятнанный характер, это добрая репутация, это продолжение твоего характера в детях.
3: Я хотел бы сказать, это ваши отношения с Богом, которые вы сохранили с детских, юношеских лет.
2: Ага, спасибо. И как раз пророки, они должны были вот это вот в людях воспитывать. Они указывали на это.
3: Доносить это.
2: Спасибо. Спасибо огромное за такую беседу. Мы теперь знаем, кто такие пророки. Спасибо вам, дорогие друзья. Я думаю, что у вас будут, наверное, возникать какие-то вопросы. Поэтому не стесняйтесь, пишите на адрес нашей редакции, пишите нам, мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. До свидания. Всего доброго.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Слава Богу за возможность открывать страницы Священного Писания и читать их. Библия во все времена была самой любимой книгой для очень многих. И сегодня я хочу зачитать вам, что говорил о ней Генрих Гейне. «И что это за книга, Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах Вселенной и восходящая до таинственной лазури небес? Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги мира выражают только свое человеческое искусство». А вот что писал о ней Гёте. «Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно, пусть все отрасли человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени, ничто не может заменить Библию, она основа всякого образования и всякого развития». И действительно это так. И слава Богу за это великолепное образование, которое она нам дает. Ведь оно заключается в том, чтобы научиться любить и прощать. Оно заключается в изучении кротости и смирения, радости и надежды. Ибо только это и составляет основу простого человеческого счастья. Хотя многие из нас так и не думают. Сейчас большая часть людей в нашем мире занята в погоне за тем, чтобы заработать как можно больше денег. Но, к сожалению, когда люди достигают определенного благополучия, и сейчас таких людей и в нашей стране становится все больше и больше, они имеют возможность купить квартиру, машину, может быть, где-то там домик, о котором они давно мечтали. У них сейчас есть возможность обучать детей в самых престижных институтах, но я не сомневаюсь, что многие из них не ощутили того счастья, о котором они думали, что вот когда у них появится все материальное благополучие, тогда что-то особенное будет в их сердце. На самом деле, вот тот удивительный мир и покой, к которому они стремились, или то чувство какой-то особой безопасности, защищенности, ими не был так и получен. И вы знаете, во все времена были такие люди, которые ощущали нечто подобное. И даже на страницах Священного Писания мы с вами можем найти сходную, очень сходную историю. Мы сегодня будем с вами читать о женщине именем Лидии, хотя в Библии о ней написано очень мало строк. Давайте прочитаем. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, 14 текст. «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Мы видим, что Лидия родом была из Фиатир, как говорят нам страницы Священного Писания, но дело свое она вела в Филиппах, она продавала багряницу. Как мы знаем, что багрянку для окраски тканей добывали с большим трудом,

Из раковин, очень маленьких раковин моллюсков по капелькам, поэтому ткань эта стоила очень дорого. Но несмотря вот на такую дорогую цену, она всегда находила сбыт, потому что в греко-римском мире она ценилась очень высоко. И богатые, и князья любили одеваться в эти ткани, поэтому дело у Лидии шло великолепно. Но тем не менее, она чувствовала, что в ее жизни не хватает чего-то самого важного, самого главного. Тщетно пыталась она найти покой своей душе в религии своих предков. Через какое-то время она поняла, что греческие боги не больше, чем мифы. И как ни пыталась она приносить им жертвы и возлияния, она чувствовала, что в сердце ее остается пустота. Но все-таки, ощущая неуверенность в своей жизни, Лидия продолжала познание Бога и пыталась узнать хоть какие-то сведения о том другом Боге, о котором однажды она услышала. О Боге живом, о Боге, который заботится о человеке. И когда она узнала, что за городом существует молитвенный дом, в котором собираются люди, чтущие неведомого ей живого Бога, она стала ходить туда. С жадностью слушала она все слова и складывала их в своем сердце, и ощущала, что с течением времени в сердце ее происходят какие-то особые перемены, потому что она прониклась любовью к этому Богу. Вот именно там она встретилась с апостолом Павлом, о котором мы только что с вами читали. Удивительный Бог удивлял ее тем, что он был так не похож на тех богов, к которым она привыкла. Вместо того, чтобы постоянно требовать от людей жертвы, он сам так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И когда она все больше и больше узнавала об удивительном плане спасения, который сотворил для людей Господь, для того, чтобы примирить Бога и человека, ибо некогда люди ушли от Бога. И с этого момента в жизни людей появилось много переживаний и тревог. Лидия приняла это известие всей душой и всем сердцем и решила соединить свою судьбу с Богом. И дальше мы читаем следующее. «Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас». Следует отметить, что Лидия стала первой христианкой на европейском континенте. Всем своим существом приняла она Бога. Он даровал ей столько покоя в сердце, столько мира, столько радости. И дело ее процветало еще больше и больше, потому что она исполняла заветы Господни. Господь обильно благословлял ее. И, как мы здесь читаем, она открыла двери своего дома для тех людей, которые изучали Священное Писание. Она приютила апостола Павла и тех, кто был с ним, желая сделать для них как можно больше, чтобы труд их был не тщетен. Она очень многое сделала для того, чтобы Слово Божье распространялось по всему европейскому континенту. И я думаю, что историй, подобных вот той истории, которая записана в Библии, сейчас тоже довольно много. Как мы отметили с вами в начале, очень многие люди, достигнув какого-то определенного материального благополучия и находясь, может быть, даже в зените своей славы, ощущают, что на самом деле вот этот миг, к которому они так стремились, он не приносит им до конца состояния мира, покоя, ощущения какого-то необыкновенного счастья. Это говорит о том, что в их судьбе еще не произошла та самая удивительная, самая важная встреча, которая некогда произошла с Лидией. Потому что только сам Господь Бог, который поселяется в нашем сердце, несет с собою мир, покой, радость и счастье. А мы в книге притчи читаем следующие слова. «Имя Господа, как крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». И только присутствие Бога дарует нам это удивительное чувство безопасности и покоя. Потому что, приобретая определенные материальные блага, мы тем самым с каждым из этих материальных благ, будь то машина, будь то квартира, будь то какая-то очень дорогая вещь, приобретаем особое беспокойство и переживание по поводу того, чтобы эта вещь хорошо работала, чтобы ее не украли, чтобы все с ней было нормально. Но сердце наше может
может успокоиться только в Боге. Много веков назад Аврелий Августин писал следующее: «Ты создал нас для себя, и наше сердце будет беспокойным, пока не успокоится в тебе». Мы от всей души желаем вам обрести этот покой. Всего вам доброго. До свидания.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Игорь Кириченко.
2: Каждый из нас наверняка сталкивался с конфликтами в своей жизни. Конфликт – это ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую с интересами другой стороны, противоположную этим интересам. Почему возникают конфликты? Есть несколько причин. Ограничение ресурсов с одной стороны и стремление человека взять для себя лучшее и в большем количестве с другой. Допустим, у вас в походе заканчивается вода, и ее нужно распределить на всех участников. Противоречивость желаний, интересов, целей. Примером может служить совместный отдых, во время которого люди друг другу могут надоедать или даже раздражать. Взаимозависимость обязанностей, когда группа зависит от того, как кто-то выполнит свою задачу. Например, повар или проводник в походе. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Установлено, что 80% конфликтов возникает помимо желания их участников. Но почему же они все-таки возникают? Стремление к превосходству. Одно из самых ярких проявлений возникновения будущего конфликта. Главную роль в таких конфликтах играют конфликтогены – слова и действия, которые могут привести к конфликту. Психологи выделяют несколько стадий развития конфликта. Первое – когда человек непреднамеренно произносит слова или совершает действия, ведущие к конфликту. Вторая стадия – более сильный ответ оппонента. Третья – еще более сильный ответ – появляется желание проучить обидчика. Четвертая стадия – это сам конфликт. Одним из самых известных примеров конфликта является история двух братьев – Адольфа и Рудольфа Дасслеров. Вскоре после Первой мировой войны, в начале 1920-х годов, Дасслеры на семейном совете решили организовать семейное дело – пошив обуви. Первой продукцией семьи Дасслер были домашние тапочки – и ортопедическая обувь для тренировок спортсменов-инвалидов, которых было много после войны. В 1925 году один из братьев, Адольф, изобрел и шил первые в мире футбольные бутсы с шипами. Спрос был настолько велик, что через год братья построили фабрику. Затем обувь стала использоваться на Олимпийских играх. После, во время Второй мировой войны, обоих братьев направляют на фронт. Один из братьев вскоре возвращается, а другой – попадает в плен. После воссоединения они продолжают свою работу, но как только умирает отец, братья разрывают отношения до конца своей жизни. Так появились два всемирно известных бренда – Adidas и Puma. Город, где они проживали, раскололся на два лагеря, а братья вели жестокую конкуренцию. Когда один из братьев, владелец фирмы Adidas, написал, что его обувь лучшая в мире, второй подал на него иск. Первым из братьев скончался Рудольф Дасслер, но его брат не приехал к нему на похороны. Противостояние между компаниями продолжалось до тех пор, пока наследники Адольфа Дасслера не переругались между собой и не продали фирму с годовым оборотом более полумиллиарда долларов за 390 миллионов. Конфликты могут быть в нашей жизни. Мы можем активно участвовать в конфликте, но вопрос заключается в том, что мы делаем дальше с этим. Как быть, когда ты находишься в конфликте? Выделяют пять основных стратегий выхода из конфликта. Соперничество, компромисс, уход и сотрудничество. Соперничество заключается в навязывании другой стороне выгодного для себя решения. Основной посыл – отсутствие времени на договоренность с оппонентом или просто нежелание уступать в своих интересах. Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. Уход от решения проблемы или избегание является попыткой выйти из конфликта с минимальными потерями. Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией в поведении в конфликте. Оно предполагает стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрению другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. В нашей жизни не всегда получается конструктивно решить конфликт. Даже если из этих пяти факторов ничего не помогает, есть еще один способ. Это решение конфликта с помощью Бога. Когда мы можем нашу непростую ситуацию доверить Богу. Так случилось в жизни будущего царя Давида, когда настоящий царь Саул увидел в нем конкурента и своего врага. У Давида дважды была возможность лишить жизни Саула и, наконец-то, начать спокойную жизнь. Но в своих действиях он прислушивался к принципам неба и Бога. Давид не хотел нападать на Саула из-под тишка. В результате этого он смог сохранить себя от негативного решения конфликта, от угрызения совести, чувства вины и еще множества последствий. Давид стал царем не с помощью хитрости и коварства, а с Божьей помощью. При решении конфликтов важно помнить, что нас всегда ждут последствия, которые могут доставить множество неприятностей. Поэтому важно проявлять благоразумие и доверять Богу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
2: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались, то есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5, и они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали, потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал, вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают многие смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах, о каких-то там еще о ком-то. Вот. Но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Вот. Но мама долгое время ничего не видела, потому что была занята работой, младшей сестрой. Я начала не приходить домой, и тогда у мамы появились уже какие-то подозрения. И где-то вот через года два употребления наркотиков, после того, как я неделю не была дома, я пришла домой отсыпаться, потому что на эфедрине можно не спать по несколько дней, когда колешься эфедрином. Я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый, а у меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, но даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Тогда я, не знаю, обманывала сама себя, что я не буду пользоваться наркотиками иглой, то есть ни маком, ни эфедрином, но курить гашиш – это ничего страшного, я смогу на море так отдыхать и забыть иглу. Конечно, иглу я не забыла. Я буквально 3 недели пробыла на юге, вернулась в город. И первая с аэропорта я поехала к своим друзьям на Некрасовский рынок и сразу же купила наркотик, опий. Сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома. Так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. На тот момент у меня были уже попадания в милицию. И один раз меня забрали в милицию с большим количеством мака, с 8 стаканами. И как бы мне грозило уголовное дело и грозило лишение свободы. Тогда я из милиции опять позвонила, опять же, маме, отцу. Вот, и сказала, ну, попросила, чтобы они меня выкупили. Они помогли мне выйти из милиции. И, наверное, только в тот момент я как бы устала уже колоться, потому что уже здоровье как бы и сил не было на то, чтобы добывать деньги. То есть наркоманов становилось все больше, наркотики становились все дороже. И как бы сама я становилась все страшнее, уже на моем лице была печать наркоманки. То есть уже когда я заходила куда-то в какие-то хорошие магазины, где я раньше могла свободно украсть, сейчас уже я заходила, и все обращали на меня внимание. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, и ее гонят отовсюду. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков, и в это время я забеременела. И я на тот момент я очень хотела ребенка, то есть я не была замужем, а просто вот у меня был сожитель, который тоже был наркоманом, в принципе, но на тот момент тоже не кололся. Я не скажу, что я любила его, но просто когда я забеременела, я была счастлива, потому что я думала, что это, наверное, остановит меня, и я смогу нормально жить, у меня будет нормальная семья, у меня будет ребенок, как бы, и все будет хорошо, и наркотики, они останутся в прошлом. Все это я думала, при том, что я все равно продолжала курить и ношу, но не обращаясь к игле. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости. и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было месяцев 7 беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было, как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках, и детей, которых ломала, они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» И когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: Когда моему сыну было 5 лет, меня в конечном итоге за воровство арестовали. Ребенок остался с мамой, а меня и вот моего сожителя нас посадили в тюрьму. И в тюрьме я сидела где-то полгода. Первый раз там в камере я услышала всерьез о Христе. Пришли ребята, которые проповедуют, ну, по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им: где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, ну если ты действительно есть, как говорят эти ребята, ну пусть что-то изменится в моей жизни». И в моей жизни стали происходить изменения. На тот момент я не понимала этого. Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет у меня, потому что было 8 краж, был принуд лечения от наркомании, но чудом меня освободили. И перед центром уже моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, как бы, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. Напиши отказ, короче, от него, пока ты наркоманка. И я знала, понимала, что это правда, потому что мама на инвалидности, я уже не способна была кормить ребенка, я только обворовывала его. И я написала отказ, написала, что пока я наркоманка, я отказываюсь от ребенка и доверяю маме воспитывать его. И легла в больницу. То есть легла в больницу переломаться. И когда в больнице я лежала, моя мама пришла и рассказала мне, что есть христианский центр, вот «Новая жизнь» под Кингисеппом. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, как бы любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, как, не знаю, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала вот в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. Ну и я даже не знаю, это просто, наверное, знаете, вот как утопающий человек. Вот он тонет, да, и уже понимает, что как бы закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Вот он все пошел ко дну, думает, все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и как бы его выдергивает. Вот у меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая, ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было вот как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение. Просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила. Может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться. И для меня это было чудо. Я думала, Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше. И тут мне не хочется ничего этого. Я слышала притчу о 10 прокаженных, такая притча есть, что 10 прокаженных, они пришли к Иисусу, и Он каждого исцелил. И только один из них остался с Иисусом и последовал за Ним, а 9 ушли и жили своей жизнью. И у меня вот, когда я только услышала эту притчу, у меня было в сердце такое, что, Господи, я хочу быть вот этим одним прокаженным, который останется как бы с Тобой. И знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, как бы, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, она, когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, короче, вот ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала, конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. Для меня это было просто тоже подарок такой. Я поняла, что Бог меня простил за то, что я столько горя причинила своей маме, потому что Бог исцелил ее сердце и сердце отца моего, то есть он счастлив, и сердце моего сына. И Бог чудом опять же сделал так, что дал мне мужа. То есть теперь у меня есть муж, у моего сына есть отец, и вообще как бы мы полная такая семья в Господе. И самое главное, что с нами Господь есть. То есть, знаете, хочу правда сказать, может, уже в конце вот так заключить. Есть в Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано, мы радовались. И вот сейчас я могу сказать как бы действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном. И вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
1: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Добрый день, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, рад вас всех приветствовать. И сегодня хотелось бы вместе с вами обратить свое внимание на Слово Божье в определенном контексте. Мы живем сегодня в мире, когда практически у каждого человека есть масса гаджетов, смартфоны, телефоны. И люди сегодня увлечены тем, что делают автопортрет или селфи. Но фотография сегодня очень популярна. Потому что, во-первых, это под рукой у тебя, ты можешь сделать фотографию. Во-вторых, она не занимает много места, как раньше. Фотоальбомы не нужно хранить. Все можно положить в компьютер, в папочку одну оформить. И я сегодня вместе с вами хотел бы обратить свое внимание вот на что. Я пытаюсь, будучи в отпуске или где-то на природе, сфотографировать свою семью, сфотографировать свою жену. И вы знаете, очень часто сталкиваюсь с интересной проблемой. Мне жена все время говорит о том, что я делаю неправильно фотографии или делаю не тот ракурс, не тот фокус, который ей хотелось бы. Да? То есть она, я делаю фотографию, и когда я ее сфотографировал, она смотрит фотографию и говорит: неправильно, неправильно, не та фотография, нехорошо, не получилось, удаляй все. Вот. Я порой смотрю на фотографии, которые делают люди, и поражаюсь, как им удается вот заснять именно в таком ракурсе человека, что человек красивый получается, получается там вот, ну, все просто идеально. И еще я заметил одну вещь, что самые лучшие фотографии получаются, когда это не специально подготовлено, это вот что-то вот в жизни, в движении заснят, сделан снимок такой, и ты видишь как бы вот то, что открывается твоему взору, и пейзаж ты видишь там, и все, что окружает того или иного человека, или если это был не человек, там другой предмет, или, я не знаю, животное какое-то. Вот, фотография сделана в движении, сделана в жизни. Сегодня я хотел вместе с вами обратиться вот к какой теме. Если мы с вами возьмем за образ сегодня нашего Создателя, Бога, и попытаемся сделать фотографию Бога, то есть посмотреть на тот ракурс, в каком ракурсе сделать эту фотографию, то вы убедитесь в том, что многие верующие люди, и верующие, я имею в виду, в контексте того, что они ходят в церковь, а также те люди, которые в церковь не ходят, но считают себя верующими, они неправильно делают фотографию Бога. То есть они не могут сделать правильный ракурс, чтобы Бог сказал им: вот ты сфотографировал меня правильно, ты запечатлил меня правильно. Я сегодня хотел вместе с вами запечатлить несколько снимков Божьего лика именно в жизни, в движении. И первый такой снимочек мне хотелось вместе с вами сделать. А потом я вам скажу, почему именно я выбрал эту тему с фотографией. Первый снимочек вот какой. Евангелие от Марка, 1 глава, 40 по 42 стих. Мы попытаемся запечатлеть Бога в определенной жизненной ситуации. Итак, приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. А теперь давайте себе представим вот эту жизненную картину, жизненную ситуацию. Представьте себе, вот идет группа людей от 18-летних, там, может быть, 17-16-летних подростков или как юношей, до уже людей такого нормального возраста, там, до 40-50 лет, может быть. И вот в этой группе, посреди этой группы движется молодой человек лет 30, и все эти люди, они его окружают, о чем-то оживленно беседуют, может быть, смеются, может быть, о чем-то рассуждают. И именно в этот самый момент вдруг на горизонте появляется человек в лохмотьях, в грязной одежде. мы вглядываемся в этого человека и видим, что он не просто грязный, не просто в лохмотьях, но мы видим, что на руках его отсутствуют некоторые пальцы. Мы видим, что лицо его обезображено какой-то страшной, странной болезнью. Мы видим, что вся кожа его покрыта какими-то пятнами и язвами, и вся эта толпа останавливается. Вся эта толпа останавливается при виде этого человека, и все пытаются каким-то образом от него избавиться, убежать от этого человека, скрыться куда-то, чтобы не соприкасаться с ним. Кстати, сейчас мы живем с вами в так называемую эпоху пандемии, да, вот этого вируса COVID-19, и вы знаете, что вводят во всех практически странах масочный режим и определенное расстояние между друг другом, если вы не хотите заболеть, да, там 1,5-2 метра вводится вот этот дистанционный какой-то режим установленный. Вот, так вот, представляете, вы встречаете человека прокаженного, и в то время тоже был определенный такой дистанционный какой-то режим для контакта с этим человеком. То есть чем дальше от этого человека находишься, тем больше вероятность, что ты не заболеешь. И вот такой прокаженный идет навстречу этой толпе, потому что он знает, что среди этих людей есть некто, кто откликается на любую просьбу, на любое желание человека, связанное с трагедией личной жизни. А может быть, с чем бы то ни было. И вот этот человек обращается к Иисусу и говорит ему, да? Подходит к нему прокаженный. Все, наверное, расступились, разбежались. И вот Иисус стоит, этот прокаженный, и он падает пред ним на колени. «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус умилосердился. Вот это слово «умилосердился» – «жалился». «Жалился» на русский язык можно перевести. «Жалился». И говорит: «Хочу, очистись». Что значит вообще быть прокаженным? Вы представляете, если перевести вот на наше с вами понимание, быть прокаженным человеком, это значит быть человеком, который находится на задворках жизни. Это значит, с этим человеком никто не хочет контактировать, с этим человеком никто не хочет разговаривать. Может быть, и хотят поговорить, но то, что с ним происходит, не дает этой возможности. Если подумать об этом человеке, то можно представить себе человека, которого все игнорируют, с которым никто не разговаривает. Этот человек изгнан. Изгнан, может быть, из дома, может быть, с работы выгнали человека, может быть, даже из церкви его изгнали. Этот человек обременен грехами, потому что быть прокаженным в религиозном смысле это значит быть нечистым. Нечистым в религиозном контексте это значит быть великим грешником. Евреи думали о том, что прокаженные люди – это люди, которые много нагрешили или нагрешили их родители. То есть это люди, которые обременены грехами. Или, может быть, не своими собственными грехами, но бывает, что человек уязвлен грехом близкого человека. Да, вот предательство, я не знаю, разные бывают ситуации. Вот. И вот быть прокаженным – это значит быть вот таким человеком. Изгой, который никому не нужен, которого предали, который ни в кого уже не верит и не видит в этом никакого смысла. И вот в таком состоянии вот эта история показывает мне Иисуса Христа, которому не безразличны именно вот такие люди. И если такой человек обращается к Иисусу, то Иисуса ничего не смущает. То, что смущает многих людей, которые с нами соприкасаются, они, я не знаю, боятся, может быть, осуждения, боятся, может быть, мнения других людей, если они с вами будут контактировать, если вы грешник. А может быть, вы уязвленный человек. И вот в Слове Божьем написано, что достаточно было просто попросить. И Иисус говорит: «Хочу, очистись». Бог смотрит на меня глазами полными сострадания. И то, что мне нравится в этом запечатленном снимке, то, что ему я не безразличен, Он мне сострадает, потому что вот умилосердившись, это значит сострадать, сжалиться. Что значит сжалиться? Сжалиться – это значит снизойти в понимании, сострадать и сочувствовать. То есть чувствовать и понимать то же самое, что чувствует и понимает этот человек или переживает этот человек. И вот эта мне фотография или этот снимок запечатленный, но очень мне нравится. То есть мне нравится смотреть на эту фотографию. Вот, это первое, первый снимок, запечатленный именно в движении. Второй снимок, который мне хотелось вместе с вами рассмотреть, он записан в Евангелии от Иоанна, 8 главе, с 1 по 12 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. И он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле и не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. И они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорит Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот она, такая же история в жизни, которую можно себе представить для того, чтобы запечатлеть определенный момент. Вот он, молодой этот учитель, лет 30, находится в этом городе, и вдруг он слышит толпа людей разъяренных, я думаю, что озлобленных, с, знаете, с такими уже налившимися кровью глазами. У этих людей камни в руках, они идут, чтобы убить эту женщину, чтобы побить ее камнями. И в этот момент они подводят ее к Иисусу и задают ему вопрос: что нам сделать? Вот ты что скажешь, что мы должны сделать с этой женщиной? Мне нравится этот момент, что Иисус Христос, в греческом языке написано очень интересные слова. «Я не осуждаю». Не осуждать – это значит не выносить обвинительный приговор. «Я не выношу в отношении тебя обвинительный приговор». Вы понимаете, много людей в нашей жизни – могут быть сбиты с толку, своим собственным грехом. Может быть, в их жизни произошло нечто, они пытались освободиться от того или иного греха, но потерпели поражение в этой борьбе. Или нечаянный грех в порыве эмоциональной нестабильности, может быть, был совершен человеком. Или, может быть, вас довели до состояния того, что вы совершили тот или иной неправильный поступок. Вы знаете, будучи служителем, мне приходится много общаться с людьми. Женщины, мне кажется, более эмоциональные, они более склонны к тому, чтобы разговаривать откровенно, делиться своими переживаниями, своими какими-то поступками в жизни или событиями, которые в их жизни произошли. Мужчины, они более скромны в этом плане. Я думаю, что по причине того, что, может быть, менее эмоциональны. И у меня была одна история. Я хочу поделиться с вами так, чтобы вот не думалось, там, ни на кого не хотелось подумать. Таких жизненных примеров у меня было не один, несколько. Но практически они все были одинаковы. И вот одна женщина делится со мной случаем, который произошел в ее жизни. Этот случай произошел много-много лет тому назад, больше 10 лет тому назад. Она живет не в нашей стране, не в России. Вот, она делится со мной с пережитой ситуацией. Так получилось, что она завела знакомство с одним человеком, долгое время они общались, и потом каким-то образом, по странному стечению обстоятельств, они остались как-то наедине оба дома. И она говорит, я не заметила, как слово за слово, и я совершила грех прелюбодеяния с этим человеком. Больше она с ним никогда не встречалась, больше она с ним никогда не контактировала, а она раскаивалась до глубины своего сердце в том, что она совершила. Но она находилась в этом состоянии под тяжестью греха больше 10 лет. И она, вот общаясь со мной, спрашивала, что мне делать, как мне быть? Мне так этот грех тяготит. Я не знаю, как Бог смотрит на вот то, что произошло. Я не знаю, простит ли меня Бог за то, что я сделала, совершила вот этот поступок. Вот, мои дорогие друзья, мои сестры, братья, те, кто вообще смотрит эту проповедь, я хочу, чтобы вы запечатлели в своей жизни вот этот интересный факт, который произошел с Иисусом Христом. Чтобы вы сделали этот снимок для себя, эту фотографию, что Иисус Христос в отношении этой женщины, взятой в прелюбодеянии, это может быть любой грех, не обязательно прелюбодеяние, любой, совершенно любой грех. И если вы расскажете кому-то об этом грехе, да, люди могут вас осудить, да, может быть, вы не будете правильно поняты, вы, может быть, будете растоптаны этими людьми и выброшены, как в первом случае, за дворки отношений, да, то есть вы станете изгоем. Но смотрите, что делает Иисус Христос. Иисус Христос говорит ей, я не выношу в отношении тебя обвинительного приговора. Знаете, очень часто я встречал верующих людей, которым эту историю читаешь, и им говоришь, вот смотрите, Иисус не выносит приговор в отношении этой женщины обвинительный. Но они говорят, ну посмотрите, что он говорит. Он же говорит, иди и впредь, больше не греши. У меня такое создается впечатление, что вот смотрите, как неправильно можно вот этот ракурс, как неправильно можно эту фотографию сделать. На что ты наводишь свой фокус объектива, своей души? В данном контексте нужно навести свой фокус именно на вот это определение характера Иисуса Христа. Я не выношу в отношении тебя обвинительного приговора. Поэтому, друзья мои, если в вашей жизни что-то было подобное, что-то вы подобное переживаете, запечатлите этот снимок для своей жизни. Еще хочу поделиться с вами одной фотографией из жизни Иисуса Христа. Эта фотография мне очень сильно нравится.

об ожесточении сердца их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и стала рука та здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Возрев на них с гневом. Слово «гнев» в русском языке, в греческом имеет значение как «негодование». Негодование можно расшифровать, или как более широкий контекст, можно сказать об этом слове, крайнее возмущение, крайнее недовольство. С одной стороны, видите, Иисус проявляет крайнее возмущение и недовольство в отношении людей, которые, казалось бы, наделены были Богом определенной силой и властью быть Его народом. То есть свидетельствовать этому миру о Божьем характере. То есть предоставлять этому миру правильные фотографии Бога. Но, тем не менее, эти люди были настолько религиозны, что, может быть, Бог для них был даже и не на первом месте. И вот, встречаясь в нашей жизни, особенно с, когда, знаете, я впервые шел в церковь, прочитав Библию, мне так хотелось встретиться с верующими людьми. Мне казалось почему-то, что это люди особенные. Мне казалось, что это люди добрые, понимающие, что у каждого у них за спиной крылья. Ну, вы знаете, когда я пришел в церковь, я столкнулся с интересным, что у каждого из них крыльев нет. И там не нимфа, можно было бы по-другому описать. То есть они такие же грешники, как и люди, которые в этом мире живут. Поэтому Иисус Христос вознегодовал, он очень сильно расстроился. Почему? Потому что эти люди, они были более религиозны, они более были сакцентированы на религии, чем на человеке, чем на жизни человеческой. Я вообще рекомендую вам посмотреть фильм, кинокомедия «Сестричка действует». Вы знаете, этот фильм в комической форме, но тем не менее высмеивает не только католическую церковь, вообще религиозные конфессии. Как сколько там много напыщенности, надуманности, при этом все это сделано ради церкви самой, ну никак не ради людей, которые живут в этом мире и которые нуждаются в том, чтобы церковь протянула им руку, руку спасения, понимаете? И вот Иисуса Христа это очень сильно, сильно возмущает. И вот еще тут что рассматриваешь, ну, какую можно увидеть характеристику, какую Бога. Я когда был молодой, мы ходили на весенние так называемые маевки, на пикники выходили. И мы собирались молодыми парами, пошли на пикник как-то раз. И вот мы идем, я иду еще со своей будущей женой, она еще не знает, что она будет моей женой. И вот уже приходим на поляну, а там оказался бык какой-то молодой, такой разъяренный. Увидев всю нашу эту толпу молодую, он бросился на нас, этот бык. И интересная картина была. Там были не только молодые люди, молодые девушки, да, молодые парни, также были и женатые, замужние, молодые семьи. И вот я наблюдаю такую картину. Ребята бросили своих девушек, бросили все эти там кастрюли, шампура, и так побежали. Там забор был высокий. Вжух, на забор залезли, все сидят на этом заборе. А девчонки все стоят возле этого быка. Единственный человек не побежал, это... Ну, как бы я знакомился со своей будущей женой, мне стыдно было убежать, но очень хотелось. И вот я, преодолевая страх, остался, чтобы защитить молодых этих девушек. И в конечном счете это повлияло на мою жену. Потом, когда мы уже с ней женились, она говорит, что ей во мне понравилось вот это качество смелости. Она сказала, что я знаю, что ты не бросишь меня в опасности, что даже рискуя своей жизнью, ты будешь меня защищать. И вот эта история, которая вот здесь описана, мне очень нравится. Вот эта фотография Бога, когда Он, смотрите, мы с вами читаем в Слове Божьем, что Он знает сердце человека. То есть мы смотрим на внешность, а Он знает сердце. И я уверен, что Иисус Христос знал, что после исцеления этого человека, у которого была иссохшая рука, против него составят план, чтобы погубить его. И вот он, рискуя своей собственной жизнью идет на то, чтобы спасти этого человека с иссохшей рукой. Друзья мои, я знаю,
что я имею такого спасителя,

Спасителя. И вот эта фотография у меня запечатлена в моем сознании. Что, что бы ни было, если со мной происходит несчастье, и я обращаюсь к Богу за помощью, если со мной происходит любая трагедия, совершил ли я грех, совершил ли я какой-то неправильный поступок, что бы я ни сделал, если я иду к Богу за помощью, если я прошу у Него помощи, протягиваю к Нему руку, вот эту иссохшую, то я знаю, что Он готов исцелить меня, готов оказать мне помощь, даже рискуя своей собственной жизнью. И Голгофа тому доказательство, то есть, да, что Он умер за тебя и за меня. И последнее, на чем мне хотелось вместе с вами сегодня сакцентировать свое внимание, вот, чтобы вы запомнили, чтобы это как бы запечатлилось в вашем сознании, потому что это мне помогает очень часто в моей жизни. Я думаю, что и поможет и вам. Каждый живущий человек на земле, мы знаем, что мы живем с вами не в атмосфере райской жизни, в райских кущах. Мы живем с вами на земле, и как бы вы праведны не были, вы должны понять, что нас окружают грешные люди. И как бы вы правильно не поступали, и ожидая, что все будут вокруг вас правильно поступать, вы глубоко заблуждаетесь, потому что вы всегда будете сталкиваться с теми людьми, которые вас будут и предавать, вас будут и обманывать, вас будут и подставлять. И очень многие люди разочаровываются в Боге, потому что делают неправильный фокус свой. Они не могут сфотографировать Бога в образе Иисуса Христа, живущего здесь на земле. И я хочу вам привести такой маленький пример, чтобы вы запомнили его раз и навсегда. Раньше, когда вас приглашали в гости, ну, мне кажется, лет даже 15 тому назад это еще было, практиковалось. Когда вы приходили в гости, то хозяева дома после там обеда, после такого застолья хорошего, после чаепития, усаживались, открывали шкаф там и доставали оттуда семейный альбом и начинали рассматривать различные семейные фотографии. И вот они смотрят на фотографию и вспоминают определенную жизненную ситуацию. И так им это нравилось, вот показывать именно историю своей семьи и жизни. Но была еще одна особенность. Я лично застал это, когда вот были такие портмоне большие. Сейчас все, вот, карточка, там, на телефоне деньги перевел. А раньше вот такие большие были кожаные портмоне, и была такая вставочка, прозрачная там стояла пленочка, и вы могли за эту пленочку поместить фотографию близких вам людей. В основном, ну, допустим, у меня была фотография моей жены и сына на тот момент. Уже, ну, он еще был маленький, но тем не менее всего был он, она и он. Да? И вот эту фотографию я помещал себе в портмоне. И когда мне становилось грустно, и я находился вдали от дома, я открывал это портмоне, смотрел на эту фотографию и получал удовольствие. Я получал утешение. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы вот эти фотографии Господа сложили в своем сердце. И что бы с вами ни происходило в вашей жизни, вы могли именно доставать вот эти фотографии и рассматривать их. Именно вот эти характеристики и параметры Бога в правильном фокусе, сделанные вами эти снимки из открытого Слова Божьего, когда вы будете читать, когда вы будете его рассматривать, собирайте эти фотографии, складывайте их в своей памяти, может быть, выписывайте куда-то на листке. И потом, когда с вами происходит что-то неприятное, а может быть, наоборот, какие-то хорошие вещи, доставайте эти фотографии, рассматривайте, и я уверяю вас, вы будете удовлетворены, вы будете укреплены в вере, вы будете полны сил и Божьих благословений. Пусть Господь вас обильно благословит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем вместе с вами искать ответы на вопросы, как не потерять себя в большом городе, а если точнее, как настроить свое сердце на то, чтобы оно адекватно и здраво работало в большом городе. Можно ли сказать, что сердцу не прикажешь? Правда ли, что с сердцем нельзя договориться? Будем вместе с вами сегодня искать ответы на эти вопросы. Друзья, здравствуйте. Представьте, что ваше сердце – это диджакей. И он постоянно крутит разные саундтреки. Или же разные песни, или же что-то постоянно там крутится. Если бы вас попросили охарактеризовать то, что происходит в вашем сердце, какой-то одной мелодией, какая-то бы это была мелодия? Да, ситуации разные бывают. И то у нас Шуберт, а то у нас Николай Басков на сердце. То понятно. Но в основном ваше сердце какую мелодию прокручивает? И если бы вы с какой-то мелодией ассоциировали свое сердце, что это была бы за мелодия? Мелодия вашего сердца. Если вы готовы поделиться. Вопрос сложный, я понимаю. Песня «Тысячелетие моего сердца» — это... Или мелодия, которая кажется моей максимально родной.
3: Ну, мне сейчас нравится песня, которая характеризует мое сердце. Она так называется «Молитва».
2: Вау. Отлично.
4: У меня нет какой-то конкретной песни. Это просто инди-поп.
2: Вот как раз. Можно, да, музыкальный стиль, направление. Спасибо. Хорошо, друзья. Спасибо, что поделились. А теперь представьте, что сердце – это не просто диск-жокей, который какие-то прокручивает мелодии в вашей жизни, но давайте представим сердце как некий пульт управления. И на этом пульте управления есть 4 самых главных кнопочки или 4 самых главных рычага. В зависимости от того, как мы их настроим, то и будет происходить с нашим сердцем. И сегодня мы начнем знакомиться с одной из важнейших кнопок нашего сердца. Итак, вспомним вначале то, что было у нас на прошлых встречах. То, что ты имеешь сегодня, является лишь отражением или проекцией твоего внутреннего мира. Или, другими словами, то, что происходит сегодня в твоей жизни, во многом является отражением твоего сердца. Моментов, событий, каких-то процессов, происходящих в твоем сердце. Да, конечно, с оговорками, потому что нет правил без исключения. Но в основном это работает. Мы с вами об этом в прошлые разы говорили. А теперь откроем Священное Писание для того, чтобы попробовать найти первую кнопку, от регулировки которой зависит работа и сердца нашего, да и всей жизни, в общем-то. Иисус из Назарета пришел на землю. Ходил по земле и очень часто искал что-то важное. Если вы помните, что было часто главным объектом поиска Иисуса? Когда он это находил, он нереально радовался. Когда он это не находил или видел, что люди это теряют, он очень сильно огорчался и печалился. Ответ очевиден для знатоков Библии – это?
3: Вера.
2: Это вера. Да. И получается, действительно, Иисус очень много говорил о вере, как ее сохранить, чем она является, чем она не является. Посмотрим несколько отрывков. Во-первых, Матфея, 9 глава, стих 29. Если кто-то готов прочитать, пожалуйста. Один из очень интересных принципов открывает Иисус.
5: Матфея 9:29. «Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам».
2: Да. То, что сопровождало процесс исцеления Иисусом людей. «По вере вашей да будет вам». Давайте поговорим вот с этим отрывком. От чего зависит исцеление человека?
4: От его веры.
2: От веры. Хорошо. А все, что происходит в жизни человека, все, что приходит в жизнь человека, приходит как эхо его веры. Первая мысль. Смотрим дальше. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стих 7.
3: «Ибо мы ходим верою, а не видением».
2: Мы ходим верою, а не видением. Другими словами, мы ходим благодаря вере, а не тому, что видим. Очень странное утверждение. Давайте вспомним. Слово «ходить» что означает в Библии? Это не просто ходить на двух ногах. Это некая метафора, означающая ходить.
3: Быть.
2: Близко. Не просто быть.
5: Делать.
2: Очень близко. Не просто
4: жить.
2: Жить, да. С третьей попытки мы нашли правильный ответ. Молодцы, друзья. Да, ходить означает жить. Получается, что Павел пишет: «Ибо мы с вами живем благодаря вере, а не тому, что видим». Получается, мы живем благодаря вере. И следующий отрывок. Марка, 9 глава, стих 23.
4: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
2: Вот это очень оптимистично. Сколько нужно веры, чтобы процесс начал происходить? Рост вверх по экспоненте.
5: С горчичной зернышко.
2: Да, абсолютно верно. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И мы с вами видим, что в Писании очень часто говорится о важности веры. Теперь весь вопрос заключается в том, а что же такое вера? Давайте посмотрим. До сего момента мы смотрели с вами одну сторону медали. Теперь посмотрим другую сторону медали. Книга притчи, 10 глава, стих 24 и 28.
3: «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет».
2: Звучит страшно в плане глобальном, но давайте попробуем посмотреть на этот отрывок более локальным, более частным образом. Чего страшится нечестивый? Нечестивый – это человек, боящийся. Не боящийся Бога, а боящийся обстоятельств. И слово «нечестивый» в данном контексте как раз оно будет означать человека, который боится чего-то очень, очень сильно. И то, чего он боится, ему кажется больше, чем Бог. Вспомните, как вы учились ездить на велосипеде, например. Я надеюсь, вы ни разу не падали. Но некоторые люди, когда садятся на велосипед, они проговаривают: «Я сейчас упаду, я сейчас упаду, я сейчас упаду». И что происходит? Они едут ровно? Да, они в 100% случаев будут падать. Потому что то, во что верит человек, то с ним и происходит. И получается, да, вера, она способна притягивать, если так можно сказать, в нашу жизнь что-то положительное. Или наоборот, как мы прочитали, что человек боится, то его и постигнет. И вот тут мы подходим к одному очень любопытному моменту. Один из самых известных в Библии отрывков, посвященных вере, написан в послании к евреям, 11 главе, 1 стих. Давайте мы прочитаем его в классическом переводе, а потом посмотрим возможные варианты перевода, потому что библейский текст очень глубокий и очень многослойный. Если вы прочитаете послание евреям, 11 глава, 1 стих. Буквальный перевод.
3: Первый стих?
2: Да.
3: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
2: Спасибо. А теперь, с вашего позволения, возможен такой вариант перевода. Используя греческие слова, звучит так. «Вера же есть кристаллизация или буквально сгущение того, что ожидаемо, и рассмотрение того, что пока невидимо». Смотрите, как интересно. Мы рассматриваем то, что невидимо, и чем более пристально рассматриваем что-то невидимое, кажется, что-то странное там вообще написано, происходит момент сгущения или выпадения в осадок, кристаллизация того, чего мы ожидаем. А чего обычно мы не видим? Ну, наверное, Создателя, Его Слово, которое Он проговорил, и какие-то ожидания, которых пока перед глазами у нас нет. И вот тут как раз очень интересная подсказка для нас есть, что вера, она позволяет сгущаться или кристаллизовываться чему-то, что находится в нашем сердце, но потом выходит на поверхность нашего сердца и проявляется в нашей жизни. То есть вера – это процесс некой кристаллизации. Соответственно, понимая, как управлять кнопочкой веры, тогда я могу понять, что будет в моей жизни кристаллизовываться, проявляться, а что будет исчезать. И мы с вами подошли к тому, чтобы вспомнить еще разок один из принципов, проговоренных в прошлые разы. Все в твоей жизни и вокруг тебя творится дважды. Сначала в твоем сердце и воображении, а потом уже в действительности. Ты творишь мир, с помощью своей веры. А самое главное тут не включать главного героя сказки Емеля Дурачок, который на печь сел, начал там медитировать и говорит, да, там вот хочу там чего-то. Это не поможет. То есть вера – это не просто мысли, да, я верю, но это что-то еще и другое, более интересное. Например, человек с сильной верой, например, скажет, я сегодня, когда выйду из этого здания, меня на парковке будет ждать шикарнейший розовый слон в фиолетовых фиалочках. И человек представляет себе этого слона, он визуализирует, он представляет объемы этого слона, как он его там за ушком чешет, как он взбирается на него, как он едет по проспекту на этом слоне. Он уже все, он уже весь там. Но вот вышел он, и что, этот слон кристаллизировался? Вы понимаете, в чем дело, да? Что очень часто какие-то собственные мечты мы выдаем за веру и говорим, у меня сильная вера, это получится. Но тут немножечко другое. Сердце как пульт управления. И на этом пульте есть первая кнопка. Это кнопка веры или кнопка твоих убеждений. Хочешь поменять свою жизнь? Проверь, какие убеждения тобой управляют, во что ты веришь. Осознанно или неосознанно. Давайте сейчас представим следующую картинку. Четыре взгляда на одну и ту же ситуацию. Представляем. Папа приехал из командировки. Ему навстречу бежит сынишка. Он подбегает к папе, папа подхватывает его и подкидывает его. Итак, смотрим. Что происходит? Ну, в общем-то, нормально. Папа подкинул сынишку. А теперь, как ситуацию видит сам сынишка? Вау, какой у меня папа сильный, как он высоко меня подкинул, я могу летать. Все бы ничего, но в этот момент из дома вышла мама. Ты что делаешь? Хотела она было закричать, но потом вспомнила, что мужу доверяет, но вот что мама увидела. Все бы ничего, но в этот момент на балкон вышла бабушка. И она уже не смогла сдержаться. Друзья, вопрос. Почему происходит так, что одно и то же событие, оно абсолютно по-разному воспринимается людьми? Казалось бы, отец, подкидывающий сына, и вот он, вот весь спектр. И главный это вопрос, кто из них прав? Что на самом деле произойдет с ребенком и с отцом? Какая из четырех ситуаций правильная? Как вы думаете?
4: Правильное первое, потому что, мне кажется, папа рассчитывает свои силы, он понимает, что это его ребенок, он бы не причинил ему зла, но его, конечно, поймает.
2: Угу.
6: Ну, для каждого свое видение правильное.
2: Да, безусловно. И с таким мы часто в жизни сталкивались, когда одно и то же событие люди совершенно по-разному воспринимают и интерпретируют. Кто-то говорит, это было просто замечательно. Лекция прошлая была просто фантастической. Кто-то говорит, чего? Я не мог даже сказать закончить. Это просто заснул там, под парту сползал. Кто-то говорит, у нас нереальная компания, в которой мы работаем. А кто-то говорит, компания, да побыстрее бы отсюда, как сказать, ну, в другую перейти компанию. Получается, что твоя вера – это фильтр, через который ты видишь абсолютно все, что происходит вокруг тебя. Вот тут маленькая деталька любопытная. Вера – это фильтр. Говорят, веришь ли ты в одно или веришь ты в другое, ты в любом случае будешь прав. Какой бы диаметрально противоположной ни была твоя вера. По крайней мере, ты будешь прав в своих собственных глазах. Вопрос. Можно ли представить себе человека, у которого шикарное здоровье, который имеет финансовую свободу? У него за плечами два высших образования и одна докторская степень. У него все есть, начиная от дома, заканчивая семьей. И может ли быть такой человек несчастен?
3: Да, конечно.
2: Вы понимаете, вопрос риторический. Теперь вопрос, а почему он несчастен? Хотя, казалось бы, все атрибуты, которые необходимы человеку для счастья, да, они у него есть.
4: Я думаю, может, потому что все зависит от настроя. Может быть, у него все есть, но он каждую минуту боится это потерять.
2: Спасибо.
7: А может быть, у него...
2: Да.
7: Может быть, у него не все есть. Может, у него нету того, о чем он мечтает. И все, о чем мы мечтаем, для нас это благо, то для него это само собой разумеющееся.
2: Ага, спасибо. То есть все упирается в то, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь. И
7: ну, да.
2: Именно через призму этого мы рассматривать свою жизнь и понимать, чего ты достиг, чего ты не достиг.
7: Сейчас.
3: Вот скажу такую мысль. Возможно, человек, кажется, у него есть и финансовое состояние, у него все есть, но у него чего-то не хватает. Мне кажется, вот к вопросу веры, если вернуться, то вот если в моей жизни нет Бога, чтобы у меня не было финансы, друзья, здоровье, для меня я буду чувствовать какую-то пустоту, как будто в моей жизни чего-то нет, что-то делаю, что-то плохое, я не смогу избавиться от этого чувства. Это вот лично мой пример.
2: Спасибо, Илья. Очень честная мысль, да.
5: Еще говорят, что если ты не научишься быть счастливым сам собой, просто вот без всего, то тебя ничто не сделает счастливым. Вот. На самом деле есть люди, которые живут вообще на улице, просто, ну, у них такой настрой, они общаются там, у них, ну, с такими же там, как они, не только, например, и делают то, что им нравится, и это делает их счастливыми.
2: Да. Не количество чего-то, чем обладает человек, делать его счастливым и несчастным, а именно вот что-то более сокровенное, более внутреннее. Спасибо. Теперь вопрос вот какой. Даже не вопрос, а нечто попробуем вспомнить. Представьте ситуацию. Мы сейчас вспомним про человека, о котором, скорее всего, вы слышали. Если вы учили психологию, даже, возможно, вы изучали его труды. Человек, который, будучи лицензированным доктором, доктором медицины, психиатром, оказывается в концлагере. И с 1942 года по 1945 год этот человек находится в концлагере. Более того, он в концлагере потеряет семью. Но он, слава богу, выживет. И он проживет почти 100 лет. Этого человека зовут Виктор Франкл. Очень известный психолог, очень известный мыслитель. Наверняка вы, может быть, слышали про него или даже книги читали. «Психолог в концлагере. Скажи жизни да». Человек в концлагере. У него интересное наблюдение. Даже в концлагере он остается психиатром. Он наблюдает. И вот несколько мыслей его. Мы должны были пробуждать волю к жизни, к продолжению существования, к тому, чтобы пережить заключение. Но в каждом случае мужество жить или усталость от жизни зависело исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни, в своей жизни. Девизом всего происходящего в концлагере, всей происходившей в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше. «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». Он там занимался психотерапевтической работой среди заключенных, и не только, он даже занимался работой среди надсмотрщиков. Интересная тема. И помогал надсмотрщикам решать их внутренние проблемы. И парадоксальный момент, когда человек, находящийся в заключении, одетый в эту каторжную робу, внутренне свободен, в отличие от того надсмотрщика, который его конвоирует на работы, которые будут происходить, там, дорогу делать или еще что-то. И любопытное замечание делал Виктор Франкл по поводу того, что очень здоровые люди физически, они очень быстро заканчивали свое существование и погибали в концлагере не в печах крематория, а умирали от внутренних стрессов. И в то время, когда человек другой, который, казалось бы, еле-еле жив, непонятно, чем он живет. Он выживал. В чем разница? У одного был смысл жизни, а другой смысл жизни терял, потому что в концлагере происходила радикальная перестройка. Все, чем ты жил, все, чему ты был посвящен, сейчас поменялось. Тебе сделали полный, совершенный делит. Начинается абсолютно новая, жесткая жизнь, и непонятно, чем все это закончится. И вот момент. Еще разок. Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как. Следующая фраза его очень интересная. Он заметил, почему на одно и то же событие люди реагируют по-разному. И наверняка вы слышали подобные ситуации, которые были неоднократно в лагерях, когда в одном углу барака лагерного на досках нацарапано: «Бог мертв, его больше нет. Я здесь его потерял». В том же самом бараке в другом углу будет нацарапано: «Здесь был Бог. Я пережил встречу с Ним». Как может быть, чтобы два человека, находящиеся в одних обстоятельствах, у одного укрепляется вера, а у другого вера совсем исчезает? Один теряет смысл жизни и начинает реально мечтать, чтобы поскорей умереть, а другой говорит: «Я выживу, я обязательно выживу», и начинает цепляться за жизнь всем, чем можно, и преодолевает любые препятствия. Предположение ваше. Как такое возможно? Почему? Понятно, вопрос очень сложный, и нам легко сейчас об этом рассуждать, когда у нас, слава Богу, все отлично. Но если постараться вот оценку дать, как такое возможно? Одна и та же жесткая ситуация, но люди, вроде бы все более-менее похожие, но реагируют по-разному совершенно на нее.
3: Может быть, банально, но мне кажется, один человек сделал другой выбор. Ну, люди по-разному подходят к определенной ситуации. Один человек сделал один выбор, другой сделал другой выбор. Угу. Мне кажется, только так можно объяснить.
5: Ну, просто когда ты там, вот, например, сидишь в бараке, да, как бы, и испытываешь это вот все, что там приходилось испытывать, ты там каждый день просишь помощи у Бога, чтобы Он тебя спас, чтобы Он не убивал твоих родных. Угу. Вернее, не чтобы Он убивал, а чтобы твои родные были живы. А ты видишь, как один за другим умирает, и каждый день и лучше не становится. Скорее всего, это ломает, и здесь, ну, очень сложно, как бы, остаться, ну, иметь свой внутренний такой стержень, да, и в итоге написать все-таки, что я нашел Бога, а не потерял.
6: Да, спасибо. И часто вера, она иррациональна, она не зависит от нас.
2: Интересная мысль, что вера не зависит от нас. Ага, спасибо.
4: Честно говоря, я немножко не поняла фразу Яны. Как я считаю, что очень важно то, с чем ты жил, с чем ты был, с тем, как ты представлял Бога до какого-то этого критического момента, когда у тебя уже начинается перестройка тебя.
2: Угу. Каким ты был до того критического момента, да, и критический момент проявляет то, что ты смог создать или не смог создать.
7: Ну, то есть это опыт. Предыдущий опыт.
2: Предыдущий опыт.
7: Да. И этим предыдущим опытом можно подпитываться.
2: А предыдущий опыт может поддерживать тебя. Ага,
7: да.
2: Спасибо. Спасибо, Альбина.
3: Про концлагеря. Как там делать выбор? Ведь если это ломает, кто-то сказал: отними у человека все, и что от него останется. Это определяет, кем он был и кем он является. Угу. Именно вот такие жесткие ситуации.
2: Спасибо. Спасибо, Илья. Давайте посмотрим. То есть мысли, которые для себя увидел Виктор Франкл. Вот почему вот такое происходит. Итак, смотрим, друзья. Вот его открытие. «Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. Именно здесь лежит наша свобода. У меня нет свободы изменить обстоятельства, но у меня есть свобода, как я отреагирую на неподконтрольные мне обстоятельства». И следующий момент, который он проговаривает. «Можно отнять у человека все, кроме одного. Последний из всех человеческих свобод. Свободы в любых обстоятельствах выбирать, как к ним отнестись, выбрать свой путь». Вот оно. У меня могут все забрать, кроме моей свободы выбирать. Именно я сам, а не окружающие люди, определяю, как мне реагировать на то или иное событие. Будь оно очень радостным и позитивным, будь оно очень драматичным или травматичным, или еще каким-то. Это моя свобода. И действительно получается, что вот эта тема выбора, она напрямую связана не только со свободой выбрать свою реакцию, но моя реакция на что-либо напрямую связана с верой, во что я верю в данный момент. Мы с вами вспоминали, если ты веришь, что ты царь, то ты будешь ходить как царь. Если ты веришь, что ты Золушка, ты будешь ходить как Золушка. Кем мы себя видим? Кем мы видим других людей? Просто представьте, что было бы, если бы все люди в момент общения друг с другом начинали искренне верить, что тот, кто сейчас напротив них, является самым важным, самым дорогим и самым интересным человеком на Земле. Представьте, какое было бы общение. А теперь представьте, что если люди верят, что тот, кто напротив них сейчас сидит, это вообще ничтожество. Он из себя вообще ничего не представляет, и просто прямо сейчас он забирает мое драгоценное время. Какая будет реакция? Какое будет общение? Понимаем. Одна и та же ситуация, два человека друг против друга, но как они друг друга воспринимают, как они воспринимают происходящее, то есть во что они верят, это определяет то, как они будут реагировать на события. И действительно, когда мы говорим о том, что у нашего сердца есть кнопочка, одна из кнопочек, а их всего четыре, кнопка веры или кнопка убеждений, регулируя свои убеждения, мы меняем ритм своего сердца, ритм своей реакции на какое-то событие, которое будет происходить. Поэтому один из важных вопросов – во что ты веришь? Какие базовые убеждения лежат в основе твоей жизни, в основе твоих отношений и в основе всех реакций, которые ты вольно или невольно совершаешь по отношению к внешнему миру? Спасибо, друзья, за ваше внимание. С вами еще увидимся. Да, то, о чем мы сегодня с вами говорили, как раз это связано с тем, как можно настраивать сердце на работу. Есть ли у сердца кнопки, есть ли у сердца какой-то пульт управления? Если есть, то из чего он состоит и как с ним работать? И первое, что мы с вами увидели, что у сердца есть первая кнопка для его регулировки, это кнопка убеждения и кнопка веры. Как она работает, как ее настраивать, как ее проверять. Об этом с вами будем вместе искать ответы по этому поводу в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Жила-была любовь и творила любовь целые миры. Много живых существ благодарили любовь за то, что они есть и могут жить. Но любви было одиноко творить миры, и решила она сотворить себе в помощнике ум, который бы ей помогал. Так она и сделала. Сотворила она такой ум, который помогал ей. Она общалась с этим умом, и ей было теперь не одиноко. Так прошло много времени, и вот как-то раз этот ум подумал, а почему бы ему самому не сотворить себе свой мир, который принадлежал бы только ему самому, и быть в этом мире любовью и господином? А то все творит эта любовь, а ум ничего не творит, а так вот как бы в подмастерьях у любви. Так получалось. И если он, например, этот ум кого-то любит, то автором этой любви является не он, а та любовь, которая все сотворила, весь мир. Ну, его самого. А что ж получается, значит, ее и надо слушаться. Всякий раз, когда ум старался создать что-то свое, получалось, что своего-то он создать ничего не может, а только всего лишь портил что-то такое, что сотворила любовь. Ну, своего у него ничего не получалось. Ведь он не творец, а творение. Доброта у него превращалась во вседозволенность, справедливость в жестокость, прием пищи, ну там завтрак, обед и ужин, в обжорство. Супружеские взаимоотношения либо рушились вовсе, либо становились, ну, гомосексуализмом, лесбиянством, проституцией, да и без абортов никак не обойтись. Надо же! Вот вера стала фанатизмом, забота о себе – жадностью. Никак не получалось у него стать господином. А подмастерьем у любви он больше быть не хотел. И порядком стала бесить его эта зависимость от любви. Во всем только она и она. Так сколько же это может быть? Но проходило время, а ничего нового не происходило. Своего ничего ум создать так и не смог. И сколько раз ум не пытался стать господином чего-то своего, у него ничего не получалось и не получалось. А потому что своего-то у него ничего не было. И он все больше и больше ненавидел своего Творца. И со временем он не смог справиться со своей завистью, и появилось у этого ума такое качество – неправда. Черное называлось белым, хорошее – плохим, и наоборот, все становилось не таким, каким создала любовь. И уже не знали, что с ним делать. Ну, с этим умом злой, любви непослушный. И как-то раз этот ум предложил людям жить не так, как учит любовь, а так, как им захочется. И людям это понравилось. Теперь у ума был свой мир, в котором было все не так, как учит любовь. Конечно же, вы поняли, что речь идет о Боге и дьяволе. Да, я сам придумал эту притчу. Мне хотелось выразить, что на самом деле происходит. Показать, в каком мире мы живем и что им управляет. Да, этим миром управляет завистливый ум князя мира сего. Есть Творец, который говорит: «Я создал все», и есть зависть, которая говорит: «Я все взяла у Творца и все перевернула по-своему на зло Творцу». Вот только как результат теперь все люди умирают, а жизнь у них полна болезней, слез и тому подобного. лучше быть светом мира, чем его проклятием. Потому что здесь все не так. Не так, как замыслил Бог. Но по-другому же не может быть. Ведь здесь все не так. Все по-другому. Если здесь, на земле, все построить так, как Бог сотворил, тогда и он станет Богом этого мира. Бог, а не сатана. Вот почему у нас здесь все хорошее считается плохим и плохое хорошим. Почитаются обман, убийство. Здесь мудрость превращается в хитрость. Все наоборот. Обман выглядит как средство достижения материального состояния для проживания. Слово «любовь» тут понимается по-разному. От сексуальных извращений до любви к пирожкам с повидлом все называется словом «любовь». Все, что угодно, только не то, что надо. Здесь проблемы решаются не так, как надо их решать. А зачастую их решают при помощи разных средств. Спиртных напитков, например, от которых голова становится не совсем нормальной. Здесь почитаются не слуги, а господа. Здесь правит балом не тот, кто справедлив, а тот, кто сильнее и хитрее. И подменяются вот эти два понятия – ум и хитрость. Об этом даже в детских песенках поются. Помните, пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки. Пока на свете жадины живут, добычи мы не выпустим из рук. Ну и так далее. Помните эту знаменитую песенку? Здесь все не так. Здесь на суде чаще побеждает тот, кто больше заплатил. Здесь добро побеждает зло чаще всего только в сказках. И даже Божий народ в свое время перестал творить правду. И вот Божий вердикт на этот счет. Только послушайте, это книга Исаии, 5 глава. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля». Можно представить, что ожидает землю. Давайте назовем это извращением сознания. Как же выйти на свет Божий? У кого найти правду, как не у Творца? Лучше быть светом этого мира, чем его проклятием. Можно сказать, что здесь, на земле, идет борьба за власть между любовью и неправдой, между двумя господами, за власть над человеком. И, конечно же, вы понимаете, что является ареной борьбы между этими властями. Это сердце человека. Два господина. У одного основанием стремления к власти является любовь и право Творца, а у другого – зависть. Два рупора говорят и призывают, куда нужно идти человеку и что ему выбрать. Давайте прочитаем, как в свое время праматерь рода человеческого Ева сделала выбор. Что на этот выбор повлияло? Это книга «Бытие», 3 глава. Там написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Ну вот посмотрите на это. Что вы видите? Вот тут есть три кнопки, на которые нажал искуситель, искушая Еву. Сегодня ничего не изменилось. Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Ну, значит, этот плод представлялся Еве как, ну, нечто такое, что если от него не откусить кусочек, то никогда не узнаешь, какой это чудесный вкус. О, как же после этого жить, если не отведать его? Как назвать можно это искушение? Желание попробовать на вкус. Желание поесть, утолить голод. Да, но извините, дело происходит в Едемском саду, где просто изобилие всяких плодов. Бог дал целый сад. Но неужели никак нельзя обойтись без какого-то определенного плода, про который, кстати, ничего хорошего не сказано? Получается, что это желание вкусить не совсем адекватное. Оно ненормальное, это желание. Такое желание называется похотью. Итак, ненормальное желание плоти, то есть похоть плоти. Дальше. Ева увидела, что дерево приятно для глаз. Красивое дерево. Да, но за спиной целый сад. Простите, это райский сад. Это не просто какая-нибудь дача, куда мы едем обычно в воскресенье. И Ева много раз ходила мимо этого дерева, и ее к нему ничего не привлекало, пока не появился змей и не расписал это дерево в самых прекрасных тонах. И теперь все видится как, ну, не так, как до сих пор. Теперь, ну, как бы жить без этого красивого дерева невозможно, оно просто замечательно. Вот что это такое? Вот это нездоровое желание удовлетворить взор очей. Как это назвать? Назовем это похоть очей. Похоть очей. Дальше. Третье. Ева увидела, что дерево дает знание. Да, но до сих пор люди общались с Богом. Не он ли истинный источник знания? Причем знание без всякой корысти, знание, которое дается самой любовью. Но змей так представил, что у этого плода особое знание. Как же жить без него? Ведь Бог не сказал, что это не простое знание, а то самое знание, которое уподобляет Богу. Быть как Бог. Само желание сводит с ума. Желание получить знание Бога и стать выше, лучше, умнее всех. Еве стало любопытно изведать это знание, ведь до сих пор она не имела представления, что такое зло. А теперь ей представился случай, и Ева решила, как сказал великий комбинатор из 12 стульев, что любопытство не порок, а источник информации. Ненормальное желание возвыситься над другими. Как мы это назовем?

Глава говорит об этом. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Скажите, не лучше ли быть светом мира, чем его проклятием? Как-то раз я ожидал в поликлинике очередь на прием к врачу. Ждать приходилось долго. Ну, я сидел в кресле, и передо мной на столике лежали разные журналы, в которых было много рекламы. Делать было нечего, уж несколько раз подряд прочитал бумаги, которые дали в регистратуре. Нужно же было что-то делать, а ждать еще долго. И я взял один из журналов, но вот что было интересно. Там был журнал, в котором была реклама автомобильных аксессуаров и каких-то запчастей. Там всякие насосы, трубки, домкраты и прочее. Но вот что интересно. Все это на фотографиях держали в руках полуобнаженные девушки. Но я подумал, какая же связь у насосов, извините, с полуобнаженными красавицами, представлявшими на показ свои, все свои привлекательные части тела. Связь есть, но не с насосами, а с желаниями мужчин посмотреть на кое-что привлекательное. Вы меня поняли? Ведь надо привлечь внимание шоферов к продаваемой продукции. Когда я посмотрел, мне показалось, что меня хотели использовать в каких-то своих интересах, что мне, извините, не понравилось. Редакторы журнала использовали моделей для того, чтобы повлиять на мужчин, но для того, чтобы привлечь внимание мужчин к продаваемой продукции. Они надавливали на кнопки под названием «похоть плоти». Я думаю, вам приходилось посещать гипермаркет. Вот смотрите, допустим, вы пришли в магазин и хотите купить хлеб, молоко и яйца. И при этом вы знаете, что до зарплаты еще довольно много дней, и растянуть нужно деньги, ну, чтобы их хватило. И эти мысли как-то вертятся у вас в голове, и вы, конечно, смотрите на цены, пытаясь найти подешевле. И вот, как только вы вошли в магазин, вы сразу слышите легкую музыку. Ля-ля-ля-ля, на-на-на-на, музыку, которая говорит о том, что все в порядке, что у вас на все хватит денег, вы не переживайте, не думайте, симфония Чайковского или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром там играть никогда не будет. Там будет играть что-то такое, что настраивает на мысль: не думай о деньгах, у тебя все в порядке. Вы идете туда, где полка с яйцами, и видите, что там теперь консервы. Продукты в этих магазинах часто перекладывают с одной полки на другую, и причем подальше. Думаю, с умыслом. Но где же яйца-то? Гипермаркет вообще-то огромный. И чтобы поискать, нужно пройти через многие торговые ряды с товарами. Конечно же, это напрягает. Но музыка говорит: не переживай, все хорошо. И пока вы ищете яйца, со всех сторон на вас влияют разные запахи. Тут режут колбасу, тут готовят гриль. И как-то так получалось, что пока вы искали яйца, то все это ощущали, все эти запахи. И вот вы выходите из магазина с двумя огромными кошелками, наполненными продуктами. И когда вы приходите домой, вы просто в недоумении. Но ведь вы же хотели сэкономить деньги. Вам нужны были только хлеб, молоко и яйца. Как же так вышло, что вы потратили кучу денег и купили много всякой всячины? Вам не кажется, что вами попользовались, надавили все на те же кнопки? Похоть плоти, похоть очей. Можно говорить и о телефонных звонках,
когда

предлагают всякие кредиты, рекламируют товары, приглашают в магазины, в клиники, в салоны красоты, на массаж или обещают подарить фотоаппарат, если вы только придете в турагентство, чтобы только поинтересоваться, какие путевки можно приобрести на этой неделе. И ведь надо поторопиться, ведь акция действует всего 3 дня. Я очень часто ощущаю свой кошелек в кармане, в котором не так много денег. Господи, но сколько же людей хотят ими завладеть? Немыслимо! Порой становится не по себе в мире так много ловушек и всякие постоянные попытки повлиять на похоть очей, похоть плоти и на житейскую гордость. Вам звонят из банка с целью навязать кредит и говорят что-то вроде того: «Ну, вам же уже 52 года. Неужели вы в таком возрасте не можете сейчас вот за 5 минут разговора принять простое решение?» И вы на миг думаете: «Да я все могу, я уже готов. К чему? Взять кредит? Да вам надавили на кнопку под названием «гордость». Как быть?» Надо вести с ними борьбу. Мы все люди грешные. Вот если посмотреть на все искушения, согрешения, описанные в Священном Писании, вы увидите, причины всегда выйдут на первый план вот эти 3. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Какую историю не прочитай, например, Иосиф в Египте, когда его продали в рабство Потифару, там к нему пристает жена хозяина, искушает его, простите, переспать с ней. На что расчет? Правильно, похоть плоти и похоть очей, да. А когда царь Давид вышел на крыло своего дворца и увидел купающуюся красавицу, приказал привести ему ее к нему, при этом, конечно, забыв, что она замужем. То же самое. Бог взывает к фараону: «Отпусти народ мой». А что отвечает фараон? «А кто такой Бог, чтобы я отпустил народ твой?» То же самое. Гордость и больше ничего. Екклесиаст 7:20 говорится: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Эти 3 кнопки, на которые стремится надавить искуситель, будут актуальными до самого конца мира. Они превращают правду в неправду со всеми вытекающими обстоятельствами. Самое неприятное, что вот эти 3 кнопки, ну раз уж я их так назвал для простоты выражения, они находятся внутри каждого из нас. Это наша природа. У человека есть физическая потребность в пище, в воздухе, в воде, в движении. Физиологическая, простите, потребность мужчины в женщине и наоборот, и так дальше. На земле, изуродованной грехом, сатана прилагает все усилия, чтобы навязать эти естественные потребности в их извращенной форме. Нормальный аппетит начинает служить пороку чревоугодия. Потребность в движении обращается в танцы, шокирующие своей непристойностью. Сексуальное чувство обращается в половую вседозволенность и разврат. Иначе быть не может, иначе сатана перестанет тут быть господином. Это суть правления его царством. Тут выбор, какому царю поклониться. В послании к Колоссянам в 3 главе есть увещание. Апостол Павел пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Апостол Павел призывает умертвить все то, что приходит, когда внутри каждого из нас начинают говорить вот эти три дьявольские химеры, три похоти. Павел говорит, умертвите их. Это похоти, то есть извращенные желания. Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Но я, конечно, понимаю, речь идет о том, что надо делать не то, что хочется, ну, а то, что надо, как апостол Павел написал, совлекшись ветхого человека и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу сотворившего его. Апостол Павел призывает вернуться назад к тому образу мыслей, который создан Богом. Описан другой человек с другими желаниями. Ну как? Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, любовь, которая есть совокупность совершенства. И вот что важно, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И будьте дружелюбны. Призыв апостола Павла прост. Он призывает принять образ Божий, принцип соответствия тем стандартам, по которым Бог создал нас с вами. Он призывает выдернуть с потрохами вот эти три похоти, очей, плоти и гордость житейскую, выдрать их и выбросить как можно подальше от себя, а затем сдуть пыль с кнопки под названием «любовь» и почаще пользоваться ей. И отсюда появляется все то, к чему мы не привыкли, но что приносит благо, милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Тогда в душе будет мир Божий, мир, который превыше всякого ума. Ну, правда, нам эти вот три качества любви непривычны. Они ведь требуют понимания. Любовь сильно меняет человека, он становится другим. А самое главное, у этого человека меняется господин и меняется царство. Теперь вы не в царстве неправды и завистливого ума, который все извращает. А теперь вы в царстве любви, где все так, как должно быть. Знаете, как Господь называет таких людей? Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет мира и соль земли. Так чем лучше быть? Светом мира или его проклятием? К
каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Счастливый день. Рассказывает Рамзик Меликбекян.
1: Хочу рассказать небольшую историю из своей жизни, что делает меня счастливым. Вот. Что делает меня действительно счастливым, так это мои родители. Почему? Так потому что я учился, когда кататься на машине, ездить, совершал, так сказать, ошибки, связанные с тем, первое вождение, оно всегда какое-то неудачное или неуверенное. Я был молод, мне было около 18 лет. Когда я отучился и получил права, я брал машину у своих родителей, то есть либо у мамы, либо у папы. И всегда на их машинах, если вот так вот обойти стороной, можно было увидеть царапины. И это был признак того, что Размик учится водить. Но самое яркое и в то же время шокирующее событие из этих всех – это то, как мои родители относились в этих ситуациях. То есть они меня не наказывали, не запирали дома, не запрещали там ездить на этих машинах впредь. Но они всегда с любовью и... я бы не сказал, что они объясняли, они, конечно, и воспитывали по кавказским традициям. Отец мне а-та-та, там, то, все. Вот. Но родители всегда давали мне второй шанс. Не второй, а, можно сказать, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. И я всегда получал эту возможность покататься на папиной или маминой машине. Та самая история, которую я хочу рассказать, это когда отец купил для себя красивую, дорогую машину, я бы сказал, роскошную. Если кто-то понимает, это Volkswagen марки CC. И это была очень классная машина, 250 лошадей. Нажимаешь чуть-чуть на газ, и она все, ты просто впереди всех. И случилось мне кататься на этой машине под конец осени было дело, примерно ноябрь, середина, там, 15-20 числа. Вот. Тогда только идет первый снег, и машина была не подготовлена к этому, то есть на ней была летняя резина. И в тот день я был с друзьями, мы гуляли, и друзья попросили меня их подвезти. А то, где они живут, эта местность, она такая, горная. То есть нужно было подниматься вверх. Мы поехали. Все начиналось спокойно. То есть движение было очень медленное, поэтому мы сильно не отличались от других. И когда мы начали движение, поначалу все шло хорошо, начали мы подниматься. Конечно, колеса буксовали, понятно, летняя резина, пошел снег, и этого не избежать. Вот. И мы начали подниматься вверх по горе, поднимались, как уже подступ такой, чтобы уже ровная дорога началась, и мы застряли. Машина буксовала, колеса буксовали, машина не двигалась дальше. Конечно, я начал тревожиться в этот момент. Я понимал, что она, сколько бы я ни газовал, она дальше не поедет. Мы решили, что будет правильнее, если друзья выйдут, и как-то машина облегчится, мы поднимемся все-таки. Но и это не помогло, и машина как бы не двинулась дальше. Тогда я решил, что я просто сверну назад и поеду другой дорогой. А пока мы стояли, то есть буксовали, сзади уже собралась пробка. И какие-то умные водители начали обгонять эту пробку, то есть встали на встречную полосу. И когда я развернулся, крутой склон, я начал съезжать вниз, а колеса не тормозят. Я перепугался. В этот момент время просто остановилось, и я начал молиться. Просто я молился, Боже, спаси, там я буду себя вести впредь хорошо, слушать родителей и не гонять и прочее. И я тогда был под большим впечатлением, что сейчас будет. Представлял, что родители скажут дома, как я им скажу, что с машины случилось. Когда я начал уже близко подъезжать к этой машине, как сказать, подъезжать. У меня не было варианта, и я просто неизбежен был столкнуться. Вот. Но когда я приблизился в последний момент каким-то чудесным образом, я верю в чудеса, и машина, она проскользнула, буквально проскользнула, потому что ничего в машине не случилось. Между машиной, вот, которая навстречу выехала, и железным бордюром, которая должна была, ну, как-то меня задеть, машину вернее, и какие-то следы свои оставить. Вот. Проскочил. Спустился, доехал. Я, конечно, остановился и не мог поверить, что это случилось со мной, что машина целая, и что, ну, как потом оказалось, там буквально пару маленьких царапин осталось. Вот. Но я уже готовился, как я буду рассказывать эту историю родителям. Конечно, вот то, что я сейчас вам рассказываю, я им не рассказывал в таких подробностях. Я сказал, ну, там что-то случилось, там маленькие царапины. Да, пап, ничего страшного, мы сделаем. У тебя же есть знакомые, что-нибудь придумаем. Вот. Но вот так круто, как вам, я не рассказывал им. И в итоге я подготовил отца, папа. Там такая-то ситуация, на машине пару царапин, вот. И отец, конечно, как всегда, меня поругал, отчитал, но мое счастье заключается в том, что родители, они всегда давали мне второй шанс, и на этой машине я продолжал и кататься, и дальше, вот. Но я всегда, навсегда запомню вот эту вот любовь, эту поддержку, доверие, которое они давали мне, еще одну возможность. Вот, я благодарен Богу, что они именно такие, какие они есть. Конечно, эти ситуации, они не прошли даром, и вот это вот родительское воспитание, оно сыграло очень важную роль в моем становлении личности, как не просто водителя, но и как человека и их ребенка. Вот. Как человек сейчас я катаюсь так сказать, на опыте, там, пропускаю пешеходов, никого не обгоняю, езжу очень-очень аккуратно. И все благодаря той доверии, той любви, что мне родители дали в тот момент. И если бы они не дали, не знаю, наверное, я бы не имел свою машину, боялся бы садиться за руль. Но сейчас я, благодаря их поддержке, чувствую себя намного увереннее не только за рулем, но и в любых сферах своей жизни.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий, священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: Есть один замечательный христианский гимн «Все Иисусу отдаю я». Его часто поют на богослужениях. Но отражает ли этот гимн то, что действительно происходит в нашей христианской жизни? Что мы на самом деле Ему отдаем? Что отдаем и для чего? Хочу обратиться с вами к истории, записанной в Евангелии от Матфея, 26 главе, 6 стиха. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира и возливала Ему, возлежащему, на голову». Это была последняя неделя перед распятием Христа. Недавно Иисус вошел в Иерусалим, встреченный большой толпой, кричащей Ему «Осанна». К тому времени к городу стекались люди с разных концов земли на приближающийся праздник Пасхи. Многие паломники останавливались на ночлег в Вифании, в городке, находящемся в 3 километрах от Иерусалима. В этом городе жили Лазарь и его сестры Марфа и Мария. Иисус тоже ночевал в Вифании, днем проповедуя в Иерусалиме. В один из вечеров, за 2 дня до Пасхи, его позвали на ужин в дом Симона Прокаженного. Видимо, этот ужин был устроен в его честь. В то время странствующих учителей часто приглашали выступить на трапезе. Наверняка этот ужин был данью уважения учителю, который исцелил хозяина дома Симона от проказы. Его прозвище говорит о том, что когда-то он болел этой страшной болезнью. Кроме того, на ужине присутствовали и Лазарь с сестрами. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 12 главе, с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним». Мария, взяв фунт нардового масла драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Лазарь совсем недавно был воскрешен из мертвых. В 9 стихе здесь подмечено: «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». Хозяин дома Симон и воскрешенный Христом Лазарь были свидетельством великой силы Божьей, явленной Иисусом Христом. Марфа же и Мария были верны своим привычкам. Марфа служила, а Мария опять нашла место у ног Иисуса. Мария все время вела себя, как бы мы могли сказать, странно. Что побуждало к этому Марию? Ее любовь к учителю. И, конечно же, благодарность за воскрешение брата, которое произошло совсем недавно. Дорогое нардовое масло миро, его получали из корня растения, привозимого из Индии или Южной Аравии, было запечатано в алебастровый гипсовый сосуд. Часто такое масло хранилось как семейная реликвия. Один из учеников Христа Иуда оценил его в 300 динариев, годовой заработок рабочего. И когда Мария разбила этот сосуд и возлила все масло на голову и ноги Иисуса, можно было бы ожидать ропота со стороны семьи Марии, Марфы и Лазаря. Но нет, ропот исходил от другого лица, достаточно предприимчивого и рассудительного, от Иуды Искариота. И в Евангелии от Иоанна, 12 главе, с 4 стиха мы читаем: «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: „Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?“ Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Возмущение Иуды не было искренним. Он не заботился о нищих. Он думал не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Возмущение, как водится у воцерковленных людей, было выражено благовидным предлогом. Мы тоже часто используем благовидные, благочестивые предлоги, чтобы выразить свое недовольство кем-то или чем-то, чтобы отказаться от служения. Ведь никто же не скажет прямо, не по-христиански прозвучит: «Он или она мне не нравится, и делать ничего не хочу, а то, что вы затеяли, вообще никому не нужно. По крайней мере, мне уж точно». Ропот, недовольство, возмущение, использующие благочестивые предлоги, делают свою работу. Они сеют в сердцах других такой же ропот, недовольство и возмущение. Так произошло и в данном случае. И мы читаем в Матфея 26 главе 8 и 9 стихи. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было продать это мира за большую цену и дать нищим. К чему такая трата?» Этот вопрос подспудно сидит в каждом из нас. К чему такая трата денег? Самому нужны. К чему такая трата времени? Самому не хватает. К чему такая трата сил? Беречься надо. Сейчас появись среди нас такая Мария, которая отдала бы годовой заработок, семейную реликвию, к примеру, на распространение христианской газеты, то многие сказали бы: к чему такая трата? Многие ее просто выбросят, вынув из почтового ящика. Предложи кому-то, кто живет так, будто хочет заработать все существующие в мире деньги, попридержать себя, умерить свои аппетиты, а высвободившееся время посвятить служению Богу в церкви или в мире, то не решит ли он, к чему такая трата? Кому это нужно? Церковь и без меня неплохо живет. Христос сказал, что врата ада не одолеют ее. А мир тем более занят другими вещами. Ему не до Евангелия. Достаточно того, что я верю в Бога. Известен факт, что члены церкви, становясь богаче, жертвуют на миссию церкви меньше. Если в 30-е годы 20 века на 1 рубль десятины приходилось 60 копеек пожертвований на миссию, то в настоящее время на миссию церкви жертвуется меньше 4 копеек. Потому что к чему такая трата, когда самому еще столько нужно приобрести? Мы становимся менее посвященными и более меркантильными. Мы готовы вкладывать только в то, что приносит прибыль, чаще материальную. Но в деле Божьем как мы можем оценить прибыль? Количеством крещенных? Марк Твен в своих записных книжках с иронией описал заседание Совета миссионерских обществ. «Мы спасли душу турка». Во что это обошлось? 2 миллиона долларов. Недороговато ли? Насколько ценна одна душа в глазах Бога, а в наших глазах? Бог из-за одной души пошел бы на Голгофу. При этом Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Но почему спасутся не все? Потому что, любя нас, в то же время Иисус считается с нашей волей, с тем, какое решение принимаем мы. Нам же приходится считаться не только с волей людей, которым мы проповедуем, но и с тем, что результаты нашего служения в руках Божьих. Он прилагает спасаемых к церкви, а не мы. Но делает это при нашем участии. То, что сейчас большинство людей отвергает Евангелие, не является оправданием нашему нежеланию тратить на них время, силы и деньги. Современная ситуация напоминает времена пророка Иезекииля. Мы читаем в 3 главе Иезекииля, в 4 и 7 стихах. «Ибо он сказал мне: сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». И все же нам нужно продолжать трудиться для спасения грешников. И даже если плодом наших усилий будет всего одна душа, представьте, что этой душой, на которую потрачено очень много денег, времени и сил, является ваш ребенок. или кто-то, кого вы очень любите. Тогда вы поймете, к чему такая трата. Однажды власти приняли решение открыть исправительное учреждение. Для консультации пригласили известного педагога. Он выступил со страстной речью, призывая к гуманным методам обучения в колонии. Свою речь он закончил словами: «Если хотя бы один ребенок будет спасен от морального разложения, то можно считать, что средства и труд, вложенные в это учреждение, окуплены». Позже член совета спросил его: «Ты что-то напутал. Разве могут все средства и труд были оправданы спасением, быть оправданы спасением лишь одного мальчика?» «Если бы это был мой ребенок, то да», – последовал ответ педагога. Но если мы получаем не тот результат, который хотели бы, или если мы хотим оправдать собственное равнодушие, то не прибегаем ли мы к благочестивым предлогам для отказа от дальнейшего служения? И не начинаем ли мы роптать? Одни, подобно Иуде Искариоту, поднимают ропот и возмущение, скрывая свои истинные мотивы. Другие, подобно остальным ученикам Господа, по наивности своей идут у них на поводу, подхватывая ропот. Иисус же и тех, и других пытается вразумить. 26 глава Матфея с 10 стиха. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им: „Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению“». Тень смерти нависла не только над Иисусом, но и над воскрешенным им Лазарем, потому что первосвященники положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Так и получилось, что Мария и другие женщины не имели возможности помазать Иисуса перед погребением. Им помешал тот факт, что Иисус умер в пятницу перед заходом солнца, а женщины остались по заповеди в покое. Когда же в первый день недели они подошли к гробнице с целью помазать Иисуса благовониями, Иисус уже воскрес из мертвых. Поэтому помазание, совершенное Марией накануне кровавых событий, оказалось в глазах Иисуса приготовлением его к погребению. Вряд ли Мария понимала до конца то, что совершила, помазав Иисусу голову и ноги миром. Таков был существовавший в то время обычай – мазать голову уважаемого гостя маслом. Ноги же умывались водою. Но Марии этого казалось недостаточно. Она омыла и ноги Иисуса миром. Любовь не подсчитывает убытки, задаваясь вопросом, к чему такая трата. Любовь делает сверх того, что делают люди по необходимости или по обычаю, или по причине данного когда-то Богу обета. Когда царь Давид готовил все необходимое для построения храма, а заготовил он достаточно много, любовь к Богу побуждала его к большему. Мы читаем в первом Паралипоменон, 29 главе, 2 и 3 стихи. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые, разноцветные, и всякие дорогие камни, множество мрамора, и еще по любви моей к дому Бога моего. Есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома». Иисус ценит в нас не саму даже жертвенность, а любовь, которая побуждает нас к жертвенности. Помните, как у Павла: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Сердце Марии было преисполнено такой любви, что она не думала о том, к чему такая трата. Она чувствовала, что приближается нечто очень важное. Она предчувствовала разлуку с любимым учителем. Ей хотелось отдать ему то драгоценное, что у нее было. И Христос высоко ценил ее поступок. Мы читаем дальше, Матфея 26:13. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». А что можно будет сказать в память о нас и о том, что мы для него сделали? Возможно, мы много сделали для себя, много заработали денег для семьи, много приобрели полезных вещей для дома и для приятного досуга. Но что мы сделали для него? Что можно будет сказать в памяти о нас? Он был членом церкви. Он иногда соглашался что-то сделать. Сделал бы больше, но времени у него было очень мало. У него были способности, но некогда было их реализовать. И так далее. Иуде Искариоту не понравилось то, что сделала Мария. Его раздражали те, кто не жалел ни времени, ни сил, ни средств своих для Христа. И этот случай настолько обличил его, что подтолкнул его на совершение предательства. Он пошел к первосвященникам, мы читаем дальше, в 26 главе Матфея, с 14 стиха. «Пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. И мы недолго сможем держаться на нейтральной территории. Или мы, подобно Марии, отдадим Иисусу все, не считая это великой тратой. Или мы, подобно Иуде, окажемся среди предателей Бога. И как много бы мы ни отдали Иисусу, все равно то, что Он сделал для нас, неизмеримо больше. Так давайте не будем жалеть для Него ни своих средств, ни времени, ни сил. Пусть слова гимна «Все Иисусу отдаю я» станут отражением реальности, а не формальным исповеданием. Да благословит нас Господь в этом решении.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Что это? Град! Нет, не может быть, мой урожай! Проклятие! Все посадки побиты. Я банкрот. Что же делать? Я и так весь в долгах. О, Боже! О, Боже, моя фирма перейдет во владение банка через неделю. Я бы все отдал, только чтобы удержать эту ферму. А это кого принесло?
2: Иван Романов?
1: Да. Что вам угодно?
2: Здравствуйте. Это я, Вельзевулов. Позвольте пожать руку одному из самых богатых людей в мире.
1: Ты что, спятил? Или пришел посмеяться над чужим горем?
2: Я не спятил, господин Романов. У меня

0: недели спустя Иван Романов посетил своего брата Алексея и рассказал о невероятной удаче.
1: Так ты говоришь, по контракту после смерти он получит твою душу?
2: Ну да, представляешь, какой идиот.
1: Иван, ты глупец. Ты не представляешь, что ты сделал.
3: Лёша, что бы ты ни сказал сейчас, мне нужны были деньги. Я мог потерять все.
1: Дурак, какие деньги? Твоя душа бесценна.
3: Постой. Да почему ты принимаешь все это всерьез? Этот парень со странностями.
1: Постой, постой. Как ты сказал, он представился? Вельзевулов? Ну, Иван, да ты влип. Вельзевул — это имя сатаны. Ты отдал свою душу сатане.
0: 30 лет спустя. На ферме Ивана Романова.
4: Прости, Иван, я должна сказать тебе правду. Тебе осталось жить 5-6 месяцев.
3: Доктор, как быстро летит время. В молодости я совершил одну ошибку, которая мучила меня всю жизнь. И вот теперь я обречен на страдания в аду.
4: Что вы сделали, Иван?
3: Я, как бы это сказать... В общем, я подписал контракт с дьяволом. После смерти он получает мою душу.
4: Иван, кто мог тебе такое сказать? Дьявол — сотворенное существо с ограниченной силой. Он лжец, он всегда лжет. Иван, Иисус назвал его отцом лжи. Иван, кому ты веришь? Вечному Богу, который дал тебе жизнь? Или падшему ангелу, который десятки лет мучил тебя страхом и отчаянием?
3: Доктор, значит, выход есть?
0: На следующий день Алексей Хорошов приехал навестить больного брата.
1: Не надо мне проповедовать, Иван. Да я просто пришел навестить тебя. Да и тебе ли говорить мне о спасении души? Ха, лучше вспомни о том, что ты сделал 30 лет назад, проповедник.
3: Но посмотри. Вот, смотри, открываем Евангелие от Иоанна.
1: Что ты своим Евангелием лезешь?
3: Да посмотри, Иисус что говорит? Вы умрете во грехах ваших, если не поверите в меня.
1: Не хочу это слышать, оставь меня.
3: Ну почему?
1: Ты говоришь, как те фанатики. Мне. Иван, мне не нужно это. Бог взвесит на весах мои хорошие и плохие поступки и примет меня на небеса. Слышишь, Иван? Иван, почему ты молчишь?
4: Иван ушел туда, где нет слез и страданий.
1: Чушь собачья. Он в аду. Он заключил контракт с дьяволом.
0: По дороге домой повозка, в которой ехал Алексей, перевернулась.
1: Что со мной? Почему я здесь? А вы кто такой?
5: Кто такой? Вельзевулов. Приятно познакомиться.
6: А это твой новый дом, Алексей Хорошов. Навсегда.
1: А почему я здесь? Кто вообще попадает сюда?
5: Кто? Богатые и бедные. Атеисты и религиозные. Подонки и хорошие люди, как ты. Удивлен? Здесь все, кроме...
1: Постой, постой. Все? Значит, и мой брат Иван тоже здесь?
5: К большому сожалению, нет. Иван Романов на небесах.
1: Но как же контракт? Ведь он... А я? Я не заключал с тобой контракта.
5: Глупец. Мне не нужны никакие контракты. Вы и так все во власти тьмы. Кроме тех, которые отдали свои жизни Христу.
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
8: В эфире радиоканал «Три ангела».
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная весть заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, которые являются принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое, от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которая остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Велика милость Господа! Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Вот спешу на работу и думаю, ведь идти с кем-то все равно веселее, чем одному. Вот ребята идут, их двое. Правда, они что-то остановились. Но все равно идти осталось немного, а вместе идти все равно веселее.
5: 95 кто?
6: О, здравствуйте, ребята.
4: Учебу-то закончили?
7: Да, закончили.
4: Ну, молодцы. А чего же вы домой-то не торопитесь? Родители-то дождались, да и есть хочется.
5: Да, хочется. Но... И родители заждались. Но... Только вон нас Витька медленно уж больно ходить стал. Остает от нас все время. А мы со школы всегда договорились вместе ходить. Не бросишь же друга нашего на полпути.
4: Вот. Это ты очень хорошо сказала. Друга бросать правда нельзя. Даже особенно, если когда договорились. Только, может быть, с ним что-то случилось.
5: Ой, да что с ним случилось?
7: Да ничего с ним не случилось. Вот он идет.
8: Ну вот и я. Ух. Здравствуйте всем.
4: Выходит, дело это тебя так долго, ребята, тут ждут.
7: Ну и скорость у тебя, как у улитки. Ты чё как медленно ходишь?
8: Ага, вам легко говорить. У вас-то портфель легкий.
5: Да, конечно, легкий. Портфели у нас, во-первых, одинаковые. Мы в одном классе учимся. Так значит, учебников-то у нас порву.
7: Ну-ка, дай-ка я потрогаю твой портфель.
5: Да.
7: И правда, тяжелый. Дай кто?
5: Леша.
7: Афанасий Филиппович, потрогайте.
4: Ого! В самом деле, ну ты петь даешь. И что же это у тебя там в портфеле такое?
8: А угадайте-ка, на букву К.
5: Ну, наверное, кирпич.
8: Нет, не кирпич.
7: Не, у него там кот.
8: Нет, не кот. Сдаетесь?
7: Да.
5: Сдаемся.
8: Копилка!
4: Ух ты!
5: Копилка? Ну, покажи!
7: Правда, покажи.
4: Надо же.
5: Да.
4: Ух ты!
8: Я потрогаю?
5: Да. Какая тяжеленная. Сколько же там денег-то у тебя?
4: Ну и как, много накопил?
8: Ну, пока я еще не знаю. Скоро заполнится, наверное. Монетка к монетке собираю.
4: Ну, а когда соберешь, что купишь?
8: Ну, не знаю, что-нибудь для себя, велик или новый портфель. Всем на зависть.
4: На зависть, значит. Ну, а зачем же ты такую тяжесть каждый день с собой портфель носишь? Да, ну, поставил бы ты ее себе дома на полочку и копил бы себе потихоньку.
5: Конечно.
4: Ну, носить такое вот каждый день с собой, как я не понимаю.
8: Своя ноша не тянет. А при случае она должна быть всегда под рукой. Вдруг сдача останется, или копеечка найдется. Я ее сразу раз и в копилочку. А для этого она должна быть всегда под рукой.
5: А я вот люблю, чтобы у меня под рукой что-нибудь вкусненькое было. Опа!
4: Ух ты!
5: Хотите понюхать?
4: Ой, как пахнет!
5: Да, сейчас я его на четверых ты разделю. Поедимся понемножку.
9: Так. Кто это тут есть собирается, а? На улице руки не мытые, и микроб кругом, и чая у вас нет. Кто что отъест-то?
4: Вот ребята, ребят хотят на всех один пирожок поесть.
9: Да пирожок-то один, а микробов-то миллион на нем.
4: Да. Вы знаете, а у меня идея. А пойдемте-ка ко мне в мастерскую. Там мы поедим. Там у меня и салфеточки найдутся, и чайничек я поставлю. И, в общем, пойдемте, мы комфортно там все поедим.
5: Да и мне будет легче пирожок на 4 части разделить.
10: На 5 частей.
5: А, ну да, на 5.
4: Да, у нас еще Афанасий Филиппович есть, 5-й. А почему же у нас пирожок-то один? А? Где да. такие продают?
7: А вон там, за углом, в кулинарии.
4: Угу. Вот и прекрасно. Надо, чтобы кто-то сбегал и купил.
8: А можно я сбегаю?
4: Вот и молодец. Вот тебе денежка. Иди и купи на всех пирожков.
7: На всех? Вот да. здорово.
4: Ну ладно.
8: Неужели вам не жалко деньги на всех тратить?
4: Так не просто не жалко. Приятно. Беги, беги, только портфель оставь здесь, а то долго будешь
8: Нет.
4: бегать.
8: Нет, он мне нужен.
4: Ну беги, беги, ладно.
9: Ничего себе. И портфель с собой взял.
7: А у него там копилка. Он всегда ее с собой носит. Угу. Купить что-нибудь хочет.
4: Да, это точно.
9: Копилка? Да. Вот если бы у меня была копилка, я бы себе новую метлу купила, пластиковую, современную. Ей так раз, и красота. Раз, и красота.
4: Ну, а вот если бы у вас была копилка, вы бы что себе купили?
5: Я бы, наверное, новый мобильный телефон.
4: С Wi-Fi.
7: Ноутбук, наверное.
4: Крутой тачскринник с Wi-Fi.
8: Так, сдача осталась. Вот подарочек для моей копилочки. Хорошо, что я пирожков поменьше купил, и денег побольше осталось. Ну, подумаешь, я себя за труд ее немножко вознагражу. Так, все равно сдача осталась.

0: пирожки, пирожки.
1: Вот ваша сдача, Афанасий Филиппович. Ой, свеженькие.
0: А чего ж так мало пирожков-то? Тут, пожалуй, по половинке. Лучше ж по целому,
1: но чем они по половинке-то. Там оказались последними. Вот и продали подороже.
2: Ничего себе. Остатки, значит, подороже продали. А когда много, значит, со скидкой продают. Чё-то не пойму я этот бизнес.
0: Да, да, конечно, это интересно.
2: Чё ж мы чайник не ставим, Афанасий Филиппович? Руки помыли, микробов победили. Угощение ждет.
0: Ну что ж, а пока чайник у нас будет закипать, давайте-ка я вам одну историю расскажу про одного человека, у которого тоже была копилочка.
1: Давайте, копилочка?
0: Угу.
1: Давайте, здорово.
0: В городе Иерихоне жил человек по имени Закхей. Он был мытарь. Так называли тех, кто собирал деньги для управителей. Закхей очень любил монеты. Он старательно копил их, хотя и сам не знал на что. Как и многие мытари, собирая деньги для властей, Закхей не заметил, как стал очень жадным. Чтобы собрать побольше средств, ему приходилось обманывать людей и брать с них более того, что ему полагалось. Так поступали многие мытари, за что их очень не любили люди. Закхей почувствовал себя одиноким, видя, что его сторонница. Ему стало очень грустно. Однажды прошел слух, что в Иерихон прибывает человек по имени Иисус. Он вспомнил все свои переживания. Ему очень хотелось посмотреть на великого учителя, потому что он слышал про него много удивительных историй о том, как Иисус исцелял больных и прощал грехи людям. Закхей хотел хотя бы посмотреть на него, потому что думал, что вряд ли Иисус захочет разговаривать с таким вором и жадиной, как мытарь. Но когда Иисус проходил по дороге, Закхей не мог его увидеть из-за своего маленького роста, так как Христа окружали люди. Тогда мытарю пришла на ум идея. Надо залезть на дерево. Увидев подходящее, он забрался на толстую ветку, и то, что он увидел, поразило его до глубины души и заставило волноваться. Дело в том, что Иисус направлялся прямо к нему. Иисус подошел к Закхею и сказал о том, что ему надо быть у Закхея дома. Такого Закхей не ожидал и пригласил Иисуса к себе в дом и приготовил угощение. На удивление всем, на следующий день людям открылась удивительная картина. Жадина и скряга Закхей шел по улице и раздавал деньги всем, кого когда-то обидел. В дом Закхея пришло Царствие Небесное.
2: Да, а эти люди еще не хотели Иисуса к Закхею в гости пускать.
0: Вы представляете?
1: Выходит, Иисус любил как праведных, так и грешников? Закхей ведь был грешником.
0: Да, Иисус помогает таким людям, как Закхей, измениться, стать другими.
1: Да, и Закхей устроил пир на весь мир.
0: Да, да, да, да, да.
3: Ну, давайте, что ли, чай уже пить.
0: Да, да.
1: Нет, подождите, не пейте.
2: Это еще почему?
1: Подождите, я сейчас. Это когда это он?
0: Бежал.
1: Такой непонятный.
0: Видать, что-то понял.

0: знаете, мне показалось, что нашему другу эта история как-то особенно понравилась. Уж больно внимательно он ее как-то слушал.
1: А мне показалось, что ему эта история вовсе не понравилась.
2: Почему?
1: Но он похож на того Захея. Ведь сами подумайте, что-то нечистое с этой сдачей.
3: Да, мне тоже так кажется, что одну часть от сдачи он положил к себе в копилочку, а Афанасию Филипповичу отдал меньше, чем надо было.
2: Если так можно.
1: Вот и не пускайте его, Афанасий Филиппович, с нами чай пить. Будет знать, как обманывать.
0: Да, я тоже догадываюсь, что с этой сдачей дело обстоит не все чисто. Но я прощаю Петю. Я думаю и надеюсь, что он изменится. Как изменился Закхей.
3: Вот это всем вам!
0: Ух ты!
2: Вот это да!
3: Да! И простите меня, пожалуйста. Я вас обманул, пирожки во все не подорожали.
2: А чего, подешевели, что ли? У них что, там распродажа? Такую кучу пирогов купил. Это ж уйму денег стоит.
3: Деньги – это не важное, важная дружба.
4: Ты что, опустошил всю свою копилочку?
3: Да, так и есть, я опустошил. И объявляю пир на весь мир.
0: А точнее, пир на весь двор.
2: Ура! Ура! Ну что, давайте чай пить?
0: Давайте, Марья Ивановна. Ребята, Петя все правильно понял. И Иисус помог ему избавиться от жадности. А вы хотите от чего-нибудь избавиться? Иисус готов помочь и вам. Главное, не скрывать ваших проблем, а вовремя во всем признаться. Всего доброго вам, дорогие, а то у нас чай остынет. До свидания. Ну, наливайте.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное».
2: Новый Завет. Вторая часть Библии, следующая за первой частью, Ветхим Заветом. Новый Завет состоит из 27 богодухновенных книг, повествующих о пришествии в мир Сына Божьего Иисуса Христа. Он добровольно принял мучения и смерть на кресте, а на третий день после казни воскрес. Кровь Христова искупила все человечество от власти греха и смерти, став залогом Нового Завета или договора с Богом. По нему люди снова могут обрести вечную жизнь. Помимо четырех Евангелий, в которых излагается земное служение Спасителя и его учение, в Новый Завет входят книга «Деяния апостолов», описывающая становление христианской церкви, апостольские послания, наставляющие в христианской вере и благочестии, и пророческая книга «Откровения», символическим языком рассказывающая о последних событиях земной истории.
1: Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
2: Сейчас я хочу вам показать комплекс упражнений для утренней гимнастики. Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения.
1: Полезная минутка.
2: Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение: руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо и задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем шею вперед, назад,
3: вправо,
2: опять назад,
3: влево,
2: назад. Эти упражнения нужно повторять 8-10 раз. Следующее упражнение делаем на плечи. Плечи подняли, опустили.
3: Подняли,
2: опустили.
3: А теперь подняли плечи и застыли, зажали плечами шею.
2: Расслабились.
3: Как можно выше поднимайте плечи и зажали. Напряглись
2: и расслабились. Хорошо. А теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед.
3: 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед, вниз.
2: Исходное положение.
3: Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной.
2: И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. На 4 счета вверх, назад, вниз, исходное.
3: Круг. Как можно больше делайте круг.
2: Хорошо. Теперь руки к плечам и опять круговые движения, но только поочередно. Вперед. Несколько раз. И назад то же самое. Хорошо. Следующее упражнение. Руки параллельно полу и тянемся за одной рукой, при этом ладошку поднимаем вверх, потянулись за рукой и застыли. Исходное положение. В другую сторону. Потянулись за рукой, за ладошкой и на 20 секунд застыли. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Теперь другая рука. Надавливаем на локоточек и растягиваем эту мышцу. Хорошо. Следующее упражнение, я думаю, многим знакомо. Руки согнуты в локтях и делаем рывки руками на 2 счета. 1, 2, 3, 4. А теперь с поворотом. 1, 2,
3: поворот.
2: Еще раз. В другую сторону. Хорошо. Теперь одна рука вверх, другая вниз. Руки сжаты в кулачки и делаем рывки руками на 2 счета. 1, 2, 3, 4. А теперь на 1. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону, и рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо, теперь в другую сторону. И потянулись за рукой, потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой. И прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Руки в замочек и отведены назад. Будем приседать сначала на одну, потом на другую ногу. И приседаем на одну ногу, попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. А теперь стопы выравниваем в одну линию. Руки в замочек подняты вверх, и мы вытягиваем спину, и при этом делаем также приседание на одну ногу. Следите, чтобы пятка у вас не отрывалась от пола, тогда будет правильная работа мышц. Поворот и в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Старайтесь, чтобы круг был большой, в другую сторону. Если вам больно, то делайте это упражнение с контролем боли, так, чтобы не было сильных болей. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колени и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Помните, что здесь важно, как вы тщательно делаете это упражнение. То же самое с другой ногой. В одну сторону вращаем и в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Другая нога вперед и в сторону. Таким образом мы даем определенную нагрузку на тазобедренный сустав и укрепляем его. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой интересующие вас брошюры и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. В этом цикле мы говорим о загадках Вселенной. Интересно, что если мы возьмем линейку и все известные людям величины от бесконечно больших до бесконечно малых расположим на ней, то посередине окажется песчинка. То есть мир бесконечно малых величин глубже, чем космос. О загадках микромира мы поговорим с нашим гостем, специалистом в области естественных наук Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот мне, как обычному человеку, не часто приходится сталкиваться с микромиром. Ну, самый худший случай – это, наверное, вирусы и бактерии. Дальше я знаю, что идут молекулы, атомы и все, что еще мельче. Что там такого особенного интересного? И в чем там эта глубина и бездна ощущается?
3: Само изучение микромира, оно приводит к интересному пониманию самого мира, к мирозданию. Нам всем хочется понимать, в каком мире мы живем, как он устроен. Я не говорю о бытовой жизни, мы загружены своими обычными делами. Но во всяком случае, когда мы интересуемся глубиной познания, то это обогащает нас. Всякий раз, когда мы устремляем свои взоры к небу или под микроскопом пытаемся изучить жизнь, это поиск вопросов бытия. А иначе можно было бы сказать, что это и поиск самого Бога. Некоторые ученые говорят так, что познавая мир, мы познаем и самого Бога.
2: Ну как-то непривычно. Все-таки люди раньше взор к небесам обращали, а мы куда-то в молекулы.
3: Да, теперь появилась такая возможность. От науки всегда есть польза. И эту практическую пользу мы видим в своей жизни. Можете взять современные телефоны, вы поймете, что они

0: практически все в этом мире состоит из маленьких частичек. Можно было бы назвать их кирпичиками мироздания. Компьютер, стол, я, вы. И этот мир не менее удивителен, чем те огромные масштабы космоса, которые мы видим. Я специально сегодня хотел бы привести в качестве иллюстрации одну очень интересную шкалу измерений. Ее когда-то сделали два студента, я не помню какого университета, знаю, что их зовут Кэрри и Майкл Хуан. И она была изначально на английском языке и гуляла по интернету. Потом один, видимо, тоже молодой человек решил перевести ее на русский язык. И очень занятная шкала. Честно сказать, когда я первый раз ее увидел, я удивился, насколько бывает удивительный микромир, которого я не замечаю. И я хотел бы сегодня вместе с вами, с телезрителями, которые нас смотрят, посмотреть на эту удивительную, богатую, сказочную, глубокую вселенную, которая есть еще и внутри.
1: Давайте, очень интересно.
0: Начинается эта шкала с определенных диаметров кругов, которые вписывают в себя то, что можно туда поместить. Вот первая картинка, которую мы видим, это то, что вмещается в 10 метров охвата. Здесь есть у нас человек, есть, наверное, самый большой цветок, большой надувной мячик, огромная птичка дронт, и есть гигантский дождевой червь, который заставляет задаться вопрос, неужели такие бывают?
1: Он заставляет содрогнуться.
0: Да, если мы уменьшаем масштаб, скажем так, до 1 метра, то здесь у нас уже привычные для нас вещи. Мыши, которых мы боимся.
1: Ну, не все.
0: Не все, да. Вот птичка колибри, это у нас, и гипотетический чайник Рассела.
1: Что это за чайник такой?
0: Ну, это из диспутов между учеными и христианами. Это попытка ученых сказать, что есть, к примеру, в космосе некий чайник, он летает по орбите, но мы не знаем, где он, доказать не можем, но вы верьте.
1: А, ну, понятно.
0: Но это из этой темы. Дальше, если мы углубляемся в это пространство, мы видим, что на расстоянии 1 сантиметра мы увидим более мелкие вещи. Здесь есть монетка, перепелиное яйцо, зерно кофе, капелька воды, семечко и так далее. Дальше мы идем.
1: Да, еще пока привычные вещи.
0: Ну да, но они не менее интересны. Муравей. Дети очень любят разглядывать разных букашек, червячков, бабочек ловить. И им интересно, как это все работает, и причем без батареек.
1: Ну, дети как маленькие ученые, они все исследуют.
0: Да, любопытство никогда не надо терять в жизни, потому что любопытство, оно позволяет вам чувствовать себя наполненными, счастливыми. Познавать истину — это делает человека с ощущением гармонии, да, вот, обретает истину. А дальше грифели карандашей, известные нам из, так скажем, наших бытовых моментов. Рисовое зернышко, и мы подходим к самым маленьким масштабам, которые мы уже практически не можем разглядеть, может быть, только через лупу.
1: То есть, простите, вот этот круг, это уже миллиметр, да, в диаметре?
0: Это у нас получается, да, миллиметр. Диаметр 1 миллиметр.
1: Угу.
0: И вот в этом диаметре 1 миллиметр находятся так называемые пиксели телевизионные. Они, если присмотреться через лупу, подойти,
1: ну,
0: к своему
1: точечки.
0: Телевизору, да, оказывается, эта точечка состоит из 3 полосочек, красный, зеленый и синий.
1: Угу.
0: И они попеременно меняются, и фактически этот огромный большой каскад на экране этих маленьких точечек с разными цветами позволяет человеку видеть разные цвета, перемену картинок. Ведь уже интересный мир.
1: Очень, да. Не думала.
0: Да, и дальше, соответственно, мы видим толщину волоса человеческого, полевой клещ.
1: Вот тот самый вредитель, который вызывает аллергию.
0: Да, вот такие у нас живут в домах. Ну и здесь в этом объеме мы можем видеть наименее, самые маленькие объекты, которые можно увидеть невооруженным глазом. Кстати, человеческую яйцеклетку. Вот она здесь изображена.
1: Угу. Невооруженным глазом, надо же.
0: Да, вот можно присмотреться. Видимо, у кого была возможность в лабораториях это наблюдать, они увидели, что за чудо жизни. Надо же, оттуда появляется человек. Дальше частицы различные, самые маленькие частицы ила. В глине можем их найти, так называемые мелкодисперсные частицы. Толщина шелковой нити, капельки тумана. И 1 миллиметр у нас, видите, здесь показано это расстояние. Соответственно, более мелкие масштабы,

0: Когда мы смотрим в микроскопы, мы уже видим здесь ядро клетки, лейкоциты, эритроциты, то, что у нас находится в крови человека. Но вот фактически иногда это общая масса текучая, а когда рассмотришь через микроскоп, видно, что они состоят из маленьких частичек. И, в общем-то, эта модель, эта идея, что все состоит из маленьких частичек, никогда не оставляла умы ученых, и они думают, а куда же дальше? Можем ли мы увидеть глубже этот мир? И в связи с этим есть такое вот интересное понятие, что ведь если человек верит в Бога, что он создал этот мир, то стоит рассмотреть, как он его, интересно, создал, почему он именно такой. Ведь нам стоит воспринимать Бога не только как подателя нравственности или автора Библии, Евангелия, философии, морали и так далее, законов жизни. Но, с другой стороны, если отнестись к Богу как не просто гипотетическому создателю, а как инженеру, инженеру жизни, то, вглядываясь вот в эти мелочи, ты думаешь, ну надо же действительно, сколько нужно знать физики, химии, программирования, разных законов, чтобы сделать лейкоцит, эритроцит, разные клеточки. Более того, углубляясь в ядро клетки, то мы можем увидеть еще более мелкие вещи, которые видны в наш микроскоп. Хромосомы, да, как вы видите, кишечная палочка, частицы более мелкие пыли, так скажем. Соответственно, гипотетические такие моменты, как длина волны света, красного, фиолетового, оказывается, у света тоже есть своя разрешающая способность. Так устроен наш глаз, что когда свет отражается от других предметов, если он отражается, то он попадает к нам в глаз, и мы интерпретируем свет. А если предметы такие мелкие, свет проходит буквально сквозь них, и мы не видим. Дальше потом начинаются у нас электронные микроскопы, которые буквально не через свет смотрят, а бомбардируют маленькими частичками, которые отскакивают, и потом детектором воспринимается. Мы таким образом видим шероховатость, но она не цветная. Но к этой шероховатости можно потом вернуться. Есть, в принципе, фотографии в интернете, где есть поверхность совсем мелких вещей, там кончик булавки. Ее же до структуры не рассмотришь в оптический микроскоп. Электронный микроскоп в этом нам тоже очень помогает.
1: Мне в детстве всегда хотелось узнать, что там на кончике булавки. Какая-то последняя молекула или нет?
0: Мимивирус. Очень такое мимишное название у него.
1: Не очень мимишный.
0: Да, но есть помимо него другой вирус, более грозный, мегавирус. И вот этот удивительный мир, который, мы можем говорить, тоже создан Богом. И вирусы в том числе. Всегда задаешь себе такой вопрос, зачем? И изначально было ли это в Эдеме? А когда Бог создавал кишечник человеку, там же куча бактерий. Это специально или это после греха появилось? А как он переваривал пищу? А как работает система жизнедеятельности? Принятие, выведение пищи и так далее. Эти вопросы, которые, казалось бы, смазываются, растираются в нашем обычном языке, скажем так, евангельском, библейском, они заставляют серьезно задуматься, когда ты смотришь на Вселенную, на мироздание, на Бога, еще и с точки зрения науки, мироустройства. И я думаю, что этот взгляд, он ставит многие интересные вопросы. Каков же Бог на самом деле? И наше мировоззрение, оно превращается из усеченного или упрощенного, оно превращается в состояние увлечения, допроса, исследования, поиска истины. Когда ты видишь этот мир уникальным, не хочется довольствоваться уже только лишь упрощенными взглядами, понятиями. Хочется понять, Господи, как это все работает и почему именно так оно работает.
1: С другой стороны, когда вот вы, как говорите, если вступать в область догадок, что там было в Эдемском саду, что будет в Царстве Божьем, то это уже открытый путь для разногласий, споров, диспутов. Как будто бы их и так в мире мало.
0: С одной стороны, да, но в этом нет ничего плохого. Потому что, наверное, это удобно, когда можно сказать, на все воля Божия, меня это не особо волнует. Но некоторых людей волнует. И волнует, потому что не для того, чтобы выиграть в споре, а потому что интересен сам мир. Потому что через разгадывание загадок Вселенной ты словно приближаешься к замыслу мироздания. Пытаясь понять, почему есть вирусы, и которые мешают здоровью человека, можно попытаться понять с точки зрения богословия там, болезни, страдания и так далее. Намеренно это было сделано или нет. В общем, это открывает не то что поле для дискуссии, но также открывает удивительную задачу, что ли, которую перед собой ставил Бог, намерение, которое мы можем судить о нем, если мы видим все эти вещи. Но то, что мы сейчас с вами увидели, если вы обратите внимание, то это всего лишь середина шкалы.
1: Да.
0: Дело в том, что впереди у нас ожидает еще более мелкие расстояния, потому что здесь мы находимся в мире живой материи.
1: Угу.
0: А самая большая загадка, вот о чем мы говорим, можно ли увидеть соединение или даже переход между неживой материей в живую материю? Потому что над этим гадают умы множество ученых, ведь до сих пор нет сегодня доказательств и даже понимания, как живая химия работает и как она состоит из неживой материи. Вернее, гипотезы есть, теоретические выкладки есть, но если мы говорим, а как она могла появиться сама или в космосе,
1: ну, то есть это
0: тут
1: уже
0: у нас вот пропасть.
1: К эволюции мы возвращаемся.
0: Да, да, здесь у нас пропасть, потому что, в принципе, в космосе есть вещество, разное вещество.
1: Угу.
0: Но не это вещество, пока мы не нашли, чтобы оно стало живым. То есть, во всяком случае, признаками органических вот, движений, делений клеток и так далее и тому подобное, пока только не живая. И углубляясь в этот мир, мы увидим, что этот мир не менее сложен,
1: угу,
0: не менее прекрасен. Он очень глубок, он очень сложен, многоуровневый. И в нем существуют законы, которые заставляют снова содрогнуться в благоговении и сказать, как все устроено, и почему оно все устроено, выверено четко, имеет строгие законы. И когда мы спускаемся на этот микроуровень, опять же приходишь к определенному трепету и такому духовному благоговению, что нельзя опрометчиво так сказать, что я все понял, Бог так или Бог не так. На самом деле гораздо сложнее. Вообще в науке нет упрощенных ответов. Иногда оно встречается на бытовом уровне, иногда встречается, так скажем, на духовном уровне, если сказать об этом вот именно таким образом. Но в науке, когда задают вопросы, обычно это требует многоэтажных ответов. Потому что, чтобы подойти к последнему этажу понимания, тебе надо сначала пройти все остальные, чтобы разобраться с этим. Но вот, к сожалению, так. Тема, она интересная, эта наука. Практически она в жизни у нас будет видна, в быту. Но если заглянуть в глубину, то мы стоим фактически на плечах ученых, тех поколений, которые копались в ядерной физике, в ДНК, во всех этих предметах, чтобы помогать нам исцелять болезни, создавать вакцины или же создавать ядерную энергетику, лазеры и много-много чего другого. И это очень интересно. Продолжим?
1: Да.
0: Итак, мы спускаемся вниз и видим уже вирусы, которые гораздо меньше, чем
1: какие-то маленькие, да?
0: Да, длина волны ультрафиолетового излучения. Mm-hmm. Вирусы гепатита, клетку ДНК, соответственно.
1: Этот спиралька, да.
0: Да, и еще меньше, если уменьшаться, более так, с таким масштабом, мы видим самые мелкие структуры, это фосфолипиды, и также искусственные, так скажем, творения человека, это фулероны или углеродные трубки. Это будущее современных технологий.
1: А зачем они нужны?
0: Там обнаружены очень интересные свойства. При их мелкости они очень сильные. Скрепленные. То есть, если говорить для быта, это защита от пули, это, допустим, более твердые материалы. Если писатели-фантасты хотят сделать лифт в космос, то он должен состоять именно из таких вот сплетений углеродного волокна. Ну и, соответственно, дальше мы видим еще меньшие масштабы, так называемые нанометры. Если вы обратите внимание, здесь, сейчас я покажу, здесь написано нанометр, диаметр. В этом нанометре у нас находятся тоже разные вещи. На нанометровом уровне у нас есть различение атомов, атомы углерода. Если говорить практически, о чем это говорит, то, например, сегодня современные компьютеры и транзисторы, которые в них находятся, их архитектура построена на двухнанометровом размере. переходы с подложки, диэлектрика и различные переходы состояния тока, то это размер умещается, один из транзисторов, в 2 нанометра. Представляете? В 2 атома. И вот оно, бытовое применение науки. Изучили, узнали, и можем делать телефоны на ладонники, наручники, там, часы.
1: Ну, делают,
0: не знаю, все, что еще можно сделать так, чтобы можно было бы даже вживлять внутрь человеческого организма не просто химические лекарства, но чуть ли не нанороботы, которые могли бы, допустим, выводить холестериновые бляшки.
1: Угу. Сосуды почистить, ну, запустите у меня робота.
0: Да. Или, допустим, диск DVD. Технология DVD уже потихонечку уходит,
1: ну, да.
0: Но глубина точки, которая прожигается лазером или вминается лучом света вот на этой серебристой пластиночке, на компакт-диске, она глубиной примерно на 100, от 100 до, 5, до 500 нанометров, расстояние uh-huh. между ними. И фактически их так много, и они незаметны, но вот такие маленькие точки, как грампластинка, по ним лазер, пластинка крутится, лазер их считывает, глубину и расстояние между точками, и, соответственно, переводит в информацию. Вот оно, познание науки, современные технологии. И эти удивительные вещи позволили нам совершить множество открытий, множество применений в нашем мире. И наука на этом уровне позволяет манипулировать веществом. Действительно, это же мечта ученых. Понять Вселенную, понять материю и иметь возможность обратить ее в применение, в свою пользу. Человечество мечтало летать. Думали, что полеты возможны только лишь большим взмахом крыльев.
1: Угу.
0: Вот,
1: и... Ну, на птиц смотрели. Птицы, да. Насекомые машут крыльями. Все
0: летают же.
1: И неплохо.
0: Да. А человек понял, что здесь взмах крылья, это подразумевает определенное давление под корпусом воздуха. Воздух имеет плотность. И, соответственно, манипуляторы с плотностью, со скоростью, и расчет массы, скорости, плотности воздуха, формы крыла и так далее. Опять же, наука ведет нас к этим благам цивилизации, к этим удобствам. И поэтому еще раз хотел бы намекнуть вот на такую мысль. Нам можно познавать Бога, не только читая Священное Писание. Нам нужно познавать Бога, исследуя природу вещей. Потому что это не только практически полезно, но также говорит нам о нем, как о великом инженере. Инженере жизни, установившем законом и плотности воздуха, и расстояние между атомами, и переходом электронов с одной орбиты на другую, и как появляется свет, и молекулы из чего состоят, и как из чего состоят клетки. И фактически манипуляция со всеми этими вещами позволяет нам иметь рядом с собой не только вдохновение и источник морали от Бога, но и источник благоговения, трепета, в некоторых смыслах даже и ужаса от того, насколько это все удивительно сделано им.
1: Да, сложно.
0: Дальше у нас начинаются самые сложные вещи, о которых, я думаю, нам стоит поговорить отдельно, потому что с ними связаны не столько научные исследования, сколько переход даже от науки, даже к философии. Потому что этот микромир, который мы с вами будем опускаться дальше, он содержит в себе такие тайные загадки, что нам, для людей с классическим представлением о мире, это очень сложно понять. Дело в том, что мы привыкли, скажем так, к веществу, которое мы можем подержать в руках, которое имеет какой-то объем. Что-то с ними можно сделать. На том уровне, когда мы спускаемся ниже, наступают совершенно другие законы. Частица может быть одновременно и здесь, и там. А даже если вы разделите ее большим расстоянием между собой, то свойства, которые вы меняете в этой частице, в парной частице с этой, допустим, частью пары, тут же отражаются на другой. Как будто бы переходы мгновенные, минуя законы скорости света.
1: Угу.
0: Этот микромир показывает нам, что мы состоим не просто из маленьких кусочков пыли, из частичек, так скажем, атомов, что на глубинном уровне мы из себя представляем даже энергию. И ученые, если практически говорить, научились манипулировать этой энергией. Дело в том, что разделив ядро внутри, допустим, атома урана или плутония, или водорода, ученые же получили огромное колоссальное количество энергии. И мы видим это в электрической энергии, которая сегодня может освещать наш дом, эту студию. И ядерное оружие.
1: Ну, к сожалению, увидели.
0: Да. И поэтому этот мир, он более парадоксален. И чем ниже мы спускаемся, тем более неистовая пляска вот этих маленьких частиц мы встречаем. Огромнейшее количество энергии, которое требуется, чтобы их увидеть, починить, исследовать и так далее. Даже нужен специальный микроскоп для этого. И когда люди это поняли, они построили этот специальный микроскоп. Он не оптический, и он даже не электронный, который позволяет вот так вот бомбардируя, сканировать поверхность. Этот микроскоп называется Большой адронный коллайдер.
1: Да. Очень большой микроскоп.
0: Да, и очень сложно выговариваемый этот микроскоп. Он позволяет, фактически разрушая материю, смотреть, из чего она состоит. И вот в этом смысл, чтобы углубляться дальше и дальше. На сегодняшний момент нам известно, что атомы — это не последняя, так скажем, неделимая частица, как представляли ее древние. Атом состоит из ядра, вокруг него вращаются, так скажем, электроны. Да. Само ядро атома тоже состоит из протона и нейтрона. Протоны состоят, оказывается, из... их назвали ученые кварки, буквально лилипуты. Угу. Вот. Причем там три кварка, один из них верхний, другой нижний, третий там совершенно другой. И почему они именно такие, и они не меняют своих свойств? Почему электроны всегда вращаются с одной и той же скоростью? Почему он мгновенно переходит свои орбиты на другую, поэтому у нас возникает излучение, и это стало применяться в лазерах? Все эти глубинные вещи ведут нас к еще одному пониманию мира, а даже и к практическим вещам, о которых, я считаю, нужно более подробно поговорить. Можем ли мы телепортироваться? Можем ли мы перемещаться со скоростью света? И многие-многие вещи, которые, казалось бы, в области фантастики...
1: Да, пока звучит фантастически.
0: Да, они на современном уровне понимания физики только лишь, знаете, как из песочка откапываем. Находим, вот, представляем гипотетически, как это может быть, строим уравнения, формулы, теории, а потом, когда откопаем, проверяем, о, правда, сошлось. Уравнения были правильные, а иногда бывает наоборот. То, что откапываем, оно совершенно другое. И тогда приходится все уравнения зачеркивать, с доски мелом все стирать и заново писать теорию понимания этого мира. Самая большая задача, которая сегодня стоит перед учеными, это объяснить все. Одной формулой, одной теорией, которая бы связывала бы огромные, так скажем, движения, вальс галактик, и неистовую пляску маленьких частичек. Чтобы можно было бы, как уравнение Эйнштейна, описать, что вот основа не только для объяснения физического мира, но это также основа и перехода между жизнью нефизической к жизни физической, то есть органической, так скажем. Здесь многие вещи. Конечно, когда говоришь на уровне маленьких вещей, на уровне движения электронов-протонов, сложнее объяснить движение ветра, торнадо. Но все эти глубокие вещи обязательно будут в нашей жизни.
1: То есть они нам кое-что не упрощают, а кое-что, наоборот, усложняют.
0: Усложняют,
1: да?
0: Но мы движемся вперед. У нас будут другие мощности компьютеров, другое, так скажем, фундаментальное понимание. Мы стоим на его основе и будем двигаться дальше. Это очень интересно.
1: Да, интересно. Я смотрю, мы еще до дна микромира не дошли,
0: нет,
1: да? Хорошо, тогда мы продолжим эту тему в следующей программе. Спасибо, Сергей Викторович. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, то вы можете заходить на наши странички в соцсетях и писать нам. Пусть Господь вас благословит. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль, это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют, они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безделье.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжим нашу тему «Не под законом, а под благодатью». И очень важно понять еще раз, что когда говорим мы об этом, существует опасность. Мы читаем послание к римлянам, 6 глава, 15 стих. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Никак. Говоря библейским языком, это означает, что же, станем нарушать закон, потому что мы под благодатью? Никак. Вы заметили, Павел повторяет тот же вопрос, что и в первом стихе. Кроме того, в первом стихе он предостерегает от другой опасности, о которой мы читаем Римлянам 5 глава 20 стих. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Единственной причиной, почему он задает вопрос, есть та, что когда мы читаем об освобождении, появляется опасность для греховного человечества извратить эту весть. Что, если мы уже не под законом, то можем жить в свое удовольствие, исполнять желания плоти? Никак. В других переводах Бог запрещает. Хочу предостеречь вас, чтобы после того, как вы услышите эту весть, вы не вышли отсюда и не сказали своим друзьям: «Разве это не прекрасно? Мы более не под законом, а под благодатью. Нам нет нужды исполнять закон. Он нам вообще не нужен». Павел никогда об этом не говорил. Он не давал нам такой свободы. Нам очень важно знать то, что мы освобождены от состояния под законом. Скажу вам почему. Потому что Бог не обеспокоен вашими действиями. Он обеспокоен вашими мотивами, мотивацией сердца. Почему вы сделали то или иное? Если вы поступаете правильно из-за страха наказания или желаете получить награду, то это не христианство, а язычество. Вот почему нам так необходимо знать, что христиане служат Богу по иной причине, чем язычники служат своим богам. Иначе христианство ничем не отличалось бы от других религий. Они также имеют высокий стандарт морали, временами выше нашего, но различие в том, что христиане служат Богу с благодарностью, с радостью, с миром и любовью. Пусть поможет нам Господь познать истину, чтобы она сделала нас свободными. Какие преимущества мы получаем, когда находимся под благодатью? Прежде всего, напомню, что благодать не враждебна закону. Второе. Благодать не уничтожает закон. Мы не живем в Ветхом Завете, но это не значит вовсе, что закон нам уже не нужен. Галатам 5 глава, 14 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего своего, как самого себя». И евреям читаем, 8 глава, 10 стих. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Что Бог делает в Новом Завете? Он берет тот же закон, от осуждения которого Он нас освободил, и не помещает нас опять под Его иго, но помещает Его в наше сердце. Он делает Его частью наших желаний. Римлянам 7 глава, 22 стих. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Это помышление человека, который родился свыше, противоположность плотским помышлениям. 8 глава, 7 стих. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Что же это значит – быть под благодатью? Позвольте вам показать некоторые преимущества. Быть под благодатью, а не под законом, означает, что всякий раз, когда вы падаете, вы не теряете оправдания. Разве это не благая весть? Да, но, как я уже упоминал, все это не дает мне свободу поступать так, как мне захочется. Это понятно? Когда вы грешите под законом, кто получает наказание? Говорит ли нам закон в подобном случае: ничего страшного, я люблю тебя, я знаю, что ты не повиновался мне, но потому что я люблю тебя, я не накажу тебя? Конечно, нет. Закон никогда не испытывает симпатии к грешнику и никогда не отменит своего наказания. Он всегда наказывает грешника. Другими словами, под законом, кто страдает, когда человек грешит? Грешник или закон? Грешник. Это наша проблема. Уничтожает ли благодать закон? Нет. Извиняет ли благодать грех? Нет. Праведна ли благодать? Да. Справедлива ли благодать? Да. Поэтому она не может быть снисходительной ко греху. Но отличие в том, что под благодатью страдает не грешник, но автор благодати – Иисус Христос. Позвольте мне объяснить это, обратившись к утверждению Павла, Галатам 4 глава, 4 стих. Мы уже читали этот текст. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Когда Бог послал Своего Сына на землю, то послал Его под закон. Все потомки Адама родились под законом. Теперь что сделал Бог? Отверг закон? Нет. Что сделал Бог? Он послал Сына Своего под закон. Итак, Христос пришел под закон, и мы с тех пор уже не под законом, а под благодатью. Что бы вы предпочли, быть под законом или чтобы Христос был под законом вместо вас? Я знаю, что являюсь неудачником, что касается исполнения закона. Но я также знаю одно. Христос повиновался закону совершенно, и мое положение в нем освобождает меня от осуждения, потому что нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Неужели это потому, что Христос отменил закон? Нет, но потому что именно исполнил. Христос есть исполнение закона к оправданию каждого верующего. Поэтому, если закон говорит мне: ты должен умереть, потому что грешник, я скажу ему: ты не прав, потому что я уже умер во Христе. Или если закон скажет мне: ты должен повиноваться мне, чтобы жить, я не скажу ему: я постараюсь, но отвечу: во Христе я повиновался тебе во всем. Потому что пребывание под благодатью делает меня праведным. Ту праведность, которую закон требует от меня, я уже имею во Христе. Это и есть благая весть. Я имею мир и уверенность в спасении. Опять же, поговорим о свободе. Галатам, 5 глава, 13 и 14 стихи. «К свободе призваны вы, братья, Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего своего, как самого себя. Что же это означает, как свободные? Первое послание Петра. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Мы не делаем добро из-за страха наказания или из-за награды. Мы свободны от всякого беспокойства. Христианин не делает добро, соблюдает закон, потому что хочет избежать наказания. Он свободен от такой проблемы. Но тогда почему мы делаем добро? Мы рабы Божьи, рабы Иисуса Христа, который есть автор праведности, но не греха. Пожалуйста, помните, что грех имеет последствия. Он наказывает тех, кто находится под законом. Когда мы под благодатью, грех наказывает автора благодати. Другими словами, грех не приносит осуждения тем, кто под благодатью. Для христианина грех – это не просто нарушение закона. Грех вонзил свое жало в Иисуса Христа. В Ветхом Завете, когда верующий согрешал, он приводил в святилище ягненка. Что ему давал священник? Священник давал ему нож. Что грешник делал с ножом? Убивал себя? Нет. Кого он убивал? Он убивал ягненка, исповедав свой грех. «Мои грехи убили тебя». Как тогда можете вы наслаждаться грехом, находясь под благодатью? Согрешая под благодатью, мы ударяем ножом Иисуса Христа. Мы должны возненавидеть грех за все то, что он причинил нашему Спасителю. Следующим преимуществом пребывания под благодатью является то, что, пребывая под законом, когда вы делали добро или старались исполнить закон, вы делали это по двум причинам: или из-за страха наказания, или из-за желания получить награду. Это то, что мы обычно делаем, находясь под законом. Приведу вам пример. Мы неохотно платим налоги. И если платим их, то причина, почему мы платим их, отличается от той, по которой мы возвращаем Богу десятую часть от наших доходов. Мы платим налоги, потому что находимся под законом. Очень суровое наказание ожидает тех, кто укрывает налоги от государства. Мы же возвращаем Богу десятую часть от доходов, потому что находимся под благодатью. Почему же мы стараемся быть послушными Божьему закону? По той же причине, по которой мы платим налоги? Если так, то мы еще не знаем Евангелия. Когда я смотрю на закон, то не смотрю на него, мучаясь мыслью, что я сделал или что я не сделал. Я не думаю о том, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную. Это более не волнует меня, потому что я уже не под законом. Когда я смотрю на закон, я смотрю на характер моего Спасителя и говорю себе: вот каким я хочу быть. Вот почему преимуществом благодати является то, что она не только освобождает нас от осуждения, не только освобождает от проклятия, но благодать есть сила, которая делает для нас возможным соблюдение закона. Первое послание Коринфянам, 15 глава. «Но благодатью Божьей есть им то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Благодать – это сила, которая дает нам победу над грехом и производит в нас характер нашего Господа Иисуса Христа. Вот такое преимущество мы имеем, как христиане. Как же это прекрасно – быть под благодатью. Нет более осуждения, нет более неуверенности. Есть мир, уверенность, а также есть сила благодати. В заключение хочу предостеречь вас от пренебрежения благодати. Столько, сколько мы живем под благодатью, где не может быть осуждения, грех уже не имеет более власти над нами, не может убить нас. Вы знаете почему? Потому что грех может убить нас только тогда, когда получает силу от закона. Но мы не находимся под законом, поэтому грех не может требовать от нас платы за грех. Он может ранить нас, ужалить в пету, да, но не может воздействовать на нас, потому что, когда мы находимся под благодатью, то не мы страдаем, но Христос страдает. Только тогда, когда вы осознаете это, вы начинаете понимать слова Давида. Вы знаете о тех мерзких деяниях, которые он сделал с Версавией и ее мужем. И вы знаете, как он молился «Тебе». «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Что он имел в виду? Причинил он вред Версавии? Да. Причинил он вред ее мужу? Да. Ее муж умер, и Давид был причиной его смерти. Но то зло, которое Давид причинил этим двум людям – не лишило его неба. И знаете почему? Потому что грехи Давида вознесли Христа на крест. Это дало ему возможность избежать возмездия за грех смерти. Когда он взирал на своего Спасителя, то был уже не под законом, а под благодатью.

9 стих. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вот каким должно быть наше отношение ко греху. Столько, сколько мы живем под благодатью, мы будем свободны от осуждения, освобождены от проклятия, потому что не находимся более под законом. Но никогда не забывайте, что в тот день, когда вы откажетесь от благодати, а такое возможно, вы придете к своему концу. Как можно отвергнуть благодать? Не тем, что вы согрешили, но тем, что умышленно, осознанно и упорно твердили: «Я не нуждаюсь более в Иисусе Христе». Есть три пути, которые дьявол использует, чтобы мы отказались от благодати Божьей. Первый и наихудший путь, в том смысле, что он наиболее успешен в жизни многих христиан, это извращение Евангелия. Что Павел подразумевает под извращением Евангелия? Галатам, 1 глава. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Некоторые люди приходят в церковь и извращают Евангелие Иисуса Христа. Что это было за извращение? Мы находим в 3 главе. «Галаты были совершенны во Христе силой обитающего в них Святого Духа. Они знали истину, но не покорились ей. Им захотелось помочь Богу, и они старались улучшить себя добрыми делами, обрезанием и соблюдением предписаний закона». Другими словами, извращение Евангелия – это желание помочь Христу спасти нас. Частью он, а частью я. Это то, что случилось с верующими в Галатах. Я напоминал прежде, что благодать и закон не враждебны друг другу, но едины. Но благодать и грех никогда не были партнерами. Благодать и грех находятся во вражде. Поэтому, если вы стараетесь спасти себя своим совершенством, то спасаете себя не благодатью, но спасаетесь под законом. Спасать себя соблюдением закона и одновременно находиться под благодатью невозможно. Благодать и дела закона невозможно сочетать. Во Христе мы имеем праведность полную и совершенную на 100%. Мы ничего не можем добавить к ней и ничем не можем улучшить ее. В тот момент, когда мы пытаемся это сделать, мы расстаемся с Христом, отвергаем Его. Вот почему первым путем, которым дьявол разрушает наше пребывание в благодати, это сделать нас законниками. И от этого предостерегает апостол Павел, Галатам 5 глава. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вы, оправдывающиеся себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Второй метод, который использует сатана, это есть такие стеклянные бусинки этого мира перед нашими глазами, которые становятся для нас более привлекательными, нежели небесные предметы. Быть христианином доставляет некоторые лишения, потому что небо для нас все еще в будущем. Сегодня мы живем на враждебной территории, и дьявол все делает с тем, чтобы мир привлекал нас. Особенно эта опасность подстерегает нашу молодежь. Блудный сын – это хороший пример. Он заявил: «Я устал жить под отцом». И только после многих лет он обнаружил, что жить под отцом намного лучше, чем жить под миром. Для христиан существует опасность возлюбить нынешний век,
как говорит апостол,

Апостол Павел о Димасе, который оставил его, возлюбив нынешний век. Димас сопровождал Павла во многих миссионерских путешествиях, но когда Павел попал в тюрьму, оставил его, потому что испугался и возлюбил нынешний век. Какая трагедия! Именно любовь к миру побуждает многих христиан превращать благодать Божью в повод к распутству. Третий метод, которым дьявол разрушает пребывание многих в благодати, это гонение. Он будет стараться сделать нашу жизнь настолько невыносимой, что многие скажут: «Все, я больше не могу. Лучше мне возвратиться в мир». Вот почему Иисус сказал в Евангелии от Матфея: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Другими словами, как мы оказались под благодатью? Благодать принадлежит Богу, и Он дал ее всем людям. Но как мы получили ее? Ведь не все же получили благодать. Мы получили ее верой. Как люди оставляют благодать? Они оставляют ее неверием. Неверие – это обдуманное отвержение Христа, отказ от Его благодати. Моя молитва сегодня, чтобы вы никогда, слышите, никогда не оскудевали в вере. Как долго вы будете пребывать в вере, так долго вы будете пребывать в благодати, и грех не будет властвовать над вами, потому что вы не будете под законом. Таким образом, грех лишается власти убивать, потому что закон не может дать ему власть убивать вас, когда вы находитесь под благодатью. Закон уже убил вас во Христе. Пусть же Господь благословит вас, чтобы вы могли понимать это прекрасное преимущество быть под благодатью. Но в то же время не извращайте эту истину так, чтобы извинять грех. Позвольте благодати контролировать вашу жизнь. Позвольте благодати нашего Господа быть источником вашего мира, а также источником христианской жизни. И моя молитва, чтобы мы все насладились этим преимуществом пребывания под благодатью, а не под законом. И моя молитва также о том, чтобы эта благодать была видимой в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа молю об этом моего Бога. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим говорить цикл занятий на тему «Как же победить алкоголизм и стать победителем своей жизни? Как выйти от зависимости в независимость?» Итак, сегодня тема, которую мы сегодня затронем, будет кофеин. Мы как-то говорили, что человеку, который хочет отказаться от алкоголя, лучше избегать и кофеиносодержащих продуктов. Что же это за непонятная жидкость и почему вообще от нее лучше отказаться? Вообще важно понимать, что кофеин – это вещество, которое не дает энергию и силу. Кофеин – это психостимулятор, который слегка простимулирует мозг. Вроде бы петля расширяется, но потом она сужается еще больше. Потому что в самом кофеине, в нем нет силы и нет энергии. Он просто возьмет их откуда? Из кладовых резерва, выбросит в организм, и организм почувствует прилив сил. Но потом это надо где-то возвращать, и потом идет определенный спад. Поэтому кофеин, он вреден не только тем, кто употребляет алкоголь, но и вообще здоровому человеку он не нужен. В народе бытует мнение о том, что кофе помогает избежать опьянения, а при необходимости способен протрезвить. Ученые полностью опровергли такой миф. Кроме того, они выявили колоссальный вред, наносимый организму при сочетании кофе и спиртного. Организм, испытывающий одновременно два совершенно противоположных воздействия, сталкивается с чрезмерными нагрузками. Это негативно сказывается на центральной нервной системе, на сосудах и, конечно же, самом сердце. Употребление кофеиносодержащего вот этого изделия после алкоголя вызывает повышенную потребность миокарда в кислороде, что угнетает сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск развития аритмии. При этом человек испытывает чувство тревожности, постоянную жажду, начинает задыхаться. Последствия могут быть очень печальными. Поэтому пить крепкий кофе в состоянии опьянения – это очень опасно. Намного проще и лучше принять какие-то сорбенты, пить больше воды, может быть, выпить активированный уголь, выпить какую-то мяту или мелиссу, которая успокоит, может быть, пустырник для работы сердца или какую-то траву, которую вам назначит врач. Но главное – не принимать чувство кратковременной бодрости за трезвость. Очень много, при употреблении кофеина, очень много опасных аварий и смертельных случаев происходит по вине людей, выпивших стакан кофеиносодержащего вот этого изделия с похмелья и решивших, что они уже полностью протрезвели. Это очень недолгий эффект от чашки кофе, который сменится потом усталостью, сонливостью и прочими последствиями потребления алкоголя и кофеина. Некоторые люди считают, что кофеин будет нейтрализовывать влияние алкоголя. А это просто неправда. Вместо этой нейтрализации алкоголя кофеин преодолевает естественную сонливость, вызываемую приемом алкоголя. Он также тормозит ощущение опьянения. Поэтому те, кто употребляет энергетические какие-то напитки, энергетические в кавычках, да, с алкоголем, вместе они это делают, достигают опьянения, выходящие за привычные для них пределы. Если вы приняли решение победить алкоголизм, стоит отказаться от всех кофеиносодержащих продуктов. Будь то кофе, будь то, может быть, даже шоколад, или какао, или какие-то другие энергетики, пепси-кола, кока-кола, мате, гуарана, какие-то лекарственные препараты с кофеином. Кофеин только увеличивает тягу к алкогольным вот этим изделиям. Кофеин и алкоголь стали часто встречаться в различных продуктах. Производители выпускают шоколад, конфеты с ликером, коньяком или обычным спиртом. На прилавку все больше появляется вот этих энергетических, в кавычках, напитков, продвинутых производителями, которые запускают эту продукцию, чтобы ее реализовать. Сделайте правильный выбор. Оставьте эти красивые чашечки с вот этими непонятными изделиями и замените их просто обычной чистой водой или травяным чаем. При отказе от алкоголя также следует учитывать следующее, что можно и лучше победить еще одну зависимость, такую как табачная. Эта отрава уже принята, что сегодня она нам не нужна. И лучше сегодня сломать сигарету или настанет тот момент, когда сигарета сломает вас. Сегодня многие реабилитационные центры используют опыт, когда люди, приезжающие на реабилитацию, попадая к ним, сразу же отказываются и от курения, и от черного чая, и кофе. Руководители говорят, что первая неделя абстинентного синдрома у ребят проходит намного сложнее. Но зато потом весь оздоровительный и вот этот лечебный период от этой зависимости проходит намного легче и дает более лучшие результаты. Поэтому сигареты, они вам, ну, не нужны. Для положительной динамики лечения алкоголизма следует отказаться от разных зависимостей. Сегодня мы как раз поговорим именно про курение. Влияние алкоголя и курения в любых дозах на организм человека воздействует отрицательно. Вот, и можно не сразу заметить это влияние, что оно происходит мгновенно. Но никотин и алкоголь, они агрессивно влияют на большинство центров, располагающихся в головном мозге, что и является причиной разнообразных проявлений опьянения от выкуренной сигареты, от головокружения, эйфории до угнетения сознания и сильнейшей головной боли. Одновременно алкоголь и табак могут оказывать как бы стимулирующее, так и угнетающее действие на рецепторы нервной системы головного мозга. В зависимости от дозы, от того, что раньше достигнет мозга, этанол или никотин. Что особенно примечательно, так это непредсказуемость подобного влияния. Что же происходит при одновременном попадании в организм никотина и этанола? Этанол сосуды расширяет, склейки эритроцитов буравят, микрокапилляры лопаются, но большие сосуды расширяются. Никотин сужает. Это в начале. Потом начинается обратное действие. Дисфункцию сосудов ждать долго не приходится. Болезненно сжимается или ноет сердце. Подскакивает артериальное давление. Начинает кружиться голова. Но хронические курильщики этого не замечают. Потому что тот предохранитель, который раньше им показывал, что есть проблема, он просто перерезан и выброшен. Поэтому многие не видят вот симптомов. Комбинация алкоголь плюс никотин является сосудистым врагом. Как минимум по причине того, что она вносит серьезный разлад в систему регуляции тонуса сосудов. Буквально запутывает их, расслабляя стенки сосудов. То есть их тонус снижается, но при этом повышает частоту сердечных сокращений, что вызывает повышение вот этого тонуса. С нарастанием дозы алкоголя срабатывает уже в сторону повышения тонуса вот этого сосудистой стенки, усугубляя действие никотина. Это в совокупности с другими факторами становится причиной развития разнообразных сосудистых патологий, столь типичных для пьющих людей, особенно тех, кто в этот период и момент еще и курит. И это лишь малая толика тех негативных последствий, которые несет совмещение курения и употребления любых видов алкоголя. Перечень вреда, который эти два фактора причиняют организму, широк и многообразен. Нередко этот вред еще и коварен тем, что он проявляется не сразу, а спустя какое-то долгое время, когда возможности для лечения или хотя бы поддержания приемлемого состояния здоровья окончательно упущены. Идеальный способ, чтобы перестать употреблять этот алкогольный яд навсегда, это полностью отказаться от всех зависимостей за один раз. Да, будет немножко сложнее, но мы уверены, что у вас все получится. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем с вами изучение Торы, пророков и Писаний. И в нашем цикле библейских исследований мы уже подходим к концу книги «Бытие». Последняя недельная глава этой книги называется «Ваихи». 47 глава, 28 текст говорит о том, что жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, вот почему Ваихи, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. Обычно, когда Моисей пишет вот таким вот образом, мы можем уже предположить, что дни Иакова близятся к концу. Вот почему Яков призывает Иосифа до конца жизни своей. Яков не изучил, не выучил урока. Он все равно призывает Иосифа и просит его привести своих двоих сыновей. С одной стороны, у Якова есть основание это сделать. Иосиф как бы является пострадавшей стороной. Никто уже из братьев его не возмущается, зачем ты это делаешь. Но все, что происходит, описанное нам здесь в 48 главе, оно очень напоминает и современную психологическую драму. То, что мы когда-то переживали в раннем возрасте, оно определенным образом аукается нам на протяжении всей нашей жизни. И у Якова тоже. «Приведи мне своих двоих сыновей». И 13 текст 48 главы описывает, что делает Иосиф. «И взял Иосиф обоих Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Манассию в левую руку свою против правой руки Израиля и подвел к нему». Сцена очень похожа. Ситуация сходится. Явно болезнь глаз к старости была генетической. Явно Иосиф повторяет что-то, Яков повторяет что-то от своего отца Исаака. И опять, когда зрение у него притупляется, он желает благословить, как когда-то желал благословить Исаак, отец его. И проблема лицеприятия снова определенным образом всплывает здесь, но в несколько видоизмененном виде, видоизмененной форме. Итак, Иосиф подводит все правильно. Манассия является его старшим сыном. Манассия – это надежда Иосифа, Но Израиль, 14 текст, простирает правую руку свою и кладет на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенцем, и благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, и да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Что делает Яков? Он фактически этим благословением усыновляет детей Иосифа. Точно так же должно было произойти, если бы сын Иуды Онан выполнил бы свой долг, родившийся бы от этого брака левератного Онана и Фамари, сын должен был быть усыновлен Иудой и стать наследником. В этом, как говорится, семейная юридическая логика. Но в данном случае Иосиф жив. Но Яков, столько времени переживая его смерть, фактически пытается скомпенсировать это и фактически дать своему сыну, возлюбленному Иосифу, двойное наследство. Он фактически усыновляет его двоих сыновей, превращая из 12 колен в 13. Так оно и было. Хотя все равно мы знаем, что 12 колен у Израиля. Хотя де-факто 13. Это связано прежде всего с библейским символизмом. Число 12 является числом завета. В Библии многие увлекаются нумерологией, и об этом, конечно, можно много говорить, насколько это верно или неверно, но есть два фундаментальных числа, которые присутствуют в Библии. Это число 3 и число 4. 3 является числом Бога. 4 является числом творения, ибо 4 угла у земли, 4 ветра у неба. Причем это во всех ближневосточных культурах. Хотя земной шар, он-то, в общем-то, круглый, его можно разбить и на 6 частей, но 4 принято. Поэтому 12 – это произведение числа Божьего и числа творения, и всегда функционирует как завет. Сначала 12 колен Израилевых, хотя его Яков сделал 13, но все равно 12, а потом и 12 апостолов, хотя их тоже получается чуть больше, когда Матфея берут на место ушедшего Иуды Искариота, потом же все-таки добавляется Павел, но все равно апостолов 12. В этом есть определенный красивый символизм. Таким образом, Бог цементирует для себя народ, с которым будет позже заключен завет. И поэтому очень часто заключительные главы книги «Бытие», особенно когда Яков здесь говорит о каждом из своих сыновей, многие комментаторы их воспринимают как пророческие и пытаются как-то разобраться в каком-то особом пророческом смысле. Но Яков здесь не все пророчествует. Кое-что из того, что он делает, является отражением его личных внутренних переживаний. Так, изменение рук. Ефрем, младший, получает право быть первенцем Иосифа. Тогда же, как Манассия становится вторым. Насколько знал Яков детей Иосифа, нам очень мало об этом вообще сказано в Священном Писании. Но то, что Яков делает, является отражением его собственной проблемы, его собственной боли. Когда он желал, страстно желал, чтобы его отец сделал вот так на перекрест. И поэтому он ломает институт первенства. Все, что дальше происходит в 49 главе, это фактически бунт Иакова против системы, которая существовала доселе. Что? И, может быть, в этом бунте есть что-то такое здравое. Не всякий, рожденный первым, подготовлен взять и наследовать дело отца. Да, на Ближнем Востоке так принято. Первенец должен. Но Исав, будучи первенцем, не смог и не желал этого делать. Яков, конечно же, в своем роде оказался жертвой существующих законов. И в этом действии, когда он переменяет это благословение, он играет роль вот этой жертвы определенным таким вот образом. В нем вот эта психология, вот этот менталитет, он есть. Мы видим, что это как раз себя не оправдало. Пророчески, если вы посмотрите, особенно в книге Исаии, в книге Амоса, в книге Озии и в книге Еремии и Езекииля, Ефрему дается постоянный упрек. Почему? Потому что Ефрем – это из северных колен Израиля самое крупное колено, самое большое. Да, Яков как бы, может быть, своим благословением действительно дал такой толчок численному благословению. Но пророки все показывают, что ты, Ефрем, на которого так много надежд было возложено, ты, Ефрем, эти надежды вообще не оправдываешь. Поэтому и остальное, что здесь написано, оно является правдой. Но насколько это действительно может быть пророчеством, здесь нужно внимательно смотреть. О каждом здесь, скорее всего, не пророчество, а характеристики каждого из сыновей Иакова. И правда, Рувим, 3 стих 49 главы. «Первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Да, он старший сын, он первенец. Его все слушаются. Именно благодаря Рувиму Иосифа не убили, а просто посадили в яму. В этом есть его роль. Но дальше Яков вспоминает. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Понимаете, что происходит? Фактически, в своем последнем завещании Яков лишает Рувима права первенства. Вспоминает он о Симеоне и о Левии. «Братья, орудия жестокости, мечи их». В предыдущей недельной главе мы говорили с вами о том, как Симеон и Леви сыграли свою роль в том, что обетования, которые Бог давал Аврааму, не были выполнены гладко и мирно, хотя это было возможно. И Яков здесь это очень хорошо понимает. Очень хорошо он это здесь подчеркивается. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жезлы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». Да, действительно, колено Левина бы не получило удела, это мы знаем, а колено Рувимова оказалось на другой стороне реки Иордан, хотя в данном случае это был их выбор. Но назвать эти вещи проклятием до конца нельзя. В какой-то мере это проклятие, но в какой-то мере для колена Левина это было благословение. Потому что это было единственное колено, которое не участвовало в постройке золотого тельца. И именно этому колену Господь поручил быть священниками в храме его. О других сыновьях тоже даются их характеристики такой красивой поэтической форме. Почему эти слова не могут быть 100% пророческими? Прежде всего, потому что в предыдущих наших главах мы поднимали вопрос предопределения, который очень сложный. Пророк Иезекииль однозначно говорит в своей 18 главе, что сын не отвечает за грехи отца, точно так же, как и отец может быть невиновен в грехах сына. Да, эти сыновья Якова были родоначальниками больших кланов в Израиле. Их потомки расселились по всему Израилю, и мы знаем, что в 722 году до нашей эры 10 колен прекратили существование. И 4 книга Царств, 17 глава, очень подробно описывает о том, что эти колена делали. Однако, тем не менее, то там, то здесь мы видим разных людей, представителей этих колен, которые проявляют себя с совершенно другой точки зрения, совсем другого угла. Например, об Ассире. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Да, колено Ассирова, оно было одним из коленов, которые проживали в плодородной долине Изриэль. Но из колена Ассирова, нам известно, была женщина по имени Анна, которая, увидев младенца Иисуса в храме, в Евангелии от Луки, первая объявила о том, что он Мессия, Спаситель мира. Поэтому мы видим здесь определенное трение между общей тенденцией, которая может быть в каком-то народе или племени, и отдельными людьми, которые выбирают путь к Богу, самостоятельно принимая решение, независимо от того, кому они принадлежат. И книга «Бытие», она здесь именно и показывает, что важен вот этот выбор. Пророческие слова Якова, пожалуй, относятся к Иуде. Восьмой текст и ниже мы читаем это пророчество. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Такая поэтическая форма, может быть, не совсем понятны нам сегодня все эти образы, и нет возможности их истолковать. Но интересно, что это пророческие слова воспринимаются независимо от вероисповедания всеми одинаково. Известный иудейский комментатор средневековый, написавший комментарий на всю Библию и на Пятикнижие в особенности, Равий Соломон, сын Исаака, его сокращенно называют Раши, однозначно пишет. Вот это слово «примиритель», которое переводится в синодальном, его не знают до конца значения. Это собственное имя, его называют «Шайло» или «Шило» по-еврейски. Что это такое, мы не знаем этимологии этого слова, но Раши однозначно пишет: «Речь идет о Мессии». И он не был единственным средневековым раввином, который понимал эти вещи очень правильно, потому что и те мудрецы, которые рекомендуют нам для чтения Гафтару из третьей книги Царств, второй главы, подбирали этот текст очень специфически. Точно своего рода встреча Давида и Соломона после того, как Давид так и выполнил обещание, данное Версавии, и назначил Соломона своим преемником. Эта встреча очень схожа. И Давид говорит Соломону следующие слова в книге 3 Царств, 2 глава. «И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как писано было в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратиться, чтобы Господь исполнил слово твое, свое, не которое Он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной по истине от всего сердца, от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Естественно, мы знаем, что Давид был царем из колена Иудиного. Не отойдет скипетр от Иуды. Давид эти слова понимал по отношению к себе и к своему правлению. И будучи, естественно, прообразом Мессии Израилева, заповедует Соломону держаться установлений Божьих. Но как и Давид, так и Соломон находится уже в гробе многие года. А тот, кто в действительности жив, находится сейчас на небе. Сын Давидова, лев из колена Иудина, как нам об этом записано в книге Откровения, 5 глава, которую мы рекомендуем вам вместе с Торой и Гафтарой. Единственный, кто может снять печати с книги, со свитка. В древности за семью печатями запечатался свиток, в котором содержалась опись имущества человека, которого продавали в рабство. Только лишь тот, у кого было достаточно средств выкупить этого человека, мог, заплатив, открыть эти семь печатей. Только лев из колена Иудина мог это сделать. Истинный Мессия, сын Давидов, примиритель, о котором говорит нам последняя недельная глава, завершающая книгу «Бытие».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады каждому из вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, вы слышали, что обычно говорят, успешными не рождаются, успешными становятся? Согласны ли вы, что главный секрет любого успешного человека – это его мышление? Согласны? Абсолютно каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. И только наши собственные отношения к жизни, наши мысли влияют на то, чувствуем ли мы себя счастливыми и способны ли мы добиться успеха. Именно наше мышление определяет, куда мы движемся, как нужно мыслить, чтобы стать успешным. Наша сегодняшняя тема звучит так – состояние ума успешного человека. Может быть, нет никаких секретов или волшебных кнопок. Давайте мы эти вопросы зададим нашему гостю, священнослужителю, психологу, консультанту по семейным взаимоотношениям Александру Сахарову. Встречайте.
2: Добрый вечер, друзья. Очень рад всех вас видеть сегодня. А также хочу поприветствовать всех тех, кто смотрит нас в прямом эфире.
1: Александр, буквально в двух словах. Какие вопросы мы сегодня затронем в контексте этой темы?
2: Мы сегодня поговорим о том, почему одни люди успешны, а другие нет. А также посмотрим на некоторые особенности мышления успешных людей.
1: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, записывайте их на своих листочках, а после в рубрике «Вопрос-ответ» вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который сейчас у вас виден на экране, и задать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно зададим и постараемся на них ответить. Александр, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что ж, друзья, еще раз здравствуйте. Сегодня мы зададимся важным вопросом. Почему одни люди успешны, а другие нет? Наш мир достаточно полярен. И если в жизни одних людей мы можем видеть явные признаки успеха, то в жизни других мы видим явные признаки поражения. Что отличает одних от других? Об этом наша тема сегодня. Как считаете вы, почему одни люди успешны, а другие нет? Пожалуйста, вы можете использовать микрофоны, которые у вас есть на ваших столиках, и выразить свое мнение. Уверен, вам есть что сказать. Пожалуйста.
3: Одни люди идут к своей цели, добиваются ее, чувствуют себя счастливыми, а другие, они сидят на месте, такие, жизнь сама принесет и все, и просто ждут это.
2: Целеустремленность – одна из черт, которая отличает успешного от неуспешного человека. Спасибо большое. Пожалуйста.
4: Я считаю, что это все зависит только от мышления человека. То есть, если он настраивает себя только на негативные вещи, то есть лень, прокрастинация и другие отрицательные качества, то он не станет успешным. Если он настроен положительно, то тогда он может быть успешным.
2: Для успеха необходимо позитивное мышление.
4: Да.
2: Спасибо большое. Есть еще мнение у нас в зале. Почему одни люди успешные, а другие нет? Пожалуйста, вы можете сказать.
5: Те, кто прилагают больше усилий, те и становятся успешными.
2: Угу. Спасибо большое. Есть еще желающие высказаться? Благодарю вас, друзья, за то, что вы выразили свое мнение. Ваше мнение очень важно, потому что мы с вами осмысливаем этот

0: очень большой и важный вопрос. Многие люди в этом мире успех связывают с разными аспектами жизни человека. Кто-то связывает успех с местом рождения человека. Ну, дескать, родился в семье состоятельной, богатой, которая смогла обеспечить человека, обеспечить ему хорошее образование, хорошее будущее, дать стартовый капитал, и такие люди успешны. Однако, если мы более пристально присмотримся к успешным людям, то далеко не каждый из них, я хочу подчеркнуть, родился вот в такой семье, которая обеспечила такого ребенка всем необходимым. Иногда успех связывается с уровнем интеллекта. Ну, дескать, чем умнее, чем более человек способен обрабатывать, принимать и обрабатывать информацию, тем более успешен он становится. Однако, давайте посмотрим на факты. А факты говорят о том, что подавляющее большинство людей, которые достигают успеха, обладают достаточно средним коэффициентом IQ, средним коэффициентом умственных способностей. Иногда успех связывается со случаем. Ну, дескать, повезло. Так сложились обстоятельства, так сложились совокупности разных факторов, которые привели меня к успеху. Повезло. Случай. Однако, давайте снова посмотрим на факты. 90% людей, которые выигрывали в лотерее, 90% людей очень быстро тратили свое состояние, которое внезапно к ним пришло, и умирали еще в большей нищете, чем до момента выигрыша, счастливого случая в лотерею. Я хочу привести пример. В 2001 году супруги Мухатмедзяновы выиграли в бинго-шоу 29 миллионов 813 тысяч рублей. Это 2001 год. И, ну, для сравнения, да, сейчас, может быть, это не кажется такой астрономической суммой, но в 2001 году средняя зарплата составляла 2000 рублей. То есть вы понимаете, насколько огромное состояние свалилось на этих людей. Это был просто феноменальный выигрыш. Я думаю, что им завидовала вся страна. Но давайте посмотрим на факты. Эти супруги были безработными, с явными признаками злоупотребления алкоголем, и поэтому им назначили управляющего их финансовым состоянием, которое свалилось на них вот так вот внезапно. У них был человек, который, по сути, не позволял им тратить, вот просто так бездумно тратить средства. Однако через год супруги решили, что они прекрасно обойдутся без человека, который помогает им в финансовых вопросах. И они от него отказались, они отказались от этого человека, который им был предоставлен. И ровно через 5 лет супруга умирает, все остальные родственники находятся в еще большей нищете, чем были на момент выигрыша этой лотереи. Еще один фактор, с чем связывают иногда успех, фактор касается поддержки друзей. Конечно, меня поддержали, вернее, тебя поддержали. Тебе помогли, у тебя были люди, у тебя был такой человеческий ресурс, с которым тебе легче было добиться успеха. Однако давайте посмотрим на факты. Далеко не каждый человек, которому оказывалась поддержка, добивался успеха. И наоборот, некоторые люди, которые добивались успеха, они делали это вопреки тому, что их не поддерживали. Так от чего же зависит успех? Почему одни успешны, другие нет? И на этот счет мне хочется процитировать слова самого мудрого человека на земле, Соломона, Книга Притчи, 4 глава, 23 текст. Я очень люблю это место в Священном Писании. Здесь сказано так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Сердце в понимании ближневосточных людей, ближневосточной культуры, сердце – это вместилище мыслей, чувств, другими словами, это разум. Суть этих слов, которые сказал Соломон, между прочим, около 900 года до нашей эры, то есть практически 3000 лет назад, он сказал о том, что все начинается с головы. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Именно наш менталитет, наши установки, наши традиции, то, что по сути формирует нашу действительность окружающую, вот это и есть причина успеха или неуспеха. Все зависит от нашего мышления. Все начинается с головы. Но вы скажете, не слишком ли устаревшая информация? Потому что, согласитесь, почти 3000 лет – это, ну, как бы многовато. Но, вы знаете, не так давно я наткнулся на одно очень интересное исследование, которое провели два эксперта из Гарвардского университета, два эксперта в области психологии и работы мозга. Они написали интересный труд, это Джефф Браун и Марк Фенски. В своей книге «Мозг победителей» они написали, что оказывается, успех, то есть не просто написали, в смысле выдвинули предположение, они обосновали это научными данными, и они сказали о том, что по большому счету успех не зависит от уровня интеллектуальных способностей человека, не зависит от финансовых возможностей человека, и даже не зависит от случая. А вот теперь внимание. Они пишут, успех в основном связан со способностью человека взрастить в себе мозг, устойчивый к поражениям и неудачам. Другими словами, успешные люди обладают особым состоянием ума, особым набором установок, и именно их мышление в результате приводит их к успеху. И вот теперь давайте посмотрим, что же это за особенности мышления такие, что же это за такой склад ума, что из себя представляет мышление, мозг успешного человека. И опять же, я буду периодически обращаться к Библии, потому что на самом деле то, что открывают сейчас ученые, это то, что уже давно было сказано Богом в Священном Писании. Потому что Библия – это не только книга о каких-то старых древних рассказах, а это книга, в которых содержатся универсальные божественные принципы, которые работают и по сей день. Итак, первый принцип. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 текст, там сказано так. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступаю, себя спасешь и слушающих тебя». Итак, первый принцип сказано «вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». Другими словами, друзья, первая особенность мышления, присущая успешным людям, это самопознание. Успешные люди – это люди, которые очень серьезно анализируют свою жизнь, очень серьезно и очень честно смотрят на себя. Дело в том, что вот этот вот момент самопознания – это момент, который способен мне самому рассказать правду о мне самом. Вы знаете, с чего начинается любое лечение заболевшего организма? С диагноза, совершенно верно. Диагноз. Правильный диагноз, определение правильного диагноза – это залог успешного лечения. Если врач недостаточно квалифицирован и не поставил правильный диагноз, то нас, скорее всего, будут лечить от того, чем мы на самом деле не больны. Так вот, намного важнее знать правду о себе. А вот знать правду о себе, друзья, это болезненный навык. Потому что, знаете, человеку проще построить себе некие иллюзии, построить систему убеждений, систему блоков, которые сохраняют наш внутренний комфорт и говорят о том, что, ну, в принципе, да, у тебя, конечно, у тебя вот, ну, так, жизнь твоя, она сыпется, но человек ставит себе первый блок. Не в деньгах счастье. И он, знаете, такой вот себе вот поставил установку, то есть он оправдал свою финансовую несостоятельность. Он оправдал чем? Вот таким мышлением, такой установкой. Не в деньгах счастье. Окей? У человека проблемы в значимых отношениях, в семье, допустим, с детьми, с любимыми и так далее. И он для себя предпринимает следующую умственную установку. Все так живут. Ну, а раз все так живут, то, в принципе, я что, других-то не должен отличаться, правильно? Негоже ж мне как-то вот жить по-другому. Все несчастны, значит, и я несчастен. Но знаете, в чем проблема такого мышления? Проблема в том, что это неправда. Проблема в том, что мы врем себе о нас самих. И в этом наша сложность, в этом наша проблема. Поэтому люди успешные обладают высокой степенью рефлексии. Они анализируют себя, они учатся ставить себе очень точный диагноз. А раз диагноз поставлен, значит и лечение тоже можно найти. Ключевым моментом в вопросе успеха является способность анализировать самого себя. Вы знаете, когда мы начинаем заниматься самоанализом, активируется определенный участок в головном мозге. И этот участок головного мозга, когда мы начинаем анализировать себя, он формирует ряд нейронных связей, которые отвечают за то, что мы начинаем реально воспринимать окружающую действительность и себя. Но когда мы не задействуем этот участок мозга, когда мы пребываем в каком-то самообмане, когда мы обманываем самих себя, формируются тоже нейронные связи, но в другом участке мозга. И таким образом мы становимся заложниками своего же ложного представления о реальности. Так живут все или не в деньгах счастье. Поэтому умение поставить себе диагноз, умение анализировать свою жизнь очень честно, искренне, умение заниматься самопознанием – это один из ключевых аспектов мышления успешных людей. Смотрите. Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. А что такое учение? Что такое учение? Вообще, почему надо вникать в себя и в какое-то учение? Ну, если мы будем внимательно, подробно исследовать эти тексты, то под учением подразумевается, по сути, послание Бога к человеку или Священное Писание. Вот эта книга, друзья. Вот эта книга, когда человек с ней соприкасается, когда человек ее читает внимательно. Не просто истории, там уже давно знакомое, перечитывает, а когда вникает в эту книгу, наше мышление активизируется. Мы начинаем понимать, как устроен этот мир, мы начинаем понимать, как устроена наша душа, как устроена жизнь, и мы начинаем обретать адекватное представление о самих себе, об окружающих людях, о значимых отношениях. Поэтому, когда мы вникаем вот в учение, в Слово Божье, и вникаем в себя, происходит вот этот процесс самопознания, когда мы пытаемся выяснить один простой вопрос. А кто я такой? А что реально происходит в моей жизни? А я действительно сейчас нахожусь в тупике и не могу найти выход? Или просто у меня такая моя ментальная ловушка? Все так живут. Когда человек, у которого проблемы в отношениях, принимает вот такую умственную установку, все так живут, скажите, будет ли человек активен в том, чтобы искать выход? Скорее всего, нет. А человек с высоким уровнем рефлексии, человек с высоким уровнем самопознания, он начнет задавать вопросы. А почему в моей жизни в отношениях бардак? А что в отношениях меня не устраивает? А что в отношениях не устраивает мою вторую половину? Начинается процесс самопознания, начинается диалог между мной и между супругой, и таким образом начинается движение. Но все начинается с самопознания. Следующий очень важный элемент мышления успешных людей – это постановка целей и действия. Дело в том, что за постановку целей и действия, связанных с постановкой цели, отвечают два разных участка мозга. И знаете, как это работает? Очень интересно. Когда человек ставит цели, активизируется один участок мозга. Когда человек начинает что-то делать по этому поводу, активизируется другой участок мозга. И если вот эта взаимосвязь между постановкой целей и действием, она вот находится где-то рядом, то есть проходит непродолжительное время между постановкой целей и действием по этому поводу что-то, то формируются нейронные связи между вот этими двумя важными центрами в головном мозге. И мозг понимает, что для того, чтобы добиться чего-то, надо сначала подумать, куда я иду, а потом по этому поводу что-то сделать. Но знаете, что происходит, когда человек только планирует? Вот придумал планов много, планов на жизнь. Намечтал там вот много всего, даже расписал по времени, планы поставил. Но если по этому поводу ничего не сделал, то вот этот участок мозга, который отвечает за действия, связанные с планированием, он начинает деградировать. И мозг приучается к тому, что планирование не связано с действием. И к чему такой человек приходит? Через некоторое время он сваливается в депрессию, потому что он много хочет, он много планирует, но по этому поводу абсолютно ничего не делает. То есть его жизнь объективно не меняется. И человек приходит к заключению, что я ни на что не способен. Вы знаете, есть в Библии текст, тоже, который очень хорошо иллюстрирует вот этот принцип. Иаков пишет в своем послании, в 2 главе. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Обратите внимание на эти несколько важных фраз. «Вера без дел мертва». Вера – это про что? Вера – это про убеждение, правильно? Вера – это то, что мы, как мы себе представляем реальность. А дела – это то, что мы делаем по поводу нашего понимания реальности. Таким образом, смотрите, что происходит. Если человек планирует или что-то происходит в его разуме. То есть он принял, что да, надо жить хорошо. Окей, классная идея, правда? Просто замечательно. Надо добиться успеха. Супер идея. Надо. Придумал, как это я буду делать, а потом лег на диван и ничего не сделал. Есть правило 72 часов. Суть этого правила очень простое. Если ты что-то запланировал и в течение ближайших 72 часов не сделал ни одного действия по поводу своих планов, то 95-процентная вероятность, что ты больше никогда не вернешься к своим планам. Правило 72 часов. Успешные люди всегда связывают вот эти два важных аспекта. Планирование и действие. Вера без дел мертва. Если есть картинка в нашем разуме, в, нашем, в нашей голове, но мы по этому поводу ничего не делаем, мы разрываем вот эти нейронные связи и в результате приходим вот к такому плачевному положению в нашей жизни. Следующий принцип. Забота о мозге. Это третий принцип, к которому пришли эти двое ученых. И я опять же хочу вспомнить текст библейский, где сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Давайте попробуем сосредоточиться на фразе «больше всего хранимого храни». В начале нашей с вами беседы мы поговорили о сердце, о том, что это очень важный орган, по сути, все начинается с него. Мозг, мышление – это отправная точка успеха. Но теперь мы давайте сконцентрируемся на фразе «больше всего хранимого храни». Оказывается, вы знаете, успешные люди умеют заботиться о своем мозге. Во-первых, на уровне физиологии. Ну, по меньшей мере. Как заботиться о мозге на уровне физиологии? Надо дышать свежим воздухом. Вот так просто. Надо дышать свежим воздухом. Надо выходить на улицу. Почему? Потому что наш мозг не способен нормально функционировать без кислорода. Если мы обедняем, обедняем свой мозг кислородом, наше мышление, оно затрудняется. Нам тяжело думать. Наш мозг устает быстрее. Как мы можем еще позаботиться о своем мозге на уровне физиологии? Надо спать, друзья. Вот так просто. Когда мы спим, наш мозг перезагружается. Наш мозг отдыхает. Но если человек не спит, а сегодня среди, особенно в молодежной среде, очень популярна ночная жизнь, да? Все самое интересное начинается после полуночи, как правило. И потом ты встаешь такой вот в 4 утра, вот если вот все было достаточно уныло, в 4 утра ты ложишься спать, а в 8 утра ты должен быть на занятиях в университете или в школе, ну или где-нибудь на работе. И что с тебя будет потом? А я скажу, что будет с тобой. Ты будешь уставшим, злым, будешь кидаться на людей, будешь огрызаться, портить отношения не потому, что там реально есть причина для того, чтобы там вот о чем-то поспорить, а просто ты не выспался, и все. Поэтому успешные люди умеют заботиться о своем мозге. И вы знаете, Писание говорит о том, что наше тело из себя представляет храм Святого Духа. А о храме, где живет Бог, нужно заботиться. Это библейский принцип. Но об этом же говорят абсолютно светские ученые. Они подтверждают этот принцип. Но об этом сказано в Библии. Причем очень давно, друзья. Очень давно. Поэтому необходимо заботиться о своем мозге. Кроме того, нужно заботиться о том, чем питается наш мозг. Чем мы его кормим. Если мы его кормим качественной информацией, информация, которая заставляет нас подумать, задуматься, проанализировать, сопоставить факты, то мы тренируем наш мозг, потому что мозг можно сравнить с мышцей. Но если мы ее кормим мусорной информацией, мусорная информация – это, ну, по большей части, когда мы просто, знаете, вот скроллим ленту, ну, просто скучно, или скроллим ТикТок. Не, я понимаю, я за то, чтобы периодически давать возможность мозгу отдохнуть, просто такой, знаете, необременительной информацией. Иногда очень полезно посмотреть какой-то фильм, даже который не очень, не особо там интеллектуален. Просто для того, чтобы отдохнуть. Но, если мы постоянно питаем наш мозг мусорной информацией, то очень скоро он деградирует, он не будет способен обрабатывать тот массив данных, который нужно обрабатывать для того, чтобы быть успешным в современном мире. Четвертый аспект, четвертая особенность мышления успешных людей – эмоциональное равновесие. Успешные люди умеют осознавать свои эмоции, а что я сейчас чувствую. Умеют выражать свои эмоции, и это важный навык. Задайте себе вопрос. Что я сейчас чувствую? И попробуйте это сами для себя описать. Если вы никогда этого не делали, никогда не тренировались, вы столкнетесь с довольно сложной задачей. А что я сейчас чувствую? Не знаю, ничего не чувствую. Но это неправда. Вы сейчас что-то чувствуете. По меньшей мере, вы устали. Я это вижу по вашим глазам. Подозреваю, что вам очень хочется, ну, как-то расслабиться. Что вы чувствуете по этому поводу? Успешные люди обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект — это как раз и есть способность понимать свои эмоции, способность их выражать. А вы знаете, это очень важный навык во взаимоотношениях. В семье очень важно научиться выражать свои эмоции. Особенно это важно для мужчин, для парней. Потому что, знаете, у нас у мужчин стоит определенный запрет на эмоции. Мужчин так воспитывают. Мужчины не плачут. Мужчины все такие, знаете, могучие, сильные. И мы ставим себе запрет на то, чтобы чувствовать. А женщины? Их тоже особо не учат осознавать свои эмоции, но у них насколько сильно развита эмоциональная природа, что для них эмоции — это львиная доля их жизни. Вот тебе представьте, эмоциональная женщина, нормальная такая себе, обычная эмоциональная женщина, она эмоционирует, она хочет выразить свои эмоции, и она хочет понять эмоции своего мужа. А муж воды в рот набрал, он не знает, что он сейчас чувствует. И он предпочитает отмалчиваться. Возникает семейный скандал и разрыв значимых для нас отношений. Поэтому владеть своими эмоциями очень важно. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Что город разрушенный, без стен тот человек, не владеющий духом своим. Умение осознавать свои эмоции, умение их выражать – это четвертая характеристика успешного человека. Итак, четыре важных характеристики. Это самопознание, это связь между постановкой целей и действиями, это забота о мозге на уровне физиологии, на уровне такой вот интеллектуальной диеты, скажем так, да, специального стола для нашего мозга. И это умение осознавать свою эмоциональную жизнь. Это умение понимать, что с тобой происходит. Это умение контролировать свои эмоции. Сейчас в мире очень популярна идея: не надо контролировать свои эмоции. Отпусти свои чувства на волю. Вы знаете, самое удивительное, что вот в этом постулате есть часть правды. Действительно, свои эмоции зажимать не нужно. Но когда ты просто их выражаешь, когда ты просто абсолютно не осознав, не вычленив, не сформулировал свою эмоцию, просто фонтанируешь, то, скорее всего, тебе будет очень трудно с людьми строить взаимоотношения. Поэтому, друзья, в Библии сказано: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Все начинается с нашего менталитета. Все начинается с нашей головы. Как я думаю, какова картинка мира, каковы мои навыки интеллектуальные, эмоциональные. Вот от этого зависит, будет моя жизнь целостной, успешной или нет. Я желаю всем вам, дорогие друзья, чтобы ваш разум, ваш мозг приобрел для вас очень большую, самую важную ценность, потому что из него источники жизни. Спасибо, что вы были сегодня с нами, и вы были очень внимательными слушателями.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно их передадим. Также вы тоже, ребят, можете готовить свои вопросы. И мы начнем с вопроса, который пришел самым первым. Скажу откровенно, я негативно отношусь к везунчикам. Они родились в богатой семье или постоянно что-то выигрывают. У них есть возможность вкладывать деньги в свое дело. Это несправедливо. Я никогда ничего не выигрывал. Я всего добиваюсь сам. Почему так в жизни бывает несправедливо?
0: Думаю, что этот вопрос лежит в какой-то, знаете, такой больше философской плоскости. Почему одним везет, другим нет? Наверное, потому что предыдущее поколение этих везунчиков предпринимали определенные действия, которые привели их вот к тому состоянию, в котором они находятся. Люди, которые родились, в успешных, в общепринятом смысле этого слова, семьях, это люди, которые родились в семьях тех людей, которые раньше начали свое движение к успеху. Это один момент, который я хотел бы отметить. Второй момент. Я бы порекомендовал человеку, который задал этот вопрос, научиться наслаждаться достижениями. Потому что складывается такое впечатление из этого вопроса, что человеку дается все это через силу, что он на надрыве достигает каких-то результатов. Но послушайте, ведь на этот процесс достижения можно посмотреть по-другому. Угу. Например, я ставлю цели, я их добиваюсь, я иду к своим целям не с хороших стартовых позиций, а с худших стартовых позиций. И самим процессом достижения целей можно наслаждаться.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть? Пожалуйста.
3: Что вы посоветуете для подростков, которые до ночи, то есть до полуночи, даже больше занимаются учебой и из-за этого не высыпаются?
0: Это сложный вопрос. Да, к сожалению, наша система школьного образования, она сейчас довольно интенсивно нагнетает страхи у подростков, страхи перед экзаменами, страхи перед ОГЭ, перед ЕГЭ. У меня просто двое детей, которые находятся в таком возрасте. И я понимаю, о чем идет речь. Я посоветую попроще относиться к экзаменам. Потому что экзамены — это не приговор. Вот этот уровень высокого эмоционального накала, который культивируют порой преподаватели, давайте учитесь, иначе не сдадите, не сможете поступить и вообще где вы окажетесь, подростки воспринимают слишком серьезно. И это активизирует их эмоции. То есть страх перед тем, что я не справлюсь, я не сдам, и порой этот страх заставляет человека просто до полуночи даже больше заниматься занятиями. Но я порекомендую такому подростку, опять же, попробовать привести свою жизнь в баланс. Дух, душа и тело. Для того, чтобы хорошо сдать экзамены, нужно заниматься своим телом, своим здоровьем, нужно заниматься спортом, гулять, получать удовольствие. Да? Нужно заниматься, строить отношения, которые значимы для меня, то есть общаться с друзьями, по меньшей мере. Нужно, конечно, заниматься своим интеллектом, но когда я выделяю интеллект, то есть такой постоянный образовательный процесс, выделяю в главный приоритет, то, по сути, я прихожу к нервному истощению, к неврозам и подобным вещам. Поэтому я такому подростку порекомендую выровнять баланс своей жизни. И поверьте, когда подросток выравнивает этот баланс, когда он ослабляет уровень стресса по поводу предстоящих экзаменов, а свою жизнь приводит в баланс, он спокоен. И, как ни странно, он всего добивается. Я об этом говорю, потому что не так давно, вот именно на эту тему я общался со своим сыном, которому 15, которому вот буквально скоро предстоят экзамены, который тоже был подвержен вот этому повышенному уровню стресса. Жизненный баланс. Когда он держит этот жизненный баланс, уровень стресса понизился, и, по сути, когда он сдавал пробные экзамены, он сдал их очень хорошо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему успешные, добившиеся всего люди чаще всего несчастны в личной жизни? Как не потерять любимых при большой прибыли, при больших успехах?
0: Дело в том, что я не считаю людей, которые достигли больших финансовых результатов, но потерпели крах в личных отношениях значимых, я не считаю таких людей успешными. Это успех в общепринятом смысле этого слова. Успех – это баланс всех жизненных сфер – дух, душа и тело. Если у человека серьезный финансовый результат, но он невротик, то есть он просто разрушил свою эмоциональную сферу, он не успешен, он просто богат. Успешен и богат – это разные вещи. Нельзя ставить знак равенства между этими людьми. Поэтому нужно приводить свою жизнь в баланс.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
4: То есть, если мы врем себе, это получается, мы просто пытаемся себя отмазать?
0: Да, мы создаем себе обоснование, почему мне не стоит напрягаться, двигаться куда-то, что-то менять в своей жизни, потому что у нас есть, знаете, такая своя зона комфорта, когда нам хорошо. Пришел, расслабился, ничего не делаешь, вроде как все есть. Твои потребности удовлетворяют родители, ну или там потом мужья, жены, да, там, в зависимости от пола. Вот. И, в принципе, ты течешь по течению, течешь и все. Для того, чтобы вот объяснить себе, вот заглушить свою внутреннюю тревогу по поводу того, что, слушай, тебе уже там, ну, условно говоря, 20, а ты, или 30, или 40, а ты вообще не знаешь, кто ты такой, чем заниматься и вообще куда двигаться, надо создать механизмы, которые помогут объяснить, почему я не могу это делать. И таким образом, когда мы врем себе, когда мы не оттачиваем навык вот такого здорового самоанализа, то в таком случае мы создаем себе массу вот таких вот умственных, интеллектуальных объяснений, почему я ничего не делаю, почему я не добился успеха, почему я до сих пор там, где я есть. И это очень опасное состояние. Отсутствие самоанализа – это очень критичное для жизни человека, очень критичный для жизни человека навык, который обязательно нужно оттачивать, формировать.
2: Спасибо. Еще один вопрос, который к нам пришел. Финансовая возможность – это большая проблема. Есть много идей, но нет ресурсов их реализовать. Я, конечно, могу работать еще и ночами, но как же тогда поддерживать баланс, о котором вы говорите, сохранять силы?
0: Вы знаете, есть такая старая хорошая пословица «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Что такое? В чем суть этой пословицы? Есть люди, которые обладают финансовыми ресурсами, и они думают, что с помощью денег можно решить все. Но люди, которые формируют, допустим, коммуникативные навыки, общаются, строят взаимоотношения, это люди, которые способны найти финансы из других источников. Поэтому, когда мы всю свою жизнь ставим в зависимость от финансовой сферы, это довольно мышление, которым мы себя ограничиваем. Есть масса возможностей для того, чтобы найти финансы для хорошего проекта. Сейчас довольно много хороших стартапов получают поддержку от инвесторов, которые заинтересованы в том, чтобы какие-то серьезные проекты двигались. Но для этого нужно, опять же, формировать свои навыки, интеллектуальные, умственные, ментальные, внутренние навыки, которые позволят мне научиться осознавать себя, научиться общаться, научиться коммуницировать с людьми. И поэтому вот эта пословица «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — это рабочий вариант. Вот что надо, куда можно двигаться.
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Давайте зачитаем вопросы, которые к нам еще пришли. Как в самопознании не перейти черту в самокопание? Так ведь можно и загнаться.
0: Можно, вы совершенно правы. Поэтому, если внимательно прочитать вот текст библейский, да, где заложен этот принцип, там написано: «Вникай в себя и в учение». Если мы скажем только так, вот «вникай в себя» и поставим точку, то да, такая проблема возможна. Но когда мы вникаем в учение, то есть когда мы исследуем Писание, то в Писании, кстати, нам Бог говорит о наших слабых сторонах, о наших сильных сторонах. И поэтому, когда мы в процессе познания Бога, то процесс познания самого себя, он не выглядит как самокопание. Потому что Бог говорит: слушай, вот эта сфера твоей жизни, давай я помогу тебе ее исцелить. Бог не говорит: ты плохой. У тебя вот здесь плохо, здесь плохо и здесь плохо. И мы такие, знаете, как бы загрузились, начинаем вот действительно заниматься таким самокопанием, мы уходим в негатив, потому что мы в результате приходим к тому, что мы ничего из себя не представляем. Бог говорит: не-не, я так не работаю. Ты мой сын, ты моя дочь. Я умер за тебя, я хочу, чтобы ты добился здесь успеха. И Бог дает нам адекватную реакцию о нас самих. Вот почему написано: вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Если мы будем вникать только в учение, но не заниматься вниканием в себя, то мы станем очень умными, хорошо образованными в теологическом смысле этого слова людьми. Но это вряд ли нам поможет в нашей реальной жизни. Поэтому вникай в себя и в учение идет во взаимной связи.
2: Спасибо большое. И последний вопрос. Александр, у меня проблема, я хочу попробовать все. Мне нравится много чего, но из-за того, что я разрываюсь, я берусь за многое и не могу делать хорошо что-то одно. Быстро надоедает. И я переключаюсь. Как собрать себя и сконцентрироваться?
0: Конечно, мне довольно сложно ответить на ваш вопрос. Я понимаю, что это довольно серьезная проблема, но в вашем вопросе слишком мало информации о вас. Хотелось бы понимать, как минимум, сколько вам лет, что вы уже пробовали, каковы детско-родительские отношения ваши. Вот от многих-многих факторов зависит, почему человек не может найти себя. Я могу вам порекомендовать, чтобы, если вас этот вопрос действительно мучает, и вам, ну, по меньшей мере, уже больше 25 лет, я вам рекомендую обратиться к психологу, к любому, с которым у вас получится общение, и он поможет вам, ну или, может быть, к пастору, к душепопечителю, который занимается этими вопросами, он поможет вам ответить на этот вопрос более предметно. Это один аспект, который я хотел бы сказать. Второй аспект, вы знаете, в том, чтобы пробовать, в принципе, нет ничего плохого. Потому что, когда я молод, мне нужно пробовать. Мне следует искать себя в одной области, второй области, третьей области, потому что это нормальный процесс познания себя и познания окружающей действительности. Если я вот пробую одно, не нравится, пробую другое, не нравится, пробую третье, о, что-то понравилось, начинает получаться, то, скорее всего, этот процесс, он выполнил свою функцию. Поэтому, с одной стороны, искать это нормально, искать это хорошо. Но если вам уже достаточное количество лет, и вы продолжаете искать, то боюсь, что здесь проблема немножко глубже, и нужно более детально проработать свою личность, чтобы понять, в чем причина такого бесконечного поиска себя.
2: Спасибо. Спасибо большое за ответы на эти вопросы. Это были все вопросы.
1: Территория реальности.
2: Друзья, спасибо, что были с нами. Наша передача подходит к концу. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы пришли сегодня к нам. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Любовь к врагу. Возлюби врага. Любите своих врагов. Разве такое возможно? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Исследуем Евангелие от Луки, потому что что лучшее может телекомпания «Три ангела» исследовать, как не Божье Слово? И сегодня... Уже много достаточно встреч у нас с вами позади. Вот давайте вспомним, о каких существенных, важных моментах мы говорили с вами, о том, что такое Евангелие. Евангелие. У всех на слуху это слово «Евангелие». А что все-таки это такое? Вот я хотела бы вернуться к тому, что вообще греческое слово «Евангелие» означает «благая весть». И совсем не обязательно «благая весть» о Боге. Это совсем не обязательно религиозная фраза. Например, когда воцарялся император, то глашатые провозглашали «Евангелие, благая весть, там такой-то император воцарился». И вот в Слове Божьем используется это понятие «Евангелие, благая весть». Вот давайте скажем, о чем же благая весть относительно Иисуса Христа? Вот так, наверное, можно сформулировать.
2: Ну да, вот эта весть приобретает духовный смысл. Если вот в земном выражении там император воцарился, там добрый, еще что-то, война закончилась, то в духовном это нечто, может быть, ну, парадоксальное даже. Иисус вот представляется таким вот человеком, который переворачивает как бы понятие Евангелия в мирском воображении, в мирском понимании, в духовную такую плоскость. И это не совсем иногда понятно, что говорит Христос. Вот, например, «блажен нищий духом». Это прошлая программа, я, может быть, забегаю вперед. Но это достаточно странно звучит, такое заявление. «Нищий духом блаженный». Или там «блаженные плачущие». Ну, да, это Евангелие такого рода. Но факт то, что Бог говорит человеком, с человеком, и человек может говорить с Богом, это мы тоже подметили, как одна из... основных черт Евангелия, что ли, описание Евангелия. Бог говорит с человеком, а человек говорит с Богом. Захарий в храме, там, ему ангел предстает, говорит ему, вот такая-то весть тебе, благая от Бога.
1: Лен, что-то добавить хочешь?
3: Вот хочется как-то, тоже вспомнить о том, о чем мы говорили, что Господь приходит к человеку, да, и человек начинает с ним общаться. И вот это вот общение, налаживание отношений с Богом, это и есть вот, поворотный момент, что я шла в одном направлении, да, а Бог пришел ко мне и говорит, повернись ко мне лицом, мы будем с тобой общаться лицом к лицу.
1: И общаемся мы через Слово Божие, через молитву.
3: Да, через Духа Святого, который непосредственно обращается к человеку. И это самое важное, потому что Господь всегда ищет человека. С самого начала, с Эдемского сада, Господь говорит, где ты? Где ты? Вернись ко мне.
1: Вспоминая еще то, о чем мы с вами говорили на прошлых встречах, вот Евангелие, благая весть, я считаю, еще заключается в том, что Бог дает человеку силу к покаянию. Мне кажется, что без покаяния, то есть пока мы не признаем себя грешными, мы и не можем установить вот те отношения с Богом, про которые ты говоришь.
2: А на меня почему-то подействовала вот эта весть, как, благая, вот я считал, что это очень благая весть, когда я впервые узнал, что Христос жив. Это было для меня, вот я тогда уже начал читать Библию, работал в цеху в Гальваническом, и я по этому цеху носился, Христос жив, Христос-то жив, оказывается. Вот что меня вот так вот, я не понимал даже, что меня вот так вот обрадовало, вот что
3: то
2: такая благая
3: это
2: весть.
3: Это было вдохновляющие
2: мысли,
3: да?
2: Он живой, не просто там в книге написано, а он живой. Вот как-то дошло, и действительно, вот эта весть потом, мы читаем в Писаниях, разносили апостолы по всей Европе, И вот это было фундаментальным таким камнем: Христос живой, Он воскрес.
3: Он воскрес, да.
1: Он жив и для каждого из тех, кто нас смотрит, например, сейчас, да? То есть, ну, мы знаем, Библия нам даже говорит о том, что Христос находится в небесном святилище, что Он совершает ходатайственное служение за каждого человека. Вот, но Он жив для каждого?
2: Конечно, Он независимо от людей, как бы, верим мы в это, не верим мы в это абсолютно не зависит. Потому что Христос, Он жив, абсолютно вот такая вот истина. Это Он жив, несмотря ни на что, ни на нашу веру, ну, вот ни на наше неверие.
3: Действительно, Он жив, несмотря ни на что, но Он жив становится именно для меня, то есть, если я в это верю, если я принимаю это утверждение, которое в Слове Божьем и которое провозглашает Евангелие, что Христос воскрес. И Он воскрес и не умирает уже. Он воскрес однажды и теперь живет вечно.
1: Ну и что ж, дорогие друзья, давайте еще вспомним то, о чем мы в прошлый раз говорили. Коля уже упомянул, что вот Нагорная проповедь Иисуса Христа, то, как она описана в Евангелии от Луки, заповеди блаженства, вот первая заповедь блаженства, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, блаженны нищие духом. Это Евангелие. Лена, в чем тебе тут видится Евангелие?
3: Блаженство, ну, счастье в том, что если я могу перед Богом, ну, распяться, что я ничто, и все только Он, и тогда вот это вот блаженство и приходит, потому что написано, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. То есть я ничто, то есть я вообще никто, ничто. Я признаю Бога единственно важным в жизни своей и в жизни других людей.
1: А разве это хорошо? Я никто, и зовут меня никак, и я ничто, и так далее. Разве это правильная вообще жизненная позиция? Разве так нас учат, что вот правильно жить, так к себе относясь?
2: Вот мне сейчас пришла в голову мысль. Нищета духом – это как бы возможность, я даю возможность

0: Прям.
1: Ну вот, и когда мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки, Нагорную проповедь, то следующее, то, вот, что мы заявили в начале, «возлюби врага твоего, любите ваших врагов». Вот это является частью Евангелия? Можно в целом сказать, что это часть Евангелия?
0: Да, конечно, потому что написано «Бог есть любовь». Евангелие – это весть о любви Божией к нам.
1: Вот еще одно определение. Евангелие – это весть о Божьей любви к нам.
0: Ну и, соответственно, Бог хочет, чтобы мы были Ему подобны в этом качестве, то есть любили всех людей, невзирая на то, враги они тебе или друзья. Это достаточно вообще не просто вот
2: и вот даже принять, очень хороший текст есть, когда как раз в послании, первом послании Иоанна о любви, то есть я как бы продолжу вашу мысль, да, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. То есть вот это вот важно, что Бог есть любовь, да, и если вы любите друг друга, то тем самым свидетельствуете о том, что вы рождены от Бога, вы рождены от любви, и эта любовь пребывает в вас.
1: Ну, это все очень красиво, интересно звучит, а как насчет того, чтобы любить врага?
0: А вот давайте почитаем все-таки
1: текст. Так друг друга.
0: Текст, как тут написано, в 27-м. Но вам, слушающим, говорю...
1: Какая глава?
0: Это у нас шестая мы продолжаем шестую главу. 27 стих этой главы говорит слова Христа. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Вот он говорит «слушающим». Тем, если мы немножко выше посмотрим, что это за слушающие, это слушающие пророков, которые говорили не совсем приятные вести народу. Пророки Богом посылались в кризисные времена, когда они впадали в идолопоклонство, отступали, и, в общем, творились такие неприглядные вещи в Божьем народе. Бог посылает пророков. Покайтесь, одумайтесь, остановитесь, вернитесь к Богу. А люди не слышат, этого не хотят. Какая же это благая весть? Он мне тут прекратить то, что мне нравится. Нет, я буду этим заниматься. А дальше Иисус говорит... А вот лжепророки всегда говорили хорошо. Они говорили, успокаивают, давайте, давайте, ничего страшного. Бог не суждает, Бог вас любит, и такие, какие вы есть.
1: Иисус... То есть это лжепророки так говорят, что Бог вас любит такими, какие вы есть?
0: И если лжепророк подтверждает тот мой образ жизни и говорит, что все это правильно, хотя этот образ жизни совершенно далек от Божьего и от соблюдения его заповедей, то, конечно, да, они говорят об этом. Сегодняшний христианский мир много говорит, что заповеди вообще-то не очень нужны. Главное – люби Бога, верь в Него. А заповеди – это не обязательно.
1: Это ложная позиция.
0: Конечно, потому что если любите меня, Иисус сказал, то соблюдите мои заповеди. И Он пришел не менять что-то в заповедях, не отменять их, а Он пришел их соблюдать и учить этому нас. Угу. Поэтому к лжепророкам...
2: Да, мы, наверное, с вами должны задаться вопросом, а кто ж такие враги для нас? Потому что мне вот вспоминается текст из Священного Писания, тоже из речи Иисуса Христа. Он говорит, что враги вам ближние ваши. Вот, а кто враг-то? Ну, самый ближний, с кем мы чаще всего вступаем в какие-то конфликты, в какие-то непонимания, в какие-то желания, ну, может быть, свое мнение отстоять, и тогда как бы нарушается мнение другого человека, и тогда возникает конфликт. И это возникает именно с людьми, с которыми мы чаще всего общаемся. Как не может быть врагом тот, ну, кто далек от меня, ну, и да. Кого я никогда и не видел, и не знаю, и это.
1: То есть легко любить кого-то?
2: Да.
1: Когда я его не знаю, когда я с ним не сталкиваюсь в повседневной жизни, где проявляются все его особенности, где проявляются все мои особенности. А такого человека легко любить. А ближнего, то есть того, кто ближе ко мне, поближе?
0: Ну, Иисус говорит и не только о ближних, потому что написано тут об обижающих вас и ударящих у тебя по щеке, подставь другую, отнимающую у тебя что-то. То есть это враг,
1: возлюбить.
0: Который...
1: Возлюбить надо.
0: Вот это вот, да, человек, вот этого врага я должен возлюбить. Иисус призывает к

0: Поэтому тут рисуется нам картина такого сильного человека, который имеет власть, имеет возможность, имеет положение, может быть, так поступать, отбирать у меня что-то, там, бить меня даже, может быть, даже куда-то посадить в какую-то тюрьму, может быть, вот. То есть такие...
1: Но это в те времена. Сейчас как-то все времена. Более тонко, наверное.
0: Здесь, ну, тюрьмы у нас тоже не пустые, поэтому и там люди попадают туда. От тюрьмы, говорят, не зарекайся, да?
1: И от Сумы тоже.
0: И от Сумы. То есть от Сумы. Кто меня делает бедным? Вот мой враг, он взял меня и обокрал, например. А я говорю, а вора ты должен полюбить вообще-то по Евангелию. Вот и тут вопрос возникает.
1: Да, как? Тогда вообще возникает вопрос, добрая ли это весть?
0: Да.
1: Вообще, благая ли это весть, что я должен полюбить того, кто мне сделал очень-очень-очень плохо?
0: Вот и нужно с этим разобраться все-таки. О чем тут говорит Христос? Всякому, а вот дальше 30 стих говорит, «Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
1: То есть ты это связываешь с заповедью «возлюби врага».
0: Это Христос связал. Он все, вот тут вот, весь этот вот отрывок, он говорит о любви к врагам. Вплоть даже вот до 35 стиха. «Но вы любите врагов ваших». Опять же, вот он повторяет это. Это контекст любви к врагам все. И получается, что сначала мы встречаемся с врагом, который нас обижает, ударяет, там, отнимает.
1: Сначала ближний, вот как Лена сказала, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Так что врагом может быть и ближний. Потом тот, кто обижает.
0: Да, вот такой вот враг. Ну, он действительно враг. Он же мне делает плохо, он делает мне зло. А кто такой враг? Это тот, кто мне делает зло. Вот если просто вот сказать так, я не знаю, вот я так вот вижу врага.
2: Но вот мне кажется, да, вот кто мне делает зло, ну, как мы сказали, там, взял что-то у меня, да, или что-то, мне кажется, вот такого простить проще. Простить и как бы, ну, полюбить, да, полюбить это что такое? То есть простить, да, и отстраниться. А вот тот, кто ближний с тобой, ты от него никак не отстранишься. А с ним ты постоянно можешь быть в каких-то таких особых отношениях. Ну, я думаю, что каждый из нас в семье, с родителями, с детьми, мы, ну, то есть есть вот эти проблемы родителей и детей, она вечная, она никуда
1: на
2: не
1: работе,
2: девается.
1: На работе, к сожалению,
2: на работе, к сотрудниками, да.
1: Из людей, да.
2: И мне кажется, вот здесь вот любить вот именно ближнего гораздо труднее, чем тот, кто меня обокрал, кто у меня что-то взял. Ну да, вспоминает Иов, ну, Бог дал, Бог взял. Да, благословенное имя Господне, да, ну, как-то все равно легко мы вот можем расстаться с тем, что нам, ну, так, ну, было-было, не стало хорошо или плохо, ну, как бы это забывается, мне кажется, легко. Ну, да. Но я вот но по это своему опыту,
1: да.
2: Вот, своим жизненному, может быть,
1: вот
2: говорю.
1: Именно на этом мы, Лен, с тобой перешли, все-таки на жизненный опыт, а Коля, он вот строго придерживается того, что в Священном Писании
0: написано. У нас война с ним.
1: Вот, поэтому, Коля, ты вот считаешь то, что именно тот, кто обидел, тот, кто вас проклинает.
0: Ну, а кто еще? Вот если он этого не делал, какой же он враг-то?
1: Ну, хорошо. И все-таки в чем Евангелие это тут? Вот возлюби врага. Ведь Евангелие, вот, например, мне нравится такое определение. Евангелие – это сила Божья ко спасению. Это записано в послании к римлянам. У меня не очень хорошие очки, поэтому у нас Елена Валентиновна читает, Коля читает, а я только
2: вспоминаю.
1: Но вот из Евангелия, из послания к римлянам, первой главы, не помню точно какой текст, вот Евангелие – это сила Божья ко спасению. Так что в чем же тут вот Евангелие «возлюби врага»?
0: Нужно еще одну деталь тут подметить в этих словах Христа. Враг как бы тут меняется. Он из ударившего тебя, он вдруг становится просящим. 30 стих. «Всякому просящему тебя давай, и взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними». То есть враг превращается, враг отнимающий превращается в врага просящего. Вот если мы берем наши семьи, да, всегда ли мы вот так вот конфликтуем там дома? Наступают моменты, когда наступает мир. То есть мы почему-то каким-то образом там, я не знаю, какие-то события происходят там в семье, семейные там дела или еще что-то, но вдруг мы уже как бы общаемся, как ни в чем не бывало, как будто вот этой ссоры не было. Мы родные люди, да, то есть мы как-то это все улаживаем. Но вот с неродными людьми как это улаживать, который тебя обижает, который тебя бьет, а потом вдруг становится, потом что-то у тебя просит. Это как вот? Что за трансформация?
1: Возлюбить.
0: Такая?
1: Трудно возлюбить того, кто у тебя просит?
0: Ты не то, что... Ты, ведь любовь выражается в чем? Что ты отдаешь ему что-то. Она не просто говорит, а, я тебе, ты мне симпатичен, я тебя буду... Вот, миловидность, там, внешность, там, ну, внутренние какие-то... Да. Но как бы вот так, отстраненно. А любовь требует каких-то действий. Любовь, там, да, у Павла, не завидует, не превозносит, не гордится, не ищет своего, все покрывает, мою версию надеется и так далее. Она милосердствует. Она проявляется страдание, она проявляется страдание, она проявляет дружелюбие, то есть она как бы какие-то действия, я со своей стороны, и вот меня просят что-то, дай мне рубашку там какую-то.
1: А у тебя она всего одна.
0: А почему? Ну это да, а почему вдруг враг стал меня просить о рубашке? Ведь речь идет все о враге, вот мое глубокое убеждение, что все о враге, вот, вплоть до 35-го текста. То есть у врага какая-то проблема, он так просто меня, враг, меня... Я у него враг тоже, наверное. И он меня начинает просить. Почему? Потому что он увидел мое доброе к нему отношение. Что я в ответ не дал сдачи ему. Я в ответ не отомстил. И вот мне кажется, любовь к врагам начинается с того, что я оставляю всякое желание отомстить.
1: Я своими силами? Ты своими силами можешь оставить всякое желание отомстить?
0: А своими силами никто, человек, вот ничего доброго человек делать вообще не может своими силами. Вот я тоже в это верю.
1: Прямо вот готов ты так утверждать, да, во всеуслышание, что ничего доброго человек своими силами делать не может.
0: Все, что во мне есть доброго, во всяком случае, вот я себе могу сказать, что все, что во мне есть доброе, это от Бога только. Моего, к сожалению...
1: А тебя это унижает? Тебя это как-то принижает?
0: Меня это делает, во-первых, нищим духом, во-вторых, плачущим и алчущим. Того, чего мне не хватает. Я поэтому, Господи, вот этого мне не хватает.
1: Но ты блаженный при этом, счастливый?
0: Если я вижу, что это качество проявляется во мне, я начинаю радоваться. Я чувствую себя счастливым. Потому что у меня есть тот, откуда... То есть вот этот источник, откуда я могу черпать все. То, что мне не достает. И мы с вами все вечно голодные. Мы вечно плачущие. Потому что нам всегда чего-то не хватает. Мы всегда делаем какие-то ошибки, которых сожалеем, может быть, плачем. И просим, Господи, сделай так что-нибудь, чтобы я больше так не поступал, чтобы вот в такую ситуацию больше не оказывался, чтобы не укорял себя никогда больше, потому что не хочу вот таким быть. Господи, меняй меня.
1: И получается?
0: Наверное.
2: Мне хочется подтвердить, как бы мы читали, я уже текст этот читал, что любящие друг друга, они рождены от Бога. И вот то, как сказал Николай, я читала этот текст как раз из послания апостола Иоанна. И Николай Генрихович сказал, что все доброе – это только от Бога. Если я рожден от Бога, да, то любовь его, она проявляется через меня. И вот Николай Генрихович читал текст и уже прочитал 31-й, и мне вот хочется обратить внимание, это золотое правило. Я думаю, что многие слышали о золотом правиле. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть вот это золотое правило, оно как-то всегда останавливает даже нас, когда мы хотим, может быть, по своей вот плотской натуре сотворить что-то нехорошее человеку. Но Господь напоминает, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Вы поступаете не так, как того заслуживают люди, а то, как вы хотите, чтобы с вами поступали. И это вот очень важно. Для нас, вот действительно, помнить, для меня вот это вот золотое правило, оно и в Евангелии от Матфея есть, и вот в Евангелии от Луки оно повторяется, да, что вот оно важно. То есть всегда, как Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть он всегда обращает внимание на то, что мы должны быть настроены на ближних, как на самих себя.
1: А с врагом это можно связать? Возлюби врага, и возлюби ближнего, как самого себя.
2: Да, да. Я думаю, что если я с человеком с этим встретилась на данный момент, да, или он со мной встретился, то он мне стал ближним. То есть я вступил с ним во взаимоотношения, или он вступил со мной во взаимоотношения, может быть, без моего желания. Но эти взаимоотношения, как бы, они произошли. И поэтому, ну, мы друг для друга ближний. И, ну, вопрос, кто ближний твой, да? То есть это тот, кто оказался рядом.
1: Ну да, я не знаю, слишком ли это там, запутанная у меня конструкция такая мысленная, мыслительная получилась. Но возлюби врага и возлюби ближнего, как самого себя. Ты ведь сам себе тоже бываешь врагом. И зачастую ты делаешь плохо себе. Плохо. И сам того не желая. И сам того не понимая. Вот, ну то есть возлюби врага, значит, и себя тоже возлюби, даже когда ты враг сам себе. То есть вот в заповедях блаженства и вообще в Евангелии там нет того, что человека унижает, что человека уничтожает, когда человек говорит: «Я сам ни на что хорошее не способен, без Бога я ничто». Так это как раз наоборот, оно позволяет человеку возлюбить себя, потому что Бог его возлюбил.
0: Да.
2: Да, любовь творит чудеса.
0: Вот не всегда вот мы поступаем согласно, ну, соответственно, Божьей силе, Божьему характеру. Когда нам делают больно, мы просто не можем по-другому иногда реагировать.
1: Да,
0: это очень, ну, просто иногда невозможно. Вот иногда ночью спишь, да, и пьяная компания под окном. Тебя будет там в 2 часа ночи. Какие у тебя добрые слова к этим людям возникают? Ну, я как-то говорил проповедь о молитве за врагов. Ну, как я молиться могу за этих людей? Господи, усмири ты их, разгони в конце концов, чтобы они разошлись, успокоились, чтобы мне дали поспать немножко. Потому что...
1: А как правильно молиться?
0: Я не знаю, как правильно, я вот так молюсь.
2: Ну, я тоже как бы пришла не сразу к этому, да, я тоже раздражалась, меня особенно раздражает... Те люди, я, может, даже и не вижу, кто, которые оставляют мусор. И вот ты, когда проходишь мимо этого мусора, и просто у меня что-то внутри очень так плохо. Я начинаю думать об этих людях. Но вот в какой-то один момент я вот думаю, что 2 года назад у меня как-то вот пришла на мысль, что... Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И вот у меня пришла молитва Иисуса Христа перед его распятием. Даже не перед его распятием, а уже на распятии, на кресте, когда он молился за своих врагов и говорил: Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И вот часто у меня, когда вот возникают такие желания внутри по отношению к тем людям, даже которых я, может, и не знаю, но доставляет то, что мне неприятность, и у меня вот начинают вот эти слова вспоминать. И совершенно в другое в сердце отношение к этим людям.
1: Можно сказать, что Господь дает тебе силу.
2: Да,
1: Он
2: да,
1: тебе дает
2: да.
1: силу преодолеть
2: нелюбовь. Вот этот негатив, да, вот этот да. негатив то есть, по отношению к людям.
0: Через какое-то время, да, какое-то время, много это или мало, но ты понимаешь, что, ну, жалко их становится. Просто этих людей становится жалко. У них какие-то ценности какие-то, ну, не Божьи, что ли.
1: От которых они тоже несчастливы.
0: От которых они страдают сами. Может быть, это и приводит их там ночью под окно ко мне с бутылками, там как-то вот, я не знаю, но то, что это вот какая-то ожесточенность, вот это вот, она проходит силой Божией, это точно. Потому что мы доверяем нас Богу, чтобы как вот просто как нищий духом, Бог наполнил своей благодатью, наполнил своей силою, в том числе и силою прощать врагов своих и не относиться к ним. Ну, со злобой адекватно, что не отвечать им той же монетой, да, то злом на зло, но все-таки постараться вот эту нашу бурю укрощать, опять же, Божьей силой.
1: А как призвать Божью силу? Что именно надо сделать? Да, ну вот мы сказали, без Бога не могу ничего, и хорошего ничего не сделаю. А как Бога-то пригласить? Что именно надо сделать, чтобы Божья сила смогла во мне заработать? Все-таки механизм-то есть какой-то, наверное?
0: Ну, только обращаться к нему. Я другого
1: как?
0: Механизма не знаю. Господи, прости, во-первых, меня, что я так думаю вот, плохо о людях, а во-вторых, дай мне силы все-таки не быть подобными, вот, не быть подобным, что ли, не делать людям зло, что ли, вот такое же. Угу. Но это, опять же, я прошу у Бога обычными своими словами, как Бог же нам же друг. Да. Он же нас любит.
2: Но вот сразу вот Николай Генрихович, когда сказал, да, то вспоминается молитва мытаря и молитва фарисея, да? Фарисей как молился: «Господи, благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь», да? А мытарь молился и стоял в храме и говорил: «Господи, прости меня грешного.
1: Будь милостив ко мне.
2: Будь милостив ко мне грешному». То есть вот нищета духа как раз и проявляется в том, что: «Господи, я понимаю, что я грешный. И прости по милости своей, будь милостив ко мне». То есть милость Божия – это как раз и есть то Евангелие, которое Господь открывает нам. Милость Божия не по нашим заслугам, не по нашим делам хорошим, а именно по милости, благодати и любви Божией.
1: Но они приняты всегда верой. Да? Да. То есть вот ты говорила в самом начале нашей встречи, вот когда есть взаимоотношения с Богом. Да? Я не помню уже, в связи с чем ты это упомянула, но что нужны отношения с Богом. Вот отношения с Богом – это вот именно отношение веры. Если я из своего опыта знаю, что: «Господи, я знаю, что вот сейчас эта ситуация вызовет во мне озлобление, она сейчас у меня вызовет негативное что-то. Я не могу сейчас возлюбить этого человека, он мне враг сейчас», то я просто это понимаю уже из своего опыта, что я сейчас могу сказать: «Господи, помоги». То есть просто сказать: «Господи, помоги». Но понимая, что я сейчас на самом деле обращаюсь к Богу, и понимая, что я на самом деле хочу Его помощи. Вот. И именно вот это, наверное, Евангелие, срабатывающее через мою веру, то, что он начинает менять вообще. То есть он, вплоть до того, что, ведь, например, гнев там, это же гормональное какое-то проявление, да, и любое, мы люди, мы так созданы, что в нас наши эмоции, они сопровождаются какими-то,
2: физиологическими процессами.
1: Да, физиологическими процессами. То есть вплоть до того, что Господь, он меняет физиологический фон в это время, именно на уровне выработки гормонов каких-то, да?
0: Я не знаю, как Бог делает это, но то, что Он не запрещает нам гневаться, в Библии однозначно сказано: гневайтесь, но только не согрешайте при этом. То есть не становитесь, не уподобляйтесь тому, кто вам делает зло, и не делайте зло в ответ. И тут же Христос это же говорит: если любите, любящий, как вам, так. Вот то, что Елена прочитала: если хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Если взаймы даете тем, которых надеетесь получить, какая вам за это благодарность? Ибо грешники дают взаймы, чтобы получить, но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. То есть он просит от нас быть милосердными, милостивыми. И вот можно, конечно, посмотреть, вот, что значит «не давайте ничего», «не ожидайте ничего, давая». И я считаю, что вот если мы следуем динамике обращения врага, в результате нашего непротивления ему и в результате нашего милости в отношении, то есть мы не мстим, мы не ругаемся в ответ, мы не бьем в ответ и не хотим мести никакой. И враг это видя, через какое-то время он может к нам обратиться за помощью, когда ему плохо, когда у него действительно горе какое-то произойдет, и он вспомнит, что есть такие люди, которые исповедуют милосердие, несмотря ни на что.
1: Да, то есть люди не слепые, и они понимают, что, несмотря на его такое отношение к тебе, он тебе не враг. И поэтому он к тебе и обращается
0: в трудную минуту. Да, он в трудную минуту обращается. И что мы в этот момент делаем, когда враг так вот просит нас что-то помочь там как-то в чем-то? Конечно, мы ему окажем эту помощь. Потому что Христос в нас, он действует своей силой, он действует своей любовью в нас, через нас. Мы как, вот не знаю, как это, конечно, звучит не очень, как послушное орудие, да, в руках Божьих, но ведь мы все рабы Божьи по Библии, да, и в то же время мы его дети, и мы его братья, как Иисус говорит: «Вы братья мои». То есть мы настолько с ним тесно связаны, с Богом, даже если мы отстраняемся от него, все равно он нас не оставляет, он все равно как-то пытается нас привести. И то, что мы делаем с нашими врагами, когда они просят нас, человек в нужде, человек там что-то потерял, неужели мы будем просить обратно? Ну-ка, я тебе дал, давай-ка потом мне обратно верни.
1: По-человечески-то будем.
0: Я думаю, что нет, потому что откуда он это возьмет? У него нет ничего, он потерял. И мы будем ждать, что, ну вот он, когда он разбогатеет, а он нам вернет этот долг наш, или что мы ему там благотворили чем. Вряд ли мы будем это делать, потому что мы сами находились в нужде. Если мы сами находились в нужде, мы его поймем. Но все равно мы можем понять человека, которому нечего дать тебе и нечего тебе вернуть. И, конечно, что тут сделаешь? Пользуйся, конечно. Только живи и живи. Может быть, ты Бога поблагодаришь в результате.
2: А мне вот, вспоминаю я текст, но вот не могу точно сказать, то ли это в Евангелии от Матфея, о том, что с врагом нужно поступать так, чтобы собирать ему горящие уголь на голову.
0: И вот этим-то мы собираем как раз.
2: Да, но не когда даже просят, да, а когда он не просит у тебя, а ты делай ему добрые дела. И тогда тем самым, то есть ты как бы обличаешь его. Обличаешь его тем, что он относится к тебе плохо, а ты относишься, несмотря на его отношение к тебе, относишься к нему хорошо. И это совесть его за это обличает, что как ты можешь поступать с человеком так, который к тебе милостив, добр, любит тебя и не оставляет тебя без того, в чем ты нуждаешься.
1: А я вот такой вопрос хотела задать. Но разве это нормально, если я, например, думаю, ой, я сейчас возлюблю моего врага, я сейчас соберу ему горящие уголья на голову, вот я сейчас ему сделаю доброе дело. Это разве на самом деле возлюбить врага? Или же просто Бог говорит, что Иисус Христос говорит, что результатом будет его покаяние, а не то, что я должен вот сейчас так себя повести?
0: Это может быть, да, возможно, что ты послужишь каким-то мостиком между ним и Богом в какой-то момент его жизни, но может такого не быть. И в большинстве случаев, наверное, и не бывает так. Но, тем не менее, Иисус говорит, вы потенциально вот тот мостик, который может быть, если вы будете вести себя вот таким вот образом, не отвечая злом на зло, не желая отомстить, и не делая то, что сделали тебе.
2: Да, и делая доброе дело, да, для того, чтобы прославили не тебя, а Отца твоего Небесного. То есть вот важно то, что ты делаешь, и, как мы говорили, не своей силой, а силой Божией, чтобы не присваивать это себе, а чтобы всю славу отдать Богу. Вот это тоже важно, и это тоже признание нищеты духа.
1: Хорошо. Не знаю, дорогие друзья, становится ли понятно вот это вот, что же это такое «возлюби ближнего своего», и становится ли как-то нам вот понятно, что это возможно, силою Божьей, что в этом и заключается Евангелие. Коля, мы продолжим по 6 главе, да? Может быть,
2: но
1: еще...
2: мы все-таки «возлюби врага». Ты сказала «ближнего», а все-таки говорим о враге.
1: Да.
2: Вот. Но враг может стать твоим ближним.
0: Но вывод из всего сказанного выше, Христом 36-м. «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Вот к чему Иисус призывает всех своих учеников. Быть милосердным. А вот дальше идут 37-й. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Вот в этом тексте я вижу тройной параллелизм. То есть об одном и том же Иисус говорит трижды. Сначала говорит «не судите», потом говорит «не осуждайте», потом говорит «прощайте». И получается так, что прощение моего врага – это то, что я его не осуждаю. Я его не сужу вот этим судом к смерти, например. Ты виновен, тебя нужно наказать. Я просто не имею вот этого, не имею вот этого желания сделать ему боль какую-то, плохо. Ах, раз мне так, значит, на тебе тоже. Вот этого желания у меня нет просто. И Иисус к этому как раз и говорит. Вот это и есть прощение. Ты как бы врага этого не осудил, а ты
1: это
0: его
1: помиловал.
0: Это
1: и есть возлюбить врага.
0: Это и есть возлюбить врага. По-моему.
2: То есть та молитва, о которой я говорила Иисуса Христа на кресте. «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». То есть это не осуждение, а желание прощения и возвеличивания человека. И возможность дать ему к покаянию.
0: И вот тут дальше Христос говорит, «Давайте, и дастся вам». Это 38-й. «Мерой добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такое же отмерит вам». Вот еще один такой вот мощный вывод из того, что он сказал выше. Напоминает третий закон Ньютона. Действие равно противодействию. Как ты это поведешь, вот так, такой же силой тебе все это вернется. А в духовной, если мы в плоскости этот закон применим, то он будет звучать так. Что посеет человек, то он и пожнет. Если ты будешь сеять

0: заполнять анкеты. Увлекается велопоходами. Мечтает быть подобным Христу.
1: И Маска.
0: Маска. Оппонент. Критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Ценит искренних думающих людей. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Мечтает, чтобы люди научились видеть реальность и не жили иллюзиями.
1: Есть ли преимущество верующих людей по сравнению с неверующими? Спросили мы на улицах города.
2: Верующего? Может быть. Ну, для него есть. Но он думает, что Бог ему даст что-то. Для него это преимущество.
3: Конечно, есть взаимопонимание.
4: Верующего человека? Нет.
5: Да, ну да, душевное спокойствие.
6: Ну, в принципе, да, я думаю, есть. То есть какая-то поддержка внутренняя, опора. То есть какая бы там вера ни была, то есть в любом случае человек на что-то опирается, во что-то верит и дает какое-то счастье.
7: Не факт. Не думаю, что есть какие-то преимущества.
8: Ну, понятие веры, оно очень большое. Если брать, допустим, религию, то многие по-разному к ней относятся, да? Но я могу сказать, что она может делать очень великие дела. Ну, если это, конечно, не опиум какой-то. Если взять скептика какого-то, который ни во что не верит, если взять верующего человека, то, я думаю, верующий человек, он будет намного счастливее, чем тот, кто... Ну, просто от всего отказывается и не может ни во что верить.
9: Я думаю, есть преимущество огромное у человека, который верит. Просто он гораздо лучше будет себя чувствовать, он будет знать, какая-то у него есть опека. Ну, то есть его кто-то оберегает постоянно, то есть он может смело идти вперед вот так вот.
10: Я считаю, нужно верить в первую очередь в самого себя, а не в кого-то. Вот. Ну, это мое личное мнение.
1: Чем же жизнь верующего человека отличается от жизни неверующего? Легче она или сложнее? Что меняется в самом человеке, когда он становится верующим? Что дает людям веру в Бога? В чем же преимущество верующих людей перед неверующим? Сегодня этот вопрос мы обсудим с нашей гостьей. Встречайте, Мария.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Мария. Проходи, присаживайся.
0: Мария Рожкова, 23 года. Редактор телепрограмм. Любит людей, сохранивших в себе детскую открытость и умение радоваться жизни. Не любит стереотипы. Увлечение – современная литература, музыка, кинематограф. Мечтает научиться кататься на сноуборде.
1: Мария, расскажи немного о себе. Давно ли ты веришь в Бога?
11: Сложно сказать, с какого периода какой-то дать точный ответ, потому что, в принципе, я воспитывалась в верующей семье. Верующей была у меня, есть мама. Наверное, она просто с детства прививала мне такое мировоззрение, что мир, он создан Богом, что Бог существует. И... Я читала детскую Библию, знала какие-то самые такие известные библейские истории. То есть я вот воспитывалась в этом ключе, всегда было осознание того, что существует Бог, и Он участвует в нашей жизни. А если говорить уже о более осознанном возрасте, и когда я попала в церковь и стала именно... уже не просто абстрактно верующим во что-то не совсем понятное, аморфное, да, какое-то существо, когда уже появилась какая-то более четкая концепция вообще мироздания. Это, наверное, мне было лет 13-14, или даже чуть раньше, когда я первый раз попала в христианский лагерь, после которого я начала ходить в церковь. И... Конечно, в церкви уже мои знания как-то систематизировались, и я стала воспринимать Бога уже как конкретную личность. старалась, конечно, изучать все,

0: священное писание, но подросткам это, я думаю, все равно делается всегда неосознанно и не так, как это уже человек делает во взрослой жизни. И все это так у меня тянулось. Были как-то взлеты и падения в вере. Была и уверенность иногда, что да, Бог есть, Он участвует в моей жизни, я Его вижу, я чувствую Его проявление. Были такие периоды, конечно, самые прекрасные в жизни, но, наверное, в жизни каждого христианина вообще случаются моменты, когда ставишь под вопрос вообще существование Бога. И так, наверное, это у меня все происходило в течение 10 лет. И...
1: То есть сомнения у тебя тоже были, да? Переживания?
0: Были, и очень много. И я не могу сказать, что сейчас моя вера какая-то статичная. Не в том плане, что я... Бывают какие-то жизненные ситуации, которые иногда ставят, кажется, просто в тупик. Начинаешь все подвергать сомнениям. И я ощущаю, что все равно тот уровень, на котором я сейчас нахожусь в отношениях с Богом, это только уже не начало, но это путь очень долгий, который будет проходить в течение всей жизни. И так, наверное, где-то 8 лет я металась из огня в полымя, ходила в церковь, не ходила. Где-то когда-то в какой-то период очень активно участвовала в жизни церкви. Мне казалось, я такая верующая. Хотелось соблюдать какой-то стандарт, наверное, даже нашей жизни, вот, который прививается в церкви. Потом все бросала и казалось, что нет, я не хочу ничего этого. Но случилось так, что 2 года назад я крестилась. И с этого времени стараюсь поддерживать и тот завет с Богом, который мы заключили. Угу. Конечно, за эти 2 года тоже были разные моменты. Все-таки жизнь, она динамична. И, наверное, я могу уже с уверенностью сказать, что сейчас у меня на данный момент самый такой стабильный период, когда я ощущаю себя действительно верующим человеком. Очень многое в моей жизни изменилось. И сейчас я действительно ощущаю, что развиваюсь духовно, что есть такое общение с Богом, и я чувствую, что Он меня ведет.
1: А что вообще вера тебе в Бога дает?
0: Это такой вопрос. Нельзя на него дать однозначный ответ. Вообще, почему человек ищет Бога? Почему он к нему стремится? Меня, например, лично просто не устраивало тот момент, что если Бога нет, в нашей жизни она... как такой любого животного организма. Рождение, жизнь, там, с разным наполнением. Финал все равно смерть, разложение и все. Ты был какой-то самый очень небольшой период, небольшое время на Земле. Ты можешь после себя ничего не оставить и осознать вот эту просто конечность бытия. Для меня было сложно, и я не хотела в это верить. И когда человек ищет Бога, он, наверное, обращается с тем, что Бог говорит о том, что жизнь — это только самый... Жизнь на Земле — это совсем небольшой период времени. Нас ждет вечность, и там будет настоящая жизнь в полном объеме, со смыслом. То есть все самое лучшее только впереди. И желая именно испытать это все, я, наверное, стремилась к Богу. И эта вера сейчас, конечно, меня очень подкрепляет именно знанием того, что и эта смерть физическая, это не будет концом.
1: То есть она тебе придает смысл какой-то, да?
0: Придает смысл вообще жизни, да, существования.
1: Угу. Хорошо. Дмитрий Николаевич, у меня вообще к вам вопрос. Действительно ли вера в Бога, вообще верующий человек, у него есть какое-то преимущество перед тем, кто в Бога не верит, его не признает. Можно вообще так ставить вопрос?
2: Я думаю, что вопрос так ставить можно. И, на мой взгляд, у верующего человека, особенно если человек верит в Бога с юности, с детства, есть огромное преимущество. И если говорить обобщенно пока, то это его несломанная жизнь, потому что вера в Бога, особенно в юношеском периоде, сохраняет от огромных ошибок, которые часто подростки совершают в своей жизни, которые потом ломают всю их судьбу.
0: Ну, ошибки ведь делают все люди. И даже те, которые с детства в церкви, и те, которые вообще не знают Бога, можно, если так сказать, и делают ошибки. И я знаю, что прекрасно могут жить как те, так и эти. В зависимости только от своего выбора в этой жизни.
2: Да, ошибки делают все. Но верующий человек реже делает такие ошибки, которые ломают всю его жизнь. И о которых он потом сожалеет всю свою жизнь. Винит себя.
0: Но, однако, верующий человек – ограниченный человек. Он должен там что-то там соблюдать, постоянно там смотреть, а хорошо ли я сейчас думаю, а правильно ли я ответил, там, а вот надо там этому подать, этому там помочь. И он постоянно там, друзья куда-нибудь зовут, ой, я туда пойти не могу, потому что вот Бог сверху смотрит, вот я хочу в рай попасть, поэтому нет. Он постоянно находится в каком-то страхе, в каком-то ограниченности, в каком-то такой вот квадрате.
2: Это вы про свою веру рассказываете?
0: Нет, это я рассказываю.
2: Это вы так думаете?
0: Да, я так думаю.
2: Верующий человек, он не ограниченный человек, а огражденный Богом человек.
0: А неверующий человек, он свободный, он сам выбирает, куда ему, он сам ставит свои рамки.
2: Так вот, лучше быть огражденным Богом под его защитой, чем жить в этом злом мире и наломать дров.
0: Не обязательно ломают, ведь некоторые живут очень хорошо, проживают до старости и могут сказать, что счастливые люди, даже люди вообще атеисты.
1: На что не может быть неверующий человек, который культурный, воспитанный,
0: да,
1: не делает каких-то плохих поступков. То есть он вас вырос в хорошей, да, в нормальной семье. Вот.
2: Может. Но я сказал одно из преимуществ.
0: А может быть, вера – это удел просто слабых людей, которым вот действительно нужно какое-то ограждение, чтобы их там, ну вот верить в кого-то, чтобы не чувствовать себя одиноким там в этом мире. Может быть, так?
1: А давайте мы у психолога спросим вообще вот его наблюдение. Действительно верующий человек такой ограниченный?
3: Сегодня можно заметить то, что, казалось бы, наука, ну, в частности, психотерапевты, как бы упущенные, что ли, восстанавливают. В своей работе они начинают использовать те ценности общехристианские, которые служат хорошим инструментом воспитания. Но поскольку у нас было долгое время атеистическое общество, было несколько утрачено, наверное, вот эти, может быть, добродетели, которые общеизвестны. И сейчас психотерапевты используют и даже называют такую христианская терапия. Ну вот берут на вооружение, скажем, в своей работе. И в этом смысле тогда, в свете вот этого происходящего на сегодняшний момент вот такой практики, мы можем тогда сказать, что действительно, наверное, есть тогда преимущество, раз используется для того, чтобы исправить жизнь человека, чтобы поставить ее на правильные рельсы. Как мы слышали, Мария, она с детства использовала то, что потом стараются восполнить как утраченное. Тогда мы можем справедливо сказать, что есть преимущество у Марии, например, перед людьми, которые не знали, упустили или просто были обделены, можно сказать, вот тем божественным светом.
1: Давайте мы перейдем к нашей героине. Мария, ты вот действительно ощущаешь, что вера, она тебя чем-то ограничивает, мешает тебе? Какие-то вот ты ощущаешь, может быть, давление, да, границы, рамки какие-то? Или ты, наоборот, видишь, что вера тебе помогает?
0: Я бы не совсем говорила здесь даже о вере. Вера, она не ограничивает. Другое дело, как мы еще можем интерпретировать вообще наше отношение с Богом. Очень много идет человеческих наслоений. То, как должен человек выглядеть, как себя вести. Бывает иногда, что люди сами ставят очень много рамок, которых Бог и не предусмотрел. тогда это может действительно человека слишком зажимать, и вера не будет в радость. Общение с Богом должно быть общением любви, радостью, наполнением жизни. Такая вера не может ограничивать. Когда человек начинает быть каким-то зашоренным и концентрируется только на внешней стороне отношений с Богом, даже не столько отношений с Богом, а именно отношений, наверное, в церкви, вот. Когда человек слишком на это концентрируется, на свое внимание на это обращает и думает постоянно о том, что мне нужно сказать и как нужно выглядеть, что я должен есть, как я должен общаться со своими там, сокурсниками, с коллегами по работе, а какой я должен быть в церкви. Человек на этом концентрируется, и он может вообще уже как-то забыть, наверное, о заповеди Бога, о том, что он говорит, возлюби ближнего своего. И нужно любить Бога, и тогда будешь любить людей. И ты не будешь даже думать о том, что какие должны быть ограничения, как я должен постоянно и правильно жить, это не будет какой-то проблемой. Ты будешь просто получать удовольствие от общения с Богом. И потом нужно правильно расставить приоритеты. Если у человека всегда только какая-то материальная сторона, и все жизненные ценности — это пойти куда-то развлечься, не знаю, пройтись по магазинам, что-то съесть. То есть то, на самом деле, как я считаю, что совершенно должно немного заполнять времени и не должно быть таким важным в нашей жизни. Если, опять-таки, для человека это вот это главное в жизни, да, как я выгляжу, куда хожу, как развлекаюсь, то, конечно, у христианина все-таки уже немножко другое представление о жизни, и это для него не так важно, поэтому может показаться, что да, у нас сплошные ограничения. Просто нужно правильно как-то взглянуть на Бога и понять, чего он действительно желает человеку и каких он желает с ним отношений. Вера тогда не может ограничивать.
1: Ну, то есть у тебя этого нету, да? Нет ограничений. Ты не ощущаешь сама лично?
0: Нет, конечно. Так или иначе, задумаешься о каких-то своих поступках и как они будут в глазах Бога, как я буду выглядеть. Это... Ну, можно сказать ограничение, но я бы согласилась с пастором, что это скорее ограждение от неверных поступков и неверного шага. Это дает больше уверенности и освобождает на самом деле от ошибок.
1: Все, спасибо.
4: А вы знаете, что интересно? Я могу сказать, что встречала множество людей, которые ведут такой христианский образ жизни, когда находятся в церкви. Но как только они оттуда уходят, там, будь то общественный транспорт или работа, или даже просто дома. Иногда на работе хорошо себя ведут, но дома это люди совсем не похожи на христиан. Они могут грубо выражаться, они могут позволять себе все, что хотят вообще в поведении. И вот я думаю, и в то же время я встречала множество людей, которые никак не считают себя такими прям христианами, и даже они просто в чем-то атеисты, возможно, но они очень добрые, положительные. Может быть, вообще не от этого зависит, какой ты человек. Вот вы говорите, что вот там общение с Богом, и там я становлюсь там лучше, чище, там любить людей. Может быть, не от этого на самом деле все это зависит, а от того, какой ты, может быть, генетический, вот гены тебе такие достались, что ты такой человек, или, не знаю, судьба у тебя такая, или просто настроение, или характер такой просто.
1: Ну, семья такая была.
4: Семья, обстановка, да, все что угодно. Может быть, дело просто в этом?
0: Я даже частично с вами соглашусь, но только... Вообще, что наш характер, да, что он собой представляет? Это у нас врожденный или приобретенный? Мы себя с годами как-то затачиваем, приобретаем какие-то наши стороны, характер нашего становится сильнее, слабее. Что мы хотим себе культивировать? Положительные или отрицательные стороны? И потом еще такой момент. Вот, допустим, человек... программа, конечно, молодежная, мы говорим о молодых людях, но вот если говорить об отношениях в семье, там, на работе, да, представим человека средних лет, там, допустим, 30 лет, да? То есть... Всю свою жизнь, например, до 25 он жил обычной жизнью, как все. То есть особо не задумывался о последствиях своих действий, что он говорит и как он может, например, ранить своими словами. Он привык жить, в своей семье общается уже, как-то, как он привык, на работе с коллегами, он может грубить. Но вдруг такое часто случается, что Бог ему открывается. Это... У всех разные пути, да, как они пришли к Богу. Это может быть какой-то случай с родственниками, может быть, какая-то болезнь, ну, неважно, да, человек обращается к Богу. Он начинает ходить в церковь, он начинает работать над своим характером. Вопрос, человек может в корне изменить свой характер за год, за два? Вообще, сколько времени нужно каждому человеку? Не будем забывать, что это каждый человек индивидуальность, меняется все по-разному. Поэтому мы будем смотреть, то есть, на этого человека, вот, который привык уже жить, как жил, и теперь... Все знают, что он христианин, ходит в церковь, и мы его рассматриваем под лупой, потому что христианина всегда рассматривают с особым пристрастием. Каждому его слову, действию подвергается, то есть оценивается по шкале, не знаю, греховности, духовности. И получается, что мы этого несчастного распиливаем по кусочкам и вот оцениваем, хороший он или плохой. Он хочет меняться, он хочет изменить свое отношение, например, к семье, но характер в одно мгновение не меняется. Есть привычка, есть очень много разных обстоятельств, да, которые еще держат человека.
4: А почему же Бог не возьмет так? Вот он решил сделать, стать хорошим, но у него не получается. Почему же Бог раз так? А вот на тебе новый характер.
0: То есть как чудо, да? На тебе новый характер, да. Вот тебе чудо.
4: Если он так решил стать уже хорошим, я хочу быть все хорошим. И Бог ему, ну раз ты решил уже все, давай, на вот тебе и будь праведным.
1: Давайте ему специалисту. Дмитрий Николаевич.
2: Ну, людям свойственно лицемерить. И действительно, люди часто на работе одни, дома другие. Ну, потому что они одевают маски, им... Но библейская религия, настоящая религия, она и заключается в том, что она не просто дает правила, она меняет человека изнутри. Если говорить о том, что человек ведет себя по определенным правилам для того, чтобы угодить обществу, скажем, церковному обществу, да, это один подход. Нельзя сказать, что этот человек, может быть, еще до конца обратился к Богу и познал Бога. Но если человек искренне приходит к Богу, Бог меняет его сердце. Да, не в одно мгновение, но меняет его сердце изнутри. И человеку не хочется жить по этим правилам, по которым он жил раньше. Ему Божие ограничения, как вы их назвали, а мы говорим об ограждениях, и они ему приятны, ему хочется соблюдать Божий закон, ему хочется быть добрым, ему хочется относиться к другим людям доброжелательно, с сочувствием, состраданием. Не всегда, может, у него это получается, потому что сущность наша греховная. Но живя в отношениях с Богом, Бог постоянно меняет, исцеляет нашу вот эту греховную сущность, греховную природу. И это еще из основных преимуществ верующего пред неверующим. Это прощение наших грехов, внутренний мир и радость в Боге и изменение нашего сердца.
1: Хорошо. Мне есть просто еще одно замечание. Если вот можно четко вот определить, когда мы говорим верующий, неверующий, что мы подразумеваем? Верующий и неверующий. То есть мы все-таки должны признать, что действительно верующих людей много. Да? И если мы выйдем на улицу города, будем опрашивать, то, наверное, сейчас в это время, да, большинство скажет, что они в Бога верят. Да? То есть о каком верующем человеке мы говорим? Вот когда говорим о преимуществах верующего человека, то о каком?
2: Судя по опыту Марии, наверное, тогда, когда ее опыт стал более осознанным. Не просто когда она признавала существование Бога, когда она стала лично строить с ним отношения, это привело ее к завету, и это с ним к крещению, и это теперь помогает ей, выстраивая личные отношения с Богом, жить вот по жизни с Богом. Да? Вот, наверное, вот это мы назовем верой. Вера – это отношения с Богом, основанные на верности Ему. Он дает нам заповеди, мы проявляем свою верность, веру, соблюдаем эти заповеди. Да? Ну вот пусть это будет вера.
1: Вообще, Владимир Владимирович, а так можно вот так разделять людей? Верующие, неверующие? То есть не будет ли так, что вот мы как-то одних, скажем так, поднимаем, других опускаем?
3: Ну, насколько мне известно, ни в каких анкетах пока при где-либо регистрации не указывается, какого вероисповедания человек. В обществе, в социальном нашем пока это не принято. Не знаю, насколько в этом нужда вообще есть, но все же мы можем сказать о том, что можно видеть примеры налицо отличающие человека, приверженца там, своей веры, У него есть принципы, и это достаточно. Это не нужно где-то записывать или, например, ставить галочку напротив, какое вероисповедание. Это просто достаточно. С ним люди имеют отношения уверенные, построенные на доверии, потому что понимают, что у этого человека есть определенные принципы. Он ими не поступится, он будет и к ним придерживаться, он не подведет в какое-то там... Пусть это будут отношения деловые или личные отношения, но все-таки некоторая своего рода классификация людей на каждом уровне, на личностном, происходит, я думаю.
1: Я вот еще, когда вот было обсуждение, так наблюдал за разными ответами, просто мысль такая возникла. Я думаю, тоже она очень важная в нашем ключе. Иногда человек сам может действительно увидеть преимущество веры в Бога, да, доверия Ему, когда до вот этого обращения, да, до этой встречи с Богом, у него была действительно, ну, скажем так, ну, непутевая жизнь или бессмысленная, или не приносящая какого-то удовлетворения. И вот тут, встречая Бога, да, или Бог ему как-то особо открывается, да, как Мария сказала, у каждого по-своему, но действительно так. И вот он видит этот контраст, сам в своей жизни он видит контраст. Вот моя жизнь была до встречи с Богом такой, или пусть даже, может быть, не то, что встреча, а вот даже пусть религиозная жизнь моя была вот такой, но когда Бог мне открылся как Бог, как личность, да, когда вот эти отношения с Ним восстановились, она изменилась. И тогда человек сравнивает и говорит, да, вот эта жизнь сейчас, какой я живу, она лучше. Да? Вот у тебя было такое?
0: Я бы немножко по-другому, наверное, поставила вопрос. Вообще, если мы возвращаемся к преимуществам, да, как мне кажется, у верующего человека есть одно очень важное преимущество. Это такой внутренний стержень, градообразующее, наверное, чувство, что что может случиться в моей жизни или что мне может быть страшно, если со мной Бог? Если Бог с нами, кто тогда против нас? Это просто все крушение, когда, кажется, какие-то проблемы, трудности. Вообще, почему нужно на них так... их бояться не нужно. Я хочу сказать, что с Богом, когда верующий человек, вот есть вот эта уверенность и твердость, что с тобой Бог, уже ничего не страшно. У меня просто был такой момент в жизни, когда я уезжала за границу, и мне было работать. Язык у меня тогда был очень плохой, просто отвратительный. Мне нужно было работать, и я знала, что работодатель уже... за 2 недели до моего приезда уволил 8 работников, студентов из Иньяза с прекрасным языком, сказал, что они не подходят. Вы там не успеваете, не вливаетесь в наш ритм, работу. Понятно, что у людей культурный шок, но у них прекрасный язык. Я когда ехала, я думала, у меня отвратительный язык, я не пройду испытательный срок, меня уволят, я останусь одна за границей, без денег, без работы, и не смогу найти ничего нового, никак не устроюсь. Вообще, что я делаю, куда я еду, что это вообще за авантюризм? У меня были, конечно, такие мысли, и я как-то об этом переживала, но всегда при этом было вот это чувство уверенности, что плохого ничего не случится. Не может быть так. Я столько делала для этой поездки, я так этого хотела, и Бог меня вел, и мне очень помогал, что крушения какого-то не должно быть. И все друзья мне говорили, да неужели ты думаешь, что Бог хочет того, чтобы ты там осталась одна, просила милостыню, умирала с голоду? Такого не может быть. И вот это внутреннее чувство уверенности, оно потом мне очень как раз помогало. Я проходила этот испытательный срок, все равно это чувство какой-то самодостаточности, которое было во мне, да, оно мне помогло просто выложиться, и меня действительно не уволили, и Бог мне очень помогал, и как раз открылся, например, в тот момент, что, казалось бы, может быть, это вообще глупость была твоя, но Он меня поддержал и как-то оберегал, и показал, что все я правильно сделала.
4: А я вот думаю, сейчас люди нас смотрят и скажут, вот, сейчас мы возьмем пример с этой девушки. Просто начнем верить в Бога, что ничего с нами не случится. И так вот пойдут по жизни, твердо веря вашим словам, что все будет хорошо, меня Бог никогда не оставит.
0: Я Должна сделать, конечно, маленькую ремарку. Не нужно относиться к Богу, как к рогу изобилия. Чего не попроси, все будет хорошо, все тебе дадут. Нужно понимать, что все, что с нами происходит в жизни, это от Бога, это могут быть испытания, это могут быть трудности, которыми Он закаляет наш характер, которые нас строят и строят эти отношения со Христом. Конечно, нельзя так говорить, что я христианин, у меня теперь все отлично, аллилуйя, я счастлив и прекрасен. Жизнь с Богом, она полна трудностей.
2: Вот многие верующие говорят о том, что когда ты вот становишься верующим, все ограничения, они лишают тебя радости. Интересно, что как об этом говорит Писание. «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится в продолжении всех их». Священное Писание не против радости и не против веселья. Но интересно, что дальше написано. «Пусть веселиться в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много». Это вот то, о чем сейчас говорим. Верующий человек не лишен темных дней и проблем, и других каких-то переживаний.
1: То есть, у него очень много, тоже, да?
2: Точно так же, как и неверующих. Просто отношение ко всему это разное. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». И вот, мне кажется, одно из преимуществ верующего человека о том, что Бог дает верующему человеку мудрость, великую мудрость, удалять печаль от сердца и зло от тела, которые подростки и молодежь чаще всего совершают вот именно вот в этой мудрости, когда у них нет принципов, когда у них срывает крышу и так далее. «И помни Создателя твоего во все дни юности твоей». Об этом говорит нам Священное Писание. Экклезиаст, мудрейший человек.
1: Владимир Владимирович, что-то хотите сказать?
3: Я бы хотел еще добавить. Ну вот, работая с своими клиентами и консультируя по разным вопросам, я заметил, и я знаю о том, что людям необходима всегда какая-то перспектива лучшего разрешения, если есть какая-то трудность. Если этой перспективы нет, то все попытки, они тщетные, они угасают. Пессимист, он не сдвинется с места, не шевельнет ни мизинцем, если будет понимать, что все приведет, ну, не даст никакого результата. Так вот, у верующих людей есть самая замечательная перспектива, то, о чем сказала Мария с самого начала. Перспектива вечности. Самая большая проблема у человека – это кончина, когда организм закончит свою жизнедеятельность, остановятся все системы, он распадается на элементарные составляющие. Так вот, самое, что замечательное в жизни верующего человека, в том, что вот это ужасное явление, которое называется в нашем мире смерть, оно не ставит точку. А для верующего человека, наоборот, означает начало.
1: Или продолжение.
3: Которому не будет конца.
1: Да, новое начало. Хорошо. Мария, что бы ты хотела пожелать нашим зрителям?
0: Для наших зрителей я бы хотела сказать, что вера – это радость. И с верой человек действительно становится свободным, если только человек может ощутить, стремиться ощутить отношения с Богом, стремиться их построить. Я желаю обрести вот эту полноту жизни и радости вместе с Богом.
1: Благодарю, Марию, что ты к нам пришла и поделилась своими мыслями, своим опытом. Я также благодарен нашим экспертам, которые нам помогали в этом вопросе. И благодарю Маску за ее вопросы. Мы обсуждали вопрос, есть ли преимущества у верующих людей. Мы надеемся, что вы нашли ответ на этот вопрос. Пишите нам, задавайте свои вопросы на форуме. С вами была программа «Притча блудного сына». И я ее ведущий, Александр Синицын. До новых встреч!
5: Маш, как впечатление? Тебе все понравилось?
0: Впечатление достаточно противоречивое, в принципе, как получилась наша беседа. Я рада, что на каждый смог
6: выразит свою точку зрения. Это самое главное. Зритель для себя выберет приемлемое для него.
5: А, Дмитрий Николаевич, а вы часто встречаете счастливых верующих или все-таки несчастных больше?
2: Мне кажется, что настоящий верующий человек, он счастлив. Я больше встречаю верующих счастливыми. У этих людей есть сложности в жизни, но они все равно счастливы, потому что они верующие.
5: А, тебе нравится быть маской в программе?
4: Конечно, потому что так я могу задавать любые вопросы, которые меня волнуют.
5: Владимир, вы в своей практике встречаетесь с разными людьми. С кем легче иметь дело, с верующими или с неверующими?
3: Мне бы интереснее встречаться с неверующими людьми, потому что в этом тогда я имею возможность им рассказать то, что их потом сделают верующими. И с точки зрения практического применения, и с точки зрения некой миссии, это для меня более интересно. А легче или сложнее, но, знаете, все дело техники. Ведь порой зависит от мотивации самого человека. И об этом все специалисты говорят. Нужна мотивация личная.
5: А, Саша, ты верующий человек. А у тебя много преимуществ в связи с этим?
1: Ну, если говорить о моей жизни, вот, я не случайно высказал в программе вот эту мысль, что когда я жил без Бога, то есть не зная Его, и когда Бог открылся, то есть я вижу, что делает Бог в моей жизни, я выбираю вот эту жизнь с Богом, потому что действительно я вижу преимущества, их достаточно, даже вот в плане психологическом. Это исцеление каких-то чувств, как бы преображение характера, это уже больше так к духовной сфере, да? Вот. Это развитие каких-то вообще навыков и способностей с Богом, они лучше, потому что Бог это дает человеку, в этом помогает.
7: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
8: Бог любит вас и желает вам счастья.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга о жизни. Это книга о взаимоотношениях Бога с человеком.
4: Если это Слово Божие, почему в этой книге так много жестокости, так много насилия, так много крови?
5: Дело тут не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
1: В этой программе трагедия в семье царя Давида, левит и наложница, поступок дочерей Лота, отступление царя Соломона, смысл аморальных эпизодов Библии.
5: Как правило, нам не интересен шокирующий реализм. Мы стыдливо, а то и равнодушно перелистываем странные, парадоксальные, вопиющие страницы Священного Писания. Ведь есть сюжеты в Библии, которые так и остаются занозой в сердце на всю жизнь. И тут я имею в виду не только книгу Иова, с очень сложной темой теодицеи, да, оправдание Бога перед торжеством зла.
3: В Библии же можно найти все. И кровосмешение, и войны, и предательство, и подлость, и заговоры, и воровство. Все человеческие преступления можно найти в Библии. И пороки. Вот. Об этом, о всем Библия говорит, не прикрыто.
5: И вспомним старшего сына Давида Амнона, который влюбился в сводную сестру Фамарь. Это была похоть. Ни о какой любви тут и речи нет. Он воспылал к ней безумной страстью, что привело, как известно, к наглому, грубому изнасилованию. А как все было ловко придумано. Друг и военодав подсказывает Амнону притворить больным и попросить отца своего Давида, чтобы Фамарь заботилась о тебе.
1: «И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила перед ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней.
5: Затем, присытившись, он прогоняет униженную, раздавленную девушку. «Вставай, вставай, уходи отсюда!» Я уже не говорю о том, что, по сути, это грех кровосмешения. Грех, который внес многолетнюю смуту в семью царя Давида. Мы, как читатели, знаем, что в итоге это кончилось трагедией в семье Давида.
1: «И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя. Он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его.
5: Красавец и честолюбец Авессалом убивает Амнона. 2 года Авессалом живет с местью в сердце. 730 дней замышляет дерзкое преступление. Ведет интриги. Затем заманивает старшего брата и коварно убивает его.
1: «И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот, ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом.
5: Давид был шокирован убийством первенца. Как известно, Авессалом бежит, и только через несколько лет происходит примирение с отцом.
1: «И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. И сказал царь Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома.
5: Вот вам война и мир в царевом библейском повествовании. Так и хочется воскликнуть по-толстовски. Что творится не только в доме Облонских, да, но и в доме Давидовом, царя Израиля.
3: Библия вот отличается от жизнеописаний святых, например, или тем, что она не скрывает недостатков своих героев. Вот. Даже самые преданные Богу люди, любимцы Богу, такие как Давид, они совершали очень серьезные проступки, преступления. И это ни в коем случае не замалчивается.
5: Меня годами мучит еще один сюжет из книги из Ветхого Завета, из книги Судей, 19 глава. «Левит и его наложница». Напомню текст.
1: «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там».
5: И 3 дня спустя они выступили в путь, вернулись обратно. Идут обратно. День подходит к концу. Нужно заночевать. Слуга предлагает остановиться в Евусе. Левит не согласился. Его смущали евусеи, которые были чужаками, которые были иноплеменниками. Поэтому он предпочел дойти до Гивы, что в земле Вениаминовой.
1: Они свернули в Гиву, чтобы переночевать, и сели на городской площади. Но никто не приглашал их к себе на ночлег. Меж тем с поля после работы возвращался на исходе дня один старик. Он жил в Гиве, но родом был с гор Ефрема, а Гиву населяли люди из племени Вениамина. Старик увидел на городской площади путника и спросил его: «Куда ты идешь и откуда?» Тот ответил: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, на ту сторону гор Ефреема. Я родом оттуда. Я ходил в Вифлеем Иудейский и теперь возвращаюсь домой. Никто не приглашает меня к себе. А ведь у нас есть солома и корм для ослов. Есть у нас, рабов твоих, еда и вино, и для меня, и для нее, рабы твоей, и для моего слуги. Нам ничего не нужно». Старик сказал ему: «Не беспокойся, я дам вам все, что нужно, не ночуйте на улице». Он привел их к себе домой и дал корм их ослам. Путники омыли ноги и сели за трапезу. Путники отдыхали, и тут жители города, люди злые и негодные, обступили дом, стали ломиться в дверь и требовать от старика хозяина вывести гостя, чтобы они надругались над ним. Хозяин вышел к ним и принялся их уговаривать: «Братья, не надо, не совершайте преступления, ведь он мой гость. Не делайте с ним этой мерзости. Лучше я вам отдам и мою дочь-девственницу, и его наложницу. Насилуйте их, делайте с ними что хотите, только не творите такой мерзости с моим гостем». Но те и слушать его не желали. Тогда левит схватил свою наложницу и вывел к стоявшим на улице.
5: И толпа насиловала и издевалась над ней всю ночь до утра. Это цитата. Вот такая короткая убийственная строка: «Всю ночь до утра». Эту строку невозможно забыть. К сожалению, таковы законы, законы Востока. Гость неприкосновенен. Он важнее дочери, таковы обычаи. Но дикость остается дикостью, безумием. В итоге они отдали на поругание только наложницу Левита, а дочь хозяина не выдали негодяя. Значит, мораль таки была в отношении родных. А наложница, разве она человек? Разве она личность? Нет, она животное, она сексуальная рабыня.
3: Библия – это не книга о вероучении, это книга о жизни, это книга о взаимоотношениях Бога с человеком. И в этой книге отражалась реальная жизнь, жестокая правда жизни.
5: Наступило утро. Левит, как ни в чем не бывало, встал, открыл дверь и видит, что его наложница лежит у входа с распростертыми руками на пороге. Вот этот образ на всю жизнь остается в твоем сознании. Так коротко, так беспристрастно, я бы сказал, чеховской лапидарной строкой он рисует вот эту трагическую картину. Но вопрос только множится. Как может левит взять себе наложницу? Ведь он левит, посвятивших себя Богу. Если так, то он высшей страстей земных, пример для всех израильтян. Тору-то он не мог не знать. Думаю, помнил, что и мужчина, и женщина – образы подобия Божия. Левит ведь не просто служка при скинии, не начетчик. Он тот, кто знает и обязан толковать истину Торы. Похоже, народные обычаи, предание вытеснило Писание. Могли бы сказать так: наложница – недочеловек, объект для сексуальных утех особенного человека – левита.
3: Библия – это не та книга, где вот такие вот возвышенные высказывания, одни нежности, все такое поэтическое, таинственное, какие-то сплошные церковные поучения, какие-то возвышенные изречения и так далее. Просто есть представление о Библии, есть сама Библия. Вот представление о Библии – это вот такая церковная книга, довольно скучная, в котором говорится о том, как вот надо не грешить, нужно быть хорошим. Библия говорит и о хорошем, и о плохом. Библия разнообразная.
5: Вспомним о моральный поступок дочерей Лота, переспавшей с отцом. Мыслимо ли такое в Слове Божьем? Их Бог вывел из Содома, они порождают в своем собственном семействе маленький невинный якобы Содомчик.
1: И было, когда Бог истреблял все города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления – когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сегора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим. Напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего».
5: Конечно, там ведь есть высокая мотивация, возразит слушатель или читатель. Им важно было сохранить род. Но у любого поступка есть мотивация. А в некоторых случаях она так и остается безнравственной, хотя, на первый взгляд, она кажется оправданной. «Лукаво сердце человека и крайне испорчено», констатирует древний пророк Иеремия. Они забыли о Боге, ведь до Яхвы нужно было достучаться. И не стали они молиться и ждать ответа. Как-то недосуг было, и начали действовать. Напоили отца и в состоянии бессознательного опьянения добились своего. Очевидно, что вот этот поступок, он совершенно мерзок. И понять едва ли возможно. Поразительное повествование. Странный, шокирующий, неуместный на страницах Библии. Такое впечатление, что это что-то из апокрифической литературы, а не из Слова Божия. Они настолько парадоксальны, что мы о них никогда не говорим. Наверное, стыдимся. Неловко такое читать, тем более вспоминать, анализировать. Не свято это, порочно, грязно.
4: И библейские персонажи – это не святые из сусального золота, без всяких изъянов, пороков и недостатков. Они такие же люди, слабые, грешные, со своими недостатками.
6: И я ценю Библию прежде всего за ее честность по отношению к нам. Это реализм, который возник задолго до того, что произошло в русской литературе. Это сверхреализм, если говорить языком Адамовича, Шаламова, Алексеевич. Это неприукрашенная правда.
5: Разумеется, дьявол ловит человека на всем и даже на чтении Библии. Сколько ересей порождены людьми, трепетно читавшими Слово Божие. Как мы уже говорили, не только художественная литература и не только песни Соломона, но и повествования об Амноне и Фомаре могут возбуждать в человеке, как писала христианская писательница Эллен Уайт, нездоровые чувства, лихорадочное воображение,

0: Богу, то в эти периоды это самый прекрасный народ. Приходит царица Савская к Соломону и ищет у него мудрость, потому что это момент, когда он связан с Богом. Смотрим, он отвернулся от Бога, и жуть происходит. Это какой-то сексуальный гигант. 300 жен, 700 наложниц. Что же он творит? Жертвенники, капища, безумие. Самый мудрый, отвернувшийся от Бога, становится безумцем. И самый, может быть, бесталантливый, повернувшись к Богу, становится прекрасным, красивым, удивительным и ярким. И Библия описывает и то, и другое. Что происходит с Божьим народом, когда он идет к Богу, и что происходит с Божьим народом, когда он идет от Бога. И это честная история для тех, кто готов быть честным.
1: Священное Писание вместе с тем показывает нам, как Бог может изменять человеческую жизнь, когда человек вверяется в руки Божьи, когда он раскаивается в своих грехах, когда он осознает свою собственную греховность. Вот это самое главное, на что мы должны обращать внимание в Священном Писании. Пусть нас не смущает вот эта правда, тяжелая правда. Кстати, это лишний раз меня убеждает в том, что Библия – это книга, которой можно доверять, потому что она не приукрашивает человеческое существование, она показывает ее, нашу жизнь, очень правдиво. Поэтому я доверяю Библии. Для меня, наоборот, это аргумент в пользу Священного Писания, что в ней вот мы находим такие истории.
2: Иными словами, Библия – это не книга о святых людях, это не жития, а книга о правде, которая бывает странной, непостижимой, на века поучительной.
3: Ну, был период, когда я не просто не желал быть с этой книгой, а когда я не желал вообще иметь дело с религией. То есть, несмотря на то, что я вырос в семье верующих людей, был период, когда я посчитал, что религия – обман, Библия – тоже, и как-то вот решил по-другому строить свою жизнь. Но я могу сказать, что просто Бог, Он всегда ведет какими-то своими путями. Я, когда вернулся к изучению Библии, я не могу сказать, что к этому моменту решились те вопросы, которые у меня перед Библией стояли. Они были, они никуда не исчезли, они исчезли намного позже. И в тот момент я просто понял, что независимо от того, что у меня есть много вопросов, независимо от того, что я очень многие вещи в Библии не понимаю, и они меня смущают, я хочу строить отношения с Богом. И благодаря этому впоследствии уже сам я увидел ответы на те вопросы, которые меня смущали.
4: Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, вкусите плод, и будете как боги». Для юноши открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из

0: брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Иногда наша семейная жизнь похожа на птицу Феникс. Каждый раз из пепла рождаются новые отношения. О кризисах семейной жизни мы сегодня поговорим с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Каждая ли семья вот попадает в кризис?
4: Нужно, наверное, сказать, что не попадает, а проходит кризисы. То есть, в принципе, каждая семья проходит кризисы, и не проходит кризисы только та семья, которая уже не существует, по сути. Потому что кризисы – это абсолютно нормальное жизненное явление.
3: А что такое кризис?
4: Кризис, вот есть такой китайский иероглиф, который очень интересно показывает на то, что в одном значении он показывает, что...
3: То есть иероглиф, который означает кризис, да?
4: Да, он в одном значении он обозначает разрушение, а во втором значении он дает такое понятие, как новый шанс, то есть новые возможности. То есть, в принципе, можно сказать так, что кризис – это естественный этап в каждой семье, но вопрос зависит от семьи, как вот решение зависит от семьи, как эта семья справится с этим кризисом. Либо этот кризис станет точкой разрушения семьи, либо этот кризис станет точкой развития новых отношений, нового уровня. То есть, в принципе, кризисы даны для того, чтобы человек мог выйти на новый уровень. Вот точно так же, как ребенок, у него есть кризис, допустим, 3 лет. С одной стороны, можно сказать, что его нужно как-то вернуть обратно ребенка, чтобы он не переживал этот кризис, когда он говорит «я сам». Да? То есть, с одной стороны, это может быть не совсем привычное поведение ребенка для родителей, но возвращать ребенка в старый уже нет смысла, то есть нужно научиться взаимодействовать с новым ребенком, и тогда вот этот кризис, то есть вот с ребенком, который по-новому себя ведет, точнее можно сказать, то есть и тогда вот этот кризис, он становится кризисом роста, то есть если ребенок, можно сказать так, не пройдет этот кризис, он не вырастет, то есть он не приобретет необходимые качества для жизни.
3: И не перейдет на новый этап, да?
4: Конечно, точно так же и семья. Если она не переживает какой-то кризис, то есть она, допустим, вошла в кризис, но ничего в этом не делает, получается один кризис, потом наслаивается на другой. Или если семья, столкнувшись с первым кризисом, говорит, все, мы не можем ничего с этим сделать, распадается, это тоже не выход. То есть есть два типа кризисов. Есть кризисы нормативные, то есть это кризисы, которые проходит каждая семья. Вот мы говорили о этапах разных семей, так вот есть кризисы на каждом этом этапе. То есть, по сути, новый этап начинается тогда, когда появляется...
3: Начинается
4: новый кризис. И когда семья адаптируется и начинает как-то себя правильно вести, адекватно этим обстоятельствам, тогда эта семья выходит, уже наслаждается новым этапом и потом сталкивается с новым кризисом, развивается в нем, обретает что-то новое для себя и потом переходит на новый уровень.
3: А что же такое ненормативный кризис?
4: А ненормативный кризис – это какие-то обстоятельства, которые приходят извне. Например, это какое-то стихийное бедствие, или это смерть какого-то близкого человека, или какая-то болезнь.
3: То есть то, что нельзя предвидеть и запланировать.
4: Да, это предвидеть невозможно, и это может прийти в самый неподходящий, неожиданный момент. И получается, например, если кризис рождения ребенка, он сам по себе связан с тем, что нужны финансы, нужно перестраиваться во взаимоотношениях друг с другом, если еще с другими детьми, если дети есть там. То есть очень много разных моментов. И в этот же момент происходит ненормативный кризис. Это, например, муж теряет работу. Вот, получается, два кризиса накладываются один на другой. То есть у них получается смесь этих кризисов. И, конечно, семье в этот момент нужно прилагать намного больше усилий, чтобы пройти эти испытания.
3: Ну вот, допустим, есть семьи, в которых большая разница между мужем и женой, либо жена старше своего мужа. То есть это тоже какие-то приносит определенные трудности в семью. Это к какому кризису можно отнести это? Ненормативному или нормативному?
4: В принципе, если не огромная совсем разница, в общем-то, это не, ну, и не играет такой особенной роли. Но вот у нас были определенные темы подготовки к браку, да, и мы говорили, как строить взаимоотношения. То есть можно так образно представить, что вот когда мы готовимся к браку, мы начинаем строить лодку. Лодку нашей семьи и лодку нашей любви. То есть какой первый вопрос становится перед человеком, когда он хочет что-то построить? Какой материал он возьмет? Это прежде всего. То есть из чего он будет строить эти отношения? То есть личностные качества и характеристики двух людей. То есть какие они изначально? Вот человек берет материал. Потом он смотрит, как мы подходим друг к другу. Помните, мы говорили с вами о том, что есть такие точки, которые изначально показывают на то, что будут проблемы. То есть это насколько вот эти доски в лодке будут подходить друг к другу. От этого тоже много зависит. То есть, по сути, с какими-то несостыковками можно жить. То есть просто воду иногда придется вычерпывать или можно как-то замазать. Но есть какие-то большие несостыковки. Если человек не готов их решать, то вот получится так, как вот в народной мудрости, где тонко там рвется. То есть мы говорили, что это различие рас, различие культур, различие возраста, различие ценностей, различие социального уровня, различие воспитания и образования, даже различие роста, ну, если это большой,
3: разница роста.
4: То есть это тоже какие-то такие моменты, которые дадут о себе знать, потому что есть какая-то несостыковка вот именно в этих соединениях между этими, вот между этим материалом, из которого вы построили эту лодку. Также семья в брак что-то еще и берет, нагружая чем-то эту лодку. То есть если есть какие-то недосказанности, если есть секреты, если семья создается на базе того, что невеста беременна, например, да, или создается на базе того, что мужу нужна, будущему мужу нужна прописка в этом городе, или у нее у невесты богатые родители, а парень хочет улучшить свое состояние. То есть вот все, что негативное, есть изначально, и люди в этом не разобрались, неправильные мотивы, взгляды. Получается, что все это складывается в лодку. И чем больше она обременена вот этими нерешенными вопросами, то есть раньше, да, вот чем больше они это все с собой берут, тем больше эта лодка будет проседать. То есть это понятно, что лодка уже свой путь начнет с того, что она...
3: Что в ней много груза. Да?
4: Много груза. То есть если это повторный брак, если были взаимоотношения сексуальные до брака, то есть это все какой-то груз, который будет давить.
3: То есть, в принципе, такая семья тоже может выжить, и тоже эта лодка может доплыть в пункт назначения. Но...
4: Конечно, только те люди, которые будут сидеть за веслами, они кроме того, что грести и справляться с какими-то мелкими проблемами...
3: Кроме того, что синхронно нужно грести, да?
4: Да, то есть им еще очень важно будет замазывать какие-то щели, которые появляются, выбрасывать ненужный груз, который они с собой взяли.
3: Если были неправильные мотивы, нужно разобраться с этим. Если какие-то проблемы были, да, то нужно уже в браке тогда их решать.
4: Конечно, то есть просто получается, что им придется трудиться в два раза больше.
1: Принято считать.
4: Ну вот представьте, если выходит с одного старта две лодки. Одна лодка полностью свободная и нет щелей никаких. Конечно, она будет плыть быстрее, и даже в сложных этапах она будет с этим справляться легче. Или лодка изначально уже загруженная многими моментами. И получается, если взять нашу семейную жизнь, это, к примеру, да, мы возьмем это как река. Вот мы начинаем старт, и мы плывем. Когда все спокойно, пока нет детей, например, да, пока еще каких-то конфликтов очень больших нет, река, в принципе, несет эту лодку, и прилагать усилия не надо. Но вдруг появляется какой-то водоворот.
3: Горное течение.
4: Горное течение. Начинается кризис, рождение ребенка, да, например, или даже вот вступление в брак. Вы вступили, это тоже по-своему уже какой-то кризис. Но возьмем кризис рождения ребенка. Во-первых, В этой ситуации вам нужно понимать, что действительно грести вам нужно синхронно, потому что если один гребет, а второй нет, лодка крутится постоянно на одном и том же месте. То есть вы не решаете проблему, вы просто стоите на одном и том же месте. Это во-первых. Во-вторых, когда что-то начинает происходить, вы понимаете, что вода начинает заливаться в вашу лодку, потому что груза слишком много. И в этот момент получается, что каждый должен отказаться от того, что ему было дорого. То есть каждый должен выбросить из этой лодки то, что для него было когда-то ценным, но он должен с этим расстаться. Например,
3: ради того, чтобы семья не утонула, да?
4: Мужчина любил свободу, да, вот он считал, что он имеет право на друзей, там, еще на что-то, или он не хотел работать. И он вот с этим вошел в брак. А здесь новые условия, нужны финансы, то есть нужны силы, да, для того, чтобы вырастить этого ребенка на первых этапах жизни. И тогда получается у мужчины вопрос, если он не готов выбросить вот этот груз, да, если он не готов стать действительно отцом, жертвенным человеком, и он продолжает бегать на танцы, еще куда-то, получается, что лодка проседает, вода заливает, а жена пытается это все вычерпать, да, и она не хочет что-то свое, может быть, выбросить. То есть вот получается такой кризис.
3: В состоянии же кризиса, наоборот, хочется бросить весла и обвинять друг друга, высказать вот все свои претензии. Человек более расположен к этому.
4: Да, ему кажется, что если он бросит весла, то все решится. Но на самом деле ничего не решится. Наоборот, в это время кризиса семья должна объединиться. Она должна выработать новую стратегию, новые взгляды. То есть это команда, семья по сути команда. И потом даже, когда появляются у вас дети, вы уже гребете не вдвоем, вы гребете со всеми своими детьми. Втроем, вчетвером, впятером. Вы должны вместе садиться за эти лодки, за весла на эту лодку и вместе грести, чтобы дети понимали, что они вас должны поддерживать, они должны тоже решать какие-то вопросы. Они имеют право голоса. То есть вся семья должна стать командой для того, чтобы решить, что дальше делать с лодкой. Иногда, конечно, когда лодка практически уже разбита о какие-то скалы, и кажется, что ничего невозможно решить, кажется, что невозможно ее заново как-то склеить, да, или что-то сделать. Может быть, стоит обратиться к человеку, который может помочь починить эту лодку, да, а лучше всего прежде обратиться к Богу, который и создатель вообще института брака, да, то есть,
3: который
4: чтобы,
3: может дать какие-то мудрые советы, да?
4: Да, и можно также обратиться или к служителю, или к психологу, который скажет, давайте, ребята, то есть проблема не в том, что лодка была плохая, и проблема не в том, что, может быть, вы, которые сидели в лодке, были плохие. Проблема в том, что вы не работали как команда. Проблема в том, что вы не готовы были выбросить балласт. Вот как команда действует, когда идет шторм, да, в корабле. То есть люди везут ценные грузы, за которые они бы могли получить, ну, деньги. Но
3: по сути, из-за которых они и находятся сейчас в море.
4: Да, но получается, что вопрос в кризисе становится так. Либо твоя жизнь, либо этот груз ты сохраняешь. Но даже если ты его сохранишь, то есть
3: то
4: это
3: ты можешь с этим грузом утонуть.
4: Конечно. То есть вот вопрос кризиса, он всегда касается глубинных вопросов каждого человека. Это вопрос жизни и смерти твоего брака. То есть ты можешь сохранить то, что тебе нравилось в себе, и не пойти на какие-то уступки, на изменения. Но тогда утонет эта лодка, утонет твой брак, а ты с этим грузом подумаешь, что ты создашь другую лодку, и ты нагрузишь туда тот же самый груз, и вторая лодка утонет точно так же, может, даже быстрее, чем первая.
3: Вот чему должен человек научиться в кризисе, или семья должна научиться в кризисе?
4: Семья учится, во-первых, взаимопониманию. Потому что, когда приходит кризис, ты не можешь действовать так, как раньше, сам по себе.
3: То есть в кризисе нельзя найти решение в одиночку?
4: Абсолютно нельзя. Особенно, когда несколько кризисов совпадают. Вот мы говорили, что и нормативный, и ненормативный, и все вместе. Здесь очень важно учиться общаться, учиться понимать друг друга. И понимать даже, может, с полуслова, да, понимать, что вот что делаем. Да. Если это стресс, если это сложно, значит, не реагируем похожим на какие-то выпады друг друга. Значит, мы понимаем, что мы вместе устали, и если мы нормально разговаривать не можем, мы лучше помолчим, потому что иначе мы сами будем раскачивать эту лодку в разные стороны и сами будем виноваты в том, что она затонет.
3: То есть вырабатываются какие-то правила в себе, да?
4: И вырабатываются правила именно те, которые помогут пережить следующий этап. Вот, к примеру...
3: Следующий кризис,
4: следующий,
3: да?
4: кризис. Вот, допустим, вы, у вас брак, пока, допустим, детей нет. Что вы вырабатываете? Вы учитесь понимать друг друга, вы решаете сложные какие-то вопросы и учитесь вести себя в конфликтах. Почему? Потому что в следующем этапе, когда у вас еще будет ребенок, вам уже некогда будет учиться решать конфликты. Если вы не научились их решать, вы будете просто орать друг на друга, вот грубо говоря, да, и все. Потому что учиться будет некогда. Вам нужно будет учиться поднимать своего ребенка. Это для вас новая сфера, которую вы никогда не касались. То есть если вы не научились решать какие-то свои там сексуальные вопросы, да, как-то вот взаимодействовать, опять же, уже когда появится...
3: В относительно тихих условиях спокойно, да?
4: Да, уже когда будут такие бурные условия, вам некогда, вы просто будете требовать друг от друга и абсолютно не будете готовы понимать, кто в каком состоянии.
3: Получается, что жизнь, чем дальше, тем больше требования предъявляет к нам, и тем больше ответственность мы должны брать на себя.
4: Конечно, и вот этот этап, когда ребенок маленький, он готовит вас к следующему этапу, потому что в этом этапе вы учитесь забывать о себе, а думать о ребенке, вы учитесь жертвовать, вы учитесь тратить деньги не на себя, а на ребенка, вы учитесь вести хозяйство там, и все. К чему оно готовит? К тому времени, когда ваш ребенок уже подрастет. Это уже другое будет время, и вам к нему надо быть готовым. Потому что пока ребенок маленький, вы можете делать что-то правильно или неправильно. Ребенок пока этого не понимает. А когда он все начнет понимать, уже все, что вы делаете, он будет анализировать. И он это будет все воспринимать вот это как должное, да, как правило. И вы можете насеять в него совсем неправильные ценности. А также вот этот период, когда вы детей еще пока маленьких воспитываете, он готовит вас к моменту, когда ребенок будет подростком, потому что...
3: Потому что то время, когда он был маленьким, для вас покажется просто раем, да?
4: Да, то есть вы учитесь прислушиваться к ребенку, вы учитесь с ним как-то взаимодействовать в команде. И это вас готовит к тому моменту, когда он скажет: слушайте, предки, подвиньтесь там, да, и что-то. То есть это вас тоже как-то, ну, научит, как вас как вести себя, да. И вот этот этап с подростком учит вас следующему этапу. То есть, по сути, эти этапы не являются глупыми какими-то, странными или ненужными. Вот точно так же, как ребенок, когда растет, для него эти этапы кажутся сложными, потому что что-то ломается внутри, что-то ломается внешне, но на самом деле это делает его взрослым. Другого пути, по сути, нет. И избежать этого невозможно.
3: Получается, что каждый кризис в семейной жизни – это такой период серьезных изменений,
4: да,
3: и перемен.
4: Да, это перемены. И вот очень многие люди боятся перемен. Вообще есть такое понятие, как парадигма, да, человека, то есть это привычка человека, устоявшийся
3: мнение.
4: Стереотип, устоявшееся мнение. И он считает: вот я такой, я так жил, и я так буду жить, я не хочу, чтобы что-то менялось. И он привыкает к одному стилю мышления, поведения, к одному стилю вот реальности, да, к одному виду реальности.
3: Неужели обязательно нужен кризис, чтобы человек изменился?
4: А для многих и кризисы не помогают для изменений. То есть есть люди, которые так боятся перемен, что они делают все для того, чтобы игнорировать эти кризисы, и они так и не меняются. И это основная проблема семей, потому что, допустим, муж привык, что он приходит, ложится спать, и он говорит: не трогайте меня. Он так вел себя в начале брака, потом появились дети, он игнорировал этот кризис, он не перестроился. И с детьми он так себя ведет, и подросток когда... То есть он такой, он для себя нашел такую тихую гавань, как бы, чтобы... И он считает, что он от этого будет счастлив. А на самом деле жизнь до его проходит мимо. Вот дети взрослеют отдельно от него. С женой отношений у него, по сути, нет. То есть человек обманывает сам себя, потому что жизнь – это изменение, жизнь – это перемены, жизнь – это приключения. И нужно насладиться ею в полноте, потому что мы живем один раз. И не нужно прятаться и бояться этой жизни.
3: Елена, спасибо большое. Я думаю, что вот ваша информация о том, что в нашей жизни есть кризисы и вот эти этапы, поможет многим семьям преодолеть как раз вот эти кризисы и чтобы их семейная лодка не разбилась о скалы. Пусть кризисы семейной жизни не разрушают ваших отношений, а дают вам новые возможности. Это была программа «Принято считать». До свидания.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит.
5: Разумеется, человеку необходимо знание Библии – это удивительного памятника истории человечества.
1: В этой программе сотворчество Бога и человека, близость Библии и литературы, ценность шедевров литературы.
3: Происходит уникальное в истории сотворчества Бога и человека. Это великое событие, когда человек становится соучастником вот в этом священном деле. Бог вдохновляет древнего семита, посылает ему свои вести, а тот формулирует и записывает. И так спустя тысячелетия мы получили Библию как Слово Божие, в создании которого человек принимал самое непосредственное участие.
6: Горький говорил о том, что писатели Библии пишут в небольших словах очень точно, красиво и выразительно. Советским писателям говорил, надо учиться писать у библейских авторов.
4: Библия и литература очень близки. Но, собственно, ведь Библию мы можем рассматривать тоже как литературу. Это как одна из точек зрения на книгу. Они очень близки. По сути, Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит, зиждется, основывается. И Библия проходит сквозь все произведения. Вот мне сложно представить какое-либо произведение русской литературы, к примеру, для которого Библия не играла бы никакой роли. Потому что в Библии пропитано мировоззрение человека, русского человека, христианского мира. И поэтому это мировоззрение, даже если человек атеист, он будет с ней дискутировать, он будет с ней спорить, он будет, может быть, ее высмеивать где-то, но при этом он не может без нее. И любое произведение, возьмите Пушкина, «Золотой век русской литературы», там Библии сплошь и рядом. Там все в Библии. Возьмите Пастернака, «Доктора Живаго». Стихи, да там почти все Библия. Возьмите современную литературу, возьмите мною очень любимого Фазиля Абдулловича Искандера. И там сплошь и рядом Библия.
3: По сути, библейские авторы, сами того не сознавая, создавали, облекали в священные слова вести, в соответствии, вести Божие, разумеется, в соответствии с литературной формой. Напомню замечательную фразу экклезиаста. «Старался экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им, верны». Это сказано в 12 главе. Поиск адекватного изречения, а на языке науки это означает поиск литературной формы, обнаружило колоссальные творческие способности древних евреев, в опыте которых сложились ведущие европейские и древнерусские литературные жанры. Я имею в виду жанр исторической хроники, проповеди, пророчества, также эпос.
4: Возьмем поэму Александра Блока «12». Она для меня очень близка, поскольку, когда я учился на филологическом, я сорвал две пары. Была история изучения 12 Блока, и то, как преподносил это преподаватель, ну, никак не шло с моим прочтением. Там ведь 12 человек, их имена Петруха, Петр, Андрюха, Андрей. А в конце концов Иисус идет перед этой метелью. И мы тут же начали дискутировать. Возьмите «Мастера и Маргарита». Многие христиане не любят, ненавидят там, хулят «Мастера и Маргариту» Булгакова. А мне кажется, очень достойная книга. Нужно понять, что хотел сказать Булгаков, изображая Иешуа, Пилата, Иерусалим, и все изменится. Очень многие, кстати, пришли к Библии и впервые услышали об Иисусе Христе благодаря, кстати, Булгакову.
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный. Иначе говоря, это способ достучаться до ума наших современников и опосредованно через образы, идеи, классика сеять семена Евангелия на почве их сердец. Мы живем в литературоцентричной стране, и это исключительно важно. Но вопрос, тем не менее, непростой. Для некоторых верующих этот вопрос является проблематичным. У многих сложилось представление, что культура есть нечто чуждое, сомнительное и неприемлемое для христианина. Соответственно, и литература, поскольку она есть часть культуры. Но это не совсем так. Есть явления культуры, которые действительно чужды и неприемлемы. Здесь спорить не о чем. Однако всем нужна мудрость и золотая середина. Крайности, мне думается, бесплодны, опасны и бесплодны. Следовательно, Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Я убежден, что «Мастер и Маргариту» можно смело читать. И даже детям в 11 классе в связи с тем, что она идет по школьной программе. Смотрите, там есть такой нюанс. Это не исторический Иисус, это не библейский Иисус, безусловно. Но в нем есть некоторое эхо, которое может быть интересным и полезным. Два слоя романа. Есть действие, которое разворачивается в Москве сейчас. Там есть мастер, и там есть Воланд. И одновременно есть роман мастера, где есть Иешуа и есть Пилат. Они запараллелены. Это, в принципе, одни и те же фигуры. Мастер параллелен Иешуа. А мастер далеко не плохая фигура, интересная фигура, спорная фигура, сложная фигура, непонятная фигура, но тем не менее. И есть Воланд и Пилат. То, как представлено зло в романе, это, конечно, возмущает. Даже эпиграф Булгаков берет из Гёте, из Фауста: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но так не бывает, безусловно. Но это попытка примирить зло в лице Пилата и Воланда. И зло это, по мысли Булгакова, необходимое зло. В принципе, здесь есть некое созвучие с Библией. Ведь Ассирия – страшная империя. Дикие варвары, организованные варвары, которые нападают на Иерусалим, захватывают в плен, убивают и кожами убитых обтягивают стены. Это дичь! Или Вавилон, может быть, не такой дикий. Ну, персы, конечно, по-другому. Но греки, потом римляне, страшные распятия вдоль, скажем, Аппиевой дороги, все революционеры распяты, и они должны видеть, проходящие в Рим, идущие в Рим по этим широким дорогам, должны видеть, что чем будут платить люди, которые восстанут, поднимут восстание против власти Цезаря. И вот это, ну, дичь, простите, это дикость, это... Этот ужас военный, ужас проклятия в Библии есть. И Ассирия, Вавилон, и Рим, разрушение Иерусалима, они служат наказанием Божьим отступившему народу. В этом смысле и Воланд, и Пилат в какой-то мере могут быть наказанием. Зло может быть использовано Богом для наказания народа за отступление. Поэтому здесь есть некие мотивы, перекликающиеся.
3: Вспомни другие жанры. Любовная лирика, песни-песни. Хотя символичность текста этой удивительной книги дает возможность интерпретировать ее и как аллегорию. Книга «Эсфирь». Жанр апокалипсиса, книга Даниила. Философская поэма, книги Иова. Притча, как афоризм, да, книга притчи. И это еще не все жанры, которые обнаруживаются в библейской литературе, которую мы называем словом Божьим. Библия описывает реальность по законам литературы. Это кажется, может быть, даже странным и необычным, и может быть, парадоксальным. Что это значит? Это значит художественно, реалистично, на языке образов, а не в жанре проповеди с прямым назиданием. Возьмем, например, повествование об Иосифе и его братьях. Один ученый замечательно сказал: «Эта библейская история представляет собой мини-роман, Там есть все, что характерно для литературного произведения. Фабула, завязка, конфликт, разрешение. А какие страсти кипят? Ревность, зависть, жадность, гордыня, тщеславие, корысть. Этот маленький древний шедевр, который потряс многих читателей. Тысячи людей рыдали над этими страницами. Томас Манн, впечатленный этим лапидарным текстом, пишет свой глубокомысленный роман «Иосифовы братья». Вот так библейский мини-роман порождает гигантский по замыслу и объему роман 20 века. А ведь концептуальная нравственная основа этого текста, точнее, текста немецкого автора, это ценности священного писания.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников. А они отвели Иосифа в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, и пали пред ним на землю. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Иосиф больше не мог сдерживаться перед всеми слугами своими и велел им оставить его. Когда те удалились, Иосиф открылся братьям. Рыдал он при этом так громко, что египтяне услышали и узнали об этом во дворце фараона. «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
4: Но авторское мнение, будь то писатель, или режиссерское мнение, будь то театр, это ведь интерпретация. И все знают, что автор, режиссер привносит свое, свой взгляд. Скажем, прихожу я в современный театр на постановку «Ревизора» Гоголя. А там от Гоголя, на мой взгляд, и ничего не остается практически. Автор настолько переосмыслил это вот в каком-нибудь постмодернистском ключе, авангардистском ключе, что я, допустим, с первого взгляда ничего там не вижу такого. Но это не Гоголь во плоти, это не «Ревизор» буква в букву. Это некая мысль по мотивам этого. Поэтому авторское перевоплощение, оно не претендует на историчность, на богодухновенность. Но это некое осмысление фигуры Иисуса, скажем, в начале 20 века в Москве, в первой его трети. И это тоже достойно внимания. Ведь автор не просто так пишет. Есть некий замысел. Булгаков еще специфический, мистический писатель, как он писал в своем письме Сталину. И поэтому мы пытаемся понять человека, не осудить человека, послушай, что ты написал, а А почему он так написал? А что он хотел этим сказать? Мы пытаемся разговаривать с ним, а не просто ему вталдычить, как правильно и как неправильно найти. Мы разговариваем с человеком, который имеет право иметь свое мнение, пусть даже неправильное.
3: Библия стоит у истоков возникновения мировой литературы. По сути, как точно выразился Сергей Аверинцев, Библия – это маленькая литературная вселенная, которая, уточняю я по-своему, дала импульс развития литературы во всех великих цивилизациях мира. В этом смысле литературу создают не сибариты и эстеты, а вполне серьезные духовные люди. Поэтому отчасти снимается вопрос важности или неважности литературы.
4: Классика, Пушкин, пророк. Ведь как это замечательно гармонирует с Исаии 6 главы. И одновременно с этим, если мы говорим об этом в контексте интертекстуальности, очень интересно, Пушкин разговаривает, по сути, с Исаией. И язык специально берет, архаизированный. А дальше появляется новый, появляется Михаил Юрьевич, который разговаривает с Пушкиным и с Исаией. Если у Пушкина стихотворение заканчивается помазанием пророка, его готовностью идти, но мы ведь не знаем, что будет дальше. Пушкин не пишет. А Лермонтов начинает с того, а как пророка приняли? Точнее, не приняли. И они разговаривают друг с другом. При жизни встретиться не могли, но через литературу мы можем обсуждать темы вечные, Библии заданные, Библии обозначенные. И таким образом мы включаемся в разговор веков, столетий, тысячелетий, когда говорим, слышим голос Пушкина, слышим голос Лермонтова, слышим голос Исаии, и вдруг высказываем свое мнение. Мы включаемся в этот диалог, в это рассуждение над Библией. И даже отрицание, человек, отрицающий Бога, хочет или не хочет, говорит о Боге. И это, на мой взгляд, продуктивно.
3: Вопрос, однако, остается сложным, противоречивым и побуждающим к размышлению. С одной стороны, Слово Божие, и это не подлежит никому сомнению. С другой стороны, Библия – это гигантское зеркало, в котором отражается божественное видение мира, человека и всего сущего. А светская литература – это земное зеркало, отражающее реальность живых людей, живущих с Богом и без Бога. Но реальность осмыслена через призму библейских ценностей. Я не раз говорил студентам, и это, кстати, отражено в предмете, в программе по предмету «Вершины русской и зарубежной литературы», что с точки зрения христианина художественная литература отражает извечный конфликт человека с Богом, тяжбу с самим собой за нравство самоопределения.
4: Авторы могут попытаться вникнуть в чувственный мир Библии. Ведь Библия, если мы сопоставим ее с художественной литературой, ну, с реализмом второй половины XIX века, она суха. Мне как-то стало интересно. Вот я для себя решил выписать все библейские портреты. Исфирь была красива лицем и красива станом. Иосиф был красивым лицем и красив станом. Давид был красив лицом, красив станом и белокур. Саул был выше от плечей своих всех вокруг него. Ух ты, попробуй составить фоторобот. Они все на одно лицо тогда получаются. И в этом смысле она проигрывает литературе, где мы читаем описание мелкой, шаркающей походкой в таком-то одеянии. Мы видим глаза, лицо, видим, как уголки губ, они подняты, приопущены. Мы видим все. Но для фантазии остается мало места, для воображения остается мало места. А Библия предоставляет огромный коридор. Вот тебе человек. И ты можешь пытаться проникнуть внутрь текста, вчувствоваться в текст, для того, чтобы представить себя в том времени, в тех обстоятельствах, в тех проблемах. И здесь литература может помочь нам, потому что другие люди, великие люди, талантливые люди, люди вдохновенные, пытались понять то же, что пытаюсь понять я. И почему бы мне не прислушаться к тому, что говорили они и что видели они? Прислушаться, но не принять это за истину, а прислушаться и соотнести, насколько созвучно и гармонично это с тем, что говорит текст, и с тем, что я себе представляю об этом же.
3: В этой связи литература для христианина – это не только обыденное явление культуры, так сказать, профанное измерение человеческого бытия, сколько человековедение. Или даже, можно сказать, боговедение. Постигая судьбы реальных персонажей, читатель в то же самое время постигает промысел Божий о мире и человеке. По существу, речь идет о шедеврах, которые содержат в себе вечные темы и ценности, то есть те произведения, которые написаны людьми, для которых Бог был мерой вещей.
4: Что касается примеров, вот современный пример, уже вот наши, 90-е годы, у Фазиля Искандера есть стихотворение «Молитва». «Господь, наш путь с тобой завещан, спаси, не требуя причин, боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». Интересное стихотворение, но смотрите, как звучит «Молитва». Он уже подает в самом названии, что это не просто стихотворение, это не отвлеченное стихотворение. Это жанр молитвы, а это непосредственно библейский жанр. Это книга Псалтирь у нас есть, да и сколько молитв в Библии. И мы уже пытаемся читать это четверостишье странное, может, немного эпатажное, в контексте молитвы. Что же тут такого молитвенного? «Боюсь не женственности женщин и бабомыслия мужчин». А ведь Господь создал нас с определенным замыслом. Женщины должны быть женственными, это их предназначение. Мужчины мужественными, это их предназначение. А что делает дьявол? А дьявол все меняет, все путает. И мы вдруг видим женственных мужчин и мужественных женщин. И из этого ничего хорошего не выйдет. Из этого каши не сваришь, и толку не будет. И семью не построишь. И вот, пожалуй, самое страшное в человечестве, это когда мужчины и женщины меняются ролями. И вдруг в чем молитва? «Господи, а да совершится твой замысел, пусть женщины будут женственными, а мужчины мужественными». А здесь тоже есть подделка у дьявола. Вот знаете как, я разделяю, к примеру, маскулинность и женственность, и мужественность. Маскулинность – это некая самцовость, а мужественность – это вот то благородство, та смелость, та мудрость, та честность. И женственность тоже, вот есть феминность, я называю. Это тоже вот такой признак определенной самцовости. А женственность – это другое, библейское. И нельзя мешать понятия, менять понятия, подменять понятия. И вдруг Искандер говорит глубокую вещь. Говорит, я боюсь больше всего, когда замысел Божий попран. Когда женщины становятся подобными мужчинам, а мужчины – женщинам. И все в тартарары летит, и все основы крушатся и рушатся. И простите, это стихотворение, это вот, это наше время. И библейские мотивы, библейские основы звучат в них современным, актуальным, насущным языком. Языком великой, глубокой, серьезной поэзии. Искандер – это величина.
3: Если вернуться к Библии, она открывает нам великие тайны мира, до которых не может додуматься человек. Я перечислю хотя бы некоторые из них, ключевые. Трагедия бунта Люцифера, восставшего против Бога. Затем грехопадение первого человека, расколотость мира. И Христос как звено, примиряющее и снимающее трагическую расколотость. Это вот именно фундаментальное откровение, недоступное человеку. А в литературе, в судьбах героя, представлена трагедия человека. Литература изображает человека падшего, самоопределяющегося в логике своего автономного сознания. Известный мыслитель Чаадаев очень точно сказал:
1: «События допотопные, рассказанные в книге «Бытия», совершенно принадлежат истории. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо. Без них всякий подвиг искупления не имеет смысла. А, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики. Все тьма и бессмыслица».
3: Вот так ярко, мощно и, мне думается, убедительно. Вот в этом смысле литература не менее поучительна, чем уроки библейских героев, судьбы которых искорежены последствиями грехопадения и своеволия.
5: Вы знаете, в свое время мне посчастливилось проходить стажировку в немецком городе Айхштете. Это Бавария, это один из немногих в мире, ну, в общем-то, это католический университет. Я там проходила стажировку, вот готовясь к своей докторской диссертации по проблемам взаимоотношений религии и церкви и государства на примере ФРГ. И часто ходила пешком от небольшой городок, от университета до квартиры, где я жила, и проходила через небольшой рынок. И с тех пор у меня дома висит вот такое художественное произведение, которое я купила там, в Айхштете. А это «Дебетентенхенден» Дюрера. Это «Молящиеся руки Дюрера». Протестантское же искусство-то. Протестантское, которое продавалось в католическом, прям до мозга костей, городе, да, с католическим университетом, который... Это частный католический университет. И так мне эти Беттенденхенды, молящиеся руки, так они мне нравятся. Это из дерева сделанные. Вот. Там не бог весть, не золото там никакого, не серебра. Но это вот чувствуется настолько это вот проникновенно. Это вот просьба человека, это желание быть услышанным. И это надежда великая. И главное, что вот эта толерантность, это уважение. В данном случае то, что в католическом городе я приобрела художественное произведение Дюрера, протестанта, да, вот этот момент. Это. И в Туле у нас, например, есть на одной из церквей, по-моему, баптистских, если я не ошибаюсь, вот символ молящихся рук. Я к чему это сказала? Я говорю к тому, что Библия

И если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешение наше превыше голов наших, терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их – покаянием, слезами и милостынью. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия Небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжкие ведь они, ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его. Для вас поет группа «Фарбы життя». Тум, тутум, тум, тум, тутум, тум, тум, тутум, тум.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».

0: Reviens.
1: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
2: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
3: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
2: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
3: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом. А,
2: Веселинка, да. Ты усвоила прошлый урок на 5. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
3: Точно,
2: они
3: точно.
2: Как раз нас ждут.
3: Идите, мои дорогие, пошлите.
2: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
3: Здесь?
2: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
4: Ника.
2: Ника. А тебя?
4: Матвей.
2: Матвей.
3: Матвей.
2: Матюша.
3: А меня Веселинка.
2: Веселинка.
3: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках.
2: Веселинка, Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
3: Рассмешу, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
2: Ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
3: Я не смогу, профессор Бодрячок.
2: Моя дорогая племянница, конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
4: Нам придется там пить.
2: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
3: Точно.
2: Да?
3: Так.
2: Я приготовил вам стаканчики.
3: Вот, я нашла.
2: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
3: Ух ты!
2: Еще Матвею мы нальем.
3: А она вкусная?
2: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
3: Я очень люблю загадки, а вы?
2: А вы внимательно любите? Слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
3: Мы готовы.
2: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
4: воды.
3: О,
2: правильно,
3: смотри, молодец,
2: молодец, из воды.
3: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
2: Так. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
4: Бог.
3: Все молодцы.
2: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
3: Жить. Ей точно.
2: Умнички вы мои. И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы... Пьете дома с мамой или просто ты? Вот.
4: Лимонад.
2: Лимонад, а еще
3: ух
2: что?
3: Ты, я тоже люблю лимонад.
2: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
4: и лимонник.
2: Что-то. Лимонник, я не знаю, что это такое, но, наверное,
3: Матвей,
2: что-то
3: Матвей,
2: очень
3: Матвей, ты что пьешь дома?
4: А, воду, чай.
2: Ага.
4: Какао.
2: Так, так, так, так, так, так, так, хорошо.
3: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек.
2: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
3: А чем же тогда?
2: А едой. Да? Да, да.
3: Я же не ел их ложками.
2: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
3: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
2: Нет-нет, Веселинка, подожди, подожди, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было, как там наше дерево в садике. Пойдемте-ка.
3: Там же жарко. Пойдемте-ка и деревьям совсем-совсем плохо. А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
2: Да, да, да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие давайте ребяточки, вот сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так, так, так, так, так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
3: Видим. Видишь?
2: Сейчас их видишь? Все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: Так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошли,
0: давайте-ка.
1: Пошлите.
0: Вот сюда.
1: Польем. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот, другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
2: О, вода, что-то там с вами, да, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец. Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
1: Люди состоят из воды?
0: Да.
1: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
1: Ничего себе.
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
1: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовил зеркальце.
1: А мне?
0: Зеркальце, ой, пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Так, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало.
1: Знаю,
0: давай откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
1: Вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
1: Как это?
0: Да.
1: Это вода вся во мне?
0: Да, да, веселинка.
1: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
1: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот! Это и главное! Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
1: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
1: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
1: Это как день рождения?
0: Ну, пожалуй, нет, потому что когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду. И мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
1: А как, когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, у ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
3: Из облака.
0: Из облака?
1: Вот, из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
1: Матвей, откуда он появился в облаке?
3: От Бога.
1: Ох
0: от Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
1: О, какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
1: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
1: Вот мы берем,
0: берем.
1: Такой картон синего цвета.
3: А мне?
1: Это будет ваше небо.
3: А я не умею шить, потому что уколюсь.
1: А, вот нет, есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы
1: у нас
0: сделаем.
1: Вот это будет вдвоем. Небо. Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
3: У меня нет.
1: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
1: Вот что? Смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку. Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Да. Вот она отклеится.
1: Вот смотрите. Mm-hmm. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки. Угу. И мне ниточки. Мы отрезаем три одинаковые ниточки.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко.
1: Угу. Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточку.

0: А, да?
1: О, как красиво. А? Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда вдевай.
0: Давай, приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделайте такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы знаете, какой сегодня острый дефицит? Оказывается, правда, это сегодня большой дефицит. Потому что многие люди переживают, особенно люди, которые образованные, интеллектуальные, что с приходом искусственного интеллекта через время можно будет совершенно невозможно отличить, где правда, а где неправда. Потому что он будет делать настолько правдоподобно, что отличия будут практически минимальны, если не сказать нулевые. Ну вот теперь вопрос, а где же правда находится? И тот, кто никогда никому не обманул, а именно наш Господь Бог, Он заинтересован в том, чтобы всегда была и торжествовала правда. Я могу сказать немножко больше. Дело в том, что когда мы вот живем, и с нами что-то происходит неправильное, нечестное, некрасивое, то в этот момент Бог всегда будет стоять на стороне правды. Если человек сам держится правды, то Бог на его стороне. Если только человек отходит от правды, Бог такового оставляет, потому что он не участвует в делах, которые нельзя охарактеризовать как правда. И вот интересно, однажды один мужчина заметил следующее. Я, говорит, вчера выслушал из уст своей жены всю правду о себе. И так что-то жалко ее стало. С кем она живет? И вот бывает, что правда, она заставляет нас немножко, знаете, сгрустнуть. Почему? Потому что мы немного огорчаемся, и поэтому вот эти фейки, как сегодня их принято называть, ложь, она немножко греет, знаете, ухо греет хотя бы, потому что, ну, сладко звучит. Вот как-то хочется услышать, что не все так плохо, понимаете? Как говорят специалисты, сказали, что мы стали жить лучше. Да как же лучше? Цены растут, бензин дорожает. Ну, а вам откуда знать? Вы же-то не специалисты. И вот поэтому правда, она попятилась, потому что стала ее вытеснять вот эта фейковая ложь. Мне хочется, чтобы мы запомнили два текста. Это притча 19.5 и притча 19.9. Там написано так. «Кто говорит ложь, не спасется». А в 9 стихе написано, «Кто говорит ложь, погибнет». Дело в том, что правда, она очень дорого стоит, очень дорого, но и оно того стоит. Ложь, она легче, она дешевле, она более доступна, но ее цена в итоге очень велика. Поэтому хочется сделать вывод, чтобы мы могли помнить, что все мы предстанем на суд Божий. Суд Божий – это будет самое, что ни на есть, правда. Это вот тот уровень, вот тот отвес, который, знаете, определяет, ну, точнейшее состояние. И вот по нему мы будем судимы. Не по лжи, как бы человек не погряз в этом или даже не убедил себя, что это правда. Вы знаете, что патологические лжецы, есть такой термин, они настолько увлекаются ложью, что они совершенно полностью начинают ей верить. И поэтому Господь очищает нас от всего этого, и, как кто-то заметил, не все то правда, что есть общественное мнение. Мнений может быть много, они могут быть разные, а мы должны сегодня ценить правду, говорить по правде, поступать по правде, говорить правду и жить по правде. Вот это очень дорогого стоит. И как говорил Иисус, да будут слова ваши, да, это да или да-да, а нет, это нет и никак по-другому. Потому что сегодня в этом есть огромный дефицит. Раньше даже когда-то была газета, помните, «Правда». Ну вот хорошо, когда действительно в «Правде» пишут правду. А сегодня большой недостаток людей правдивых. Так вот, давайте станем такими людьми, потому что это дефицит. А раз дефицит, значит, это дорого стоит. Благословений вам!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об инсульте. В переводе с латинского языка инсульт означает удар. При появлении признаков инсульта счет идет на минуты. И от того, как быстро будет оказана помощь, зависит не только самочувствие человека, но и его жизнь. Сердечно-сосудистые заболевания постоянно молодеют, поэтому инсультом в 40-50 лет сейчас никого не удивишь. Но можно ли его избежать? Кто находится в зоне риска? И как помочь при подозрении на инсульт? Сегодня нам расскажет доктор-кардиолог Павлова Марина. Марина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Марин, сразу вопрос. Что такое инсульт?
5: Инсульт – это неврологическое заболевание. По сути дела, это омертвение участка мозга из-за повреждений, питающей его артерии. Угу. Повреждаться артерия может, в общем-то, различными путями. Ну, вот здесь, например.
4: Давайте посмотрим.
5: Пример. Это пример ишемического инсульта. Угу. Вот, мы видим, что головной мозг у нас тоже очень обильно кровоснабжается, естественно, потому что это, в общем-то, главный орган, отвечающий за все наши функции, да, нашего организма. Вот, в том случае, если какая-то артерия повреждается, ну, в данном случае это атеросклероз, это тромбоз бляшки, вот, и вот участок мозга, который этой артерией питается, он начинает омертвевать. Вот это и есть инсульт. Но в данном случае это ишемический инсульт.
4: Понятно. Вот я слышала, что инсульты бывают разных видов. Вообще,
5: да,
4: это так?
5: Это так, естественно.
4: Расскажите.
5: Значит, ну вот один из видов – это ишемический инсульт, так, о котором я вам говорила. Ишемический инсульт – это инсульт, возникающий из-за прекращения кровотока в какой-то артерии головного мозга, и этот кровоток прекращается из-за тромбоза бляшки атеросклеротической. Это ишемический инсульт. Еще разновидность ишемического инсульта – так называемый кардиоэмболический инсульт. Такое это название сложное, интересное.
4: Да.
5: Значит, в чем его смысл? Мы с вами, помните, как-то говорили о том, что у нас в сердце могут образовываться тромбы.
4: Да,
5: в том случае,
4: да,
5: если есть мерцательная аритмия, такое нарушение ритма сердца, или в том случае, если есть аневризма левого желудочка с тромбом, вот, то в этом случае тромбы, образующиеся в сердце, они, если отрываются и улетают у нас в кровоток, чаще всего они попадают именно в сосуды головного мозга. То есть кардиоэмболический инсульт – это инсульт, вызванный как раз-таки тромбом, оторвавшимся от левого желудочка или левого предсердия сердца и попавшим вот в артерию головного мозга. Это кардиоэмболический вариант. Есть и третий вариант инсультов, так называемый геморрагический инсульт. В том случае, если происходит не закупорка артерии, а ее разрыв, случается кровоизлияние в головной мозг, и опять же тот участок головного мозга, который подвергся этому воздействию, также омертвевает, это называется геморрагическим инсультом. Вот, ну, в общем-то, причина геморрагического инсульта чаще всего это какие-то аномалии, врожденные или приобретенные аномалии сосудов головного мозга, в частности, аневризмы, выпячивание, истончение стенок сосудов. Вот, а провоцирует геморрагический инсульт чаще всего резкое повышение артериального давления. То есть стенка и так истончена, да, если при этом еще резко давление повышается, она лопается, и вот возникает кровоизлияние, геморрагический инсульт.
4: Это уже является фактором риска? Или
5: ну да, естественно.
4: Так. А еще есть какие-то факторы риска, о которых бы мы могли с вами поговорить? Может быть, это возраст или еще что-то?
5: Ну, конечно. Возраст – это фактор риска всех сердечных заболеваний, в общем-то, и многих других заболеваний, о которых мы тоже говорили. Да, возраст однозначно. Потом мы сейчас немножечко упомянули, да, гипертоническая болезнь, особенно неконтролируемая, это фактор риска отдельный. Нарушение ритма сердца – такие как фибрилляция предсердия, тоже о чем я сейчас говорила, это фактор риска развития кардиоэмболического инсульта, сахарный диабет, это фактор риска развития атеросклероза в принципе, да, всего, во всех сосудах, в том числе и в сосудах головного мозга. Вот. Ну и также можно сказать и про курение, естественно, да, то есть это тоже фактор риска, это повреждающий сосудистую стенку фактор, и также курение способствует тоже прогрессированию атеросклероза. И вот,
4: ну, наверное, об этом,
5: да,
4: надо говорить, и о курении
5: конечно
4: тоже. Почему? Потому что, в общем, не всегда человек все равно знает, что когда он курит, он влияет на то, на это, на пятое.
5: Он влияет практически на очень многие вещи, на самом деле. Это да.
4: Чтобы знали, есть ли какие-то особые признаки развития инсульта, да, по которым бы мы могли четко понимать?
5: Безусловно. Практически все инсульты сопровождаются той или иной клиникой, симптоматикой.
4: То есть можно увидеть заранее?
5: Да, можно увидеть. Но если уж мы как бы так воочию не видим, то невролог в любом случае однозначно диагностирует. Значит, давайте начнем с того, что головной мозг у нас отвечает, в принципе, за функционирование всего нашего организма, в том числе за нашу сознательную деятельность, нашу двигательную активность и за чувствительность тех или иных участков нашего тела. Значит, если повреждается какой-то участок головного мозга и претерпевает вот эти вот изменения, да, инсультные, то у нас в организме выпадает какая-то функция. И по выпадению этой функции можно судить о том, есть инсульт и даже в каком месте этот сосудик, значит, у нас пострадал в головном мозге. Что чаще всего возникает, бывает у людей? Выпадает двигательная функция конечностей. Как правило, так, да, причем поражаются конечности одной стороны. То есть если это рука и нога, то это на одной стороне. Или рука и нога на другой стороне. Может возникнуть резкая слабость. Руки теряют силу, тонус падает мышечный. Иногда люди отмечают также и нарушение чувствительности. То есть кожная чувствительность, такое ощущение, что руки какие-то ватные становятся. То есть вот не такая она, как на здоровой конечности. Может быть и просто одна рука ослабнуть резко, то есть не обязательно нога, может просто быть рука, либо с правой, либо с левой стороны. То есть, ну, просто зависит от величины участка, он может затронуть как бы и ногу, и руку, а может только руку затронуть. Также очень часто возникает асимметрия лица, в том случае, если поражаются те участки мозга, которые содержат ядра черепных нервов. Как правило, тоже половина лица, то есть всегда вот эта половинчатость присутствует, поражается мышца половины лица.
4: Половина, наверное, это из-за того, что полушарие, да, разные?
5: Совершенно верно, да-да-да-да-да, все правильно вы говорите. Да, в каком полушарии, в общем-то, противоположная половина, да, страдает. Поэтому если половина лица поражается, что бывает чаще? Опускается уголок рта, начинает порусить щека, потому что тонус мускулатуры падает.
4: То есть пропускает, да, воздух?
5: Да, и не может человек нормально сомкнуть губы в этом месте. Может опускаться уголок глаза, и вот такой вот симптом заячьего глаза называется, потому что нижний век опускается, и вот такой вот как бы не очень такой страшненький такой, да, глаз при этом возникает. Но здесь у меня есть иллюстрация небольшая. Вот смотрите, вот человек, до инсульта, скажем так, да, то есть у него, видим, симметричное лицо, абсолютно все нормально. А вот здесь у человека случился инсульт, его просят улыбнуться. Видите, он одной половиной рта улыбается, а второй не может, у него угол рта остается опущенным, да. То есть вот у него вот эта половина лица онемела, и нарушилась, вот именно нарушился тонус мышечный. Поэтому, в принципе, такие вещи, конечно, легко заметить, это сразу бросается в глаза. Более маленькие инсульты, они могут сопровождаться более такими маленькими, незначительными нарушениями, которые не всегда можно вот так вот прямо-таки заметить. Например, может быть внезапное двоение в глазах. То есть человек вроде бы жил, вдруг раз, что-то случилось. Это в том случае, если поражается вот перекрёст зрительного тракта, то есть очень маленький участочек головного мозга, но может поражаться. Или может, например, возникнуть резкое нарушение речи. Человек вроде говорил, и вдруг раз, как будто каша в рот набрал и не может связно произнести слова. Или, например, такое явление, как сенсорная афазия. То есть человек не понимает обращенную к нему речь. Вы ему говорите, а он не понимает, о чем вы говорите, не может это перевести в слова. Вот. Или он говорит какие-то слова и сам не понимает, что он говорит. То есть как будто
4: забыл, что сказал, не понял, что сказал.
5: То есть он хочет сказать что-то свое, а получается набор бессвязных слов. Вот такая даже. То есть такие тоже проявления бывают. Но, естественно, если вы человека до этого как бы не знали, не видели, в принципе, вы не знаете, как он разговаривает, да, там, есть его несвязанность или нет несвязанности. Да, тут сложно, конечно, на этом обратить внимание. Но вот такие вещи тоже бывают.
4: Так, а вот есть какой-то определенный период, по которому, длительность, что ли, да, в которой вот происходят
5: эти изменения?
4: Да, да, то есть вот эти проявления. Либо это вот единоразово прямо перед инсультом, или это может как-то растянуться, как знать?
5: В общем, как только страдает артерия, эти проявления сразу же начинаются. То есть нет какого-то такого промежутка времени, что сначала артерия перекрылась, да, там, а через 3 часа у человека что-то развелось. Сразу же, одномоментно. Поэтому, и это очень важно, потому что как только у человека заметили какие-либо изменения в самочувствии, необходимо сразу же принимать меры и вызывать бригаду скорой помощи. Человека как можно быстрее нужно доставить в больницу. Потому что инсульты в определенном проценте случаев, как инфаркты, можно предотвратить. Ведь головной мозг, он не сразу омертвевает. Есть определенный промежуток времени, он очень небольшой, от обрыва кровоснабжения, да, до смерти непосредственно клеток головного мозга. Если в это время постараться восстановить кровоток, возможно избежать вот таких больших инсультов или даже полностью избежать инсульта, возможно. Поэтому тут все зависит от оперативности, собственно говоря, действий как пациента, так и медицинского персонала.
4: Мне тогда очень интересно, насколько часто вот все-таки удается действительно предотвратить инсульт?
5: Ой, к сожалению, очень редко. Это правда.
4: Может быть, это... У меня даже вот сейчас вопрос, может быть, даже к нашей медицине немножечко. Вот действительно ли хватает ли вот этой вот скорости, сноровки и вообще, и в том числе и медикаментов, и опыта, чтобы это суметь предотвратить, а не уж сказать, ну вот что, что-то ничего не поделать.
5: Тут два фактора. Во-первых, конечно, не хочу, конечно, за все здравоохранение отвечать, да?
4: Вот. Ну, естественно.
5: Вот. Есть, да, есть очень большие накладки в том, чтобы успеть произвести специализированную,
4: да, тут помощь, да?
5: Помощь, да, человеку буквально в первые там 1-2 часа с момента развития приступа. Что мы про инфаркт говорим, что про инсульт, тут одно и то же.
4: Да.
5: Это очень, это надо настолько организовать правильно медицинское обеспечение. Это для нас пока вот для большей части наших больниц, к сожалению, невозможно вот технически. Может быть, и люди не обучены еще, да, и аппаратуры должны нет, и такой вот оперативности нету. Вот, к сожалению, да, это факт. Ну и кроме того, конечно, это еще и сами пациенты, которые у нас, может быть, да, а может быть, потому что им не нравится, что там вот в больницах там творится, и не любят они тоже к врачу из-за этого обращаться. Потому что много проблем здравоохранения, ну кто будет, в общем-то, это отрицать, мы все живем, мы все знаем, вот, и человек тоже до последнего оттягивает и думает, что там, может быть, пройдет,
4: да.
5: Вот, ну и, к сожалению, вот дотягивает до такого состояния. Это даже насчет инфарктов вот еще более плачевно, чем насчет инсультов, потому что, видите, я говорю, что инсульты разные бывают,
4: да.
5: Далеко не все инсульты можно предотвратить, геморрагический инсульт уже ничего не сделаешь, она как порвалась артерия, так и порвалась, вот, вот еще... Первый ишемический, атеротромботический инсульт, еще как-то можно там селективный тромболизис сделать, тромбик этот растворить, что-то восстановить. Вот. Но там показаний к этому тромболизису их намного меньше, чем при инфаркте миокарда. Даже при инфаркте больше можно было бы пациентам помочь, если бы вот уметь оперативно работать. К сожалению, да, это вот, ну, пока наша такая реалия жизни.
4: Понятно. Что же делать, если, допустим, я оказалась рядом с человеком, которого я вижу конкретно вот такие признаки? Когда я уже вызвала скорую помощь и жду ее, могу ли я что-то сделать, но в то же время, чтобы не навредить этому человеку?
5: К сожалению, вы мало можете что сделать, потому что если мы про инфаркт говорим, чаще всего, да, это тромбоз, может дать аспирин разжевать,
4: да, да,
5: там,
4: да,
5: может нитроглицерин дать, то у человека инсульт, вы же не знаете, какой инсульт. Если у него атеротромботический инсульт, то есть тромбоз бляшки произошел, да, может быть, ваш аспирин тут и был бы кстати, чем бы там помог, да? А если у него геморрагический инсульт, если у него артерия разорвалась, а вы дадите ему аспирин, который еще больше разжижает кровь, и вы увеличите масштаб кровоизлияния, сделаете хуже. Поэтому в данном случае все, что можете сделать, это только лишь вот придать человеку какое-то такое спокойное положение, да, положить его, посадить, чтобы он никуда там не ходил. Вот, и максимум, что можете сделать, это вот вызвать скорую помощь и все. И просто следить за его состоянием. К сожалению, да, вот в плане инсультов никаких вот самолечений там и самопомощи тут вот быть не может.
4: Это, то есть, увы, вообще понятно. Какова вероятность повторных инсультов? И, может быть, это можно как-то предотвратить, или есть какие-то меры предосторожности, да, вот, чтобы человек, в общем-то, не столкнулся с ним?
5: Нет, конечно, вероятность повторных инсультов, она очень велика. Если произошел инсульт, значит, все причины, да, все факторы риска, о которых мы говорили, они все сложились воедино, и это событие произошло. Значит, вероятность, что это событие повторится, при этом, естественно, очень высока, потому что все факторы риска все остались. Они вот у человека в наличии уже изначально есть. Поэтому все то лечение, которое будет рекомендовано человеку, перенесшему инсульт, оно как раз-таки направлено прежде всего на избежание повторных каких-то событий. То есть все медикаменты, которые будут выписываться, это не для того, что там мозг заработал, там и функции восстановились. На самом деле на функции мозга таблетками очень сложно повлиять в восстановительном периоде. Это другая совершенно там должна быть терапия. Вот эти все препараты и все эти рекомендации будут как раз-таки нацелены на то, чтобы избежать повторных событий, чтобы все эти факторы риска, все эти причины, которые у человека обнаружились и которые привели к инсульту, чтобы их как-то нивелировать, их действие вот немножечко ослабить для данного
4: Понятно.
5: Пациента.
4: Хорошо. Тогда такой вопрос. Какие могут быть рекомендации уже человеку, который столкнулся с данным диагнозом, то есть у него случился инсульт. Да, вот что ему нужно делать?
5: Ну, во-первых, когда человек попадает в больницу с инсультом, первое, что делается, выясняется причина этого инсульта. Да? Ага. У одного человека инсульт возник, потому что у него очень выраженный был атеросклероз. Да? Угу. У другого человека инсульт возник, у него атеросклероз был не сильно выраженный, но у него была очень выраженная гипертоническая болезнь, было очень высокое давление. Угу. Да? У кого-то был сахарный диабет, очень сильно спрогрессировал. У какого-то человека была мерцательная аритмия, вот то, о чем я говорила, аритмия сердца, и он не принимал должного лечения, потому что аритмии сердца, они всегда, в общем-то, требуют очень серьезного лечения, в том числе и для профилактики инсульта. Угу. И человек не занимался этим лечением, и поэтому возникло такое осложнение. Угу. То есть как только врач определится с причинами, да, у вас такой-то инсульт, причина вот у вас это мы нашли, у вас имели вот такие-то факторы риска, и вот давайте на них будем прицельно воздействовать. Да? Если это давление, мы будем давление с вами контролировать, держать. Если это атеросклероз махровый, да, будем с вами заниматься больше атеросклерозом. Если у вас мерцательная аритмия, будем назначать препараты, которые разжижают кровь и препятствуют дальнейшему, скажем так, вот, ну, повторным этим событиям. То есть тут прицельно, как бы уже с врачом непосредственно нужно вот в диалоге вступать и заниматься теми факторами, которые у вас выявились.
4: То есть все индивидуально в
5: этом
4: вопросе?
5: Конечно, потому что причин, видите, причин много, разновидностей много инсультов.
4: И у каждой разновидности опять же, по соседу, у которого было нечто подобное, нельзя судить?
5: Ни в коем случае,
4: и лечиться самостоятельно не стоит, да, как часто все равно у нас так... Люди, к сожалению, устроены, что вот вроде бы у соседки такое же было, выпьешь то же самое.
5: Да, советовала.
4: Да, хорошо. О восстановлении. Да, вот что можно сказать, значит, о том, как человек восстанавливается, как долго он восстанавливается, и что ему нужно для того, чтобы быстрее восстановиться, если это возможно.
5: Ну, во-первых, хочу как бы хорошую новость сказать. Все-таки человеческий мозг, он очень пластичен. То есть он способен в очень многих вещах компенсировать утраченные функции. Ну, те функции, которые были утрачены из-за инсульта. Тут одно как бы но, по большей даже части. Во-первых, надо понимать, человек после инсульта, у него ментальные функции, сознание, самосознание сохранены или нет? Потому что, к сожалению, некоторые люди, перенесшие инсульт, они из больницы выписываются уже в состоянии немножечко нарушенного сознания. То есть у них инсульт отобразился уже на них как на личностях. Они не могут в полной мере принимать решения, отвечать за свои поступки. У них их смотивировать на реабилитацию на какую-то, их, конечно, невозможно. Поэтому это люди уже, вот, ну, увы, как бы тут мало чего мы можем сделать. Но если человек выписывается в здравом уме, в твердой памяти, да, но у него тут рука, нога или что-то случилось, или речь нарушилась, но он четко понимает, что от него требуется, вот такого человека надо мотивировать на то, чтобы очень интенсивно, целенаправленно, регулярно заниматься реабилитацией пораженных конечностей, да, органов, то есть восстанавливать эту функцию. Это процесс очень такой тяжелый и, в общем-то, муторный, и многие его бросают, потому что
4: силы воли не хватает,
5: потому что это очень длительный процесс, он длится не один год. То есть, вот, например, лежишь ты в кровати, у тебя немела рука, там рука у тебя отнялась после инсульта, да, а ты пытаешься заставить ее снова зашевелиться. И первые несколько месяцев ты можешь просто только лишь думать, только лишь там мысленные импульсы посылать.
4: Пытаться, да,
5: чтобы... надо сделать. А ты видишь, что она не шевелится. Ты думаешь, чем я вообще занимаюсь? Я тут столько недель лежу, думаю об этой несчастной руке, да пошло на все пропадом. Вот, и все. И человек бросает. А может быть, если бы он еще несколько месяцев этим позанимался, рано или поздно начались бы сдвиги. Потому что мозгу нужен стимул. Он должен понимать, что ага, эта рука мне нужна, и нога мне нужна. Им нужно вернуть эту функцию во что бы то ни стало. То есть вот именно вот такая должна быть целенаправленность, очень сильная воля должна быть, и родственников в том числе, потому что родственники, они двоякую роль могут играть. Родственники могут тебя смотивировать и сказать, да, давай, мы с тобой, мы тебя поддержим, мы тебе массаж сделаем, мы тебе тут все сделаем. А другие родственники начинают, ах, ты мой бедный.
4: Да, вот это вот жаление.
5: Да, вот ты полежи, как тебе тяжело, да, ну ты отдохни, ну ты там еще чего-нибудь. То есть они могут расслабить человека настолько, что ему просто не захочется, он привыкнет себя жалеть. И так и будет себя жалеть всю оставшуюся жизнь. Поэтому задача родных, задача человека себя не жалеть, но дать себе четкую установку, и вот что бы то ни стало, этим заниматься. Я видела, как люди восстанавливаются после инсультов. Восстанавливаются, даже полностью восстанавливаются. И уходят, и идут на своих ногах потом, и руками своими работают дальше.
4: Да.
5: Поэтому ни в коей мере как бы инсульт, как и инфаркт, это не приговор. Да, высокий процент летальности, высокий процент осложнений, но это не повод опускать руки и вот так вот расслабляться, жалеть себя и говорить, а какой я несчастный, но вот теперь вот я вот так вот и буду до конца своей жизни лежать.
4: Да, здесь я с вами согласна, не просто в теории, теории, но и в практике, потому что мой дедушка, он сам тоже был, перенес инсульт и был полностью обездвижен, потому что полностью левая сторона у него была поражена. И ему было тогда 49 лет, и тем не менее он сумел, в общем-то, восстановиться полностью, и сейчас свои 67 прекрасно работает, работает не хуже, чем любой молодой человек, никогда не скулит, не ноет, не жалеет себя, все время на ногах, бегает, и, слава богу, всегда очень радуюсь и удивляюсь вообще тому, что он пережил, да, вот это вот, насколько это тяжело было и страшно, и казалось, что это все, потому что даже врачи иногда, кстати, играют такую роль, что, ну, вот мы-то что можем сделать, да, ну, вот мы тут делаем какие-то свои дела, то, что умеем, все больше, и поэтому, возможно, действительно, это еще в голове человека, в его, вот, действительно, настроен на то, чтобы еще жить, еще работать, да, вот к этому надо стремиться. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, Марина. Вам. Всего хорошего и до следующей встречи.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Инсульт – это некроз, то есть отмирание части головного мозга, который возникает вследствие повреждения сосуда мозга. Если вы только заподозрили развитие инсульта по специфическим признакам, таким как асимметрия лица, несвязанные или невнятные речи, ну и прочее, немедленно вызывайте скорую помощь. В ожидании бригады можно уложить человека, обеспечить в помещении доступ свежего воздуха и все. Инсульт – это болезнь цивилизации, поэтому лучшая его профилактика – изменение образа жизни. Здоровые привычки помогут добиться прекрасного самочувствия даже после перенесенного инсульта. А я желаю вам здоровья, всего доброго и до новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии кандидат философских наук, доктор богословия Евгений Зарин.

Сегодня я хотел бы предложить нам попытаться найти ответ на вопрос, как мне жить, если меня никто не любит. К сожалению, бывают и такие ситуации. Приходится слышать и такой вопрос, как мне жить, если меня никто не любит. Но прежде я хотел бы обратить внимание на серьезную проблему, с которой мы столкнулись сегодня в связи с развитием так называемой виртуальной реальности, когда все больше и больше эта виртуальность засасывает нас, и мы проводим все больше и больше времени именно в этой виртуальной реальности. Я имею в виду в наших гаджетах. Вот мы общаемся уже с помощью смс-сообщений, и прямое, непосредственное общение, оно где-то уже даже и не актуально. Вот на какое четверостишье я как-то наткнулся в интернете. В мире интернета и смс-ок мы за никами спрятались, у всех все окей. Но никто не скажет, какая жизнь настоящая. Мы 7 миллиардов одиноких людей. Малоизвестный советский поэт Алексей Марков как-то вот эту проблему одиночества человека, живущего в социуме, в обществе, представил следующим образом. «Страшнее нету одиночества, чем одиночество в толпе, когда безумно всем хохочется, а плакать хочется тебе». Мать Тереза тоже однажды заметила, что ощущение того, что ты никому не нужен, или одиночество, это самый ужасный вид нищеты. В одном из номеров газеты «Моя семья» было опубликовано письмо 30-летней женщины. Журналисты озаглавили его следующим образом. «Теперь меня никто не любит». Вот что пишет женщина в этом письме. «Мне сейчас очень трудно. Чувствую себя сиротой, совсем одинокой. Я никому не нужна, не интересна, мне не с кем поговорить. А уже 30 лет... Пора бы и свою семью иметь, но как это сделать? Очень хочу найти добросердечных людей, которые бы меня удочерили, приютили у себя. Нет у меня никого и ничего. Я мечтаю о родителях, пусть и приемных. И это при том, что у этой женщины есть и мать, и отец. К сожалению, подобные ситуации не редкость. Меня никто не любят, говорят очень многие люди. И жить вот с ощущением, с постоянным ощущением того, что тебя не любят, очень тяжело. Очень тяжело. Как жить, если тебя никто не любит? Давайте попробуем ответить и на этот вопрос с помощью Священного Писания. Вы уже знаете, что на все эти вопросы, которые задают окружающие нас люди, как мне жить, мы пытаемся находить ответы именно в Библии, в Священном Писании, потому что Священное Писание – это откровение Божьей воли. И те ответы, которые мы получаем, читая эту книгу, они действительно приносят человеку удовлетворение, его устраивает. Тот ответ, который ему дает сам Бог, по сути дела, в своем слове. Итак, первое, на что я хотел бы обратить внимание человека, которому кажется, что его никто не любит, это следующее. Осознать то, что тебя любит Бог. Даже если ты ничего об этом не знаешь, даже если ты об этом никогда не думал, все-таки попробуй осознать этот факт, что тебя любит Бог. В Священном Писании о Боге сказано,

сказано следующее. Первое послание апостола Иоанна, глава 4, с 8 по 10 тексты. «Истинная любовь проявилась не в нашей любви к Богу, а в том, что Бог полюбил нас так, что Сына Своего послал как жертву искупительную за грехи наши». Вот обратите внимание на то, что любовь Божия по отношению к человеку, она первична. И в этом смысле она безусловна. То есть Бог не любит нас в ответ на то, что мы сделали со своей стороны, чтобы эту любовь заслужить. Нет. Он любит нас такими, какие мы есть, и очень хорошо эту мысль показывает апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в 8 тексте, где он говорит следующее. «А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это однозначно свидетельствует о безусловном характере Божьей любви. Он нас вот такими, какие мы есть. Грешные, заблудшие, падшие, порочные. Он, несмотря ни на что, любит. И именно ради нас таких Он и Сына Своего единственного отдает на смерть за нашу вину, за наши грехи, о чем хорошо говорит апостол Иоанн в своем Евангелии. 3 глава, текст 16. Наверное, каждый верующий христианин знает этот текст наизусть, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Да, конечно же, вот эта любовь, которая идет на такую жертву, необъяснимую нашим человеческим умом. Почему? Да потому что мы понимаем, когда кто-то жертвует своей жизнью ради близкого человека, да, родного человека, ради ребенка, это понятно, это объяснимо. Но когда Сын Божий, Иисус Христос, жертвует своей жизнью ради грешников, ради тех, кто его, по сути дела, пригвождает ко кресту, кто над ним глумится, кто над ним смеется, это совершенно непонятно, это необъяснимо. Достойны ли вот такие люди, которые глумятся над Богом, над Его святыми чувствами, над Его любовью, достойны ли они Божьей любви? Достойны ли они этой великой жертвы? Вот такая любовь, конечно же, Божья любовь, она превосходит наше разумение. Как-то меня поразили стихи одного поэта, переведенные на русский язык. Я понимаю, что переводить поэзию на другой язык – это очень неблагодарное дело. Вот. Но тем не менее, несмотря на некую корявость этого перевода, суть, сам смысл передан очень точно и очень сильно. Вот послушайте, пожалуйста. «Если было в наших силах лист по небу расстелить, если б воду в океанах всю чернилами сменить, превратить леса все в ручки, всех людей в писателей, стали б все мы заниматься описанием той любви, что питает Бог Вселенной грешным жителям земли, и списали б океаны в описании любви, но вместить и в самом небе мы ее бы не смогли». Вот так поэт пытается передать всю непостижимость, глубину и красоту Божьей любви. Знаете, в Священном Писании очень много примеров того, как Бог проявляет свою любовь к человеку. Я подчеркиваю, человеку падшему, грешному,
который от него ушел, который повернулся к нему спиной, который сказал Богу, своему Творцу, «Нет, извините, я хочу жить сам, я выбрал свой путь, вот, своей воле, да, моей человеческой воле, и я творец своей собственной судьбы». Вот такая установка грешника. Вот. Грех – это разрыв с Богом по сути своей. И вот смотрите, в истории народа израильского, которая представлена в Священном Писании Танаха или Ветхого Завета, было очень много такого, знаете, ну, неблаговидного. Когда народ отступал от Бога своего, от заповедей, когда вероломно нарушал Божью волю, впадал в идолопоклонство. Вот. И несмотря на все это, Бог не отказывался от своего народа. Он продолжал его любить. И в книге пророка Иеремии в 31 главе есть пронзительные слова. 31 глава книги пророка Иеремии, текст 3. Да. «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому милость мою проявляю к тебе». В синодальном переводе «простер к тебе благоволение». Любовью вечную. И вы знаете, в какой период истории израильского народа были сказаны от имени Бога эти слова? Знаете, в какой период? Период отступничества и вавилонского пленения. От имени Бога пророк своему народу, который оказался в плену, говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». А у пророка Исаии есть очень потрясающий по своей силе образ, который используется для того, чтобы подчеркнуть вот этот характер, бескорыстный характер, вечный характер Божьей любви. Давайте прочитаем эти слова. Они записаны в 49 главе книги пророка Исаии в 15 и 16 текстах. 49 глава, 15 и 16 тексты. «Забудет ли мать своего младенца? Разве не пожалеет чадо ею рожденное? А если бы она и забыла, я тебя...» Пророк от имени Бога говорит: «Я тебя не забуду. На ладонях своих я начертал имя твое». Конечно же, трудно представить себе вот ситуацию в древнем Израиле, чтобы женщина отказалась от ребенка. Такого просто, ну, не было, чтобы мать забыла грудное дитя свое, бросила, подкинула, отказалась, оставила где-то там кого-то. К сожалению, сегодня нам приходится сталкиваться с такой практикой, она есть. Даже вот вынуждены устанавливать так называемые бэйби-боксы. На Западе такая практика достаточно популярная, куда женщина, которая не хочет ребенка, может положить, и об этом ребенке уже будет заботиться кто-то другой. Но в библейские времена, да, представить себе вот такую ситуацию, конечно, было невозможно. Поэтому, когда пророк задает такой вопрос, пророк Исаия задает вопрос, забудет ли женщина грудное дитя свое, он как бы показывает всю нелепость этой ситуации. То есть такого быть просто не может, чтобы женщина, давшая жизнь своему ребенку, взяла его и бросила, отказалась от него. Но он все-таки допускает такую мысль и говорит: даже если бы она и забыла, то я от имени Бога, я тебя никогда не забуду. Я начертал тебя на дланях своих. Это как бы косвенный такой намек на будущие крестные раны Сына Божия Иисуса Христа. Каждый из нас, грешников, начертан на этих дланях, ладонях Сына Божия Иисуса Христа. Удивительный образ.
В Новом Завете апостол Иоанн, которого многие считают псалмопевцем любви, в своем первом письме, в третьей главе, пишет следующее. «Смотрите, как сильно любит нас Отец! Мы вправе называться детьми Его». Смотрите, как сильно любит нас Отец! Мы вправе называться детьми Его. Я никогда не забуду вот этого момента, когда, еще работая врачом, детским врачом, оказался в доме ребенка. С кем-то из детей что-то случилось, я точно не помню деталей, мы выехали, я работал одно время на детской бригаде скорой помощи, и не успел я переступить порог этого детского дома в белом халате с этим медицинским кейсом. Ко мне навстречу бросился мальчишка лет 4-5. Вот, и совершенно бесстрашно, обычно дети боятся людей в белых халатах. Он подбегает ко мне, обнимает меня за ногу, поднимает свою головенку и спрашивает: «Дядя, а ты не мой папа?» Знаете, у меня просто все оборвалось внутри. Он смотрит на меня своими глазенками: «Дядя, а ты не мой папа?» Вы знаете, трудно себе даже представить, что испытывает человек, испытывает ребенок, который не знает родительской ласки, родительского тепла. Вы знаете, во вселенском масштабе, вот в этой драме греха и зла, мы, люди, тоже сироты. В духовном смысле, конечно же, мы сироты. Мы не знаем того, что есть у нас Отец, Небесный Отец. Но мы, к сожалению, когда-то Его предали, мы ушли от Него по пути греха. И сегодня многие, мучаясь, страдая вот от этого сиротского состояния, ощущение того, что они никому не нужны, что их никто не любит, не знают даже о том, что есть у них Небесный Отец, который их любит и готов излить всю полноту своей любви на них, если они только это осознают, если они только к Нему обратятся с покаянием. Итак, первое, что мы должны сказать человеку, который мучается вот этим вопросом: как мне жить, если меня никто не любит? Первое, что мы должны ему сказать: есть тот, кто тебя любит. Несмотря ни на что, Бог, Небесный Отец, Он тебя любит. Ты это должен понять, ты должен осмыслить, осознать. Ты должен впустить Бога в свое сердце. Тогда сразу станет легче. И второе, не менее важное. Если мы слышим, что кто-то жалуется нам: меня никто не любит, я никому не нужен. Знаете, что мы должны сказать этому человеку? Начни любить сам. Может быть, потому тебя никто не любит, что ты никого не любишь. Ты ведешь себя эгоистично. Ты ни о ком не думаешь. Ты считаешь себя пупом земли. Ты хочешь, чтобы на тебя все обращали внимание, чтобы тебе кто-то что-то давал. Начни любить сам. И тогда ты почувствуешь, как изменится мир вокруг тебя. Как изменятся люди вокруг тебя. Люди, может быть, не изменятся, но ты начнешь воспринимать их совершенно иначе. Начни любить сам. К сожалению, представление о любви искажено в современном обществе. Любовь обесценена. Она по большей части сведена к какому-то эмоциональному всплеску. Может быть, Щипачев был такой поэт в советское время. Вот очень, очень мудро он заметил. Вот
говоря о любви. Он пишет так: «Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне». То есть он как бы хочет сказать, что любовь – нечто большее, чем вот то состояние влюбленности, которое переживаем все мы. Любовь – это некий ключевой основополагающий принцип человеческого бытия, и мы об этом уже с вами говорили, когда пытались ответить на вопрос, как мне жить, если я не вижу смысла в жизни. И мы нашли ответ на этот вопрос в Библии – смысл любви. В любви к Богу и в любви к ближнему. Вот эта любовь, Божья любовь, которой подчинено все наше земное существование, представлена в Библии следующим образом. Я хочу прочитать отрывок из 13 главы 1 послания к Коринфянам, с 4 по 7 тексты. «Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь и не бесчинствует, не ищет своего и не раздражается. Любовь не помнит зла, любовь все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит». Такая любовь никогда не перестает. Начни любить. Выражай свою любовь. И не бойся этого делать. Не думай, что кто-то тебя неправильно поймет, что кто-то тебя осудит. Скажи доброе, ласковое слово человеку, который, как тебе кажется, тебя не любит. Возьми папу или маму, с которыми у тебя давно нет отношений, за руку. Обними их, скажи на ушко теплое слово. Мир поменяется в твоей голове. Я хочу поделиться с вами опытом из жизни моих покойных бабушки и дедушки. Когда-то дедушка был репрессирован за свою веру, и его выслали на север Казахстана на вечное поселение. Вот. Но ссыльным разрешалось вызывать семью. И он вызвал, когда уже там поселился, вызвал мою бабушку, и они жили вместе в землянке в этой казахстанской степи. И как-то сравнительно недавно я посетил город Костанай. Это было как раз в Костанайской области, их ссылка. И я попросил местного священнослужителя отвезти меня в ту деревню, в которой когда-то вот отбывали ссылку бабушка с дедушкой. Это было где-то километрах в 40 от Костаная. Я помнил название этой деревни. Вот мы оказались в этой деревне. Стали обходить дома и спрашивать местных жителей. Не помните, здесь вот когда-то в ссылке были такие-то люди. Ну кто помнит, прошло полвека, более 50 лет. Вот. В 63-м году его реабилитировали, и они уехали оттуда. Вот. Никаких следов, ну ничего, чтобы напоминало когда-то этих ссыльных. Видимо, люди уже давно поразъехались, выросло и сменилось не одно поколение. И вдруг, представьте себе, нас, мы были вдвоем с пастором, зовет какой-то дедушка. «Молодые люди, не поможете мне открутить газовый баллон?» Конечно же, мы откликнулись, помогли ему. И я вот как за последнюю соломинку, ухватившись, задаю вопрос этому дедушке. «Вы не помните, вы здесь давно, вы не помните, были вот здесь ссылки такие-то люди?» И «Да, помню». Завел нас в дом, достал сундук из-под кровати, нашел там старый фотоальбом, полистал его. Вот на этой фотографии ваш дедушка и ваша бабушка. Точно они. А самое интересное было дальше. Они, вот эти пожилые люди, рассказали свою историю. Они немцы, и их тоже сослали туда, молодыми еще. И вот выгрузили их там в степи зимой, загнали в барак. Они поняли, что они здесь умрут. Выжить в таких условиях невозможно. В этой степи ни связи, ни электричества, ни дорог, ничего. Голая степь. И когда они вот пребывали в таком состоянии духа, говорят, к нам в барак
пришла ваша бабушка и дала нам буханку свежеиспеченного хлеба. И когда мы взяли эту буханку в свои руки и ощутили этот запах свежеиспеченного хлеба, мы вдруг поняли, что нет, мы здесь не умрем, мы здесь выживем, потому что есть здесь такие люди, которые готовы поделиться своей любовью с окружающими. Не мучьте себя вопросом, как мне жить, когда меня никто не любит. Запомните две важных вещи. Тебя любит Бог, и Его любовь неизменна. Даже несмотря на то, что ты такой плохой, ты грешник, тебя давит чувство вины, Он тебя любит, Он тебя ждет, потому что Он твой небесный Отец. Ты не должен чувствовать себя сиротой. Ты должен ощутить себя сыном и дочерью своего небесного Отца. И вторая важная вещь. Если тебе кажется, что тебя никто не любит, начни любить сам. И тогда все изменится к лучшему.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный.
4: Но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
1: В этой программе связь литературы с Библией. Библейские темы в произведениях Варлама Шаламова. Истории Самсона и Дмитрий Карамазов.
3: Мы продолжаем размышлять о Библии, о ее художественном и теологическом измерениях и, разумеется, о светской литературе, которая есть не только человековедение, но и боговедение.
4: Когда некоторые люди говорят, что литературу читать не надо, у меня возникает вопрос. Простите, а какую литературу не надо читать? Что вы имеете в виду, говоря литературу? Это же огромное, это целый мир. Хорошо, простите, давайте посмотрим в Библию и увидим. Павел в Деяниях цитирует. Вот он в Афинах оказался, и он цитирует, как один из ваших стихотворцев сказал, «Критяне всегда лжецы, ленивые утробы». Павел знаком с античной поэзией. Павел в одном из посланий цитирует Минандра. «Ибо худые сообщества развращают добрые нравы». Это из комедии Минандра. Это классика античная. Павел знает. Для того, чтобы проповедовать светским людям, вы должны немного ориентироваться в светской культуре. Что касается русской литературы, она не просто светская. Есть светская, да, но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
3: Писание дает нам не только высшее откровение, но и описывает реальность исторических судеб, потомков Авраама, которые одолеваемы грехом, страстями, разного рода бедствиями. Описывает она эту реальность по законам литературы. Вот это чрезвычайно важно. В этом смысле вся последующая литература только подражает библейской. Скажем, она не являет миру некой новой божественной истины, откровения, но лишь представляет мир, лежащий во грехе.
4: Вот Шаламов, Варлам Тихонович, человек, который открывает лагерь, ГУЛАГ, Колыму для непосвященных. Атеист, убежденный атеист, говорит о себе как об атеисте. У него есть очень интересное произведение, к примеру. Есть такая вещь «выходной день» называется. Она описывает православного священника, выдался выходной день в ГУЛАГе, который был крайне редок, и вот он решил служить литургию Иоанна Златоуста. Он выходит, служит, возвращается в барак, и блатные дают ему «на, поешь, баланды батяня». Голод. Есть хочется. У блатарей все по-другому. Он берет и ест, вылизывает миску, приносит им назад. А они говорят, ну как, вкусная была собачка. Он выскакивает и машинально, автоматически тошнит в выходной день. Но это одна история. Тут же рядышком другая история. Не связанная как будто бы с этой. Но если они стоят рядом, они уже связаны. В колымских рассказах. Герой альтер-эго Варлама Тихоновича Шаламова беседует с военным. Военный за что-то попал в ГУЛАГ, в лагерь, работает в морге. И вдруг становится известным, что он из трупов вырезает самые жирные куски мяса и ест их. И вот они разговаривают, и автор пишет, мы читаем, что он абсолютно спокойно рассказывал о том, как он ест куски мертвечины. И вот мы соотносим два рассказа рядом находящихся. Верующий человек, который недобровольно, который, не зная, неосознанно был накормлен собачиной, собачатиной, вдруг машинально и автоматически тошнит. Его вера настолько пронизала его, что желудок не может воспринять, когда узнал то, что он съел, даже вопреки этому голоду. И тут рядом светский атеист, солдат, ест человеческие, куски человеческого тела, мертвечины, и абсолютно нормально. И вот мы видим светское сознание, атеистическое сознание и религиозное сознание. Они несоотносимы, потому что здесь человечина, а здесь собачатина. Но даже вопреки этой несоотносимости, и то, и другое запрещено, и то, и другое в Библии табуировано, и то, и другое мясо есть нельзя. Но этот ест спокойно, а этот тошнит. И это пишет атеист, человек не заинтересованный в том, чтобы представить верующего красиво, симпатично, расположить. Нет, он пишет страшные вещи и показывает то, как это было. И мы видим, опять-таки, как вера в этих рассказах открывает мир человека.
3: Возьмем еще один пример. Рассказ о Самсоне. Удивительный герой. Для меня это герой-загадка. Он окутан тайной. Его судьбу нужно разгадывать. Парадокс на парадоксе. По существу такому герою нет места на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы погрузимся в эту тему, я процитирую мнение одного ученого, раввина.
1: Противоречивая фигура Шимшона кажется неуместной в контексте Священного Писания. Казалось бы, можно было ожидать, что из мальчика вырастет святой человек – человек высоких нравственных качеств и пророческой мудрости. Однако, когда юноша возмужал, он не только не стал святым пророком, он даже не соответствовал образу судьи, чья личная жизнь была, как правило, безупречной, а деятельность на благо людей внушала уважение современникам. Шимшон в этом отношении представляет собой весьма специфическое исключение – это вспыльчивый, часто не владеющий собой человек, поведение которого характеризуется импульсивностью и бравадой. И то, как он использовал свою необыкновенную силу, возможно, и могло быть полезно для его соплеменников, но выглядело как выходки молодого повесы.
3: К сожалению, Самсон ведет себя крайне нелепо и недостойно, больше похож на молодого повесу, на бритера и скандалиста, жизнь которого завершается трагически. Но хотел ли этого Бог? Вот мне думается, что это ключевой вопрос. Давайте вспомним, как начинается повествование. Отметим пунктиром главные моменты. Израильтяне в плену у филистимлян. Вот уже 40 лет. Надежды никакой. Избавителя десятилетиями уже нет. И, похоже, не будет. Но где-то в глухом селении Цоре жила семья Маноя, бездетная.
1: В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал: «Вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросил его, откуда он, и он не сказал мне имени своего».
3: Рождается, наконец, Самсон. Имя его означает «солнце». И вот это солнце, как ни печально, сверзилось, скатилось с высоты своего высокого призвания в низину, в трясину всяческих безобразий. Кажется, он забыл о своем призвании, о своем статусе. И вот однажды Самсон идет к филистимлянам и сник, оробел, спасовал. Нет, нет, не перед филистимлянами. А перед кем? Перед филистимлянкой, сразившей наповал своей красотой. Вот у Достоевской замечательная формула «красота – страшная сила». Вот тут она сработала в опыте Самсона. Но Самсон еще молод и доверчив, послушен родителям, и он обращается к ним с просьбой. Я бы сказал, что это не столько просьба, сколько едва ли не требование. Возьмите ее мне в жены. Родители вынужденно дают согласие. Он снова пошел к ней и рассказал об этом одобрении родителей. И, как говорится в тексте, она полюбилась ему еще больше. Состоялся пир, огромнейший пир. А потом вдруг конфликт. И не просто конфликт, а убийство 30 филистимлян. Гнев, наконец. Полное разочарование в своей юной жене и расставание с ней. Жену Самсона отдали одному из юношей, что был на свадьбе другом. Но этим дело не кончается. Через несколько дней он возвращается к прежней жене, но его не пускают в дом. Возникает очередной конфликт, который оборачивается бедственно для филистимлян. В гневе и ярости Самсон сжигает собранный в снопы урожай. Филистимляне, потрясенные случившимся пожаром, разыскали его жену и отца, тестя Самсона, и сжигают их. Затем последовал жуткий этнический конфликт и очередные убийства. Не буду пересказывать подробности. 1000 врагов, забитых ослиной челюстью. Страшная картина. Не хотел напоминать. Замечу только лишь одно. Самсон неуправляем. Никого не слушает. Поступает по своей прихоти, по своим амбициям. Казалось бы, эта последняя трагедия должна была отрезвить Самсона. Ведь 3000 из иудеев пришли к нему, взмолились, попросили его прекратить вот это вздорное самоуправство. Но никаких перемен. Он все так же движим местью, а как только месть угасает, он оказывается в власти плотской страсти. И вот он в очередной раз отправляется к филистимлянам, но снова его интересуют женщины. Сходится в Газе с блудницей, затем, некоторое время спустя, воспылал страстью к другой красотке филистимлянке Далиле.
5: И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников.
3: И здесь вновь мне приходят на память слова Достоевского о красоте как о страшной силе. И это действительно так. Важное напоминание. На мой взгляд, русский писатель вывел в «Братьях Карамазовых» психотип Самсона в лице героя Дмитрия Карамазова. Естественно, возникает вопрос, уместны ли эти параллели. Мне кажется, они законны, эти параллели, поскольку Достоевский читал Писание, очень тщательно читал, извлекая уроки. И тут же вспоминаются его замечательные слова о Библии.
5: «Господи, что за книга это священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку! и сколько тайн разрешенных и откровенных. Любите книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия.
3: Так вот, Самсон для него – библейский прототип и, безусловно, урок. Кстати, Дмитрий Карамазов представлен в романе гораздо подробнее, чем образ Самсона в библейском повествовании, достаточно скупом и лапидарным. Отмечу, однако, лишь некоторые моменты. Дмитрий Федорович – молодой человек, от природы был раздражителен, говорит Достоевский, вспыльчивый, импульсивен, умоотрывистого и неправильного. Весь город, подчеркивает рассказчик, знал о его чрезвычайно тревожной кутящей жизни, которой он предавался. Есть, кстати, в тексте, среди прочего, исповедь Дмитрия, в котором раскрывается многое из того, что осталось сокрытым в древнем сакральном тексте, а именно невысказанная мука Самсона, одержимого, как и Митя, стихией всесожигающей страсти. Тяжба с самим собой и Богом, от которого он отвернулся. Получается, что на русской почве Достоевский выводит русского Самсона. Следуя Самсону по темным закоулкам и злачным местам русской газы, герой Достоевского говорит о страшной внутренней борьбе, которой он, герой, неизменно терпит поражение. Без сопротивления, как подчеркнуто автором, погружая в самый глубокий позор разврата. Это слова Достоевского. Вот нечто подобное мы наблюдаем и в жизни Самсона, который точно так же вспыльчив, раздражителен, ума неправильного, и погружается в омут чувственных страстей. Очень много схожих черт, очень много схожих параллелей. Но в судьбе Дмитрия особенно впечатляет его исповедь, в которой он искренне называет свою жизнь мерзостной, а себя чувственного сравнивает с насекомым. Потрясающая метафора. И Дмитрий, и Самсон сознательно, судорожно, обреченно кормят в себе вот это сладострастное насекомое. Вот эта потрясающая формула Достоевского.
4: К примеру, мы, проповедуя Евангелие, сталкиваемся с разными людьми. И в их головах иногда красивое блюдо, там, не знаю, в виде лазаньи, а иногда борщ, где все намешано, перемешано, какие-нибудь щи. И мы, знакомясь с какой-то точкой зрения, высказанной писателем, мы можем понимать миры, сознания, убеждения отдельных людей. И это тоже может быть ключиком к чему-то пониманию. Послушай, вот Иешуа изображен так в романе «Мастер и Маргарита». Но там много не библейского. А вот библейский Иисус, а вот булгаковский Иисус. Мы можем сопоставить, увидеть, что созвучно, а что противоположно. И это тоже может быть продуктивно.
3: Больше того, Дмитрий сравнивает себя даже с ненасытной фалангой, что кажется очень тоже неожиданным. Это еще одна метафора, которая как нельзя лучше подчеркивает паучье сладострастие. По его признанию, он всегда переулочки любил, темные, глухие, закоулочки. А за площадью там приключения, неожиданности, там самородки в грязи. Это он однажды рассказывает об этом Алёше, младшему брату. Собственно, такие же инфернальные переулочки манили и самого Самсона. Он точно так же жадно искал в филистимских темных закоулках самородки в грязи. Но если Дмитрий осознает свое безумие, точнее, безумие своей страсти, Самсон молчит, его разум помутнен, он не успевает рассказать о себе, он гибнет. Самсон одержим страстью, его гибель не позволила ему высказать себя вполне. Но вместо него это делает его собрат по крови Дмитрий, в котором тоже полыхал вот этот инфернальный, безудержный, инфернальный огонь безудержной страсти. Но он это осознавал и проговаривал. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человека, с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот как литература дает ответы на глубочайшую проблему.
4: преступление и наказание, идиот, братья Карамазовы, это светская литература в строгом смысле? Нет, конечно, это все пронизано духовностью, это все библейское, это все вечные темы. Когда говорят, не нужно читать литературу, ну да, быть может, какую-то массовую литературу, и не стоит читать. Ну, не буду называть каких-либо писателей, чтобы никого не обидеть. Ну да, не стоит. Но, простите, есть вещи, которые не то что неплохо бы, я бы даже сказал, нужно читать.
3: Ну, впрочем, вернемся к прототипу, к Самсону. Как понимать этого героя? Зачем он в Священном Писании? Вы знаете, с ранней юности, несколько десятилетий подряд, я не вполне понимал это повествование. Я воспринимал Самсона как великолепный пример мужества, героизма, исполнения воли Божьей. О таком Самсоне я слышал проповеди. Так порой воспринимали мы его на молодежных собраниях, когда знакомились с героями Библии. Естественно, меня впечатляла его сила, ум, находчивость, сноровка. Но статус Назарея и судьи закрывали мне глаза. Впрочем, даже сам повествователь рассказывает о нем, намекая, что месть законная и необходима. Может быть, потому я не видел его в объятиях блудниц. Я воспринимал это как некий безобидный эпизод в его жизни. Не смущали меня и тела убитых филистимлян, не слышал запах крови, коим пропитаны эти страницы. Одним словом, никаких страстей, слабостей, пороков я не видел. И как бы не было для меня, точнее, для моего христианского сознания. Ведь это священный герой Священного Писания. Там не могут содержаться дурные примеры. Недостойные герои, беззаконие, плотские страсти – это на страницах мирских романов. А тут Слово Божие. И все герои правильные. Вот сегодня мне открываются совершенно другие измерения – и другие глубины. С одной стороны, я еще больше восхищаюсь Библией. Это действительно памятник ближневосточной литературы, но в равной степени это Слово Божие. Она мне стала еще дороже в своем беспощадном художественном реализме и правде о человеке, его природе. Оказывается, Библия не покрывает беззаконие своего праведника, который только незадолго до смерти обрел Бога. С другой стороны, меня впечатляет Яхве и его величие. Это действительно Бог любви и долготерпения. Да, изначально он хотел, чтобы Самсон стал орудием в его руках, праведным судьей для бедствующего Израиля. Но Создатель не мог пойти вопреки воле Самсона. Потому Бог долготерпит, не ярится, не строит козней, не рушит его планов, а идет за ним по темным и скверным переулкам Газы, и печалуется, и скорбит о нем. Он видит, как Назарей роняет, растрачивает себя, губит свой дар. Да, он избрал гибельный, тупиковый путь, но я сделал его своим вестником. Он осуществит мою миссию. Не сейчас. Придет время. Главное теперь вернуть его ко мне. Я не радуюсь его мести, его несметным убийством. Я радуюсь одному. Он воскрес. Умерла его плоть, и воскрес дух.
6: Человек и душа человека сделались предметом наблюдений. Я оставил на время все современное. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахарета и пустынника, меня занимало. И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Один известный классик писал: «Кто бы не отдал все на свете за счастливое детство». Только вот счастливое или наоборот несчастливое детство создаем своим детям мы сами. Сегодня мы поговорим о том, что бывает, когда ребенок для родителей – это долг. Главная черта таких родителей – это ощущение всей жизни как долга и особенно времени, проведенного с детьми. Возят ли они с ними паровозик или читают книгу – все это долг, необходимость. Это, как правило, деспотичные родители, озабоченные тем, что о них скажут другие. В их доме царит серая, безрадостная атмосфера сплошных «нельзя» и «надо». Для таких родителей сама жизнь как бы задача на преодоление. Само по себе чувство долга – вещь очень важная и хорошая. Но когда оно доминирует, подавляет или даже исключает все остальное, то страдает самое важное звено – чувство радости, которое могут приносить дети сами по себе.
0: Люди обычно мучают своих ближних под предлогом, что желают им добра.
3: Социологами и психологами были проведены интересные исследования. В странах с разным уровнем развития сравнивалось отношение к детям и вообще ценности, связанные с детьми. Тех, кого опрашивали, просили объяснить, почему они имеют детей, в том числе

0: удовольствие, собственно, от самого общения с детьми.
1: Не мучай себя, если не сможешь сделать что-то для своего ребенка. Мучай, если можешь, и не делаешь.
0: Естественно, что родители, которые сами проживают свою жизнь из чувства долга, ответственности, развивают подобное восприятие жизни и в своих детях. Возникает замкнутый круг. В безрадостных семьях растут безрадостные дети, которые будут взращивать таких же детей. В других случаях, в таких семьях, рано или поздно возникают сокрушительные бунты, когда вместе с безрадостной жизнью сметается все, в том числе и здравый смысл. Бунтовать так бунтовать. Наркомания, алкоголизм – всего лишь средства, с помощью которых личность попытается убежать от этих бесчисленных должен. Человек словно говорит: «Я больной, я наркоман, с меня не спрашивайте». Или «Что спрашивать с алкоголика?» Для него ломаются все запреты, и тогда стеснительный становится развязным, трусливому начинает казаться, что он храбрец. И часто в таких случаях можно услышать: «Ах, у него такие добропорядочные родители, а сын, представляете, алкоголик».
1: В детстве я пережил ужас. Мир превратился в действительность.
0: Дорогие друзья, жизнь – это не только долг и обязанности, это еще и радость. Известный врач и психолог Владимир Леви говорит так: «Внутренней свободе приходится учиться каждому заново, как инопланетному языку, который никто не знает». Так давайте будем учиться этому вместе. Наверное, человек тем и отличается от животного, что способен осознавать и менять свой образ мыслей. Как всегда, ждем ваших писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
1: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
2: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
4: Для вас поет Юрий Байков.
5: Толпа ревела, зрелище хлеба. Толпа была безжалостней зверей. И вновь бросал свой жалкий вызов небу.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Есть хороший вопрос. А что есть трудное для Господа? Вот однажды, я помню, спросил меня один подросток, а может ли Бог сотворить камень, который сам не сможет поднять? Ну, хороший вопрос на уровне подростка, потому что написано в Слове Божьем, что Он держит всю вселенную в деснице Своей. То есть мы не можем себе понять и представить всемогущество Божье. Это, ну, вне наших рамок понимания вообще вопрос. Но у Бога есть трудности. Вы знаете, какие трудности? О, сейчас мы об этом поговорим. Дело в том, что когда-то пророк Иеремия в 32 главе записал такие слова. «О, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силою Твоею и простертой мышцею для Тебя». Ничего нет невозможного. Вы слышите, он признает факт, что для Бога нет ничего невозможного. Но я не сказал невозможное. Например, в книге пророка Даниила была ситуация, когда царю приснился сон. И он встревожился и собрал всех тайноведцев и говорит, мне снился сон, расскажите мне, что мне снилось и что это может значить. И все говорят, да такого быть не может, это невозможная задача. Ну как можно вообще вообразить или узнать, что человеку приснилось? И он сказал, вы все аферисты, я не хочу с вами иметь дел. И они говорят, это невозможно. Но пришел пророк Даниил и говорит, это возможно. Для Бога это нетрудно. И истолковал, помолился, и Бог дал ему ответ и говорит, царь, тебе снился такой-то сон, ты видел то-то, то-то, то-то. Он говорит, точно, а вот что это значит. И вот точно так же и здесь. Для Бога трудного в делах нет ничего. Совершенно. Ему не трудно сделать, как написано в Слове Божьем, чтобы ослица заговорила. Ему не трудно сделать, чтобы тень возвратилась на 10 ступеней. Хотя это вызывает огромный вопрос, как это небесные тела пошли крутиться в другую сторону, если солнце пошло назад, то есть тень стала возвращаться. Что львы не съели, к примеру, Даниила, или что Иона был проглочен китом. Чудес очень много, но вопрос не в этом. Бог говорит, для меня не это трудно, для меня это легко. А вот что для меня по-настоящему трудно, это сделать так, чтобы человек научился доверять Господу. Это самое трудное, потому что Бог здесь не вправе применять силу, Он не хочет заставить нас любить. Он учит нас потихонечку, вот это трудное дело делает с нами, когда приобщает нас к тому, чтобы мы могли прийти к покаянию. Это самое трудное. Побудить человека покаяться, потому что он постоянно сомневается. Ему Бог открывает истину, а он сомневается. С одной стороны, сомнение – это хорошо, потому что в сомнениях появляется новаторство. Но с другой стороны, человек может так и остаться в этом сомнении, как в болоте тенистом. И поэтому, когда мы возвращаемся к тексту, я восхищаюсь, кстати, подвигом молодых людей. Или, например, девочка Ира Король, которая, когда была трагедия там, в Карелии, на Сям-озере, когда лодки перевернулись и дети попадали в холодную воду, она спасла там очень много детей, 19 детей, по-моему, даже, одного спасателя вытащила. 13-летняя девочка, и тоже можно сказать, это невозможно, но она смогла. И вы знаете, дети с нее смеялись, завидовали, дразнили. Разве это так правильно. И поэтому возникает хорошая ассоциация, что Господь говорит, я знаю, что есть трудные вещи на земле, я знаю, но зато, когда ты преодолеваешь трудное, радость просто переполняет тебя. Поэтому трудно ли жить христианской жизнью? Кто-то скажет, трудно, а я скажу, нет, не трудно. Когда ты с Богом, когда ты держишься за Бога, не трудно. Трудно доверять Богу. Вот что трудно. И поэтому мы все время спотыкаемся о те сомнения, которые рассеял сатана. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не создавали трудностей для Бога, спрашивали у Него совета, шли по Его стопам и подражали тому, как Он жил на этой земле. Пусть Бог нас благословит в этом, чтобы с нашей стороны нам наша вера тоже была легко, потому что с Богом легко.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
0: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь.
2: Перестаньте спорить.
5: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «Съем» и «Съем».
4: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
4: Я ее не дразню, просто
3: дразнишь.
4: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
4: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: «Хм, а почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
3: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Вита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Надя Малышева.
9: Построю корабль, и быть может, под

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
6: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Вы слушаете программу «Верую». В студии кандидат философских наук, доктор богословия Евгений Зайцев.
8: Дорогие друзья, приветствуем вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем цикл духовно-нравственных проповедей, озаглавленных «Как жить, если?». Очень часто люди вокруг нас задают вопросы, которые начинаются именно с этих слов. «Как мне жить, если я не вижу смысла в жизни? Как мне жить, если я не понимаю Бога? Как мне жить, если меня пугает будущее? Если меня давит чувство вины? Если меня никто не любит?» И так далее, и так далее. Вариантов, вопросов, начинающихся с этих слов «Как мне жить?» бесконечное множество. Сегодня я хотел бы предложить вам поискать ответы на вопрос, который, наверное, задавал каждый человек. Поискать ответ на этот вопрос, как мне жить, если я потерял близкого человека. Поискать ответ на этот вопрос в Библии, в Священном Писании. Именно Библия – это та самая книга, тот источник знания, мудрости, который помогает нам найти ответы на волнующие нас вопросы, ответы, которые нас устраивают, которые приносят нам облегчение, дают нам надежду. Итак, как жить, если ушел из жизни дорогой и близкий для меня человек? Как я уже заметил, наверное, нет такого человека на земле, который бы не задавался таким вопросом, потому что смерть не обходит стороной никого из нас. Смерть – это та печальная реальность, которую мы должны, к сожалению, признать и принять, хотя все наше естество, оно бунтует против смерти. Разрешите несколько статистических данных. 160 тысяч человек умирает каждый день. 60 миллионов уходит из жизни каждый год. Эти цифры могут показаться нам достаточно отвлеченными, потому что пока смерть не коснется нас лично, они действительно не будут для нас значить ничего. Нам очень часто кажется, что да, это где-то там, где-то далеко, у других людей вот, имеет место смерть, а нас она не коснется. Особенно, когда человек молод, он даже думать не хочет о том, что когда-то и ему придется встретиться со смертью. Смерть, как я уже сказал, печальный удел рода человеческого. Вот. И смерть неизбежна. Конечно же, наше естество бунтует против смерти, потому что мы сотворены для жизни. Жизнь для нас – естественное состояние. Смерть – противоестественное. Хотя, да, ученые говорят о том, что мы и смерть должны воспринимать как естественное явление в жизни, поскольку жизнь и смерть – это два, так сказать, принципа бытия, и все живое однажды должно умереть. Но как-то трудно усваивается вот эта диалектика жизни и смерти нами, людьми, и как бы мы ни рассуждали о диалектичности этих двух понятий, жизнь, смерть, все равно смерть воспринимается нами как трагедия. Смерть приносит боль человеческому сердцу, боль и страдания. И не каждый человек способен справиться с этой болью. Поэтому-то и звучит так часто этот вопрос: как мне жить дальше, если я потерял родного и близкого для меня человека? Как мне жить теперь с этим? Естественно, у нас возникает вопрос: а что есть смерть? Что есть смерть по сути своей? Почему человек умирает? Это очень сложный вопрос, равно как и вопрос, что есть жизнь. Нам трудно отвечать на эти вопросы с философской точки зрения, с научной точки зрения. Наука даже не берется вообще за эти вопросы. Вот. Давайте посмотрим на то, что же говорится в Библии, в Священном Писании на сей счет. Что есть смерть с позиции Божьего откровения? В послании апостола Павла к римлянам в 5 главе и 12 тексте записано так: «Через одного человека вошел в мир грех, а через грех – смерть. Смертными стали все люди, поскольку все согрешили». Вот в этих словах мы усматриваем связь между смертью и грехом или грехопадением. Апостол однозначно утверждает эту связь. Он говорит о том, что смерть явилась результатом грехопадения. По причине грехопадения человек стал умирать. И, конечно же, для того, чтобы нам найти ответы на те вопросы, которые волнуют всякого человека, вот, пытающегося понять, что есть смерть, почему мы умираем, конечно же, нам нужно понять, что есть грех. Грех, по большому счету, хотя существует великое множество определений греха в Священном Писании, по большому счету это разрыв с Богом, разрыв отношений с Богом. О проблеме грехопадения говорится уже на первых страницах Библии. И наверняка всякий человек, открывавший хотя бы однажды в жизни Библию, знаком с этой историей, с историей грехопадения, потому что она описана в первых главах книги «Бытие», самой первой книги. Не все, скажем, могут дочитать Библию до конца, но начинают все. И история грехопадения знакома каждому, как Адам с Евой, и наши прародители искушаемы были в Едемском саду дьяволом. Это он их искусил, чтобы те ослушались Бога и совершили то, что Бог как бы запретил делать Адаму с Евой. Этот Божий запрет, он на языке Священного Писания выглядит следующим образом. Давайте освежим в памяти эту историю. Книга «Бытие», глава 2. Прочитаем 17 текст из этой главы, 2 главы книги «Бытие». Начнем с 16 текста. «И тогда Господь, Бог, дал такую заповедь человеку: ты можешь есть плоды любого дерева в саду», речь идет о райском саде, «но не с дерева познания добра и зла, не ешь его плодов, ибо в тот же день, как отведаешь их, непременно умрешь». Вот такое кажущееся странным повеление Божие слышат наши прародители в Едемском саду. Оно так контрастирует с красотой райского сада, вот. Красотой сада, который живет, цветет, и вдруг такие слова: «Не ешьте, ибо в день, в который вы вкусите плоды с этого древа познания добра и зла, смертью умрете». Конечно же, та альтернатива, которую предлагает дьявол нашим прародителям, это описано в следующей, в третьей главе, когда говорит, что вы не умрете. Если вы послушаетесь меня, вот, и вкусите от этого дерева, от которого Бог вам запретил, ничего с вами не случится. Более того, откроются глаза ваши, вы увидите мир по-другому, и вы поймете, что вы не знали всего, а так вы познаете добро и зло. Вы сами станете как боги, знающие добро и зло. Вот такая альтернатива предложена дьяволом. Она выглядит достаточно заманчиво. И заманчивее всего вот эти слова «нет, не умрете». И вы знаете, вот эта установка «нет, не умрете», она настолько плотно засела в человеческое сознание, что человек даже мысли не допускает о том, что невозможно продолжение жизни после смерти. Во всех культурах, в том числе в религиозных культурах, во всех религиях мира существует устойчивое представление о жизни после смерти. Пожалуй, нет такой религии, которая бы не учила тому, что есть жизнь после смерти. И вы знаете, что это такое? Это не что иное, как своеобразный защитный механизм, который человек придумал для того, чтобы избежать страха перед неизбежностью смерти. Древние египтяне, вавилоняне, греки, римляне – все верили в бессмертие души. Наши предки-славяне верили в продолжение жизни после смерти. Илья Ильич Мечников, известный русский ученый, он исследовал природу человека, его интересовал вопрос верований человека в загробную жизнь. Он написал интересную книгу «Этюды о природе человека», и в этой книге он описывает различные верования разных народов, связанные с посмертной участью человека. В том числе он подробно описывает и верования наших предков, славян, как они все это понимали. Но у нас, естественно, возникает вопрос, а что говорит Библия на сей счет? Бессмертен ли человек? Продолжается ли его сознательное существование сразу после смерти? Вы знаете, в Священном Писании очень часто встречается слово «душа», «душа человека» сотни раз. И даже тысячи раз встречается это слово «душа» на еврейском «нефеш», на греческом «психе», отсюда, кстати, слово «психология». Но ни одного раза в Библии не встречается словосочетание «бессмертная душа». Такого словосочетания в Библии нет. Что же такое душа по учению Библии? А душа, основное значение этого слова «нефеш» – это весь человек. Когда мы читаем описание того, как был сотворен человек, мы обращаем внимание на следующую, если можно так сказать, формулу. Книга «Бытие», глава 2, 7 текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Обратите внимание, весь человек – душа живая. А в современном переводе сказано более просто. «И стал тот», то есть человек, «творением живым». То есть под душой мы не должны понимать какую-то нематериальную сущность или субстанцию, которая якобы добавлена в творческом акте Богом к материальному телу. Нет. О душе сказано как о всем, о человеке в целом. И стал человек после того, как Бог дал ему дыхание жизни, стал человек душою живою. Это очень интересный момент. Что же происходит с человеком после смерти? Интересно то, что в Библии нет идеи бессмертия души, как я уже сказал. И обратите внимание, как в Танахе, в Ветхом Завете, описывается посмертная участь человека. Может быть, слова, которые я сейчас прочитаю, звучат несколько пессимистично, вот, но автор этих слов, премудрый Соломон, это книга «Экклесиаст», глава 3, 19 и 20 тексты. «Ибо судьба людей, что судьба животных, и умирают они, как животные, и дыхание жизни в них одно и то же, и ничем человек не лучше животного, ибо все тщета одна». Очень пессимистичная картина. Вот. Давайте прочитаем несколько строк из Псалтыри. Шестой псалом, пятый и шестой тексты, которые тоже помогают нам понять, что же происходит с человеком после смерти. Шестой псалом, пятый и шестой тексты. «Не отворачивайся от меня, Господи! Сохрани жизнь мою, спаси меня по великой милости своей, ведь мертвые о тебе не помнят. Кто в могиле воспоет хвалу тебе?» Таких текстов очень много. Текстов в Библии, которые говорят о том, что после смерти жизнь не продолжается. Сразу после смерти сознательное существование человека невозможно. Я хочу еще раз вернуться к книге «Экклесиаст», к 9 главе. Здесь очень ярко и убедительно автор этой книги, богодухновенной, безусловно, к книге, говорит 5 и 6 тексты. «Да, знают живые, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уж нет им воздаяния, потому что и память о них исчезла, и любовь их, и ненависть, и ревность их. Все исчезло давно, и вовек не причастны они к тому, что творится под солнцем». Потому и совет дает человеку автор этой книги в 10 тексте, что под силу, то и делай руками своими, ибо в Шеоле... Шеол – это еврейское слово, которое означает «могила». «Ибо в Шеоле или в могиле, куда ты сойдешь, не будет уже ни трудов, ни разумения, ни познания, ни мудрости». Жизнь как бы прекращается. И у нас, естественно, возникает вопрос, так надежда все-таки есть в Библии для человека, смертного по природе своей? Есть надежда или нет? Безусловно, есть. И я хочу еще раз обратиться к опыту великого страдальца Иова. Мы его уже упоминали в одной из наших проповедей. Вот в книге, одноименной книге, в книге Иова, в 14 главе задается вопрос. 14 глава книги Иова, текст 14. «Умерев, может ли человек вновь ожить?» И вы знаете, какой ответ дается здесь же, в 12 тексте. «А человек в могилу ляжет и не поднимется, доколе не исчезнут небеса, и не проснется он, и не пробудится от сна своего». Здесь автор этой книги говорит о смерти как состоянии временном, сравнивая это состояние со сном. Сном действительно, сон – это действительно временное явление в жизни живого человека. После сна всегда следует пробуждение. Так вот, в Библии смерть представляется как сон, и это означает, что после смерти следует воскресение. Это пробуждение мертвых называется воскресением. И о воскресении мертвых в Священном Писании говорится очень много, очень много. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, конечно же, нас сейчас привлекает история, связанная с воскресением Лазаря из Нового Завета. Все, наверное, знакомы с этой историей. Вот Иисус Христос, узнав о трагедии, которая случилась в семье его друзей из Вифании, Марфы, Марии и их брата Лазаря, он не сразу откликнулся на эту беду и задержался на несколько дней. И вот пришло известие о его смерти. И обратите внимание на то, как Иисус Христос на это реагирует. Это очень важно. 11 глава книги Иоанна, Евангелия от Иоанна, с 11 по 13 тексты. Потом он добавил, Иисус Христос добавил, «Наш друг Лазарь уснул, но я пойду и разбужу его». И это после того, как пришло известие о смерти. Иисус Христос говорит вот так о смерти Лазаря. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Да. Ученики подумали, что, скорее всего, он тогда не умер. Просто он заснул, а сон – это признак выздоровления, значит, все нормально. Но после этого Иисус Христос прямо сказал им, 14 текст, «Лазарь умер». И вот, когда Иисус Христос пришел в Вифанию, он встретился с людьми, пребывающими в трауре. На Востоке оплакивали умершего всем селением. Был даже целый институт так называемых профессиональных плакальщиц, которые создавали просто невыносимую атмосферу своими причитаниями, воплями. Вот. Человеку и без того тягостно, без того плохо, что он потерял близкого человека, а тут еще вот такая нагнетаемая воплями и причитаниями атмосфера. И как отрадно человеку, который скорбит, который плачет, как отрадно этому человеку услышать слова, исходящие из уст самого Господа Иисуса Христа. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Он обращается к плачущим вот, сестрам, к Марфе и Марии, и задает им этот вопрос. «Вы верите в это?» И они говорят: «Да, верим, Господи, верим в то, что брат наш воскреснет в последний день». То есть они верят во второе пришествие Иисуса Христа и воскресение мертвых в последний день. Но Иисус Христос принес им радость в тот день, когда воззвал к Лазарю: «Лазарь, выйди вон». И человек, который уже 3 дня находился в гробе, тело которого уже начало разлагаться, обрел вновь дыхание жизни от жизнедателя, от Бога, Творца своего, и вышел ожившим из мрака могилы для всеобщей радости окружающих людей. И вот этот эпизод, записанный в Евангелии, он как бы является предзнаменованием всеобщего воскресения мертвых в последний день, день второго пришествия Христа на землю. И поэтому, когда мы встречаемся с человеком, плачущим, безутешно скорбящим, потому что никто и ничто не способны утешить человека в его горе, потому что он потерял близкого человека, он думает: «Все, это конец». Мы должны напомнить этому человеку о том, что смерть – не последнее слово в нашей жизни. Смерть – это не конец. Смерть временна, а жизнь, как дар Божий, вечна. И настанет день, когда Господь вернет утраченную нами жизнь по причине греха и смерти, и вернет эту жизнь уже в новом качестве. Это будет жизнь с избытком, это будет вечная жизнь. Вот где надежда, евангельская надежда. Я никогда не забуду вот этого опыта, который я пережил, работая врачом на детской реанимационной бригаде, когда поступил вызов среди ночи к маленькому младенцу, который перестал дышать. Мама звонит среди ночи, кричит в трубку: «Спасите, мой ребенок не дышит». К сожалению, когда мы приехали, было действительно поздно. Вот. У ребенка не было ни сердцебиений, ни дыхания. Я пытался оказывать помощь, реанимацию, искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. И я никогда не забуду кулаков этой несчастной матери, которые барабанили по моей спине. Я пытался что-то сделать с этим безжизненным тельцем, а эта несчастная мать сзади била меня по спине своими кулаками и кричала: «Доктор, спасите моего ребенка! Доктор, спасите моего ребенка!» Это никогда не забудется. Вот, вот она, реальность смерти. Как можно с этим смириться? Как можно признать смерть естественным явлением? Да никогда наша душа с этим не смирится. Смерть всегда будет уродлива, ненормальна. Она всегда будет приносить скорбь и боль нашему сердцу. И как это прекрасно, что со страниц Священного Писания звучит ответ на вопрос, как мне жить дальше, если я потерял близкого человека. Этот ответ звучит из уст самого Господа. Господь словами апостола Павла восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И, естественно, ответ напрашивается: нет никакой победы, нет никакого больше жала. Почему? Да потому что Господь наш Иисус Христос одержал победу над смертью. Пусть не смущается и не тревожится наше сердце даже тогда, когда мы теряем дорогих и близких для нас людей. Будем помнить о той надежде, которая дается каждому из нас в словах Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа: «Я есмь воскресение и жизнь». Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит ответить на вопрос, можно ли пообедать без мяса и при этом не остаться голодными. И мы ответим на этот вопрос утвердительно.
1: Вегетарианские голубцы. Предварительно сварить 1 стакан перловки и 1 стакан пшеницы. Пшеницу пропустить через мясорубку. 3 луковицы и 2 зубчика чеснока мелко нарезать и потушить по сате с 2 столовыми ложками растительного масла. 0,5 килограмма капусты мелко нашинковать и слегка потушить с небольшим количеством воды. Затем отжать через дуршлаг. Добавить к капусте перловку, пшеницу, лук с чесноком, 1 столовую ложку соевого соуса, по 1 чайной ложке паприки и имбиря, по 1/2 чайной ложки куркумы и эстрагона, 2 чайные ложки соли. Тщательно перемешать. Сформировать голубцы, уложить на смазанную растительным маслом сковороду. Запечь в духовке 15 минут при средней температуре. Фасолево-грибной соус. 300 граммов шампиньонов порезать ломтиками. Потушить по сате 10 минут. 2 луковицы и 2 зубчика чеснока мелко нарезать и потушить по сате с 2 столовыми ложками растительного масла. 2 стакана предварительно сваренной фасоли измельчить в блендере с небольшим количеством жидкости. К фасолевой массе добавить лук, 0,5 стакана томатной пасты, 2 стакана воды, шампиньоны. Посолить, перемешать и тушить 5 минут. Нарезать пучок укропа, 2 зубчика чеснока и 2 помидора. 2 столовые ложки муки развести небольшим количеством воды и вылить при помешивании в соус. Довести до кипения. И через 2-3 минуты добавить 0,5 чайной ложки базилика, помидоры, чеснок и укроп. Залить этим соусом голубцы и дать настояться 30 минут.
2: Такие простые продукты, а содержат все для нас необходимое. Приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Радуйтесь всегда в Господе.

0: возрождении. В студии священнослужитель Михаил Варенов.
1: Бывает, ты чего-то страстно желаешь, и когда обретешь, испытываешь невероятный восторг, ликование, радость. Ребенок получит игрушку, которую очень хочется, или принесешь домой какой-нибудь гостинец, было раньше такое хорошее слово, и он прыгает, радуется. С возрастом, конечно, угодить бывает труднее. Интересы меняются, пожелания растут в цене. И чтобы чем-то порадовать свое чадо, уже придется раскошелиться. Или когда ты молод, потихоньку начинаешь самостоятельную жизнь. У тебя появляются цели, ты начинаешь на них откладывать, копить. И, наконец-то, приобретаешь и опять испытываешь радость от своего приобретения. Или закажешь какую-то хорошую вещь в интернет-магазине, особенно если из-за рубежа. И пока она там дойдет, эта посылка, 2-3 недели ждешь, предвкушаешь, томишься, постоянно проверяешь по номеру отслеживания, на каком она этапе. И вот когда получаешь, опять невероятная радость, восторг, хочется уже поскорее распаковать эту посылку. Родители ждут появления на свет малыша, особенно если долго не получалось. Радость большая. А у бабушек и дедушек радость вдвойне. Это же опять с маленьким можно будет понянчиться. Свои-то давно уже выросли. А это как бы воспоминание о том, как и сам ты когда-то был молодым родителем. Когда моя мама брала на руки моих маленьких детей, она всегда говорила: «Сыночек, представляешь, ведь когда-то и ты таким же был, и я тебя в руках вот так держала».

даже как-то особенно радуется, даже больше, чем детям. А бывает, что одному младенцу радуются многие, как это было при рождении Иисуса. Вот уж действительно долгожданный ребенок, не только для живущих на земле, но даже для ангелов. Ангелы Божьи ликовали от радости. Еще люди не успели сообразить, что произошло, а ангелы уже ликуют. Когда ангел явился Марии, и он говорит ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, ты зачнешь и родишь сына, Господь даст ему престол Давида». А спустя 9 месяцев ангел также является пастухам и говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, сегодня родился вам Спаситель». И вдруг появляется множество ангелов, и все восклицают от радости: «Слава Вышних Богу и на земле мир». И эти пастухи, когда потом нашли младенца в яслях, тоже возвращались оттуда с радостью и ликованием. А когда принесли Иисуса в храм, там был старец Симеон, который томился в ожидании спасения Израиля. И, увидев младенца, он обрадовался. Наконец-то, говорит, отпускаешь раба твоего по слову твоему, ибо видели очи мои спасение твое. Тут же подходит Иоанна пророчица, и тоже пожилая женщина подошла к младенцу и принялась славить Господа и рассказывать о нем всем. Все так радовались появлению Иисуса. Наконец Бог начал исполнять свои обетования о нашем народе. Значит, будет благословение, будет другая жизнь. Итак, когда мы чего-то страстно желаем, и вдруг это обретаем, это приносит нам неимоверную радость. И много есть в жизни поводов для радости. Закончил вуз – облегчение, радость, важный этап в жизни преодолел. Купил машину, выплатил кредит – тоже радость, как-то легче дышится. Построил дом, собрал друзей, празднуешь новоселье. Какую радость и удовлетворение мы испытываем, когда обретаем нечто желанное и долгожданное. В ситуации обратной мы испытываем разочарование, фрустрацию – есть такой специальный термин. Когда ты не можешь удовлетворить свои желания, когда наши желания не совпадают с нашими возможностями. Вспоминается сюжет из «Кавказской пленницы». «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Но бывает, в твоей жизни происходит что-то хорошее, а тебе как-то все равно. Это не вызывает особого восторга. Ну, есть и есть. Ты вроде этого и не замечаешь. Другой человек посмотрит со стороны, ему так бы хотелось иметь то, что есть у тебя, а тебе все равно, ты к этому привык. Одинокая женщина жалуется своей подруге: «Как я тебе завидую, какой у тебя муж замечательный, хозяйственный, дети воспитанные, а мне одной так тяжело». Другому человеку кажется: «Вроде бы живи да радуйся, все есть, а ты не замечаешь этого». Может, даже напротив, хотелось бы чего-то другого, чтобы был внимательным, нежным, цветы приносил. И, к сожалению, очень часто то, что мы имеем, не может принести нам абсолютной радости. Потому что оно все несовершенно. И всегда найдутся недостатки, которые свой осадочек оставляют. В этом мире все не идеально. Даже хороший муж тоже не идеален. Но есть кое-что, что имеет для нас абсолютную ценность. Потому что это не предмет материального мира, где все несовершенно. Оно исходит непосредственно от Бога, а то, что творит Бог – оно совершенно, оно весьма хорошо. Оно исходит от Бога и не имеет физического измерения, но по своей ценности превосходит все богатства мира, и ничто другое с этим сравниться не может. Но вот в чем проблема. Мы не придаем этого особого значения. Мы это не ценим. Оно не кажется таким уж ценным для нас, потому что наше чувство ценного искажено. Мы не так смотрим на вещи. У нас есть своего рода датчики, измерители ценности, рецепторы. Это наши органы чувств. Как мы себя чувствуем, обладая тем или иным предметом? Увеличивает ли это мое ощущение комфорта, если так вот упростить, или нет? Делает ли это мою жизнь приятнее или нет? Автомобиль, к примеру, ценная вещь. Комфортно передвигаться. Цветы. Они радуют наш глаз. Пища радует наш вкус. И жизнь, кстати, продлевает. Если бы мы не ели, то мы бы не выжили. И так вот определяется ценность каких-то предметов и вещей в этом мире. Испытываю ли я от этого комфорт или нет? А если я комфорта не ощущаю, может быть, даже это доставляет какие-то неудобства, то мне начинает казаться, что предмет этот неценный, и хотелось бы от него избавиться.
Когда вы идете к врачу, и вам назначают какие-то неприятные процедуры, почему вы их делаете? Чтобы излечиться. Если вы взрослый человек, то вы смотрите наперед и думаете, ладно, пока потерплю, зато потом будет легче. А если ребенок? Моей дочери нужно было как-то прополоскать горло фурацилином. И видно, он ей показался каким-то горьким. И пока родители не видели, она взяла и вылила его в раковину. Потому что неприятно, доставляет дискомфорт. Но она еще ребенок. И полезности этой процедуры оценить пока не может. Не может понять, что это приведет ее к выздоровлению. Но вот органы чувств подсказывают, что нам это не надо. Так вот, то, что предлагает нам Господь, оно не имеет внезапного очевидного эффекта. Оно работает на перспективу. Поэтому ты не можешь так просто связать свои действия с полученным результатом. Помолился, и как по щучьему велению. Все исполнилось. Нет прямой связи. Скорее всего, выгода будет долгосрочная, а пока, возможно, даже придется потерпеть какие-то неудобства. И поэтому то, что предлагает нам Бог, не кажется столько привлекательным и ценным, хотя в сущности оно превосходит все богатства мира. Однако для нас это может быть непонятно. Ведь на физическом-то уровне мы не чувствуем никакого эффекта. И потому даже Христу не удавалось объяснить это своим слушателям. Для них оно было непонятно. Что же такого особенного предлагал Иисус? Что это за ценность, которую Он спустил с небес, придя в этот мир? Это Царство Небесное. И заметьте, когда Иисус проповедовал о наступлении Небесного Царства и учил Небесному Царству, Он никогда не давал Ему определения, что же такое Царство Небесное. Он не говорил «Царство Небесное – это». Он говорил «Царство Небесное подобно», он его с чем-то сравнивал. Это мы могли бы сказать «Царство Небесное – это рай», например. Сидишь под каким-нибудь плодоносным деревом, вкушаешь его плоды, греешься на солнышке и забот не знаешь. Но Иисус не так, не давал никаких определений. Он только сравнивал Небесное Царство с какими-то понятными для людей образами, чтобы хоть как-то раскрыть его сущность, дать им понять, что же оно из себя представляет. Почему так? А потому что раскрыть сущность Небесного Царства было не так-то просто. Человеку понять, что такое Царство Небесное, очень трудно, потому что оно нематериально и не воздействует на наши органы чувств. Нам очень хотелось бы почувствовать вкус той благодатной жизни. Но Царство Небесное нематериально. Иисус учил, что Царство Небесное это, или Царство Божие – это не переместиться туда, из пункта А в пункт Б. Царство Божье начинается уже здесь, на земле. Конечно, оно относится и к вышней реальности, которую мы ожидаем при втором пришествии Христа, когда изменятся наши тела, и тленное обратится в нетление. Тогда Царство Небесное достигнет своей кульминации, тогда оно достигнет своей полноты. Но начинается оно уже здесь, на земле. И потому Иисус возвещал о наступлении этого Царства и приглашал людей уже сейчас в это Царство войти. Но где оно, это Царство? Ведь его совсем не видно. Ведь ничего особенного не происходит. Мытари продолжают драть с людей налоги для процветания Рима. Бедные по-прежнему беднеют, богатые богатеют. Повсюду язычники-оккупанты, и уходить они, похоже, не собираются. Где же Царство? Где слава и торжество Израиля? И многие связывали наступление Божьего Царства именно с наступлением каких-то видимых перемен, какого-то процветания. А то, что делал Иисус, не было настолько уж впечатляющим. Поэтому, когда Иисуса спросили, «Скажи, а когда придет Царство Божие?» Он ответил, что оно не придет приметным образом. Не скажут, вот оно там или вот здесь. Царство Божие внутри вас, оно уже среди вас, а вы и не заметили. То есть наступление Царства Божьего, оно скрытно, оно невидимо, и для людей это непонятно. Они-то хотели реальных физических изменений, даже где-то пытались форсировать события, ускорить эти перемены, все пытались сделать Иисуса реальным царем. А он этого избегал, «Царство мое не от мира сего». И он упрекал их за это. Он говорил, «Вы ходите за мной, потому что ели и насытились. Вы все еще надеетесь, что я избавлю вас от ваших проблем, от тяжкого труда, от болезни, от опасностей со стороны врага. Но это не так. Будут гонения, будут проблемы, даже убивать вас будут за имя мое. Но все равно царство уже наступило.
Просто вы его не видите, а оно уже среди вас. Природа Божьего Царства настолько тонка и непостижима человеку, что разглядеть его и понять его они не в силах. Даже ученики Иисуса так и не смогли до конца распознать природу Его Царства. Хотя Он говорил, вам дано знать тайны Царства Небесного, другим не дано. Но когда Иисус умер, даже ученики не понимали этого. Они идут по дороге поникшие, а мы было надеялись, что Он есть Тот, Который избавит Израиля. Но как же мы ошибались? Даже ученики не были способны этого понять. Они смогли понять, что такое Царство Божие только спустя много времени после Вознесения Христа. Но Его самого, то, что Он им об этом говорил, они понять так и не могли. Но что же такое Царство в представлении Иисуса? Для Иисуса Царство Божие – это прежде всего состояние сердца, состояние духа. Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Оно не приносит материальной выгоды. Оно не меняет радикально обстоятельства вокруг вас. Оно воздействует на дух и на сердце. Вот где находится сфера владычества этого царства. Она в духе человеческом. Там оно господствует, когда человек обретает это царство. Именно там, не во внешнем мире, происходят перемены. И потому никакие обстоятельства и вражеские силы не в силах отнять у нас это царство, потому что оно внутри нас. А как отнимешь то, что внутри? Как об этом пишет апостол Павел, «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Это просто невозможно. И поэтому Царство Небесное обладает неприходящей ценностью, ведь оно несокрушимо, в отличие от всех земных царств, потому что его пристанище – дух человеческий. А если в духе твоем царствует Господь, то даже тяжелые обстоятельства – переносится намного легче. Поэтому многие христиане первых веков, подвергаясь преследованиям за свою веру, с готовностью принимали смерть. В их сердце был мир, которого не было у язычников. Это исторический факт. Сохранилось множество свидетельств. Свидетельства есть даже в современной истории. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» описывает крупнейшее восстание заключенных, которое произошло в одном из лагерей. 5000 человек восстало, и 40 дней они держали этот лагерь под своим контролем. Они вели переговоры с начальством, с тюремщиками, чтобы сократили рабочий день до 8 часов, чтобы не расстреливали просто так без причины. Они изолировали от себя, от надзирателей, от солдат и как бы находились в осаде. И вот спустя несколько времени у них мало-помалу начали сдавать нервы. Ситуация никак не развязывается и не может развязаться, а военные прибывают, и они уже понимают, что ничего не поможет, ждать больше нечего. Они просто ждали своей участи и не надеялись, что что-то изменится. В итоге восстание было подавлено с помощью танков. Очень жестоко погибло, по примерным оценкам, около 500 человек. И вот автор рассказывает о том, что там были верующие. И он упоминает, что они собрались вместе вот в этой напряженной ситуации и молились, переложив на Бога исход этого смятения. И он говорит, как всегда, были самые успокоенные люди. Человек наблюдает со стороны за верующими и видит, что, несмотря на внешние обстоятельства, внутри у них мир и покой. Когда в твоем духе царствует Господь, то обстоятельства переносятся намного легче. И в этом прелесть Царства Небесного. Оно уже здесь, на земле, позволяет тебе жить, как на небе. Обстоятельства зажимают, сдавливают. Но если ты обрел Царство Небесное, ты обрел свободу, ты обрел покой. Иисус это знал и поэтому призывал искать Царство Небесного. Все остальное будет. Оно не так важно, не так ценно. Но если Царство не найдете, то потеряете все. В двух притчах Иисус подчеркивает ценность этого царства. Притча о сокровище, скрытом в поле, и притча о драгоценной жемчужине. Давайте прочтем эти притчи. Записаны они в Евангелии от Матфея, 13 главе. Иисус говорит, «Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то».
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Что мы видим в этих притчах? Мы видим, как человек находит нечто ценное и радуется своей находке. И ценность ее во много превосходит все то, что человек имеет. Он готов даже со всем этим расстаться, лишь бы заполучить это сокровище. И Иисус уподобляет этому сокровищу Царство Небесное. То есть Царство, пришествие которого Он провозгласил и куда всех приглашает, намного ценнее всего того, от чего пришлось отказаться Его последователям. И Иисус хочет открыть им на это глаза. Ученики Иисуса не могли понять, что они обрели нечто ценное. Они говорили: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что будет нам?» Какая им выгода просто ходить за Иисусом? Хотелось бы каких-то преимуществ. Для них то, что им пришлось оставить, свои сети, свое ремесло, отцовский дом, наследство, оно намного весомее, чем ходить за учителем, которому негде даже голову преклонить. Переночевать негде, нету своего уголка. Странствующий, нищий проповедник Царства Небесного. Что с него взять? Мы все ходим за ним, ждем, когда он уже воцарится, надеемся сами вот-вот занять почетные места, а ничего не происходит. Иисус обманывает их ожидания. А в этих притчах он пытается показать, что путь, который они избрали, по ценности своей, намного превосходит все то, что им пришлось оставить. И здесь хотелось бы сделать одну оговорку. Хотя человек в этих притчах распродает все, что имеет, это не следует воспринимать буквально как призыв продавать свои имения. Смысл этого поступка в том, чтобы подчеркнуть ценность своего приобретения. Человек в притче от радости идет и продает все, потому что собирается совершить покупку более выгодную. Он делает это на радостях, ведь покупка очень выгодная. Если упростить, можно сказать, что он отказывается от 100 тысяч, чтобы заполучить 100 миллионов. Иисус подчеркивает, что Царство Небесное – это счастливая находка, достойная того, чтобы вложить в нее все свои средства. Если вам пришлось потерять что-то, чтобы следовать за Господом, можете не волноваться. Вы обрели гораздо больше. Просто оно может таким, на первый взгляд, не казаться. Оно может не дать мгновенного эффекта, но в перспективе оно принесет вам невероятную прибыль, потому что только оно способно принести настоящий мир и радость, которого нет у всех остальных. Только оно может дать человеку настоящее счастье, а в долгосрочной перспективе еще и жизнь вечную. Итак, Иисус пытается показать, что Царство Небесное сравнимо с самой большой драгоценностью, которую мы можем только представить. И понимание этого должно вселять в нас невероятную радость, что такое сокровище однажды встретилось нам на пути. Радость, а не сожаление, как будто бы ты прогадал, понес какие-то убытки, зря вложился, зря посвятил этому свою жизнь. Все не зря. Ведь обладать этим царством для нас большая привилегия, даже если оно требует от чего-то отказаться. И даже если мы что-то потеряли, приобрели гораздо больше. И когда мы это поймем, если мы сможем в это проникнуть, то приоритеты наши сами собой будут выстроены таким образом, чтобы в погоне за второстепенным не упустить главное, чтобы не ринуться вместе со всеми на поиски материальных благ, которые сейчас просто несметное количество, и в это уйти с головой, но пуститься в поиски чего-то более ценного, в поиски Царства Небесного, даже если оно, на первый взгляд, не выглядит таким уж сногсшибательным. Рассказывают об одном человеке по имени Рой Уэйтсин, который на себе испытал, как это нечаянно найти сокровище. У этого человека была коллекция камней, и когда однажды он поехал на выставку-продажу таких камней и минералов, сыновья дали ему по $5 и попросили привезти что-нибудь интересное. На выставке он увидел в пластиковом контейнере камень размером с картофелину, а рядом с ним была россыпь агатов. И на ценнике значилось: «Любой камень – $15». Он взял этот крупный камень и спросил продавца: «Это тоже за 15?» «Да я вам его и за 10 отдам», – ответил хозяин. «Ведь он не такой красивый, как агаты».
Рой отдал деньги, купил камень и едва сдержался, чтобы не завопить от восторга, пока не выскочил наружу. Он только что купил самый крупный из всех известных звездчатых сапфиров в 1500 каратов, который стоил около 2,5 миллиона долларов в неограненном виде и около 10 миллионов в огранке. Хотя на первый взгляд он вроде бы такой невзрачный. Аналогия самая очевидна. Многие из нас тратят время на поиски красивых агатов, не замечая сапфиров в жизни в Божьем Царстве. В жизни нет ничего важнее отношений с Богом, но нам почему-то хочется, чтобы Царство Небесное было в качестве какого-то придатка, в качестве дополнительной приправы к тому, что у нас есть, а не задавало бы основной тон всему, что мы делаем. Но Евангелие учит нас не размениваться по мелочам, но сосредоточиться на главном, а мелочам место найдется. И пусть Господь научит нас не путать одно с другим. И если нам посчастливилось, и Царство Небесное встретилось нам на жизненном пути, давайте помнить, что это повод для огромной радости. И да поможет нам Бог ценить это Царство превыше всех драгоценностей мира и всего того, чем мы обладаем.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
0: Сегодня мы поговорим о человеке, который известен во всем мире как один из самых великих ученых.
2: Исаак Ньютон родился в Англии на Рождество 1642 года в семье фермера.
0: Мальчик появился на свет таким крошечным, что его можно было искупать в пивной кружке. В ту холодную зимнюю ночь казалось, что больной, недоношенный ребенок вряд ли выживет. Тем не менее, постепенно он набирался сил.
2: Он рос пугливым, не играл со сверстниками. И не только потому, что не хотел, но и потому, что они не были слишком хорошо к нему настроены. С ним было неинтересно. Он выигрывал в любые игры, требующие сообразительности.
0: Свой первый физический эксперимент Ньютон, по собственным воспоминаниям, поставил в день смерти Оливера Кромвеля. В этот день разыгралась сильная буря, длившаяся 3 дня. Ньютон был мальчиком неловким, неуклюжим и всегда проигрывал физические соревнования, но, тем не менее, участвовал в них. В тот день прыгали в длину. Ньютон заметил, что если подобрать момент прыжка, когда ветер достигнет максимальной силы, то прыжок удается легче. Воспользовавшись этим, он выиграл соревнование.
2: Когда мать Исаака овдовела 2-й раз, его забрали из школы для работы на семейной ферме. Исаак очень сильно скучал по учебе, и мать понимала это. Когда Кинг-колледж предложил снизить плату за обучение ввиду его способностей и бедности, Исаак вернулся и завершил образование. С особым трепетом Ньютон относился к Библии. Он изучал ее всю жизнь. Считал, что в Священном Писании зашифровано послание высших сил о будущем мира. Преподаватели и другие студенты были впечатлены его знанием Библии.
0: В 19 лет Ньютон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета с намерением стать служителем англиканской церкви. Вновь он столкнулся с трудностями. Поскольку он не мог оплачивать обучение, то по много часов каждый день работал в столовой, выполнял другие виды работ для профессоров, чтобы продолжить учебу.
2: В 1668 году Ньютону была присвоена степень магистра. Через год он получил почетную Люкасовскую физико-математическую кафедру. А еще через 2 года Ньютон построил 2-й зеркальный телескоп. Демонстрация телескопа произвела сильное впечатление на современников. И вскоре после этого Ньютон был избран членом Лондонского королевского общества, президентом которого он стал впоследствии. Исаак Ньютон, создатель теоретических основ механики и астрономии, разработал дифференциальное и интегральное исчисление, а также является автором важнейших экспериментальных работ по оптике.
0: Ньютон был упорным тружеником. Никогда не отвлекался от темы, пока не исчерпывал ее до конца. Он старался экономить время на еде и сне, почти никогда не ужинал и мало спал. Иногда, чтобы отвлечься от научных дум, он читал под вечер что-нибудь полегче, например, по медицине. Он прекрасно знал анатомию и физиологию, различные методы лечения, что в большей мере способствовало его завидному долголетию. Кроме всего этого, Ньютон посвятил себя полномасштабному исследованию Библии. Он пишет хронологию древних царств и замечания на книге пророка Даниила и Откровения святого Иоанна. Ньютону принадлежат также труды и по многим другим богословским вопросам, общее количество страниц которых составляет около 40 тысяч.
2: Интересно, что он высоко ценил и сам считал главным делом своей жизни именно свои богословские сочинения, хотя почитавшие его как ученого современники на них и не обращали внимания. Когда Ньютон находился на улице и ему приходилось произносить имя Божье, он всегда снимал при этом шляпу. Он писал: «Атеизм бессмыслен. Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на достаточном расстоянии от Солнца, чтобы получать достаточное количество тепла и света. Это не произошло случайно».
0: Времена трудностей и борьбы в жизни Исаака Ньютона не привели его к ожесточению. Напротив, по его собственным словам, он стал ближе к Богу. В свое время он говорил: «Испытания являются лекарством, которое наш милостивый и мудрый врач дает нам, потому что мы в них нуждаемся. Будем же доверять его мудрости и благодарить его за то, что он прописывает».
2: Биограф Исаака Ньютона Майкл Уайт, опираясь на сохранившиеся рукописи ученого, утверждает, что Ньютон не только основоположник современной науки, но и глубоко верующий человек. Что касается закона всемирного тяготения, то ученый верил в то, что силой тяжести управляет Христос.
0: Скончался Исаак Ньютон на 85-м году жизни в ночь на 31 марта 1727 года. В день его похорон был объявлен национальный траур. Он был торжественно похоронен в английском национальном пантеоне в Вестминстерском аббатстве. Над его могилой высится памятник с бюстом и эпитафией.
2: Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который почти божественной силой своего ума впервые объяснил с помощью своего математического метода движение формы планет, пути комет, приливы и отливы океана. Прилежный, проницательный и верный истолкователь природы, древности и священного писания. Он прославил в своем учении всемогущего Творца. Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. Пусть смертные радуются, что в их среде жило такое украшение человеческого рода.
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Забота о физическом здоровье или духовном? Что важнее? Действительно непростой вопрос, поскольку есть верующие люди, которые считают, что не нужно заботиться нисколько о теле, о здоровье физическом. Главное – это духовные упражнения. И в какой-то степени они ссылаются на апостола Павла, который говорит в одном из своих писем к Тимофею, что физические упражнения мало полезны. Упражняйтесь духовно, да, или именно упражняйтесь в благочестии. Но есть другая группа верующих людей, которая уж очень сильно и даже ревностно заботится о физическом своем теле, настолько думает о питании, об упражнениях и так далее, что для них Христос, Бог, потерял свое главное значение. Он ушел на второстепенный план и где-то потерялся вот в этом стремлении за физическом здоровье. Как вы понимаете, здесь есть две крайности. Первая крайность – это чрезмерная забота о физическом здоровье. Наверное, таким бы людям апостол Павел сказал, что попечение о плоти не превращайте в похоти. С другой стороны, крайность, когда мы действительно вообще полностью исключаем из своей жизни заботу о нашем теле и думаем только о духовных вещах, а Бог обо всем позаботится. Думаю, что и то, и другое, то есть заботы о физическом здоровье и о духовном здоровье, они важны. Важен баланс, важна гармония и именно цельный подход вообще к самому себе. Почему? Когда апостол Павел говорит о физических упражнениях, он говорит именно о физических упражнениях. Он не говорит о заботе о своем здоровье, о теле. Он говорит именно о том, что есть спортсмены, которому это уделяет очень много времени и внимания. Но когда Павел показывает ценность, и очень важную ценность для Тимофея, о том, что нужно именно верующим людям и благочестие, он как раз сравнивает жизнь в благочестии с упражнениями из известного апостола Павла «Олимпиад». И он говорит о том, что просто так же, как люди, спортсмены, они вкладывают много усилий на то, чтобы достигнуть своего результата и получить какую-то награду, да, также и в христианской жизни верующий человек должен достаточно внимания уделять благочестивым вещам, духовным вопросам, духовному здоровью. Павел не отказывается от физического мира, да, от важности этого. Просто он показывает то, на что действительно очень важно сделать акцент. Но когда мы говорим о физическом нашем здоровье, и если мы хотим, чтобы мы действительно были здоровыми, чувствовали себя лучше, а соответственно и наше тело помогало бы нам и в молитве, потому что если мы болеем, если мы абсолютно не думаем о своем здоровье, а и чувствуем себя в таком состоянии, что мы, все наше тело разваливается, как мы будем молиться, как мы будем читать Священное Писание, как мы вообще исполним какое-либо служение в церкви и будем помогать людям, и как мы вообще будем радостными людьми, если мы только делаем, что охаем, ахаем и переживаем, что мы себя плохо чувствуем постоянно. Поэтому здесь должен быть именно баланс. Мы достаточно внимания уделяем нашему физическому здоровью, и мы также достаточно уделяем внимание и духовному нашему здоровью. И делаем это гармонично в отношениях с Богом, с тем, чтобы мы как личность, а именно человек состоит из тела, души и духа, да, чтобы мы вот в этой гармонии могли предстать перед Богом как цельные личности, неповрежденные и имеющие достаточно сбалансированное и эмоциональное здоровье, и духовное, и физическое в том числе здоровье.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет о том, как, преодолевая алкогольную зависимость, обрести покой и восстановление сил. Эта программа будет интересна не только для людей, которые пребывают в алкогольной зависимости, но и каждому из нас отдых необходимо восстанавливаться в той или иной какой-то промежуточной сфере нам очень нужно. Отдых – это важнейшая часть жизненного ритма. Настолько же он важен для здоровья, как и активная деятельность. Это является периодом восстановления сил. Поэтому усталость и напряжение – это враги человека, которые воздерживаются от употребления алкоголя. Они усиливают стресс, который может провоцировать срыв. Поэтому нужно научиться делать перерывы и уметь их делать правильно, организовывая свой отдых в течение всего дня. Зависимые люди всегда куда-то спешат и боятся чего-то не успеть. Им постоянно нужно что-то делать и быть вечно занятыми. Им трудно остановиться и сделать перерыв. Но такой жизненный темп, в котором нет места для перерывов, легко может привести к определенному срыву. Воздержание должно быть проявляться во всем. Некоторые люди вместо алкоголизма страдают трудоголизмом. Они также не могут остановиться, их мозг тоже постоянно чем-то занят. Но воздержание в любой сфере, оно имеет очень положительный результат. Когда люди употребляли алкоголь, и раньше им нужно было куда-то девать свое время, они находили эту отдушину в алкоголе. Теперь, когда вы не травитесь алкоголем, вам кажется, что вам трудно расслабиться без этого яда. Ваша нервная система плохо использует методы торможения. Вы разучились останавливаться, избавлять жизненный темп. Вам нужно учиться делать перерывы в течение дня. Разумный отдых помогает восстановлению энергии в период воздержания от алкоголя. Вы легко можете прийти в какое-то возбужденное состояние, и вам трудно успокоиться. Вы слишком часто раздражены, слишком взвинчены. Попросту вас может вывести из себя какая-то любая мелочь. По этим причинам у вас тратится много энергии. Поэтому вам нужно отдыхать больше, чем обычным людям. Вам нужно учиться сознательно себя тормозить и заставлять делать перерыв в течение дня. Лучшим отдыхом может быть смена деятельности. И также одна из причин, почему вам необходим отдых, это стресс, который вы испытываете в течение дня, а стресс вызывает усталость. Когда вы устали и измотаны, это еще один фактор риска для возникновения вот этого симптома отвыкания. Ваша усталость – это ваше уязвимое место, поэтому вам нужно находиться всегда в спокойном состоянии и иметь возможность для отдыха в течение дня. Вы можете сказать: я хотел бы быть спокойным, но есть факторы, которые меня выбивают из колеи, и кто-то начинает находить какие-то оправдательные факторы. Типа, он меня вывел, а это моя жена, а это мой муж, а это мой начальник, и все было бы хорошо, но с моей работой невозможно. Возможно. Все возможно. Мы дадим несколько практичных рекомендаций. Первое. Это, конечно, высыпайтесь. Спите ночью минимум 8 часов. Ложитесь как можно раньше спать. Помните, что с 21.00 до 24 часов 1 час сна идет за 2. То есть, если вы ляжете спать в 22 часа, вы можете проспать меньше, но выспитесь больше, нежели если вы ляжете где-то в 12 или в час, вы можете проспать больше, но станете разбитым, усталым. Старайтесь не засиживаться перед компьютером или телевизором. Если вы устаете, сбавляйте темп жизни. На период отвыкания от алкоголя вам нужно забыть про бессонные ночи и научиться соблюдать нормальный режим дня. Кто-то может из вас сказать: ну, зачем мне ложиться в 10, если я привык ложиться в час? Да, вы говорите, зачем, если я лягу в 10, я все равно 2 часа не усну или 3 часа. Лучше в этот период я чем-то займусь другим. Да, сегодня вы можете проворочиться 3 часа, а завтра может быть 2 часа. А через неделю вы будете ворочаться час, а настанет такой момент, когда вернетесь вы к нормальному образу жизни и начнете засыпать в 10 часов. Когда у вас один и тот же режим дня, ваш организм адаптируется к определенному жизненному ритму, и ему легче следовать постоянной схеме пробуждения и засыпания. Когда режим дня постоянный, организм испытывает меньше стресса. Также за 1 час до сна старайтесь убирать все электронные носители от своих глаз. Можете использовать какой-то травяной чай. Теплая или прохладная ванна может тоже оказать благотворное влияние. Спокойная книга, может быть, духовная книга, это Библия, в которой вы найдете источники утешения, в которой вы найдете надежду на то, что лучшее впереди. И, конечно, благодарственная молитва за прожитый день. Если же вы всегда ложитесь и встаете по-разному, для организма это лишний стресс. В этом случае фактор риска для вас, как для трезвого человека, возрастает. Если у вас есть возможность, спите в обед. Хотя бы 20-30 минут дневного сна могут быть достаточны для восстановления энергии. Если, конечно, это не нарушает ваш ночной сон. Потом вы не встаете и ходите разбитый. А также спите вечером после работы по 20-30 минут. Это тоже будет достаточно, если, опять же, не страдает от этого ваш ночной сон, и вы не ломаете свой ритм. Трудно провести весь день, не сомкнув глаз, и при этом остаться в хорошем состоянии и психическом состоянии. Уединитесь в отдельной комнате, скажите близким, чтобы вас не беспокоили. Может быть, 15-20 минут в спокойной обстановке помогут вам восстановиться, и ваша нервная система сможет расслабиться, и тем самым риск срыва, он снизится. Может быть, вы возьмете какую-то книгу и, сидя, попытаетесь ее почитать, и, может быть, вы заснете. На 10-15 минут у вас произойдет фаза такая расслабления. Это будет неплохо, если после вы почувствовали, что вы проснулись, у вас есть силы, вы продолжаете день, и вечером ваш сон не ломается. То найдите для себя такую комбинацию, которая была бы для вас такой универсальной и подходила бы больше для вас. Для сохранения здорового психического состояния чередуйте вид занятий в течение дня. Мы уже говорили, что лучший отдых – это смена деятельности. Скажем, если вы целый день сидите за компьютером на работе, чаще вставайте, прогуливайтесь. Вечером не проводите за компьютером это время. Придумайте себе какие-то другие занятия. Нужно выбирать противоположный вид занятий вашему основному роду деятельности. Занимайтесь делами, которые предполагают физическую активность, либо отличаются от вашего сидения за компьютером. Если же работаете физически, то наоборот, выбирайте более пассивный отдых. И чем более разнообразны ваши будут занятия, тем будет лучше для вас, как для вашего физического, так и психического состояния. Кроме того, все мы ждем конца дня или конца недели, когда сможем замедлить темп, остановиться и потратить некоторое время на подзарядку своих батареек. Используйте свои выходные, отдыхайте полноценно. Если человек умеет хорошо отдыхать в выходные, он и заряжается на следующую неделю. К сожалению, многие люди так отдыхают в течение выходных, что им приходится или нужно, по сути, еще целую неделю для того, чтобы отдыхать, теперь уже от выходных. А вот один день отдыха каждую неделю, это предписание существует столько, сколько существует этот мир. Впервые оно упоминается в Эдемском саду, когда Господь сотворил землю. В конце трудовой недели творения Он оставил один день для того, чтобы человек мог покоиться и приходить в особые отношения с Ним. Как мы знаем, Адам и Ева, они возделали Эдемский сад, и после этого возделания Господь сказал, теперь один день в неделю вы должны отдохнуть. Даже заповедь, которая дана была, потом проговорена в 10 заповедях, она упоминается. Она звучит следующим образом, когда народ Божий был уже в рабстве из-за своего непослушания. Они работали, трудились, не обращая внимания на покой, и отошли также от Господа. Отец, который является нашим Творцом, сказал 4-ю заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы

не только отдохнете, но сможете и найти для себя силы для того, чтобы стать победителем. Отдых – это хороший способ по снижению тревожности в период отвыкания, но только божественная поддержка поможет вам испытать мир, спокойствие и равновесие. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Город великого царя.

Иерусалим, прославленный в псалмах, воспетый поэтами, описанный в Священном Писании. Иерусалим – это город трех религий, которые имеют общее происхождение и исповедуют веру в единого Бога. Наше путешествие сегодня так и называется. Иерусалим – город трех религий. Актуальна ли эта тема для нас? Мне кажется, для наших соотечественников сегодня, после 70 лет атеистического воспитания, эта тема является актуальна. Многие сегодня задумываются, а к какой религии я принадлежу? С одной стороны, это кажется достаточно просто ответить на этот вопрос. Взять учебник истории, взять справочник, и там сразу можно найти, что русский – это православный, еврей – это иудей, швед, англичанин – это протестант, испанец – это католик, араб – это мусульманин. Однако, может быть, не все так просто. Может быть, за этим кроется больше, нежели происхождение. Самое лучшее место для того, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуй, является Иерусалим. В Иерусалиме можно пронаблюдать жизнь трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма. Давайте же отправимся сегодня в поиски и посмотрим, как живут эти три религии в этом древнем городе.

Итак, мы направляемся в район, где сможем наглядно увидеть то, что сейчас является государственной религией Израиля – иудаизм. Этот район называется Меа-Шеарим, что на русский переводится как «100 ворот». Когда мы входим в квартал, нас грозно встречает две вывески. Первая вывеска гласит: «Осторожно, остановитесь. Всякий, проходящий через эти кварталы, оскорбляет своим присутствием жителей этого квартала». Следующая, ближняя ко мне вывеска говорит: «Умоляем вас, заповеди Торы требуют, чтобы женщины были одеты в соответствующую одежду. Закрытая блузка, длинные рукава, длинная юбка и не обтягивающие одежды. Пожалуйста, не мешайте нашим детям и процессу их образования, как евреям, посвященным Господу и Его закону».

такое впечатление, что в этом районе Иерусалима время остановилось на отметке 1700 год. Район этот живет по законам феодального времени и по законам Торы. Наша попытка посмотреть на этот район изнутри оказалась неудачной. Действительно, население этого района весьма негостеприимно принимает нас, указывая нам на то, что вывеска, ее грозное предупреждение действительно действует. Что ж, нам придется удовлетвориться тем, что мы пойдем по периметру этого закрытого района, который напоминает с улицы Меаш-Шеарим неприступную крепость, потому что практически нет переулков, в которые возможно зайти. А если где-то и есть переулок, то входящего встречают подобные упреждающие надписи. Русская пословица говорит: «встречает по одежке». По-моему, эта пословица очень хорошо относится к населению этого района. Одежда мужчин всегда черного цвета. Они носят длинный сюртук и шляпу, которую надевают еще поверх небольшой шапочки, которую называют кипа. Этот костюм является типичным костюмом польского еврея 18 века. Кажется, время в этом районе остановилось именно на этой отметке. Одежда женщин несколько отличается разнообразием, однако есть общая черта у внешнего облика каждой замужней женщины. Перед замужеством, исполняя средневековое галахическое постановление, женщина сбривает волосы и надевает парик. Это было сделано еще в феодальное время для того, чтобы не привлекать феодала, который бы мог польститься на красоту еврейской девушки и использовать свое право первой ночи. Обычай этот сохранился и до сего дня, несмотря на отсутствие феодалов и прав первой ночи. В Священном Писании, в книге Откровений, говорится о городе Иерусалиме Золотом Небесном, что в него не войдет ничто нечистое. Это касается и нашего района. Уж ничто нечистого сюда войти не может. Магазины носят конкретное название «Лад Кошер». Кошерное уже означает «чисто». Однако жители этого района устраивают только особо чисто, суперчистая пища, продающаяся в их магазине и имеющая печать рави. В этот район нельзя внести и нечистую одежду. Всякая одежда, которую покупают в районе, должна пройти специальное лабораторное исследование на предмет ее кошерности. Как все должно быть чисто. Буквально стерильно, однако смущают постоянно путающиеся под ногами мусор и кучи мусора на автобусных остановках. Итак, оставив негостеприимный иудейский квартал, мы приблизились с вами к самому святому месту для православной и католической церкви – церковь гроба Господня. Ну что ж, войдем, посмотрим, что найдем мы за этими стенами.

0: В 321 году христианство стало государственной религией Римской империи. И через несколько лет епископ, вышедший из подполья церкви Иерусалима, обратился к императору Константину с просьбой содействовать восстановлению истинной ценности креста Христова. Так началась история этой церкви, которую мы сейчас и посетим с вами. В холодном полумраке церкви мерно раздается пение монахов-францисканцев, которые являлись самыми главными хранителями этой церкви на протяжении всего Средневековья. Сейчас они совершают свое вечернее богослужение на месте, которое считается по православному и католическому преданию местом распятия Христа или Голгофы. Сзади меня на заднем плане находится место, в котором совершали помазание тела Иисуса Христа после его снятия с креста. Мы находимся с вами в главном помещении этой церкви, огромнейшее здание, купол которого мы не видели. Это главная ротонда. Однако ее постройка датируется средними веками. Основное и наиболее старое помещение церкви находится в другом месте, несколько ниже и несколько глубже под землей. Итак, мы находимся с вами в глубоком темном гроте, несколько метров ниже уровня земли. Именно с этого подвального помещения начинается история этой самой интересной христианской церкви. В 328 году, после того, как император Константин получил письмо от иерусалимского епископа, в Иерусалим направилась на паломничество императрица Елена. Именно она спустилась в этот гроб. И именно здесь, спустя 200 лет после распятия, она обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Именно с этой находки начинается многовековая история развития христианской церкви. Именно с этого места начинается возводиться, и это уникальное сооружение, демонстрирующее всю многоплановость и противоречивость современного христианства. После того, как, по легенде, на этом месте был найден крест Иисуса Христа, рядом же здесь была воздвигнута базилика святой Елены. Так началась история этой церкви. В это же самое время император Константин объявил Палестину святейшей землей для христианской церкви. Он же и подписал указы, строжайшим образом запрещающие всем евреям селиться на территории не только Иерусалима, но и всей Палестины. Так началась интересная новая фаза истории иудейско-христианских отношений. Эта базилика представляет собой весьма уникальное место. Однако есть еще несколько таких уникальных точек в этой церкви, на которые имеет смысл нам взглянуть. Приятные звуки францисканских песнопений раздавались с самого святого места в этой церкви, с Голгофы. Именно здесь, по преданию православной и католической церкви, находится место, где распят был Иисус Христос. Именно здесь, на этом месте, был воздвигнут этот крест с изображением Иисуса и рядом стоящих с ним Марии и любимого ученика Иоанна. Именно здесь, на этом месте, самым глубоким образом понимается те проблемы, которые существуют сегодня в христианском мире. Проблемы разделения. Дело в том, что это место одновременно принадлежит нескольким церквам. Здесь, вот в этой центральной точке, находится собственность Русской Православной Церкви. Чуть дальше от нее находится собственность Сирийской Православной Церкви. Прямо напротив меня зона ответственности Римско-католической церкви, и самое крайнее – это армянская церковь. Проблемы, проблемы, проблемы. Противоречия, противоречия. О них еще поговорим.
1: Земля обетованная.
0: В 20 метрах от Голгофы находится еще одна очень важная святыня для православной католической церкви – это гроб Господень. На этом месте до 328 года находился римский языческий храм Юпитера. Если сегодня задать вопрос о месторасположении гроба Господня, почему на этом месте нет пещеры, скажут, что на этом месте действительно была гора, но все это было до основания срыто, и установлен был такого вот вида памятник. Это единственная нейтральная территория во всей этой огромной церкви, история которой является историей постоянных конфликтов за право обладания ею. Сначала Восточная Православная Византийская Церковь, затем крестовые походы, когда было предложено завоевать у неверных гроб Господень, и на какое-то время это здание перешло в католическую церковь. Несколько раз это здание было разрушено, однако в конце концов в годы правления Османской империи собственность этой церкви была поделена между католической, греческо-православной, коптской православной, эфиопской православной и сирийской православной церкви. Они обладают всеми этими зонами. Слева от меня находится основное место поклонения, принадлежащее православной церкви. Сзади, справа от меня, базилика, принадлежащая католической церкви. Мессы и богослужения проходят возле этого места по очереди. Каждая церковь свое четко установленное время. Даже иногда кажется и хорошо, что время проведения пасхальных празднеств у католической и православной церкви разное. Однако, тем не менее, впервые за 1700 лет существования этих зданий церковь находится в хорошо таком отремонтированном состоянии. Это в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Однако в прошлом за право обладанием и за проблем, связанных с ремонтом, между церквами вспыхивали такие конфликты, которые своей кульминацией даже имели такое событие, как Крымская война 1856 года. Добро пожаловать в Иудейский квартал. Это еще одна точка в Иерусалиме, точка, указывающая на еще одну кровавую страницу истории взаимоотношений между двумя монотеистическими религиями. Вдали от меня, за этой железной дверью, которая на ночь закрывается на замок, слышны звуки арабской мелодии из мусульманского квартала. Справа от меня видна огромная минора, символ государства Израиля, светильник, стоявший в храме. Это иудейский квартал. Квартал людей, имеющих преимущество находиться в непосредственной близости от самого святого места для иудеев. Здесь, в центре еврейского квартала, находится еще одна достопримечательность Иерусалима, символизирующая еще одну кровавую страницу отношений между двумя религиями, между иудаизмом и христианством. В 1099 году в город вступили крестоносцы, которые жаждали забрать из рук неверных мусульман гроб Господень. Однако, кроме мусульман, их интересовали еще и иудеи. Оставшихся в живых после кровавой бойни иудеев они собрали вот на это место. Закрыли дверь плотно и подожгли здание. После чего сошлись на крестный ход, и впереди во главе со священником, несшим распятие, скандировали под крики умирающих в муках людей: «Вот так мы мстим вам за то, что вы распяли нашего Спасителя». Вот, наконец, мы подошли к самой главной иудейской святыне в Иерусалиме. Это Стена Плача. Сюда приходят многие иудеи для того, чтобы помолиться. Здесь, у этой стены, можно увидеть очень много бумаги. Это записки, которые люди вкладывают в щели между камнями в надежде на то, что их услышит Бог. Это место, к сожалению, является еще одной горячей точкой конфликта между двумя религиями, между иудаизмом и между мусульманством. 1967 год является самым радостным днем в истории Израиля, так как именно в этом году евреи получили полный доступ к этому месту для того, чтобы совершать в нем молитвы. Но, к большому сожалению, это место не является даже и стеной храмовой. Храм сам по себе, к сожалению, находился вот там, вдали на горе, где сейчас находится этот золотой купол. Это мечеть. То, где молятся сейчас иудеи, является просто крепостной стеной, которую царь Ирод построил 30 лет до Рождества Христова. Однако же, чуть выше, по какой-то странной иронии, в силу какого-то совпадения, находится камень, с которого Мухаммед совершил свое восхождение на небо. Почему-то не было другого камня. Почему-то нужно было именно это место. Там сейчас находится мечеть, которая называется «Купол на скале». В связи с эскалацией арабо-израильского конфликта доступ к этой мечети сейчас закрыт. Слева от меня, сзади, на фоне, находится еще одна величайшая мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса, как раз на том месте, где находятся конюшни Соломона. И даже то место, где сейчас молятся иудеи, является святым для мусульман. Почему-то именно в этом месте Мухаммед решал привязать свою лошадь, которая ожидала его возвращения с неба. Конфликт, конфликт, конфликт. Этому конфликту тоже, к сожалению, пока не видно разрешения.

Мы обошли с вами достаточно много святых мест Иерусалима. Однако по какому-то случайному стечению обстоятельств все эти места посвящены либо людям погибшим, либо чему-то разрушенному. Даже храм, в котором мы были, называется храмом гроба Господня. Какое-то неловкое сочетание – Господь и гроб. Место, в котором мы находимся, не называется святым местом, но оно посвящается Иисусу Христу, который, как пишет апостол Павел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Место, о котором сказано здесь, является вот этой небольшой пещерой. Мы не знаем, действительно ли это место было местом временного захоронения.